сразу всю стаю. Это вот была одна из причин. Вот так поплатились за свою дружбу друг другу каролинские попугаи собственными жизнями. А пустующую нишу очень быстро занял другой попугай, такой инвазивный вид, который называется попугай-монах. В этот раз мы до него, наверное, не дойдем. Забавная птица. Теперь это агрессор, который в Европе тут хозяйничает. Но я думаю, в следующий раз мы до него доберемся точно, до попугая-монаха. Так что вот эти все, мне приходилось встречать, что там в 26-м году якобы его видели, даже сфотографировали каролинского попугая. Нет, все, ученые, мужи сказали нет, значит нет. Ну, а теперь следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот, это рисунок того самого Джона Джеймса Адюбона, о котором я вам рассказывал, и здесь он запечатлел стаю каролинских попугаев. Ну, тогда следующую нам, Александр, покажите, пожалуйста, картинку. Вот он сам будет сейчас у нас. А, нет, это вот еще одна его картиночка. И вот следующая картинка автора. Вот он. Это Джон Джеймс Одюбон. Он жил в конце 18-го и в первой половине 19 века, в 50-м или в 51-м году он умер. Уже, кстати, дожил до почтенных седин. У него такая очень бурная была биография. Я удивляюсь, почему американцы до сих пор не сняли про него приключенческий фильм, потому что материала бы там хватило. Он родился, ну, наверное, потому что француз, я не знаю. Родился он в французской колонии на Гаити. На острове Гаити жил негр Тити-Мити и попугай Кике. Песенка такая была. Вот. Но потом его отец, спасаясь от наполеоновских войн, очень ему не хотелось принимать в них участие. Правильно сделал. В 1803 году прибыл в Новый Свет, в Америку. Перевез туда всю свою семью, и вот там вот как раз уже и шло становление Джона Адюбона. Он такой парень был толковый, пытался заниматься бизнесом, но дело кончилось плохо, разорился, его объявили банкротом, даже посадили в тюрьму. Ну вот там вот в тюрьме он сидел, скучно было. А дело в том, что он с детства очень любил природу. Очень любил природу, любил животных, любил птиц, очень хорошо рисовал. Вот. И вот как раз, сидя в тюрьме, он как раз и обдумывал, что вот живем мы в такой интересной стране, которую мы пока еще до конца-то не изучили. Все больше там краснокожих истребляем, еще чем-то занимаемся. Вот. А вот надо бы изучить эту страну. И вот там у него появилась вот эта вот светлая мысль составить труд всей своей жизни «Птицы Америки». Кстати, чем он потом и занимался, когда вышел из тюрьмы. Видите, у него ружье в руках, потому что, как говорили орнитологи тех времен, неподстреленная птица потеряна для науки. Вот, надо было еще метко стрелять. И он даже выработал, он очень хорошо рисовал. Его рисунки, кстати, до сих пор выставляются. Они стоят безумных денег, потому что он такой классик жанра считается в Америке. Вот, и он разработал свою собственную систему. Сначала он пытался рисовать птиц натуры. Но, ребят, здесь помимо глаза и мастерства, здесь еще удача нужна, потому что птица редко сидит неподвижно, да? А схватить вот ее в динамике, это, конечно, очень-очень сложно. И тогда Адюбон решил работать с мертвыми птичками. То есть он брал мертвую птичку, уже подстреленную, сажал ее на веточку, там проволочками крепил ей крылышки, еще что-то, но поскольку он очень хорошо знал повадки птиц, то он мог придавать вот этой своей натуре такие правдоподобные позы, скажем так. Поэтому его картинки всегда отличались достоверностью. Вот. Ну и все-таки он считается по праву патриархом такой полевой орнитологии американской, и свой труд «Птицы Америки» он все-таки завершил. Я сейчас не помню, он не один этим занимался,
Но он еще потом замахнулся на животных Америки. Но вот, видимо, жизни одной ему для этого не хватило. Ну что ж, едем дальше, да, Александр, спасибо. Вот это тоже. Это он уже в сединах. Видите, когда он уже был постарше. Так, следующий давайте посмотрим. Вот это вот его как раз рисунок. Видите, здесь очень верно схвачены и позы птиц, и, ну, не придерешься. Вот. Так, следующий давайте посмотрим. А вот это вот уже картинка, это 17 век, фламандская школа, судя по всему, да? Вот посмотрите, здесь сразу три попугая увековечены. Ясное дело, что писалась она в Европе. Вот тут ара у нас, тут у нас желтохохлатый кокоду, до кокоду мы сегодня точно дойдем, и аратинга слева. Да? Ну, давайте следующее посмотрим. Вот таким образом мы с вами подошли к аратингам. Аратинги очень симпатичные попугаи. Это такой ара в миниатюре. Отряд попугаеобразные, семейство попугаевые. 8 видов аратинг существует. Самые известные солнечные аратинга, да? И, по-моему, 7 видов аратинг вымерли, в том числе в историческое время, да? И опять-таки руку к этому человечество приложило. Аратинги тоже стайные птицы, но при этом моногамные. Вот. Держатся одной парой всю свою жизнь, разводы у них бывают реже, чем у людей. А стаи большие, до 100 особей. Естественно, такие вот стаи тоже совершают налеты на фермерские поля. Конечно же, они фермерские поля опустошают. Как и подавляющее большинство других попугаев, аратинги дуплогнездники. Но поскольку птицы-то многочисленные, а где же столько квартир возьмешь, не в каждом дереве есть дупло, то аратингам приходится иногда либо искать какие-нибудь пещерки, расселины в скалах, либо иногда даже рыть норы в обрывистых берегах, как это у нас делают ласточки, береговушки, зимородки, щурки, да, золотистые. Вот и аратинги также приспособились. Клюв у них хороший, крепкий, коготочки есть, так что есть чем поработать. Следующее покажите, пожалуйста. Вот, это вот мы познакомились с этим замечательным аратингой в Бразилии. Очень ласковая такая птица, очень общительная, поэтому их с удовольствием держат дома. К тому же он компактнее, чем ара. До ары мы сегодня с вами дойдем точно. Ару содержать дома, ребят, это нужен подвиг. Это подвиг, это действительно подвиг, но при условии, что у тебя есть такие возможности, потому что это очень затратно, и, ну, дойдем до ар. Вот. У них также, вот смотрите, такие голые вокруг глаз очечки, да, и щечки иногда бывают голые. Но у аратинг совершенно уникальное зрение. Вот мы люди, сколько в секунде кадров, ребят, кто знает? 24 кадра. Потому что вот это та самая частота смены кадров, которую вот 25 кадров мы с вами уже не улавливаем эту смену, а 24 вот это вот то, что может уловить человеческий взгляд. Вот. А у ар и у аратингов у них 150. Представляете? 150. Это вам все-таки не 24. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Вот, это у нас пошли ары. Ары большие, красивые птицы. Это все-таки, наверное, да, это самые крупные попугаи, потому что самые крупные кокоду, до которых, я надеюсь, мы сегодня дойдем, самые крупные кокоду, они, конечно, меньше, чем ары, и не только потому, что у ар такой длинный хвост. Они еще и легче. Ары – это попугаеобразные, семейство попугаевые, 8 видов и 7 вымерших. Ой, ребята, я вам вместо аратинг
Ар читал, извините. Аратинки – это отряд попугаеобразное, семейство попугаевые, род аратинги. Извините, ребят. Да, нет, все нормально. В Бразилии, естественно, запрещен отлов и ар, и аратинг, тем более, что сейчас, вот, например, солнечная аратинга, да, самая такая известная, вот есть такая организация World Parrot Trust, да, вот они считают, что осталось 1000, максимум 2000 солнечных аратинг в дикой природе. Вот. При этом у них очень малоизученный образ жизни, как это ни странно. Вот. Ребята, это я вас тут немножко ввел в заблуждение. У меня бумажка лежала ары, а я вам рассказывал про аратинг. Вот. Бывает такое. Вот. Ары. Итак, ары, да? Вот ары 8 видов плюс 7 вымерших. Тоже дуплогнездники, тоже роют норы. Ну, у ар, наверное, самый крепкий клюв из всех попугаев. Вот я не знаю, может быть, с ним может посоперничать только пальмовое кокоду. Вот. А так у ар, конечно, клюв мощнейший, поэтому если вы угостите его грецким орешком, он его даже самый крепкий орешек очень быстро разгрызет и, держа лапкой, будет очень ловко оттуда выковыривать мякоть. Голые щеки. Видите, голые щеки у ар это характерное, и голые такие вот вокруг глаз. Кроме ары гиацинтового, но это отдельная история, у него таких голых щечек нету, но ара гиацинтового он стоит немножко в стороне, мы сейчас до него дойдем. Значит, вы знаете, я видел давно-давно, лет 30 назад, какой-то был фильм про Бразилию, то ли BBC, то ли National Geographic, и там была такая совершенно потрясающая сценка, такая лесная речушка, берега илистые, глинистые, и на этом глинистом берегу такая большая стая ар и несколько тапиров, и все они так с чавканьем, с удовольствием поедали глину. И закадровый вот такой голос диктора, он, значит, стал рассказывать о том, что вот эта глина – это прекрасный антидот, потому что эти животные питаются в том числе ядовитыми растениями, и они прекрасно знают, что вот именно вот эта глина, она может нейтрализовать действие вот этих токсинов, которые в растительной пище содержатся. Не спрашивайте меня, как попугаи додумались до того, что нужно есть глину. Ну, вообще-то, попугаи, они, наверное, не глупее тапиров, но и те, и другие это поняли. Ары очень быстро летают, до 80 километров в час, летают далеко, могут отражать эмоции, то есть ара прекрасно может продемонстрировать вам, что у него плохое настроение, что он радуется, что он грустит. Это удивительное, совершенно умное создание. Вот то, что вы сейчас видите, это сине-желтый ара. Арарауна, он если по латыни, это самый север Южной Америки, от Панамы до Бразилии. И, кстати, это редкий случай, когда ара не образует больших стай, вот, а живут либо в одиночку, либо парами, либо, может быть, там вот птенцов у них много не бывает. Так вот, еще такой интересный момент для попугаев ара, поскольку у нас нет глины спасительной, для них смертельную опасность представляют косточки вишен, шоколад, кофе и авокадо. Вот запомните, если вы будете заводить попугая ара, то вот эти вот вещи категорически запрещены. Следующую нам картиночку покажите, пожалуйста. Вот. Это он же, видите? Вот какая у него интересная поза. Вот, знаете, что там? У меня такое дежавю. Я когда увидел эту фотографию, у меня сразу дежавю.
И я долго стал вспоминать, что же мне это напоминает, что же мне это напоминает. Вот эти вот такие кобальтовые, вот эти вот такие кобальтово-ультрамариновые.

когда буду в Третьяковке, присмотрюсь повнимательнее. Следующую картинку покажите, пожалуйста. Ну, это так, это шутка была. Вот, это еще один у нас ара. Это у нас уже красный ара. Красный ар – один из самых известных тоже таких ар. Ну вот, следующую картину нам покажите, пожалуйста, Александр. Да. Вот. Это Питер Пауль Рубенс. Рубенс, как мы знаем с вами, ребята, это конец 16-го, начало 17 века. Из чего мы делаем вывод, что, во всяком случае, во Фландрии, в Бельгии уже красные ары были, видимо, у знати, стоили они, видимо, очень дорого, особенно если продавали птицу, которая уже приручена к человеку и которая умеет говорить. Это был очень хороший бизнес, поэтому такую птицу могли себе позволить только очень знатные люди. Но Рубенс других и не писал. Он писал в основном либо каких-то преуспевающих буржуа, а этот класс уже к тому времени появился, либо аристократов. Кстати, ребят, вы обратили внимание, когда стали появляться картины? Вот эпоха Возрождения, немножко отъеду в сторону, это просто интересный момент, немногие об этом задумывались. Эпоха Возрождения. Великие мастера писали фрески на стенах соборов, да? То есть они писали картины, которые принадлежали всем. Ну, зайди в этот собор и помолись. Рафаэль, там, я не знаю, Делакруа, кто угодно. Вот. А когда появились холсты, которые можно было вставить в богатую, красивую золотую раму, и которые становились движимым имуществом, когда появилась буржуа? Вот это как раз расцвет мастерской Рубенса, и вот тогда же стали с увлечением писать все эти богатые аксессуары, в том числе и попугаев. Все, потому что картины стали уже капиталовложением, они стали таким ликвидным капиталом, куда можно вложить деньги, которые можно заказать, которые можно оплатить, продать, купить и так далее. Следующее нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот. Это «Святое семейство», тоже картина Рубенса. Здесь вот другой ара слева, видите, сидит. И вот я специально взял его крупненько, чтобы вы посмотрели и сразу поняли, что, видимо, все-таки вот этот попугайчик был даже Рубенсу не по карману, и писали его не очень достоверно. Покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Вот, видите? Ну, клюв все-таки у него так не поднимается. Вот, и, ну, орнитолог придрался бы очень здорово к этому изображению. Дальше давайте посмотрим следующую картинку. А вот в полете, ара в полете, да, красная ара. Все-таки удивительно, попугаями надо любоваться в полете сверху. Лететь над ними, любоваться, да? И тогда это будут летающие цветы. Так, следующего. Кстати, ну, назад вернитесь еще туда, к красному ара. Красного ару еще называют Макао. И где он обитает? Там же тоже север, самый север Южной Америки, плюс Мексика. Да, и здесь еще такой интересный момент. Индейцы охотились за этими попугаями, за арами, ели их с удовольствием. Говорят, у них вкусное мясо, а перья использовали, естественно, в своих ритуальных украшениях. И вы знаете, вот самое интересное то, что индейцы, по всей видимости, очень давно, южноамериканские в основном, естественно, индейцы, приручили этих попугаев. Ну, а что не приучить-то? Ара прекрасно приручается, если его птенцом держать дома, он будет летать, порхать, сидеть у тебя на голове, никуда не денется. И я помню, со мной работал такой режиссер Виктор Алексеевич Трынкин, но он намного старше меня, лет на 30-40, наверное, на 30-40, да, постарше меня. И где-то, наверное, в конце 70-х годов они снимали документальный фильм, и у них было большое путешествие по Южной Америке, по джунглям.
Ребят, а я не помню, рассказывал вам или нет. Дело в том, что

0: В Бразилии есть даже целое министерство по делам индейцев. То есть, если вы захотите путешествовать по сельве Амазонки сейчас, у вас ничего не получится. Вас туда никто не пустит. Никогда. Там живут люди, но эти люди живут отдельно от человеческой цивилизации. Может быть, слава богу для них. Есть некоторые индейские племена, которые вот как раз на границе вот этого гигантского заповедника Терра-Инкогнито, да, и которые доступны для туризма. То есть с этими племенами заключается договор, и если вы очень богатый человек и хотите там отправиться ловить арапаиму, например, да, вот, то тогда чиновники приедут в эту деревушку, поговорят с местными вождями, и если те согласятся, если там цена их устроит, то тогда уже к ним можно приехать, у них там остановиться, вместе с ними сплавать на рыбалку и вернуться назад. Только так. И понятно почему. Потому что если, не дай бог, мы появимся, ну, мы появимся со всеми нашими микробами, со всеми нашими вирусами и болезнями, которые могут быть смертельны для этих людей. Поэтому эта территория закрыта, и по большому счету мало кто знает, что там вообще творится и кто там живет. Поэтому есть все-таки шанс надеяться на то, что там сохранились многие животные из тех, которые мы считаем вымершими. Так вот, Виктор Алексеевич рассказывал, у них было достаточно большое путешествие, и, говорит, в индейских деревнях, которые были по берегам реки, они там на моторных лодках путешествовали, снимали кино. И он говорит, вы знаете, говорит, в этих деревнях очень часто можно было видеть попугаев крупных и капибар. Ну, это понятно, почему, как приручали, доместицировали первых животных, да? Ну, зачем каждый раз ходить на охоту, когда можно держать, и если уж очень хочешь есть, то... Угу. Ну, вот то же самое делали и с сарами, и с капибарами, видимо. Так, ну, едем дальше. Едем дальше, едем дальше, едем дальше. Вот. Это уже солдатский ара. Почему солдатский? Ара амбигуа. Ну, понятно, почему. Посмотрите, удивительно похоже это все на такой цвет хаки, да, солдатская форма. Тоже смычка Северной и Южной Америки, Панама, Никарагуа. Этот ара, он немножко поменьше, он не такой крупный, но с очень хорошим характером, тоже очень быстро становится ручным при одиночном содержании. Есть еще малые солдатские ара, это уже Мексика, Колумбия, живут парами, семейными группами, но размножаются не каждый год, поэтому они, вот как голуби в нашем городе, они размножаться не могут. Попугаи, видимо, эти попугаи инвазивным видом не смогут стать никогда. А некоторые становились. Об этом мы с вами поговорим чуть позже, особенно когда люди стали засевать целые поля кукурузой, злаками другими, да? Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот, это у нас красноухий ара. А, нет, это солдатский в полете, ребят, извините. Это солдатский ара в полете, красноухий следующий. Вот следующего покажите нам, пожалуйста. Вот он. И следующего еще одного. Ага, назад. Красноухий ара тоже на грани исчезновения, к сожалению, горные леса Боливии. Такие вот эдафические саванны до 3000 метров над уровнем моря в горах. Вот покажите следующую картиночку, Александр. Ага, вот, видите, это вот такое вот пятнышко, это его ареал. Ну вот, считается, что сейчас где-то около 3000 особей всего осталось на воле. Но вы можете себе представить, ребят, что такое 3000 метров, да? Ледников там нет, конечно, уже такой, это не нивальный пояс, но снежники есть. Это ночью минусовая температура, так что, видите, вот такой ара-то оказывается спартанский, я бы его назвал. Так, следующий покажите, пожалуйста. Вот. Это у нас уже пошел вымерший ара эндемик Ямайки, эритроцефал. Видите, а вот этого ара уже нету с нами. Я вам сказал, что 7 видов уже, к сожалению, не существует. Дальше следующий у нас будет. Покажите, пожалуйста, Александр. Это вот кубинский. Ну, какой красавец, да? Тоже, к сожалению, его уже нет. Исчез с лица земли. Следующего покажите, пожалуйста. Это мартиникский ара, тоже вымерший, как вы видите по рисуночкам. И вот последний, это красный ямайский ара сейчас будет. Вот он. Из тех, которых, помните, «Алиса в стране чудес», там была такая птица, Дадо, каких уж нет. Да? Вот это ара, каких ары, каких уж нет. Выражаясь словами Льюиса Кэрролла. Ну и следующий нам покажите. Вот. А вот это вот как раз и есть тот самый, это королевский, я бы сказал, императорский ара гиацинтовый, самый крупный попугай. Ну, крупнее не бывает. Но это другой род. Ребята, это уже другой род, это отдельный род гиацинтовый ара, в котором один единственный вид, арагиацинтовый. Размер вот от кончика клюва до кончика хвоста метр. Бразилия, Боливия, Парагвай. Живут семейными группами, ну там 5, 10, 12 птиц обычно. Питается все то же самое, что у других ар. Плюс ко всему, значит, они еще так слегка хищничают, всяких улиточек могут прихватить. У них очень мощный клюв, поэтому они без труда разгрызают самые крепкие орехи. Вот. Здесь история такая. Конечно же, их нещадно отлавливали. К началу 21 века оставалось на свободе около 3000 особей всего, но, слава богу, есть заповедники. И говорят, что уже в 21 веке, где-то там в 10-х годах, их численность увеличилась более чем в 2 раза. Но, тем не менее, огромное количество, конечно, этих птиц отлавливалось и раньше, их просто тысячами отлавливали, потому что стоит он безумно дорого. Ребят, вот такой гиацинтовый ара, ну, наберите в интернете, ну, я думаю, что цена будет несколько миллионов. Не один. Это рублей, если, да? То есть это сотни тысяч долларов. Вот. При этом птицу содержать очень тяжело, потому что это большая птица, которой нужен огромный вольер, которой нужно заниматься и так далее. Но птица, конечно, удивительной красоты. Вот обратите внимание, у нее уже нет таких голых щек, как у других ара, да? Есть вот желтая полоска лимонно-желтого цвета. Следующий покажите нам. У них причем даже вот гиацинтовый цвет, он такой слегка сиреневатый. Потрясающая совершенно птица. Смотрите, мощный клюв какой, да? Вот. Вот они как раз там на орешки напали. Сейчас они налузгают. И следующую покажите, пожалуйста, картиночку. Вот они. Так. Теперь давайте посмотрим следующую картинку. Вот. А это вот один из самых редких ара. Это голубой ара. Он мельче намного. Но голубой ара, наверное, сейчас самый-самый редкий, потому что в природе их осталось, как говорят, около 500 особей, не более. То есть это уже вид, который находится на грани вымирания. И следующий покажите картиночку. Вот он, видите, какой симпатичный такой голубенький попугай. Размером с ворону. И следующее покажите, пожалуйста. Вот, это Каракас, столица Венесуэлы. То есть, в принципе, ара это не такая уж редкая птица, слава тебе, Господи. И такая хорошая аттракция для туристов, поэтому кое-где их даже подкармливают. Как в такой в приотельном пространстве. Вот. И люди, слава богу, сообразили, что арта можно не только убивать, но когда они все-таки живые, они еще какую-то прибыль приносят. Ну, слава богу, что хоть кто-то это понял. И следующую покажите. Вот видите, они уже становятся таким, я бы сказал, синантропным видом. Вот такие кормушки для них устраивают. И тут они в свободном полете. Прилетели, покормились, улетели. Все замечательно. Туристы фотографируются, делают селфи, довольны. Ну, правда, Каракас город для туристов достаточно опасный. Разбой, бандитизм там дело обычное. Следующее, пожалуйста, картиночку покажите. Лучше на остров Маргарита сразу ехать, если это Венесуэла. Так, вот эта вот картинка из книжки, на которой я вырос. О! «Жизнь животных» – самое первое издание. Потом было другое издание уже. Вот это вот. И оно у нас более позднее. Вот, видите, это самое первое издание, а это вот уже второе издание, дополненное. Они все-таки отличаются. Зоологи очень не любят эти книжки. Считают, что там много неточностей. Но я на них вырос, ничего плохого сказать не могу. Зеркалировано? Возможно. Ну, самое главное, что... Да, в следующий раз я их поменяю местами. Да. Да, вот видите, это вот какаду. Какаду прекрасные и разные какаду. Есть какаду большие, есть какаду очень большие, есть какаду небольшие. Отряд попугаеобразных, семейство какаду, 7 родов и, по-моему, 22 вида, насчитали ученые-мужи. Значит, что такое какаду? Ну, есть несколько версий по поводу этого названия, по поводу этимологии происхождения. Ну, кто-то считает, что какаду – это вот из туземных языков что-то такое звукоподражательное. Но поскольку все-таки какаду слишком разные звуки воспроизводят, вряд ли, наверное, есть другая версия, что это от малайского какатуа, кусачки, или крепкий клюв, или кусачки, там по-разному переводят. Вот это уже, наверное, ближе к истине. Значит, есть еще всякие подсемейства. Черные какаду, куда входит род траурных какаду, настоящие какаду, туда входит род пальмовые какаду, шлемоносные, розовые какаду и карелла. Карелла тоже нимфа относится к какаду все-таки, да, такой монотипный род, но с ним вот больше всех вопросов возникает у систематиков. Ну, давайте по порядочку поехали, тогда с какаду будем разбираться, да? Следующий покажите, пожалуйста, картиночку. Вот. Это Петер Бель. Петер Бойль. Петер Бойль, 17 век, натюрморт, в котором, видите, рядом с глобусом сидит, там левреточка выглядывает на него, смотрит, большой красивый белый попугай. Это желто-хохлатый какаду. Большой желтый, это один из таких крупных какаду. Вот следующую покажите нам, пожалуйста, картиночку, Александр. Вот он, здесь он крупненький, во всей красе, и развернул свой роскошный желтый хохолок. Восточная Австралия, Новая Гвинея, крупный до килограмма почти попугай, стайный, как и практически все какаду. Причем стаи такие большие, там по 50, 70, 80 птиц. Но обязательное условие для них – это чтобы рядом была вода. Летун он так себе. Ну, как так себе, на дальние дистанции. То есть, такие длительные миграции, беспосадочный полет – это не для него. Вот. Но, вы знаете, вот в прошлой нашей встрече был вопрос, кто-то задавал, сейчас не помню кто, но был такой вопрос. Женщина какая-то писала, что она видела фильм зарубежный, где летела стая кокоду, а несколько птиц летели задом. И она сначала очень удивилась, а потом услышала голос диктора, да, ведущего, что да, кокоду способны летать задом. Так ли это или не так, спросила наша зрительница, участница наших с вами сборищ. Знаете что, я ничего не могу сказать по этому поводу, потому что, ну, я первый раз слышу, чтобы кокоду летали задом. Из птиц более всего на это способны колибри. Да, в силу характерности своего полета, там немножко другой принцип полета. Но что значит летать задом? Зависнуть в воздухе и слегка сдать назад, но могут многие птицы, пусть ильга, например, да многие птицы. А вот так, чтобы лететь задом наперед, извините, это знаете, как это... Если вот летит вот такой вот это лебедь, если перевернуть назад, то получится цапля, да? Вот. Нет, я не думаю, что кокоду могут летать задом, но вот что касается желтохохлатого кокоду, он потрясающий виртуоз в густых ветвях деревьев. И вот там он умудряется летать не задом, а боком немножко. Вот есть у него такой вот характерный полет, на который не способны другие кокоду. Это вот это вот отличительное. Причем он еще, когда летит, он может распушать свой хохол роскошный. То есть он в полете умеет его распушать. Говорят, что зрелище совершенно потрясающее. Очень богатый язык у них, такая сложная коммуникация. Помимо омерзительных криков, на которые способны практически все попугаи, причем у них вот этот вот звук, который они издают, он всепроникающий. Он прошибает насквозь стены, крепкие стены домов. Почему тоже с попугаями, с крупными дома большая проблема? Потому что соседи будут совсем не в восторге. Это проверено. У меня были попугаи разных видов. Вот. Но кокоду еще умеют поскуливать, мяукивать, бормотать. То есть у них очень-очень богатая такая коммуникация. Как и все, практически все попугаи тоже дуплогнездники. Устраивать себе дупло. Если нету подходящего дупла, не находится, то тогда вот щели утесов могут использовать. Откладывают 1-2 яйца от силы. То есть не больше, чем 2 яйца. То есть размножаются они тяжеловато в этом плане. И через 12 недель, то есть через 3 месяца, уже птенцы могут встать на крыло, но еще какое-то время, еще пару месяцев их родители будут подкармливать и опекать. Очень красивая птица, посмотрите, у нее желтый хвост, лимонно-желтого цвета, лимонно-желтого цвета перья на голове. Давайте следующую покрутим немножечко. Угу. Вот он, видите? Вот он. Вот он во всей своей красе. Следующую давайте посмотрим. Вот как плохо писать шпаргалку. Начал вам вместо аратинг прар подглядывать. Не надо писать шпаргалки. В следующий раз не буду. Он же. Причем у них, знаете, как интересно, бывает у кокоду желтый хохолок, а бывает такой оранжевого цвета, густого оранжевого цвета. Следующий покажите нам, Александр, картинку. О, смотрите, какие роскошные хохолки. Следующие покажите нам. Ага. И вот они как раз, видите, вот оно дупло. А дупло-то, по-моему, кем-то занято. И совсем не кокоду, там какая-то красная морда торчит. Во как. Ну, давайте следующее посмотрим. Угу. И вот он в полете. Видите? Маховые перья тоже с желтым, вот как хризантема выглядит, такая летающая хризантема. Так, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот, а это уже малукский кокоду. Ну, ребят, самые знающие, почему он малукский называется с двумя «к»? Правильно, потому что есть такие Малукские острова. А где эти Малукские острова находятся? Они еще раньше назывались острова пряностей, потому что оттуда пряности возили в средние века. Между Сулавеси и Новой Гвинеей, то есть тоже рядышком с Австралией. Эндемик. Очень красивая птица, он белоснежный, у него под крылья оранжево-розовые, под хвостья ярко-желтые. Джунгли, мангры до 1000 метров над уровнем, ну, на километр практически забирается в горы. Тоже живет стаями. И знаете, когда идет дождь, вот рассказываю, даже я такие кадры видел, когда идут вот этот вот тропический дождь, то эти кокоду цепляются за веточки, вниз головой висят и размахивают крыльями. И вот так они купаются под дождем. Ну, я не знаю, может быть, там с дождем и часть паразитов смывается, может быть, просто такие у них водные процедуры, но страшно, они это дело любят. Опять же, становится очень редкой птицей, потому что как всех кокоду, как всех крупных попугаев их отлавливают. Их отлавливают, их везут продавать в богатые страны, в Европу. Что самое страшное, это потом поговорим как-нибудь отдельно про контрабанду животными, про конвенцию СИТЕС. Ребят, большая часть этих птиц, к сожалению, погибает во время перевозок. То есть их по-варварски пакуют так, чтобы их таможенники не нашли. И больше половины, гораздо больше половины животных при такой контрабанде, они гибнут. В природе осталось где-то около 10 тысяч видов в заповедниках, но, тем не менее, их разводят в неволе достаточно успешно. И если вы наберете купить малукского кокоду, ну, 1300-400, я думаю, что вполне найдете. Есть у вас 300 тысяч? Ну, я не могу дать. Я деньги в других штанах оставил. Я вам дал бы. Давайте следующую посмотрим картинку. Конечно же, для содержания такой птицы нужен большой просторный вольер. И это не для вот такой вот клетки в габаритной квартире. Следующее покажите нам, пожалуйста. Вот, это он же, следующий. Вот, а это уже большой белохохлатый кокоду. Земляк, тоже с Малукских островов, но он помельче немножко, там где-то граммов 600 весом. Но очень забавная птица. Очень умный, как все попугаи, забавный такой зверь. И он, например, использует прямо как новокаледонские вороны, он использует орудие труда. Он, например, любит очень барабанить, находит какую-нибудь палочку, обгрызает ее так, чтобы она была очень удобной, и потом этой палочкой стучит по ветке для того, чтобы предупредить, что здесь место занято. Зачем он стучит палкой, обладая таким громким голосом, я не знаю. Задайте мне какой-нибудь более простой вопрос. Но вот он может еще сделать другую палочку, и этой палочкой взять ее в клюв, почесать себе спину, например, да, если у него спина чешется. Вот такой вот интересный попугай. Очень осторожный, близко к себе не подпускает. Обожает сладкие фрукты, папайя, дуриан, которые сладкие. Но в период размножения переходит на насекомых. Там очень много сверчков, вот всяких, да, таких вот. Вот это вот то, что он очень любит. Супер моногамный. Не просто моногамный, а супер моногамный. То есть пара, если встретилась, подобралась, то все, они вместе всю жизнь, они уже никогда не расходятся. Покажите, там несколько будет фотографий следующих. Ага, спасибо. Александр, вот он. Видите, как раз палочку себе делает, чтобы спинку почесать, наверное. Так, следующие покажите. Вот. Подождите, это же, да, следующую покажите. Это мы еще, ага, вот, Это просто я взял эти фотографии для того, чтобы вам показать, что в Австралии, поскольку австралийцы, они по-хорошему так это чокнутые на своей флоре и фауне, вот, то у них практически вся австралийская фауна, она входит в конвенцию CITES, запрещено к вывозу. И сейчас, наконец-то, они стали все-таки предпринимать какие-то меры для спасения тех видов, которые погорячились и чуть не уничтожили. Вот. И кокоду там полно, и чувствуют они себя прекрасно. Вот посмотрите, следующая картиночка, там даже и стаи, и мегастаи, не редкость. Следующее покажите. О, видите, прямо как белые хлопья. Это все тоже кокоду. И следующее покажите картиночку нам, пожалуйста. Вот. Это уже розовый кокоду. Розовый кокоду очень симпатичный зверь. Он такой помельче. Это не крупный кокоду. Он размером, ну, наверное, с галку. Да, с голубя где-то вот такой вот он размером. Небольшая птица. Ну, где-то граммов 500, может быть, от силы 600. Не, ну, поменьше, поменьше. Даже поменьше, я думаю. Но что удивительно... У него очень большой ареал. То есть это практически вся Австралия. Это и леса, это и горы предгорья, это и аридная зона, вот это вот грассленд, да, австралийские саванны. И резкий рост розовых кокоду начался, когда появился такой так называемый пшеничный пояс Австралии. То есть когда стали возделывать пшеничные поля, то резко пошла вверх численность розовых кокоду. Ну, естественно, они стали устраивать набеги на эти поля, потому что стаи у них огромные. Покажите, пожалуйста, следующую картиночку. Вот они, видите, как летят красиво. У них есть местное название галах. Галах – это клоун или дурачок такой. Но знаете, что интересно? Интересно то, что у этих общественных птиц у них даже существуют детские сады. То есть у них вот эти вот слетки, они объединяются в отдельные группы, такие до 100 особей, и вот такими вот школами. Но при этом родители очень четко их определяют по голосу, все время периодически подкармливают. Но вот эти вот слетки держатся вместе в таких вот школах, в детских садах. Такое достаточно редкое явление даже для таких социальных птиц, как попугаи. К сожалению, их тоже уничтожают, отстреливают. Есть законы, которые запрещают это делать, но тем не менее их отстреливают. Вот следующего покажите, пожалуйста. Вот, это уже шлемоносный. Это маленькая-маленькая территория. Вот, к сожалению, если розовый кокоду по всей Австралии разлетается, то вот если вы представляете себе Австралию, то на юго-востоке малюсенькое такое пятнышко – это его ареал, маленькая территория. Эвкалиптовые леса, шлемоносный кокоду, монотипный род, где всего лишь один вид, тоже мелкий, 250 граммов где-то весит. Это такой считается, ну, среднемелкий, вот так скажем. Есть среднекрупные, есть среднемелкие, есть мелкие попугаи, да, всякие там травяные, волнистые, там дятловые некоторые. Так, ну, давайте дальше посмотрим. Вот он во всей красе у нас. Вот, видите, какой у него интересный хохолочек. Такой нехарактерный для других кокоду. Угу. И следующий. Ну, вот считается, что где-то 30 миллионов лет назад вот эта вот группа кокодушная отделилась от попугаистого дерева, такая пошла ветка. И самый древний из них – это вот этот вот пальмовый попугай. Роскошный попугай. Это огромный попугай, где-то килограмм весом. Это кусочек самой Северной Австралии и Новая Гвинея. Отдельный род у него с одним единственным видом. К сожалению, он очень плохо размножается. В год он откладывает только одно яйцо. И, как мы с вами понимаем, не каждый птенец выживает, и не каждого птенца ждет счастливая долгая жизнь. Ну вот тоже барабанщик. Тоже очень любит делать палочки, которыми он стучит по дереву. И ему даже очень важно, чтобы тональность была определенная, потому что он то откусит еще кусочек у палочки, то плюнет, возьмет другую. И так до тех пор, пока вот ему и самочке, которая сидит рядом, не понравится вот именно вот эта вот тональность, какой палочка стучит по деревяшке. Я общался с этим попугаем очень близко, авиарий. Знаете, где это было? Тенерифе. Да, Тенерифе, Канарские острова. Вот я не помню, Лора Парк, по-моему, он назывался, да, где этот авиарий. Огромный авиарий, там очень много было разных попугаев. А мы тогда снимали с Олегом Шумаковым, Олег был с камерой, со штативом. И вот Олег поставил штатив в сторону, снимал с плеча. В этот момент что-то не с плеча, с рук. Вот. И тут я смотрю, этот парень подошел к штативу и стал его раскручивать. Причем он уже там хорошо, вот мы его еле-еле успели отогнать, он бы нам этот штатив бы раскрутил бы по болтикам, и съемки бы на этом, наверное, закончились. Вот. Но, видите, даже такой попугай, крупный попугай, которому палец мне откусить, я не знаю, как вам кусочек эклера, тем не менее, вот в авиарии они контактируют с людьми, то есть проверено, что он такой нормальный, хороший парень, ласковый, никому пальцы откусывать не будет. Кстати, Гржимик писал, Бернард Гржимик знаменитый, у него в одной из книжек, когда он был директором зоопарка еще в Германии, он там описывает такой случай, что ходила какая-то пожилая фрау, которая очень любила подкармливать гиену через прутики, просовывая ей кусочки мяса. Кончилось тем, что гиена откусила ей пальчик. Это вот классика Гржимик. Это я к тому, что, ребят, никогда даже не пытайтесь в зоопарках или в любых зверинцах кого-то чем-то подкармливать. Не надо этого делать. Не надо делать... Это опасно для здоровья животного, ну и для вашего тоже. Вот. Так, ну... А, кстати, а знаете почему? Я только сейчас сообразил, почему именно на Тенерифе эти попугаи содержались в авиарии. Дело в том, что этого попугая очень трудно содержать в неволе, потому что ему трудно подобрать диету. Его пищу составляют большие крепкие орехи, а вот там как раз есть такое канарское дерево с этими крупными орехами, которые они обожают, и проблем нет. Так, ну, давайте следующего посмотрим, кто у нас будет. Вот, это он же во всей красе, какой краснощекий, да? И следующего покажите. О, вот они пошли. Это у нас черные кокоду. Это отдельный род. Это черные кокоду. Кокоду Бэнкса, он еще называется. Обитатель густых лесов. Черных кокоду много. Это целый род, там их несколько видов разных черных кокоду. Роскошные совершенно крупные птицы, большие кокоду. Вообще они очень любят такие густые леса, потому что они ненавидят санцепек. И вот в жару они как раз в этих лесах, в густой листве прячутся. Очень привязаны к воде, потому что утро у них начинается с водопоя. С утра они пьют воду, а все уже остальное потом. Но при этом они образуют очень многочисленные стаи. И, ну, следующее, покажите картиночку. Вот смотрите, кокоду, черный кокоду, да? Почему Бэнкса? Да, ну, давайте, раз уж мы сэр Джозеф Бэнкс, вот он, видите, именно сэр, потому что он рыцарь Большого Креста, баронет, но он родился не аристократом. Он родился в такой, в общем-то, средней преуспевающей семье. Это конец 18-го и начало 20-го года, в 820-м году где-то он умер, по-моему. Но он очень известный британский натуралист, географ, путешественник, был президентом Королевского общества. Уже где-то в конце XVIII века за свои великие заслуги он получил дворянство, и стал членом Тайного совета. И вот следующую картиночку возьмите, пожалуйста. Просто что такое Бэнкс, сэр Бэнкс, да, это какая величина? Вот на этой картине Джеймс Кук, вот он со шляпой стоит, да, он не подаяние просит, нет, он капитан, он отчитывается о своем путешествии в Австралии, и вот такая комиссия, которая его слушает, а вот в красном камзоле сидит на камушке, это как раз Бэнкс, Джозеф Бэнкс, в честь которого этого кокоду и назвали, который очень много внимания уделял авиафауне Австралии, в том числе и попугаям Австралии. Вот следующее, покажите нам картиночку, и теперь поговорим про кокоду. Вот он, черный кокоду, да, здесь он прямо синий. Вот знаете что, ребят, что удивительно, это редчайший случай у кокоду, когда выражен половой диморфизм. Когда самца и самку можно быстро друг от друга отличить. Ну вот следующее, покажите нам картиночку, Александр. Ага. Вот, почему он траурный кокоду? Другое название, черные или траурные кокоду? Потому что он сам черный, а вот эти вот красные перья, хвостовые перья, они как раз создают это траурное сочетание. Вот следующее, покажите еще картиночку. Следующее, пожалуйста. Вот, видите, это вот как раз пара, самка и самец. И вот у самца у него яркая, красная, вот эта траурная такая полоска на хвосте. Так вот, размножаются они тоже, к сожалению, не так быстро. Два яйца от силы, но выживает практически один. У них малыш, чуть не сказал ребенок, да. Но при этом все-таки, если есть еда, если есть кормовая база, то размножается стремительно, особенно когда появились злаковые посевы. И дошло до того, что в Австралии, это уже в современной Австралии, несмотря на то, что там запрещен, строжайше запрещен отлов и вывоз птиц, особенно попугаев, то есть за это тюремные сроки, реальные, хорошие тюремные сроки, но отстрел черных кокоду разрешается. Ну, в том случае, если фермер действительно терпит большие убытки, если приедет там какая-то комиссия, если она засвидетельствует, что да, ущерб птицами нанесен серьезный. Но здесь тоже такой очень важный момент. Дело в том, что кокоду перед тем, как творить свои налеты на фермерские поля, они сначала посылают разведчиков. То есть у них в этом плане как у пчел. Пчела-разведчица, да, которая находит гречишное поле или подсолнуховое, где много нектара. Вот так же и у этих попугаев. Сначала летят разведчики, которые находят богатые кукурузы или пшеницы или рожью поля, и вот тогда они летят в свою стаю, и вот этих разведчиков разрешено отстреливать фермерам. Вот такая вот история. То есть они берут официальную лицензию на отстрел разведчиков. Ну, теперь давайте мы пробежимся до конца по черным траурным кокоду. Это вот белоухий траурный кокоду. Следующий будет сейчас белохвостый траурный кокоду. Видите, крупная птица, да? Вот, следующий. А вот это самый роскошный, это кокоду инка. Крупный, красивейший кокоду. Посмотрите, почему он инка называется, да? Ну, понятно почему. Следующую картиночку нам покажите, пожалуйста, Александр. Вот, я бы его все-таки больше назвал бы индейским кокоду, потому что это у Индии, ну, у них, правда, орлиные перья использовались, да, для вот этого головного убора. Поговорим с этим головным убором, тоже интересная история, просто не хочу сейчас отвлекаться. А вот следующую покажите, пожалуйста, вот инки как раз, да, они, как правило, использовали перья ара, да, вот они. И у них таких роскошных хохолков, как у кокоду, не было. Ну, назвали инка, значит, назвали инка. Крупный, красивый, потрясающий совершенно птица. Достойнейшая во всех отношениях, как и все кокоду. Ну, давайте долистаем до конца. Вот это большая беда. Кокоду очень привязчивы к людям. Ну, поскольку стайные птицы, они не могут жить в одиночку. И если им уделяют мало внимания, они начинают заниматься самообщипыванием, о чем мы с вами уже говорили. Да, я бы хотел бы еще ответить на вопросы. Я благодарен всем, людям, которые пишут комментарии, да. Спасибо вам большое за комментарии, большое спасибо за уточнения, за поправки. Когда 2 часа говоришь, то, конечно, где-то что-то можешь перепутать или где-то что-то можешь поднабрать, с кем не бывает. И я очень благодарен тем, кто это замечает и иногда подправляет. Спасибо вам огромное. Было замечание, я вам рассказывал про своего старого доброго товарища, это Владимир Владимирович Романов, основатель госпиталя птиц, для птиц «Зеленый попугай». И я над ним всегда подтрунивал, что он иглоукалыванием и гомеопатией лечил своих птиц, да, и сразу там гневный какой-то был комментарий, что это... Я еще раз говорю, я не энтузиаст и не сторонник ни иглоукалываний, ни гомеопатии. Но Владимиром Владимировичем Романовым я подтруниваю по-дружески, поскольку мы с ним старые добрые друзья. Это очень хороший человек, действительно очень хороший человек. И очень профессиональный врач, ветеринар, который прекрасно лечит птиц. И не надо понимать мои слова так, что он лечит их исключительно иглоукалыванием, гомеопатией или, может быть, там суггестивными пассами. Это нет. Он их лечит, как у него хирургия, он делал операцию моей кошке, моей собаке. Я отправлял туда многих своих друзей. Это человек, который выезжает в поле, который часто спасал птиц после вот этих нефтяных разливов, который лечил орланов белоплечих на Камчатке, там рискуя жизнью лазал по этим высотам. То есть это достойнейший во всех отношениях человек. Если вы сами ветеринарный врач, вы можете критиковать и дискутировать с ним сколько угодно. Я не берусь, поскольку, во-первых, я не ветеринар, это не моя область. Ну, в медицине, в футболе, понятно, в политике все разбираются, я не разбираюсь. Это первый момент. А второй, то, что я много лет знаю Владимира Владимировича Романова и знаю, что врач он, традиционный врач, очень хороший. Ну, вот, собственно говоря, я ответил. Не обижайтесь, что так резко. Ну, да, там было что-то архенедостойное, там упоминание гомеопатии, чего-то. Ну, арх – это научная площадка. Это площадка дискуссий. Есть апологеты гомеопатии. Ради бога, я думаю, архе будет интересно, если они схлестнутся в прямом эфире. Почему нет? Вот. Ну, вроде все. Давайте сегодня мы с вами на этом остановимся, потому что впереди у нас с вами будет очень много других попугаев. Как я уже проанонсировал, у нас будут всякие совиные, дятловые, ястребиные, орлиные и прочие попугаи. У нас с вами будут благородные попугаи, их тоже немало, удивительные попугаи. У нас с вами будут амазоны, сенегальские попугаи. В общем, будет о чем поговорить. Вот. Ну а сейчас, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, давайте последние минут 10. Мне просто в 7 часов уже надо будет на встречу. Так, ну?
1: Да, Александр, большое спасибо. Вопросов особых нет. Один вопрос вроде был. Сейчас я
0: Да.
1: посмотрю. Сегодня с нами не очень много слушателей в празднике.
0: Так, ничего страшного, будут записи смотреть. Кто будет смотреть записи? Друзья мои, пожалуйста, комментарии оставляйте. Оставляйте комментарии, потому что эти комментарии помогают нам с вами работать, чтобы было интереснее. Просто пишите, про что вам неинтересно и что вам интересно, и про что вы хотели бы поговорить в следующий раз. Вот. Ну, если будут замечания, если дискуссии, ради бога, спасибо.
1: Да, вот
0: Да,
1: один
0: есть.
1: вопрос. А какие попугаи по здоровью самые крепкие, кроме волнистых?
0: Не знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, наверное, те попугаи, которые уже адаптированы к домашнему содержанию и из которых уже стали выводить какие-то породы, да? Ну, вот помимо волнистых попугаев стали такие породы выводить у неразлучников, да, как мы с вами знаем, у Карел нимфы. Вот природная форма нимфы Карелла – это серенькая птица сама, красные вот эти вот щечки, А сейчас посмотрите, есть и желтые кареллы, и совершенно белые с красными щечками. И я думаю, вот те, у которых стали выводить уже такие устойчивые всякие цветовые формы и породы, вот эти самые здоровые, наверное, попугаи. А понимаете, здесь никуда не денешься. Здесь уже как-то идет такой отбор, и самые популярные попугаи для содержания. Почему? А потому что остальные отбраковались. Они либо слишком требовательные к каким-то условиям, да, либо

0: у них там не такой мощный иммунитет, либо они там часто болеют. Вот те, которые чаще всего держат, они самые здоровые. Все очень просто. Угу. Да.
1: Ну вот, единственный был вопрос. Все остальные вас благодарят за...
0: Спасибо. Спасибо, друзья.
1: За лекцию.
0: Спасибо, что дотерпели до конца. Теперь через 2 недели. Вот. Спасибо Александру, который провел нас как лоцман по фарватеру, по эфирному. И до встречи через 2 недели.
1: Да, спасибо всем. Увидимся с вами через 2 недели. Приходите.
0: Всего доброго.
1: Эфира. До свидания.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Значит, зачем заниматься изучением каменного века? Изучение каменного века – это та отрасль археологического знания, археологической науки, которая позволяет нам изучать наиболее длинную эпоху в истории человека. Вот эта наиболее длинная эпоха называется каменный век. Да, это все знают со школьной программы, со школьной скамьи. Каменный век – это такое гигантское по протяженности временной подразделение человеческой истории, которое занимало практически, ну, совершенно верно, 99% истории человечества. Первые свидетельства, которые можно отнести к осознанной деятельности по изготовлению каменных орудий, это та отправная точка, с которой мы начинаем отсчет вот этой эпохи, каменный век. И вот эти вот первые свидетельства буквально на днях появилась информация о том, что они теперь могут быть датированы эпохой, которая старше 2,5 миллионов лет. Это новые находки в Эфиопии, замечательной команды исследователей, местонахождение Боколдора-1, БД-1. И вот совершенно новые данные о том, что возраст 2,58 миллиона лет. Значит, что это значит? Нижняя граница постепенно отступает назад, постепенно становится все древнее и древнее. Самое позднее свидетельство изготовления, серийного изготовления каменных орудий, как это ни странно, это, о чем уже неоднократно упоминалось, примерно 60-е годы 19 века. И связано это с чем? Связано это с появлением капсульного патрона. Вот. Самые поздние свидетельства – это серийные изготовления оружейных кремней. Вот. Кремни для ружей, которые изготовлялись не просто серийно, а массово. Это были специальные заказы, соответственно, от армии, от арсеналов. И на территории Российской империи таких мастерских было довольно много. Вот. Значит, каменный век в археологии палеолита традиционно подразделяется на три крупных эпохи, неравнозначных по временной продолжительности. Первая эпоха – это палеолит, древний каменный век. Вторая эпоха – это мезолит, средний каменный век. И третья эпоха – это неолит, новокаменный век. Сами эти эпохи, естественно, дополнительно подразделяются на более дробные структуры и на дополнительные отделы. Палеолит подразделяется тоже традиционно на три таких крупных, очень крупных раздела. Это нижний палеолит, наиболее древний, это средний палеолит и верхний палеолит. Дальше, мезолит тоже неоднороден, мезолит бывает разный. Бывает ранний мезолит, поздний мезолит. В разных ареалах распространения, если мы возьмем ту же самую Восточную Европу или вообще, в принципе, Айкумену, да, где было обнаружено распространение мезолитических индустрий, он тоже будет разный. Да, где-то будет ранний мезолит, где-то раннего мезолита не будет, где-то будут миграции, которые свидетельствуют о том, что, например, появляется только поздний мезолит в каких-то областях. Где-то, например, это касается на самом деле любой археологической эпохи. Да? Очень редко можно найти регион, где мы видим непрерывное развитие без каких-то перерывов от каких-то ранних индустрий к более поздним индустриям и так далее. И это то же самое касается и неолита. В частности, это связано, между прочим, с элементарной причиной, недоследованностью определенных территорий. Вот. Где-то какие-то памятники когда-то были обнаружены, хорошо обработан был этот материал, и археологически, и естественно, научно, сейчас об этом скажем дополнительно. Вот. И после чего эти памятники стали считаться опорными, вот, то есть теми с которыми идет сравнение близлежащих территорий, близлежащих памятников других, менее обеспеченных аналитикой, да, или с менее выразительными коллекциями. Соответственно, в окружении этих памятников очень часто разведочные работы угасали, затухали, потому что все внимание исследователей было направлено на эти памятники. С другой стороны, когда возникает цель найти что-то рядом, обязательно что-то вылезает. И вот тут начинается смена, изменение наших представлений о

0: Анатолия.
1: И практически все города, да. И если посмотреть, вот, например, мост во Владивостоке, да,
2: да.
1: В связи с чем возникло, почему именно это возникло, да. Теперь памятник затопленным кораблям в Севастополе тоже, ну уж не говоря про Петербург и так далее. Очень же много интересных.
2: Хорошая мысль, да, и потом за правильный ответ отдавать им эту каждую купюру. Они ведь потребуют современные дети. Ладно, но не о педагогике сейчас речь, хотя я говорю и с педагогом в том числе. А расскажите мне, пожалуйста, вот если не про самые красивые, а про любопытные, ведь не зря коллекционеры охотятся за какими-то определенными образцами. Вот что вам на ум приходит, когда я спрашиваю о любопытных образцах?
1: Ну, во-первых, нумизматика – это монеты, конечно.
2: Ну, хорошо. Раз. А я и про купюры говорю. Вот сейчас в целом, чтобы так не ограничивать вас.
1: Про купюры. Ну, я думаю, что вообще с точки зрения исторического аспекта практически все купюры интересные. И евро интересные, и динар интересные, и талер интересный, и фунт. Они все несут свою смысловую, историческую, политическую, экономическую нагрузку. Поэтому, а если вот наши посмотреть деньги, вот наши, посмотреть там, например, при Екатерине деньги какие были.
2: Катенька, да? Это они?
1: Катеньки, да, это они. Потом керенки, какие были во времена, как говорится, когда было все не особенно устроено, не особенно узаконено. Потом вот те, которые были деньги до 61-го года, они были такие большие. После 61-го года они такие поменьше стали. А сейчас, вот что касается сейчас, то очень многие купюры, на мой взгляд, можно было бы сделать немножко по-другому. Не с точки зрения красоты, а с точки зрения цвета. Вот очень часто, особенно пожилые люди, они путают 200 рублей и 2000, они близкие по цвету. Они путают 50 и 500.
2: Ну, то есть вы говорите только с точки зрения практичности. А вообще, как придумывается или решается, какого цвета должна быть купюра, что должно быть на ней изображено?
1: Ну, во-первых, это, конечно, вопрос не совсем ко мне, потому что я особенно профессионально не могу ответить на него, потому что я помню, что когда вот речь шла о новых купюрах, даже было всеобщее голосование о том, что какие вот достопримечательности разместить на какой купюре и как это произвести. Потом очень много моментов связано именно с защитой этих купюр. Но это тоже должен отвечать специалист.
2: Хорошо. Я тогда немножко еще в историю уйду. Я помню, что тоже читала, что любой человек, когда все-таки изобрели деньги, мог прийти в банк и обменять эти деньги на золото. Вот я никак не понимаю, что означает обменять на золото. Получается, что у богатых людей были где-то в закромах, в скотниках, вот, да, это же сокровищницы, горы этого золота. Или как это понять?
1: Ну, это резерв, золотовалютный резерв. Но это далеко не всегда у нас был обмен на золото. Потому что вот при Николае I я вам говорила, что хотели, чтобы все бумажные ассигнации были принесены и обменены на золото. Но когда посмотрели, что золотовалютный резерв не позволяет этого сделать, ну вот и не делали.
2: Хорошо, теперь современность, появление... Биткоина называют революцией денег. Согласитесь ли вы с утверждением, с этим утверждением? И если да, то почему? И если вернуться в прошлое, то какие события в истории денег тоже можно назвать поворотными или революционными?
1: Ну, что касается биткоина и вообще, что касается вот этих современных валют, мне вообще все не нравится.
2: На мой взгляд, почему?
1: На мой взгляд, там в основном какие-то странные спекулятивные лежат основы, и потом они какие-то мошеннического толка. Поэтому я сюда даже не берусь никаких оценок давать. И я была очень аккуратна в приобретении всех этих новомодных вот валют. Мне кажется, что это исключительно фиктивный капитал, и фиктивный капитал, который не имеет под собой должного основания.
2: Спасибо вам огромное. Друзья мои, погружал нас в историю денег доцент кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли Санкт-Петербургского государственного экономического университета Вера Владимировна Амосова. Спасибо.
3: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Интеллигентный человек выступает перед камерой. Вы видите его на своем экране. Он говорит очень красиво и наукообразно. Его бархатный голос расслабляет. Этот человек исполнен уверенности в том, что он говорит. Никакой агрессии, никаких истерик. Наш герой абсолютно спокоен. Он совершает пассы руками и передает аудитории, частью которой вы являетесь, частичку своей колоссальной энергии. Ему внимают миллионы людей. Они делают все, что он говорит. Заряжают воду, кремы и безоговорочно верят в его способности по исцелению людей.
2: Для того, чтобы вы могли зарядить все, что вы считаете нужным, воду, кремы, зубные пасты, мед, какое-то детское питание, все это надо поставить недалеко от себя, и во время сеанса все это будет заряжено и будет помогать, и будет лечить, и будет снимать боли.
1: И более того, они пишут ему письма с благодарностями. Дескать, лечение абсолютно помогло. И вот здесь, на этом месте, вам предлагается совершить прыжок веры. Вам предлагается поверить в то, что этот человек действительно обладает способностями. В то, что его пассы руками, которые он так художественно делает, по-настоящему живительны для больных. Но именно здесь, именно в этом самом месте, туман рассеивается. Потому что мы с вами начинаем задумываться над тем, что говорит и делает наш герой. И по меткому слову Дэниела Деннета, заклятие разрушается. И оказывается, что за словами нашего гуру нет ничего, кроме самих слов. Сегодня я расскажу историю Алана Чумака и попытаюсь ответить на вопрос, который мучает меня на протяжении многих лет. Как вышло, что огромная страна поверила в то, во что разумный человек верить не должен? Мы разберем биографию знаменитого телецелителя, выясним, как из тележурналиста и спортивного комментатора он превратился в главного экстрасенса огромной страны.
3: Кашпировский ездит с выступлениями по стране, а «Вечерняя Москва» регулярно публикует заряженное фото Чумака, которое рекомендуют прикладывать к больным местам.
1: Разберем знаменитый государственный патент на заряжение воды, которым так любил бравировать Алан Чумак, и другие псевдоаргументы в пользу того, что у него действительно были некие способности. Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, магистр СПБГУ, приветствую вас на моем канале. Мы начинаем. Алан Владимирович Чумак – один из самых известных публичных деятелей конца 80-х и начала 90-х годов в России и на постсоветском пространстве в целом. И вот вам для начала небольшой портрет Алана Чумака, который я составил из вырезок различных интервью героя. И где он только не работал.
4: Вы же были профессиональным велосипедистом, шоссейником, насколько
2: да,
4: я знаю.
2: Да.
4: И в райкоме комсомола работали.
2: И в райкоме комсомола, и в МГСПС, и в профсоюзах работали.
4: И съезды партии снимали даже.
2: И съезды партии снимал.
1: С самооценкой у Алана Владимировича был полный порядок. Вот что он говорил о другом человеке, фигуранте многочисленных разоблачений, Анатолии Кашпировском.
2: У меня к нему претензий нет.
1: Анатолии Кашпировском.
2: У меня к нему претензий нет. Мы с ними встречались. Это он видит во мне конкурента. Он мне не конкурент. Он врач-психотерапевт, гипнотизер. И все. Конечно, он может обидеться. Ибо он, считая во время своих сеансов до 33, понятно, кого олицетворял. Чушь и глупость.
1: Конечно, скептики относятся к деятельности Анатолия Кашпировского крайне негативно.
3: Во время сеансов люди в зале и у экранов крутят головой, машут руками, хохочут и рыдают. Кашпировский дает установки на излечение от всех болезней.
1: Вспомнить хотя бы ролик Михаила Лидина, посвященный данному персонажу. Но Кашпировский, в отличие от Чумака, обладал неплохим образованием, он был психотерапевтом. И он имел настоящие достижения и регалии в области медицины. Алан Чумак, который претендовал на то, что умеет исцелять людей на расстоянии, совершая определенные пассы и взаимодействуя с энергией людей, которых он даже не видит, ни в коем случае не считал себя шарлатаном и не считал себя обманщиком. Он полагал, что все критические выпады в его сторону – это результат непонимания.
2: Потому что для меня целительство – это не шаманство некое, не заговоры, а это очень глубинный, очень принципиальный процесс. От того, что мы или кто-то воспринимает внешнюю фабулу целительства
5: И идут вот эти критические замечания, вот это порицание. Есть, конечно, шарлатан.
4: Большинство.
5: Ну, что тут говорить? А что, наша медицина состоит только из высочайших специалистов, да нет?
1: Он утверждал, что результатом его деятельности стало исцеление, внимание, 150-160 миллионов человек. Вы не ослышались, друзья? Сейчас будет вставка из интервью.
2: Были потом проведены исследования, и вот по этим исследованиям...
4: Были сотни тысяч исцелений, исцеленных людей, реальных.
2: Реальные исследования показали, что удалось помочь по медицинским показаниям

0: порядка 150-160 миллионам человек.
1: При этом господин Чумак ссылается на некие объективные исследования. О том, что же это за такие исследования, мы будем говорить подробно впоследствии. И несмотря на то, что Алан Чумак регулярно употреблял слово «бог» и ссылался на бога всячески в своих интервью, по всей видимости, он исповедовал нечто напоминающее пантеизм.
2: Пришло понимание абсолютного единства, что мы братья, и что мы едины в этом великом начале. И кто бы там что бы ни говорил, я это знаю.
1: Пантеизм – это такое религиозно-философское воззрение, согласно которому существует тождественная связь между Богом и миром, что, по сути дела, мир и Бог – это одно и то же. Бог и есть мир, мир есть Бог. О пантеизме я рассказывал в ролике, посвященном самому известному представителю этого направления в истории – Бенедикту Спинозе. Вы сможете обнаружить этот ролик по ссылке в правом верхнем углу. Алан Чумак действительно неординарная личность. Давайте разберем его биографию. Наша история начинается еще при Сталине. Алан Владимирович Чумак родился 26 мая 1935 года в Москве. Его семья была интеллигентной, отец работал переводчиком и уважал иностранную литературу. И имя Аллан, не удивляйтесь, именно так изначально звали нашего героя, совсем не случайно. Ведь его отец уважал Эдгара Аллана По, одного из самых известных американских писателей 19 века. Правда, ударение потом пришлось изменить, и наш герой стал Аланом, так гораздо благозвучнее с точки зрения русского языка. Широко известна история о том, как Аллан впервые ощутил свои экстрасенсорные способности. Якобы брат попросил его поведать ему об Индии, и Аллан в деталях рассказал о совершенно неизвестной ему стране. Насколько достоверным является этот рассказ, мы не знаем. Об эпизоде известно со слов самого чудотворца. Но в любом случае, дальнейшего развития способности, которые ощутил в себе Чумак, пока что не получили. Чумак стал развиваться в других сферах. Так он стал спортсменом, велогонщиком, окончил институт физкультуры и довольно престижный журфак МГУ. Он был очень активен в трудовой сфере. И, например, вот фрагмент репортажа, который делал Алан Владимирович в конце 60-х годов 20 века в институте Склифосовского в Москве.
3: Я вижу вас самые горячие минуты уже позади. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Сейчас вас представить. Олег Александрович Кропоткин, врач-реаниматолог. Олег Александрович, я впервые присутствую при подобной операции.
1: То есть на телевидении он оказался уже в достаточно молодом возрасте. И на этом все вполне могло закончиться. Алан Владимирович добросовестно трудился бы журналистом до конца своей жизни и так и не стал бы известен широким кругам населения. Но в конце 70-х годов, а именно в 1978 году, в соответствии с легендой, Алан Владимирович готовил репортаж, посвященный экстрасенсам. Причем он намеревался их разоблачить. Но один из экстрасенсов поведал Алану, что у того есть выдающиеся способности и что неплохо было бы их развивать. После этого в голове молодого человека возник голос. И он стал учиться у этого голоса. И вскоре Алан Чумак уже стал практиковать исцеление. Пока что в частном порядке один на один. Казалось бы, в атеистическом СССР, где господствовал воинственный материализм, сомнительные и полумистические медицинские практики никак не могли получить широкую популярность. Но как бы не так. В 80-е годы экстрасенсы, астрологи, маги, волшебники были в огромной моде. Вот, например, сцена из легендарного фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
4: Чуть что, правительство к экстрасенсу обращается. Экстрасенс делает запрос в космос. Так, мол, и так, мол, как? Через астральные тела приходит ответ.
1: Поэтому совсем неудивительно, что в конце 80-х годов Алан Чумак оказался на советском телевидении. Это отдельная, безумно интересная история. В 80-е годы прошлого века нельзя было прославиться, выложив что-то в интернет. Нужна была площадка, а эту площадку могло предоставить только социалистическое государство, которое обладало монополией на распространение информации. И вот 24 мая 1989 года в 19:00 в телепередаче «Это вы можете» на центральном телевидении и появляется этот импозантный мужчина в очках с благородной сединой. Так случился первый телесеанс Алана Чумака. Программа вызвала такой шквал писем от телезрителей, что ее поставили на двойной повтор. Алан Чумак красиво говорил, делал пассы руками, предлагая исцеление от разных недугов.
2: Этот сеанс будет посвящен лечению всего комплекса заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это и позвоночник, это суставы. И одновременно будут лечиться и сосуды, потому что кровоснабжение суставов позвоночника имеет огромное значение.
1: И, к сожалению, граждане Советского Союза, привыкшие к монополии на информацию, воспринимают это все крайне некритично. Тот же самый телевизор, который когда-то показывал академика Капицу с его передачей «Очевидное невероятное», теперь демонстрирует Алана Чумака. И надо понимать, что советский официоз всячески поддерживал господина Чумака. Так, в октябре 1989 года МИД СССР организовал пресс-конференцию экстрасенсов, вдумайтесь в это. Зал пресс-центра МИДа на Зубовском бульваре видел многое, но такого в нем, пожалуй, еще не было. По многочисленным просьбам зарубежных и советских журналистов пресс-центр МИДа устроил пресс-конференцию популярного экстрасенса Алана Владимировича Чумака. Вел ее начальник управления информации МИДа Г.И. Герасимов. Как и на всякой пресс-конференции, наибольший интерес вызвали вопросы и ответы на них. Необычность предмета разговора с прессой на этот раз повлекла за собой и необычные вопросы. Можете ли вы проводить лечебные сеансы по спутниковой связи? Что означает крест, которым вы осеняете во время сеансов телезрителей? Ваше отношение к религии? Что показали исследования воды и кремов, заряженных вами при помощи телевидения? И на протяжении более чем 3 часов Алан Чумак отвечал на эти и многие другие вопросы. Ему в этом помогали доктор медицинских наук профессор Меделяновский, кандидат медицинских наук Киселев, профессор Проскуров. То, о чем, например, рассказала профессор из Сорбонны, заставило даже скептиков аплодировать Алану Чумаку. И еще, к общему удовольствию и наших, и зарубежных журналистов, конференция закончилась лечебным сеансом. Так что приготовьте свои кремы и воду. Сеанс этот адресован и вам, товарищи телезрители. Как вам такое, дорогие друзья? Абсолютно официозные советские СМИ вкупе с Министерством иностранных дел и докторами наук всячески подбадривали Чумака и позволяли ему вещать на максимально широкую аудиторию. В июле того же 1989 года с первым лечебным сеансом по центральному телевидению выступил киевский психотерапевт Анатолий Михайлович Кашпировский. После крушения социалистической системы в 1991 году сеансы Кашпировского и Чумака никуда не исчезли. В первой половине 90-х годов Чумак и Кашпировский чуть ли не самые популярные люди, а граждане стран СССР, получившие лучшее в мире образование, дружно заряжали банки с водой и кремами в надежде поправить здоровье, что называется, не отходя от кассы. И как сказал один острослов, это время можно назвать «Кашпир во время Чумака». По аналогии с произведением Пушкина «Пир во время чумы». Итак, какие же сверхспособности заявляет Алан Чумак? Он утверждает, что одна его фотография может способствовать исцелению человека. Ну, точнее, не одна. 4 фотографии.
2: При тяжелых хронических заболеваниях, при тяжелых поражениях, я рекомендую следующее. Берете 4 фотографии и кладете их в постель. Каким образом? Вот, конечно, изображение вверх. Одну фотографию под голову, вторую под грудь, третью в районе таза и живота и четвертую под ноги. И оставляете на 60 дней. То есть вы ложитесь в постель, там, отдыхать, спать, вы засыпаете, а я всю ночь с вами работаю.
1: Мы с вами должны понимать, что само утверждение о возможности влиять на состояние человека энергетически через фото тянет даже не на одну Нобелевскую премию. Если бы такие феномены действительно существовали, они уже давно изучались и применялись бы. Мы знаем о том, что такое вода. Вода – это H2O. У воды нет никаких мистических свойств. А поэтому утверждение о возможности зарядить воду и повлиять на здоровье на расстоянии – это экстраординарное утверждение. Вспоминаем принцип, который заявил еще выдающийся астрофизик, писатель, популяризатор науки Карл Саган. Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных же доказательств. И поэтому главный вопрос для меня лично – почему люди верили Алану Чумаку? Господин Чумак любил рассказывать о том, что его способности, дескать, изучались и подтверждены наукой.
0: И все это помогает. Сегодня это доказано. Патент. Прошли экспертные оценки, клинические.
1: Но о каком научном изучении идет речь, решительно непонятно. Ни в одном научном журнале вы не найдете ни слова о подобного рода исследованиях. И ни одного полноценно доказанного случая реального исцеления человека. Все аргументы, которые вы можете встретить, сводятся к банальному «а мне помогло» или «моей знакомой тете Глаше помогло». все это лакируется большими цифрами. Вот сколько миллионов писем от счастливых и, конечно же, здоровых зрителей мне пришло.
5: Клинические.
6: Миллионы писем. Какое может быть еще доказательство?
1: И здесь мы видим, как человек, который, по идее, должен был бы подвергать сомнению слова собеседника, который называет себя журналистом, поддакивает. Какие еще могут быть доказательства? Столько миллионов писем довольных пользователей.
6: Какое может быть еще доказательство?
1: Давайте же разберемся с тем, что такое на самом деле доказательство. Существует огромное количество определений того, что же такое доказательство. И в целом философская дисциплина гносеология и занимается ответом на эти вопросы. Но самое широкое понятие представлено в философской энциклопедии, где доказательство определяется как процесс установления объективной истины посредством практических и теоретических действий и средств. В практическом смысле, конечно, сами эти свидетельства тоже могут быть названы доказательствами. Вы спросите, что же тогда не так с этим аргументом о 8 миллионах довольных исцелившихся людей? Я вам отвечу. Дело в том, что в медицине и юриспруденции стандарты доказывания несколько отличаются от стандартов доказывания того, сколько соли нужно положить в борщ. Благодарственное письмо довольного зрителя не является доказательством чего-либо, по крайней мере, в медицинской сфере. Реальный эффект той или иной медицинской процедуры устанавливается совсем иначе. Это понимает любой, кто хоть что-либо смыслит в доказательной медицине. Доказательством является сложно устроенное и корректно проведенное клиническое испытание. Тем более, когда речь идет о вещах и о способах исцеления, принципиально невозможных с точки зрения современной картины мира. Поэтому письмо довольного зрителя доказывает лишь существование самого этого письма и самого этого довольного зрителя. Это никоим образом не подтверждает действенность пассов руками, которые совершал Алан Чумак. Поэтому такие вот доводы в духе «а мне помогло», «а тете Глаше помогло» остаются уделом мистических сомнительных практик, таких как биоэнергопсихология или, скажем, гомеопатия, или та же самая экстрасенсорика. И как мы с вами знаем на примере премии Джеймса Рэнди и премии Гарри Гудини, любая экстрасенсорика заканчивается там, где начинается корректно поставленный научный эксперимент. К сожалению, это факт. Вот что пишет Карл Саган в книге «Мир полный демонов. Наука как свеча во тьме». Это все тот же эффект плацебо, союзник любого духовного целителя. Человек верит, что ему дали сильное лекарство, и боль, по крайней мере на время, отступает. Некоторые люди с готовностью утверждают, будто они исцелились, хотя симптомы недуга никуда не делись. Нолен, Рэнди и многие другие исследователи проверяли случаи с людьми, которым говорили, будто они исцелены. Такое часто происходит во время телевизионных выступлений американских целителей. Больные тоже верили в свое исцеление, однако ни разу не произошло действительного извлечения серьезного органического заболевания. Сомнительно даже сколько-нибудь существенное улучшение общего состояния пациента. Как показывает статистика Лурда, из 10 тысяч, а то и 1 миллиона случаев найдется разве что одно чудесное исцеление. Еще одна причина, по которой люди могли верить Чумаку – его личное обаяние и незаурядные психологические способности. Вот как на примере конкретной женщины, ведущей, он демонстрировал, что может влиять на консистенцию коньяка и на состав алкоголя в самом коньяке.
7: Тоже решите, что я должен для вас сделать. Тот напиток, который вы приготовили, он должен быть послабее или покрепче. Теперь буквально 30 секунд тишины. Ну, как женщина решили, что послабее, нет, послабее. Я сейчас, нет.
8: Знаете, я не знаю, поверят ли мне телезрители. Вот, я не знаю, что у них там получилось, но у меня, во всяком случае, ощутимая разница.
7: Слабее.
8: Слабее гораздо.
7: Да.
1: Ну и, конечно, последний оплот аргументации Чумака – это патент, который он имеет.
7: Я убираю причины, я не лечу сами болезни. Я убираю то, что порождает болезнь. А в основе всегда лежит информация. Вот представляете, я сказал о том, что я получил патент на заряжение этой продукции.
0: Сегодня это доказано. Патент.
6: Я себе выписал, вы являетесь единственным в мире обладателем государственного патента на изобретение в области экстрасенсорики.
1: Давайте же разберемся, что это за патент такой. Сейчас на экране вы видите тот самый патент, который получил Алан Чумак, и который мы сейчас с вами кратко разберем. В России существует три вида патентов: на изобретение, на промышленный образец и на полезную модель. И у Алана Чумака был патент первого типа, патент на изобретение. На экране сейчас соответствующая статья Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященная патентам на изобретение. Под изобретением закон понимает техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. И в чем же заключается изобретение, запатентованное Аланом Чумаком? Внимание на экран! Он запатентовал способ переноса биоактивной информации на влагу.

0: В области речитатива я вполне мог бы стать рэпером. Таким образом, патент не доказывает вообще ничего. Он выдается по формальным критериям. Никакие экспериментальные проверки, естественно, не проводятся. Формально Чумак запатентовал способ воздействия, энергетического воздействия на воду и другие жидкости. И этот способ никак не может быть применим другими людьми. Разумеется, если они сами не обладают такими же способностями, как Алан Чумак. Ценность подобного патента стремится к нулю. Недаром патенты есть у очень многих людей с сомнительной репутацией. Например, здесь отметился Григорий Гробовой. Да-да, друзья, у Григория Гробового тоже есть патент. И здесь у меня вопросы к системе выдачи патентов в Российской Федерации. Я полностью разделяю негодование академика Круглякова, который писал следующее. Ну а какую совесть должен иметь эксперт Роспатента, чтобы поддержать подобную ахинею? И ведь это не случайный сбой. Подобные нелепые патенты выдаются систематически. Получив один, а лучше несколько бредовых патентов, их автор находит им практическое применение. Патенты должны убеждать, скажем, старого больного человека в том, что чудо-прибор, который по обещаниям рекламы лечит от множества болезней, действительно панацея. И в самом деле, как не поверишь в силу прибора, если на него выдана куча патентов? А ведь наши граждане с советских времен все еще верят, что выданный государственным органам документ – это знак качества. Таким образом, патент, главный аргумент, который использует Алан Чумак, был получен по абсолютно формальным критериям. И проблема здесь, повторюсь, заключается в самой системе патентования в Российской Федерации. Еще одна чудесная история связана с прибором, который якобы способен измерять ауру человека.
1: За эти годы мы сумели вместе с физиками, с учеными Санкт-Петербурга создать приборы, которые дают возможность увидеть и сфотографировать ауру. Вот ту самую знаменитую ауру, о которой многие говорят, но никто ее никогда не видел. Очень-очень мало людей это видели. Так вот, этот прибор дает возможность не только увидеть, но и отпечатать на принтере ауру человека.
0: Такое огромное количество заявлений о патентах, о научных разработках, об исследованиях, о приборах, о связях с выдающимися учеными. Все это, по сути дела, не подлежит никакой проверке. Все это оказывается фактически пшиком и мистификацией. И в этом, пожалуй, моя главная претензия к господину Чумаку. При этом он обладал настолько выдающимися психологическими способностями. Он был настолько обаятельным человеком, что он умел убеждать людей во всяком разном. В том числе и в том, что у него есть вот такие чудодейственные патенты. И все пункты, которые мы с вами перечислили выше, и работают на один единственный эффект. На то, что люди верили, и многие продолжают верить, в сверхъестественные способности Алана Чумака.
2: Но сегодня будет сделан акцент на заболеваниях аллергических. Будет оказана помощь тем, кто страдает диатезами, заболеваниями дыхательных путей. Конечно, будет проведена работа по снятию болевых ощущений. Проведена гармонизация всех процессов в организме. Именно эта работа является основой работы при любых заболеваниях у каждого из вас. Я надеюсь, вы не забыли поставить кремы, воду, все, что вы хотите зарядить, все это будет заряжено. Итак, я попрошу вас подготовиться, сесть поудобнее, вам должно быть свободно и комфортно. Не надо не облокачиваться, вот так сядьте ровненько, расслабленно.
0: Что касается личности самого чудотворца, для меня это очень противоречивый персонаж. С одной стороны, как о человеке, о нем сохранились достаточно приятные отзывы. Например, известен случай, как к нему обратились две женщины буквально на улице, которые не имели определенного места жительства и выглядели очень плохо и потрепанно. И они попросили его их исцелить. И он стал исцелять их и проработал с ними аж целых полчаса. И, по всей видимости, Алан Чумак готов был прийти на помощь самым разным людям, даже если они ничего не могли ему заплатить. Это действительно интересно с точки зрения личностных качеств. И вот из тех, кто сейчас смотрит мое видео, какой процент людей согласится остановиться на улице, когда к нему подходят люди без определенного места жительства и просят что-то там для них сделать еще и просто так за бесплатно. Я думаю, что многие просто откажутся или пройдут мимо. С этой точки зрения можно говорить о том, что он был достаточно приятным человеком. С другой стороны, его методы не только не работают, они и не могут работать. И вред от таких утверждений колоссальный. Потому что человек, который уверует в возможность чудесного исцеления, может отказаться от исцеления настоящего. Исцеления при помощи научного метода. Исцеления при помощи доказательной медицины, при помощи обращения к настоящим врачам. И вот с этой точки зрения деятельность Алана Чумака и других телевизионных целителей заслуживает лишь осуждения. Его заявления о якобы научных проверках, о патентах, на самом деле это всего лишь обман и фальсификация, как мы с вами убедились на примере этого патента. его заявления о якобы научных проверках не выдерживают никакой критики, как и аргумент о существовании патента, который является, по сути дела, просто бюрократической

бумагой и просто процедурой, которую он успешно прошел в лихие 90-е. Всех экстрасенсов я, как скептик, классифицирую на два вида. Тех, кто верит в то, что он действительно обладает способностями, их я называю добросовестно заблуждающиеся. Или тех, кто знает, что он не обладает этими способностями, таких людей я смело записываю в мошенники. Я не определился, к какой из этих категорий отнести Алана Чумака. Если у вас есть мнение на этот счет, пожалуйста, напишите в комментариях. Я с удовольствием ознакомлюсь с вашей позицией. Почему же, несмотря на полное отсутствие объективных научных свидетельств, люди верили Алану Чумаку? Люди верили в Алана Чумака? Короткого ответа здесь попросту не будет. Здесь важна совокупность факторов. Здесь и целый ворох логических ошибок и когнитивных искажений, таких как «после» значит «вследствие». Здесь и общественная обстановка позднего Советского Союза и периода распада Советского Союза. Полное волнение, страхов, тревог, которые окружили наших соотечественников. Это и доверие к телевизору, как к основному источнику информации. И я уже говорил, когда сначала показывали академика Капицу, а потом показывали Алана Чумака. В чем тогда разница, если их обоих показывают в одном и том же голубом экране? Но один фактор остается неизменным, и он объединяет веру в Алана Чумака и веру в другие иррациональные аспекты. Это сама по себе вера. Вера людей в чудо, в то, что физически невозможно. Вера вопреки накопленному опыту всего человечества. Кто-то считает веру ошибкой, сбоем в программе. Кто-то считает, что вера – это главное отличие человека от животного. Обе позиции имеют право на существование. На этом канале мы изучаем феномен веры во всем его многообразии. В первую очередь мы обсуждаем религиозную веру. Напоминаю, меня зовут Никита Образцов, я религиовед. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте поддерживать проект на Бусти, если вам понравился этот ролик. Большое спасибо за просмотр, до свидания.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Минпросвещение не планирует вводить ограничения в школах из-за метапневмовируса. Это сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он указал на то, что система образования в стране функционирует в штатном режиме, и министерство каждый день проводит мониторинг. Ситуация под контролем. 5 января китайские власти сообщили о вспышке метапневмовируса в стране. Некоторые СМИ писали, что заболевание опаснее, чем COVID-19. Роспотребнадзор также взял ситуацию на контроль. Доминирующий в России в этом году вариант гриппа способен вызывать высокую температуру, одышку, боль в груди, синюшность губ и головокружение. Это сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Тяжелое течение гриппа и его неблагоприятные исходы могут быть у людей из групп риска. Это дети до 2 лет, пожилые, старше 60, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова. Вы слушаете программу «Медсовет». Мы сегодня поговорим о когнитивных расстройствах. Но в первую очередь таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, деменция. Вот можно ли их предотвратить? Всегда ли они связаны с возрастом? Можно ли замедлить такие процессы? Как отличить нормальное возрастное снижение когнитивных функций от деменции? Обо всем этом и не только мы будем говорить с врачом-неврологом Центра когнитивного здоровья ФМБА России, специалистом по когнитивной нарушением кандидата медицинских наук Екатериной Махнович. Как проявляются когнитивные расстройства и на что следует обратить внимание, когда что-то не так и когда стоит обратиться за медпомощью?
2: Как и любое другое заболевание, когнитивные расстройства куда проще предотвратить или замедлить на ранних стадиях. Поэтому, если вдруг вы заметили, что у вас возникла забывчивость, когда вам приходится часто все записывать, становится сложно удерживать внимание на должном уровне, сужается круг интересов, круг общения, вы стали раздражительны, либо там плаксивы, либо наоборот для вас стало характерно эйфорическое поведение. Возможно, что вы стали неряшливы как дома, так и на работе, стали возникать сложности в ориентировке, вы стали плохо ориентироваться в месте, времени. И очень важное такое замечание, если вдруг вы это все не замечаете, но замечают ваши близкие люди, то все-таки стоит на это обратить внимание и обратиться к врачу.
1: Все то, что вы перечислили в первую очередь, это все-таки связано с возрастом? У молодых, например, ну или у людей среднего возраста, это все тоже может возникать?
2: К сожалению, да. Так как наш мир очень разнообразен, мы движемся очень быстро, темп жизни вырос, к сожалению, с когнитивными нарушениями можно встретиться в любом возрасте.
1: А вот основные причины тогда у молодых и у людей среднего возраста и у людей старшего возраста, они все-таки разные?
2: Ну, если говорить все-таки о людей уже старшего возраста, то чаще всего это сосудистые заболевания, которые приобрел человек в процессе своей жизни. Это нейродегенеративные заболевания, к которым относится как раз болезнь Альцгеймера. А вот для молодых, более молодых людей все-таки чаще всего это стрессы, это нарушение сна, это недостаток витамина В12, это нарушение активности щитовидной железы, гипотиреоз, например, это чрезмерное использование лекарственных препаратов, также употребление алкоголя также влияет на снижение когнитивных функций. Ну и, конечно, инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания, рассеянный склероз. Все эти причины приводят к снижению когнитивных функций.
1: А вот если мы говорим о возрастных изменениях, тут такой интересный тонкий вопрос, вот что считается нормой? нормой. Как именно отличить нормальное возрастное снижение когнитивных функций, ну, от той же деменции?
2: Нужно сказать, что самые ранние симптомы когнитивного снижения очень похожи. И если вы чувствуете уже ухудшение памяти, внимания, нарушение сна, эмоциональные нарушения, то все-таки следует обратиться к врачу для того, чтобы определить причину этих нарушений.
1: А это возможно? И насколько возможно замедлить, предотвратить?
2: Да, очень хорошо получается. Должен быть такой мультидисциплинарный подход, не только медикаментозная терапия. Чудо-таблетки, к сожалению, нету. Это работа и медицинского персонала, врача физической реабилитации, это нейропсихологи. Конечно, ведущую роль отводит врач-невролог, который занимается когнитивными нарушениями. И вот этот вот мультидисциплинарный подход приводит к тому, что когнитивные нарушения мы можем замедлить, либо отсрочить их возникновение.
1: Основные все-таки когнитивные расстройства – это болезнь Альцгеймера и деменция. И, кстати, чем они отличаются? Или Альцгеймер входит в понятие деменции?
2: Деменция – это крайняя выраженность когнитивного снижения. Конечно, при болезни Альцгеймера мы наблюдаем именно деменцию, которая делится там на легкую, умеренную и тяжелую. Как предотвратить? Конечно, это образ жизни, это питание, это сон, это постоянные тренировки своих когнитивных функций, желательно обучаться чему-то новому, интересному для вас. Конечно, это снижение стрессов, но, к сожалению, в наше время это практически невозможно, но к этому нужно стремиться. Различное общение должно быть разнообразное, да, не только по работе и в семье. Все-таки круг общения должен быть широкий.
1: То есть это вот и относится к тем самым когнитивным тренировкам, да, изучение иностранных языков, кроссворды, какие-то задачки имеет смысл решать?
2: Да, конечно, это своего рода такой когнитивный тренинг, который помогает человеку либо улучшить, либо сохранить свое когнитивное здоровье. Приветствуется, когда человек занимается умственной работой. Но помимо умственной работы, мне все-таки хочется отметить, что должна быть и физическая. Я не говорю, что все должны ходить в спортзал, что очень хорошо, но и могут заниматься танцами. Это тоже замечательный когнитивный тренинг.
1: Екатерина Владимировна, а как вот посоветуете мотивировать пожилых родственников выполнять такие рекомендации для сохранения когнитивных функций? Все мы знаем, пожилые люди зачастую тяжелы на подъем, а еще и бывает с возрастом капризны.
2: Действительно, пожилые люди очень тяжелы на подъем, но необходимо понять, что это может быть связано именно с депрессией. И вот болезнь Альцгеймера очень часто сочетается именно с депрессией. Поэтому очень хорошо, когда идет вот этот всесторонний подход, когда это все совместная работа врачей, которые могут понять суть, почему пациент не хочет заниматься. Если депрессия не выявляется, то главная задача родных – это помочь пациенту найти занятия по душе. Мы очень часто рекомендуем не индивидуальные занятия в этом случае, а все-таки групповые тренинги, групповые мастер-классы, которые и пробуждают вот этот интерес пожилых людей к занятиям.
1: А какие исследования сейчас проводит современная медицина для выявления когнитивных нарушений? Можно ли выявить некую предрасположенность?
2: Для того, чтобы все-таки выявить предрасположенность, это должен быть тщательный опрос пациента и жалобы, которые присущи сейчас. Это анамнез, это, конечно, нейропсихологическое тестирование, которое может показать некую такую, ну, не предрасположенность, а некую динамику к тому, что, возможно, могут быть в дальнейшем у пациента снижение когнитивных функций. Конечно, следует заботиться о своем психическом, эмоциональном здоровье, опять я повторюсь, потому что все-таки депрессия приводит, к сожалению, к снижению когнитивных функций.
1: Можно ли говорить о каких-то группах риска? Наследственный характер имеет здесь какую-то роль?
2: Конечно, наследственный характер имеет роль, но это не значит, что если у вас, например, у бабушки были проблемы с памятью, что они будут у вас в том числе. Есть такая вероятность, что они могут проявиться и у вас. Но, конечно, ключевую роль играет все-таки образ жизни и факторы риска, повышающие развитие когнитивных нарушений. И прежде всего к этому относится, конечно, гиподинамия, когда мы постоянно сидим на месте, работаем, вечером нам не хочется ничем заниматься. Конечно, это питание наше, я еще раз повторюсь, есть диета Mind, умная диета, которая также помогает нам сохранять свое когнитивное здоровье. Конечно, это умственная работа.
1: Когда начинать заботиться о своем когнитивном здоровье и какие рекомендации нужно соблюдать, чтобы все-таки постараться предотвратить такие нарушения в будущем?
2: Заботиться, мне кажется, надо с раннего детства. Нужно правильно питаться, нужно заниматься спортом, нужно постоянно поддерживать свою умственную нагрузку, нужно учить языки, развиваться. И, конечно, снизить риски можно с помощью того, что уменьшить токсический эффект алкоголя, там, табакокурения и так далее.
1: А вот в плане еще профилактики, имеет ли смысл молодым, а может быть даже и пожилым, принимать какие-то препараты, улучшающие кровообращение, улучшающие сосуды, улучшающие память?
2: Все прекрасно понимают, что каждый препарат несет как пользу, так и негативное действие. Поэтому я бы сказала, чтобы пациенты обращались к врачу для квалифицированного назначения, правильного назначения препаратов именно в вашем конкретном случае.
1: Мы сегодня говорили о когнитивных расстройствах, о таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, деменция. Можно ли их предотвратить? Лечатся ли они или хотя бы замедляется их течение? Моим гостем была врач-невролог Центра когнитивного здоровья ФНБА России, специалист по когнитивным нарушениям, кандидат медицинских наук Екатерина Махнович.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет». В студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Эта болезнь стала самой смертельной эпидемией в истории человечества. Ее еще называли ядерным гриппом. Речь об испанке. По приблизительным подсчетам, она унесла от 50 до 100 миллионов жизней в начале 20 века. Откуда она появилась и куда стремительным образом исчезла – загадки, которые волнуют современных вирусологов. Но считается, что эта история началась холодным утром 11 марта 1918 года в военном тренировочном лагере Фанстон на севере штата Канзас. Местный повар, которого звали Альберт Гитчелл, проснулся с невыносимой болью в горле. Он отправился в медсанчасть, врачи зафиксировали температуру под 40 и спешно отправили его в изолятор. Но в медпункт пришел следующий больной с теми же симптомами. Затем еще и еще к полудню в госпитале Фанстона уже было 107 кашлявших, чихавших, дрожавших от озноба пациентов. Некоторые ученые полагают, что на самом деле нулевым пациентом был вовсе не Гитчелл, а безвестный свин, или скорее свинья, чья жизнь безвременно закончилась на военной кухне лагеря Фанстон. Доказано, что штамм вируса H1N1, который вызвал испанку, был одной из разновидностей свиного гриппа. В лагере Фанстона тяжелым гриппом заболели более 500 военнослужащих, скончались несколько человек. Но это было довольно обычным делом в начале 20 века, поэтому выздоравливавших и даже еще слегка кашлявших солдат из Фанстона запросто отправляли в другие части и дальше по прямому назначению на фронты Первой мировой. Именно в Европе испанка получила свое имя и приобрела небывалый устрашающий размах. Заболевание начиналось как обычная простуда, но вскоре, а иногда уже на следующий день, руки, лицо, ступни больного приобретали устрашающий синий цвет, после чего у человека горлом и носом начинала идти кровь, и он умирал. Испанку именно поэтому в некоторых странах прозвали «синяя смерть». Также выяснилось, что болезнь поражала почти все внутренние органы человека, которые воспалялись и переставали функционировать. Зараза распространялась с ужасающей быстротой и не знала преград. Заболел даже король Испании Альфонсо XIII. К счастью, смертельными были примерно 5% случаев, однако из-за массовости заражения, которое достигало 90% при личном контакте, люди были невероятно напуганы. В Испании закрыли школы, запретили массовые собрания, в общественный транспорт не пускали людей без марлевых масок. Но правда состояла в том, что это заболевание уже давно бушевало на передовой Первой мировой войны, в окопах и госпиталях среди американских, французских, британских и немецких солдат. В октябре 1918-го эпидемия набрала полную силу и распространилась фактически во все страны мира. Солдаты перемещались по фронтам, возвращались домой и привозили неожиданный подарок из Европы. Единственным местом на Земле, где не было зарегистрировано ни одного случая испанки, стал бразильский остров Маражо в дельте реки Амазонки. Также в Японии, благодаря своевременному карантину, в ходе которого в страну не пускали корабли, было отмечено рекордно малое число заболевших. Зато в некоторых странах из-за общей перенаселенности и слабого развития медицины эпидемия собрала небывалую жатву. В Индии погибло около 17 миллионов человек, что составило 5% популяции. В Иране умер 21% населения, на Самоа 22%. В целом испанка переболела около четверти всего человечества. Но интересный факт. В 1997-м патологоанатом Йохан Халтин откопал на Аляске в вечной мерзлоте тело женщины, погибшей от испанки в 1918 году. Ее легкие сохранились почти в первозданном виде. Американские ученые из военного института патологии сумели вычленить вирус синей смерти и добились его репликации в 2005-м. В настоящий момент образцы хранятся в нескольких лабораториях.
0: Говорит, что
1: заболеваемость ВИЧ-инфекцией и смертность среди зараженных серьезно снизится к 2050 году. Такой прогноз сделали американские ученые. По их словам, количество выявления новых случаев заболевания уже снижается, но ситуация остается напряженной в Центральной и Восточной Европе. Тему продолжит Егор Волгин.
3: Заболеваемость и смертность от ВИЧ резко сократилась. О снижении глобальных показателей с 2010 по 2021 год заявили специалисты Американского института показателей и оценки здоровья. Их исследование было опубликовано в журнале «Lancet» в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечаемого 1 декабря. Согласно их данным, за 12 лет число новых случаев заражения упало более чем на 20%. Если в 2010-м врачи выявили более 2 миллионов новых зараженных, то в 2021-м этот показатель был на уровне чуть выше 1,5 миллиона. В то же время общее число людей с ВИЧ увеличилось. По данным на 2021 год, их количество достигло 40 миллионов, в то время как в 2010-м их было меньше 30 миллионов человек. Число смертей людей, больных ВИЧ, тоже снизилось почти на 40%. Главный вклад в сокращение показателей, по мнению ученых, внесло улучшение ситуации с ВИЧ в странах Африки, расположенных ниже Сахары, а также в Южной Азии. В этих странах вероятность заражения в течение жизни упала ниже 10%, хотя и остается при этом самой высокой в мире. Однако и авторы исследования, и эксперты указывают на то, что за тот же период ситуация с ВИЧ в странах Центральной, Восточной Европы и Средней Азии, наоборот, значительно ухудшилась. Число смертей в этих регионах выросло на 10%, поэтому делать какие-то общие выводы по всему миру пока проблематично, рассказал радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций клиник МГУ Георгий Викулов.
4: Если мы говорим про Восточную Европу, то ситуация, конечно, очень напряженная в Восточной Европе. Достаточно сказать, что, например, в 2021 году тогда было около 35 миллионов человек, это на планете. Если мы посмотрим сейчас, около 46 миллионов людей инфицированы ВИЧ-инфекцией в мире. Да, в некоторых странах Африки отмечалось уменьшение заболеваемости и даже смертности, но вот именно в странах Восточной Европы и Центральной Азии, к которым относится и Россия, возрастает число среди популяции именно.
3: В том же исследовании ученые Американского института показателей и оценки здоровья сделали прогноз, согласно которому в ближайшей перспективе заболеваемость ВИЧ и смертность в мире в целом будут снижаться. Так, в 2030 году, по их оценкам, от этого заболевания может умереть чуть больше 500 тысяч человек, а в 2050 уже 300 тысяч. Число людей, имеющих ВИЧ, будет расти до 2039 года, а после пойдет на спад. Эксперты, в свою очередь, заявили, что делать такие долгоиграющие прогнозы достаточно проблематично. Неизвестно, какие новые методы лечения ВИЧ могут появиться уже в ближайшие годы. Однако общая тенденция на спад заболеваемости все-таки будет, заявил Георгий Викулов.
4: Я бы не стал делать какие-то серьезные выводы на такой большой промежуток времени до 2050 года. Слишком большой период. Тут в течение года-то может меняться ситуация и геополитическая, и меняется здравоохранение, и совершенно новые технологии появляются. От гепатита С не было лекарственных препаратов, потом они появились, и можно полностью излечиться от гепатита С. Поэтому я бы не стал вот так поспешно делать каких-то выводов. Но прогноз в целом на сокращение, да, заболеваемости.
3: Вместе с этим ученые возлагают большие надежды на новые лекарства от ВИЧ, разработка которых ведется уже сегодня. Так, например, фармацевты из США уже проводят исследование препарата, который впоследствии станет одним из профилактических вариантов борьбы с ВИЧ и будет помогать искоренять этот вирус при помощи инъекций, которые нужно будет повторять дважды в год. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Очередное исследование показало, что чай в пакетиках не полезен. При его заваривании выделяется большое количество микро- и наночастиц. Речь о миллионах и миллиардах. Ученые из университета Алабамы установили, что частицы могут проникать в клетки кишечника и даже в их ядра, попадая в кровоток, распространяются по всему организму и оседают в тканях. А накопление микропластика в организме потенциально приводит к повреждениям репродуктивной и эндокринной систем, снижению иммунитета и задержкам в развитии у детей. Но, правда, нет точных данных о том, сколько же надо такого чаю выпить, чтобы проявились эти негативные последствия. А еще американские ученые провели новые исследования о кофе. Они утверждают, что его надо пить только по утрам. Это чтобы жить дольше. Десятилетнее исследование, в котором приняли участие 40 тысяч человек в США, показало, что время суток, когда люди пьют этот бодрящий напиток, влияет на их здоровье и вероятность смерти от сердечных заболеваний. Оказалось, что кофе по утрам может принести больше пользы для здоровья, чем в течение дня. Выяснилось, что у тех, кто пьет утренний кофе, вероятность смерти на 16% ниже по сравнению с теми, кто не пьет кофе, и на 31% меньше шансов умереть от болезни сердца. Возможно, употребление этого напитка днем или вечером может нарушить циркадные ритмы и уровень гормонов, таких как мелатонин, объясняют эксперты. И это приводит к изменениям факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, например, таких как давление. Долгий сон увеличивает риск инсульта на 85%, если спать больше 9 часов. Ученые выяснили, что те, кто регулярно спит дольше нормы или дремлет более 90 минут, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятность инсульта у таких людей возрастает на 23%. Так что вставать лучше по первому будильнику. Это была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: сплошная конспирология.
1: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Альтернативная медицина, уфология, конспирология, фолк-хистори, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину? Идеи массового поражения. Валентин Ковалев, врач-инфекционист, врач-педиатр клиник «Огни Олимпа» и «Лахта-клиника», заведующий отделением Федерального центра.
0: Здравствуйте, Валентин. Друзья, давайте проголосуем. Что вы сделаете, если вас все раздражает, периодически колет в сердце, хрустят суставы, часто болит живот, а терапевт ничего не находит? Погуглю, почитаю форумы. Так, поднимайте руки смелее. Пойду к иммунологу. Куплю каких-нибудь БАДов, витаминов. Угу. Вызову скорую. Схожу к психотерапевту. Срочно на море. Само как-нибудь пройдет. Спасибо, друзья. Прошу тех, кто смотрит онлайн, ну и тех, кто, так сказать, воспользуется QR-кодом, проголосовать онлайн, а я хочу посоветоваться. У меня жили черепахи, игуаны, коты, пауки. Я, наверное, весь насквозь заражен глистами. Надо срочно травить?
2: Вы знаете, если ваша фамилия Медичи, я думаю, да. В остальных случаях это не очень, как бы, оправданно. Я думаю, что животные обратятся в общество по защите животных. Итак, за последние пару лет профессия врача-инфекциониста, конечно, обрела вокруг себя определенный мистический ореол, особенно в свете последних событий, в свете последних инфекций. На самом деле все обстоит более прозаично, да, и по, например, стационару сейчас доминирует, ну, самая простая болезнь, которую мы вульгарно называем, грубо говоря, кишкой, да, поэтому все-таки мы работаем по принципу: частые болезни встречаются часто, а редкие – редко. Намного интереснее амбулаторный прием инфекциониста, я его давно веду, и вам, наверное, будет очень необычно, что только порядка, наверное, 25-30% пациентов, которые попадают на амбулаторный прием, они действительно имеют какое-то инфекционное заболевание, и их действительно надо лечить. Это могут быть как хронические гепатиты, так и, например, какие-то обострения герпетических инфекций. Но, наверное, большая часть пациентов – это те пациенты, которые или сами сдали анализы, или по наводке каких-то других докторов, которым кажется, что они страдают каким-то инфекционным заболеванием, и они пытаются эту причину найти. Это разнородные группы пациентов. Это могут быть пациенты синдрома раздраженного кишечника, которые долго страдают и которые ищут и ищут какой-то инфекционный агент. Да, это могут быть пациенты с депрессивными расстройствами, с ипохондрией, которые ищут причину своих страданий, как раз часто ищут и хроническую герпетическую инфекцию, гельминтозы, иерсиниозы. И есть тоже такой интересный очень феномен, интересный для психиатров и психотерапевтов, да, своего рода избегание. Пациенты с какими-то серьезными заболеваниями, такими как, например, в основном это системная патология, системная волчанка или ревматоидный артрит, воспалительные болезни кишечника, они, ну, по понятным причинам не могут признать, что их страдания связаны с какой-то собственной поломкой, да, в организме. И гораздо проще и легче найти, или, ну, грубо говоря, назначить внешнего врага. Да, найти какую-то бактерию понятную или вирус и начать с ним бороться. То есть это не я такой вот, ну, какой-то плохо получившийся, а это вот есть виновник, который вот в этом виноват, и мы сейчас его вот вылечим, и все. И проблема решится. Инфекционисты, которые работают уже давно, они заметили, да, что существует мода, своеобразные тренды, да, на поиск инфекционных заболеваний. Мало кто помнит, в 80-е годы паротифы пытались обвинить во всех смертных грехах. В 90-е годы, особенно когда появились возможности лабораторной диагностики хламидии, которые искали абсолютно у всех и пытались объяснить как урогенитальные проблемы, так и другие совершенно разные проблемы персистенции этого возбудителя. В начале 2000-х пошла мода на иерсиниозную инфекцию, на ее какое-то скрытое подострое хроническое течение. Ну и, конечно, с середины 2000-х на арене царят герпес-вирусы, да, и персистирующая герпес-вирусная инфекция как причина всех бед, начиная от геморроя коровы, вросшего ногтя, заканчивая глобальным потеплением. Инфекция, про которую я буду говорить более подробно, это боррелиоз, да, или болезнь Лайма. С самого начала появления описания этой инфекции вокруг нее создался такой своеобразный ореол, и по поводу того, что это вроде как и биологическое оружие, и врачи не умеют это лечить. В общем, вот этот вот заговор, на котором я остановлюсь поподробнее. Ну и последние 3 года – это, конечно, феномен постковид и проблем, которые возникают в этом периоде. Ну, я думаю, что пока материал копится, и дальше уже будет понятно, что и как. Значит, эксодовый клещевой боррелиоз. На чем я хотел остановиться? По идее, да, изначально были обозначены паразиты, но обычно все-таки паразиты хоть тема и интересная, и такая веселая, и с картинками, и совсем, но люди от поиска паразитов как-то сходят с ума поодиночке. Почему все-таки проблема боррелиоза? Потому что вот в отношении именно этой инфекции, как ни странно, существует целая такая транснациональная, скажем так, сообщество, секта, про которую я буду говорить, довольно влиятельная, которая пытается сращиваться с государственными органами и как-то влиять на принятие определенных решений. Что же такое боррелиоз? Это инфекция бактериальная, вызывается боррелией, это одна из спирохет, инфекция, передаваемая с укусом клеща. Сейчас, правда, пуристы спорят, можно ли говорить укус клеща или правильно говорить присасывание клеща, нападение клеща или латинский термин инфицация, потому что вроде как клещ зубов не имеет и вроде как он кусаться-то не должен. Но тем не менее, заболевание описано сравнительно недавно, в 80-х годах, у детей с симптомами артрита недалеко от Нью-Йорка, в маленьком городке Old Lyme. Почему, собственно говоря, и появился такой термин «болезнь Лайма»? Инфекция эта разнородна, это целый род возбудителей, и есть боррелии, которые циркулируют на территории США, которые были как раз описаны изначально, а на территории России и Европы циркулируют немножко другие возбудители, но в целом заболевание протекает сходно. Так что можно говорить о группе этих заболеваний. И опять же, можно провести интересную аналогию, да, так как это все-таки спирохетоз, с другим спирохетозом клещевой боррелиоз имеет такую же стадийность, как и другой спирохетоз, вызываемый бледной трепанемой, это всем известный сифилис. Да, кратенько остановлюсь на стадиях, чтобы понимать вообще, что это такое. Ну, про это все, я думаю, про бычий глаз видели и слышали. После укуса клеща в течение где-то месяца, чаще от 3 дней до 14, возникает поражение в месте укуса клеща, это так называемая кольцевидная эритема. Она типичная, иногда она приобретает причудливые формы, особенно когда она бывает на голове, но опять же по аналогии с сифилисом, при сифилисе такая же первичный эффект, это твердый шанкр. Я думаю, термин тоже многие слышали. Далее, если это заболевание не лечить, в течение нескольких недель эритема уходит, и возникает следующая стадия. То есть возбудитель по лимфатическим сосудам проникает дальше по организму. Это все-таки бактерия, это не вирус, это бактерия медленно проникающая, поэтому она не вызывает каких-то таких вот проблем, связанных с сепсисом, как, например, другие бактерии. Но она имеет определенное сродство к нервной системе и к сердечно-сосудистой системе, поэтому проявление на территории Европы и Российской Федерации диссеминированной стадии, да, это в основном неврологически, это может быть менингит, это может быть полиневропатия, это может быть неврит лицевого нерва или так называемый паралич Белла. Да, если мы на этой стадии решительно эту инфекцию пропускаем и не лечим никоим образом, то возникает так называемая поздняя стадия, которую ранее именовали хронической, что не совсем корректно, потому что все-таки хронические бактериальные инфекции – это нонсенс. Опять же, в плане сифилиса такая же аналогия. Вот. И про эти стадии что можно еще сказать? Да, то есть это стадии, грубо говоря, такого нативного течения инфекции без антибиотиков. Антибиотики успешно прерывают любую из стадий, правильно назначенные вовремя диагностические. То есть вот это вот течение по стадиям, оно, в принципе, характерно, если вы упорно эту инфекцию лечить не будете. И, опять же, по поводу теории, поздняя стадия часто связана с иммунными механизмами. Для боррелии, как и для некоторых других бактерий, характерен такой феномен сродства белков боррелии с тканями человека, и поэтому иммунная система, когда начинает вырабатывать антитела, я думаю, с ковидом все слышали, что такое антитела, да, и как они примерно работают, эти антитела, помимо того, что они атакуют сами боррелии, они начинают бомбить собственные ткани человека, поэтому возникают вот эти вот такие вот иммуноопосредованные реакции, они характерны для некоторых других инфекций, там, например, для кампилобактера или для стрептокока. Поэтому вот эта поздняя стадия, она чаще обусловлена как раз этими механизмами. Ну, в принципе, вот так все понятно, да, есть инфекция, есть первичный эффект, мы это полечили все антибиотиком, люди обратились, все, и менингит, и поздняя стадия, в принципе, все это успешно лечится. А в чем же проблема и откуда взялась секта? Описан так называемый феномен «Послечебный синдром болезни Лайма». Есть несколько... Раньше это действительно называлось хронической болезнью Лайма. Министерство здравоохранения США предлагает термин «постоянные симптомы болезни Лайма». Что же это такое? Пациенты после успешного излечения от любой стадии, они жалуются на то, что у них все равно сохраняется усталость, головная боль, боли в суставах, какие-то мышечные боли, нарушения сна, когнитивные проблемы. И вот это вот все объединено вот этим термином. Но, опять же, надо понимать, что это не хроническая болезнь Лайма, нет никаких доказательств эффективности длительной антибактериальной терапии при этих симптомах, и до сих пор не получено никаких доказательств, что эти симптомы обусловлены тем, что в организме осталась живая бактерия, которая продолжает осуществлять свою деятельность. Однако... Вот этот вот как раз послечебный синдром, он и рассматривается как вот эта основная проблема, с которой обращаются. Значит, по поводу лечения иксодового боррелиоза можно сказать, что боррелиоз очень успешно лечится антибиотиками. Спирохеты сохраняют чувствительность к большинству антибиотиков. Мы до сих пор лечим сифилис пенициллином, до сих пор можем лечить боррелиоз самыми простыми антибиотиками. Там не вырабатывается каких-то факторов устойчивости, там, например, как при пневмококке или, там, допустим, какие-то монстростафилококки. Да? И, что важно, длительность курса зависит от стадии, но она не должна превышать 28 дней. Основные нормативные документы мировые исходят от профессиональной организации инфекционистов Соединенных Штатов. Они регулярно пересматриваются, они издаются с позиции доказательной медицины. И их с ними можно ознакомиться на таких ресурсах, как Medscape, UpToDate и прочих. Все это известно. В чем же проблема? Есть у нас ILETS. Это такая интернациональная организация, сектоподобная, довольно значимая с точки зрения проникновения в государственные органы. В эту секту кто входит? Входят пациенты, которые считают, что их неправильно лечат по разным причинам. Но у нас много людей, которые, да, вот все время подозревают, об этом говорилось и утром. Да, туда сходят различные сочувствующие активисты, которым надо за что-то бороться, неизвестно за что, но надо, да. Они же активно привлекают различных селебрити. Я думаю, все слышали про Джастина Бибера, все слышали про Аврил Лавинь и прочих товарищей. Туда же входят в основном из врачей, это врачи-изгои. Это как раз врачи, вот это вот то, что называлось инста-цыгане, да, это врачи альтернативной, превентивной медицины, которые всем нам известны, которые занимаются в основном не лечением, да, а продвижением своей какой-то коммерческой продукции и биологических добавок. Эта организация не признана Всемирной организацией здравоохранения, но, однако, они пытаются и пытаются все время издавать свои рекомендации, они пытаются проникнуть активно и пытаются влиять на различные государственные управления с целью продавить свои рекомендации. В основе парадигмы этого сообщества лежит вот этот вот термин хронической болезни Лайма, которая диагностируется вот по тем субъективным критериям. То есть вы можете туда прийти, допустим, к врачу, который вот адепт этой организации, с любыми абсолютно жалобами, ну, я уж молчу, да, про вросший ноготь и геморрой, но тем не менее, слабость, усталость, недомогание, не встать с утра с кровати, там все болит, ничего не радует, да, вам найдут это заболевание, вот, и опять же, по их установкам это заболевание требует массивной длительной антибактериальной терапии. Также они пытаются искать так называемые патогены коинфекции, которые утяжеляют течение этой инфекции. Ну и самое главное, да, что, о чем я говорил в начале, это инфекция, передаваемая с укусом клеща, а укус клеща для них и не обязателен. Нет, бывают редко, когда человек не замечает на себе клеща, но тем не менее они говорят, что нет, тут вот пришли с любыми жалобами, и у вас это все найдется. Поэтому идет постоянная борьба. Организация пытается проникнуть, особенно в Соединенных Штатах, и влиять активно на различные органы управления. Ну, пока вроде как у них это не получается, но тем не менее эта бойня идет постоянно. Ну и для сравнения вам, да, подходы к терапии. Вы видите, да, что длительная антибактериальная терапия рекомендуется во всех случаях. И вот как раз вот этот вот послечебный синдром болезни Лайма, при котором терапия не доказана, они предлагают лечить долго, упорно, антибиотиками и бесконечно. Что же говорит наша доказательная медицина по поводу как раз вот этого послечебного синдрома? Проводились действительно исследования, полноценные, с правильным дизайном, которые показали, что как раз вот эта длительная антибактериальная терапия не оказывает никакого эффекта при вот этих сохраняющихся симптомах. Кроме того, эта длительная антибактериальная терапия может быть просто опасной. Я думаю, что все с ковидом столкнулись, да, с псевдомембранозным колитом, как наш участок просто резвился, назначая по 3-4 антибиотика подряд на ковид, на вирусную инфекцию, которая вообще не требует антибактериальной терапии. Так вот, длительные курсы антибактериальной терапии как раз опасны развитием и штаммов монстров, и развитием вот этого псевдомембранозного колита, от которого как раз реально можно умереть. Чтобы умереть от болезни Лайма, это надо очень постараться, ну прямо очень постараться, вот прямо целенаправленно к этому идти. Вот. Ну и также, что самое интересное, да, по поводу теории, почему же возникают эти симптомы. Эти исследования показали, что как раз вот эти подобные синдромы, они возникают изначально у людей, предрасположенных к этим симптомам. То есть я думаю, что вот, ну, например, вас укусил клещ, да, вы залезли в интернет и узнали, что клещ передает страшные инфекции, от которых люди могут умереть. Вы читаете, вы читаете соцсети, и вы все больше и больше впадаете в эту тревогу и панику. А уровень тревоги, в принципе, у нас среди населения довольно высок, и поэтому, конечно, вы начинаете прислушиваться к любым симптомам, которые, собственно говоря, раньше вы даже не замечали. И поэтому это как нарастающий ком. Вы идете к врачам, и врачи вам говорят, что да ничего страшного, у вас ничего нет. Вы начинаете подозревать, что к вам как-то вот относятся так, вроде спустя рукава. И дальше попадаете как раз в лапы специалистов, которые как раз вами и займутся. Хотел бы остановиться на адепте этого течения, Джорджа Бураскана. Это американский врач, терапевт изначально, семейный врач, который сейчас в данный момент не практикует. Против него неоднократно проводились служебные расследования по поводу как раз вот этих вот методов его терапии, совершенно нерациональной, антибактериальной, которые могли принести вред. Но опять же, активная общественность, которым неважно за что бороться, все-таки как-то его отбила, но, к счастью, он сейчас не практикует. У него вышла целая монография, которая называется «Углубленное изучение болезни Лайма», на что хотелось бы обратить внимание. Опять же, длительная антибактериальная терапия с сочетанием нескольких препаратов внутривенно в течение месяцев и лет. Сам же пишет, что эта терапия не всегда успешна, поэтому вместо того, чтобы ее отменить, он предлагает ее продолжать, пока не наступит субъективное какое-то улучшение. Пациенты ходят месяцами и годами и получают эту терапию. Вот, поэтому, ну, и дальше идет так называемая джинса, да, все, что мы любим, все, что рекомендуют наши превентивные врачи, рекомендуют купить в определенном магазине коробочку для лекарств, потому что лекарств будет много, и тут пошло. Пробиотики, витамины, коэнзим Q10, вытяжки из грибов, трансфер-факторы, витамин С в огромных дозах, которые, в принципе, кроме вреда, не наносят ничего. Опять же, с ковидом мы с этим столкнулись. Соответственно, вот все, как мы любим, все, что вы можете увидеть в различных социальных сетях, все это продвигается, да? Значит, опять же, если вы залезете в социальные сети, я как-то открыл, почитал и, конечно, ужаснулся. Да, у нас есть русскоязычные группы, вы видите, да, как они называются, клещи, хроническая усталость, болезни Лайма. Это деструктивные группы, они существуют в различных социальных сетях, они действительно построены по типу такой секты, где есть определенный лидер, да, который это все модерирует, где есть пациенты. Туда могут попадать действительно пациенты, которые болеют болезнью Лайма и которые туда попали просто по поиску, и вот они туда приходят. Но большая часть этих пациентов – это все-таки немножко другие пациенты, да, это такой вот, ну, плохо, конечно, навешивать ярлыки, но это такой вот образ такой духовно богатой девы около 30 лет, да, с верхним гуманитарным образованием, тяжелее сумки, ничего не поднимавшей, когда вот хочется так прямо хочется и сказать, что надела оранжевую жилетку и пошла шпалы молотком укладывать, да, вот. и которая вот страдает от того, что вот жизнь ее не радует, ей все плохо, с утра ей не встать, тело ломит, хвост отваливается, и вот и ничего-то ее не радует. И нормальные люди с такими жалобами, они все-таки обращаются по адресу, да, все-таки это чаще проявление каких-то вот психических проблем. Но есть люди, которые начинают искать у себя какие-то инфекционные агенты, потому что, опять же, это проще, опять же, проще найти внешнего врага, да, сложнее сказать, что вот это я такой, вот у меня так случилось, а тут вот мы вот назначим его, сейчас мы его полечим, и все будет хорошо. Ну, это такой вот очень интересный феномен. И, соответственно, в виде жалобы, да, с которыми туда обращаются, это и усталость, и вот, ну, единственное, да, вросшего ногтя там нет, ну, вот странно, наверное, просто это какая-то недоработка. Соответственно, обсуждается там многое, назначение различных биологических добавок, вы видите, да, вот пациент обсуждает, он как раз синдром раздраженного кишечника, искал долго у себя боррелиоз, лечил, ему не помогло, сейчас бросился искать эрсиниоз, такую же другую инфекцию, которая тоже вокруг которой создается определенный ореол, которую тоже начинают искать, лечить и ходить по кругу, вместо того, чтобы обратиться к нормальному специалисту, который может помочь. Наши любимые, опять же, интернет-деятели, Амантонио, который известен своими антипрививочными убеждениями, Анатолий Улановский, которого разоблачили не так давно, все-таки, да, он толкает теорию о том, что болезнь Лайма все-таки биологическое оружие. Но, опять же, очень сложно представить биологическое оружие, которое течет медленно и которое фактически не наносит никакого вреда, гораздо проще в тыл врага забросить банально ротавирус, извините, армия не будет воевать, она будет сидеть на горшке с тазиками. Это все будет совершенно намного проще. Вот, поэтому что можно сказать, да, что рекомендации этого сообщества, они субъективны. Они, в отличие от рекомендаций Международной ассоциации инфекционистов, не основаны на позициях доказательной медицины, которая постоянно что-то исследует, перерабатывает. И уровень с точки зрения доказательной медицины там D и ниже. То есть это мнение отдельных экспертов, которые вот считают, что так надо делать. Это ничем не подтверждено. Длительные курсы антибактериальной терапии чем могут быть опасными? Опять же, столкнулись с ковидом на этом. Да, как для конкретного индивида. Дома это опасно тем, что у него возникнут осложнения, начиная от аллергии, заканчивая антибиотик-ассоциированным колитом и прочими проблемами, так и для общества в целом, потому что мы тренируем бактерии-монстры, синтез антибиотиков запаздывает, и у нас уже есть такие вот супербактерии, которые устойчивы к большинству антибиотиков. Поэтому чем больше мы будем есть антибиотики неоправданно, тем больше мы будем копать себе эту яму. Ну, неконтролируемое применение различных БАДов, различных методов метиленового синтеза, и прочих различных технических жидкостей тоже может быть просто опасно для здоровья. И на самом деле вот это вот все, оно не имеет вообще никакого отношения к поздней стадии боррелиоза или болезни Лайма, которая протекает немножко совсем по-другому и которая успешно все-таки лечится. Вот. Далее что? Далее герпес-вирусы. Хотел бы всем показываю эту картинку, чтобы все-таки потому очень обидно за Энтони Эпштейна и Ивонну Бар, как только их не склоняют. Поэтому по правилам русского языка все-таки хотелось бы говорить, да, вирус Эпштейна-Бар и никак иначе, потому что такие иногда термины приносят, что врачи, что пациенты, что последние волосы выпадают. Герпес-вирус.

первичная инфекция затихает, переходит в латентное состояние, и если вы не болеете тяжелым настоящим иммунодефицитом, вот не теми вот снижениями иммунитета, про которые тоже с утра задавали вопросы, это должен быть настоящий иммунодефицит. Это или ВИЧ-инфекция, это или химиотерапия на фоне лечения каких-то онкологических заболеваний, или подготовка к трансплантации костного мозга, когда иммунная система искусственным образом убирается с помощью специальных препаратов. Вот тогда эти инфекции действительно опасны. В остальных случаях нет. Так вот, и мы все, я думаю, вот если нас всех протестировать, 80% в зале будут носителями каких-либо герпес-вирусов в неактивной фазе. Я носитель, и вот, я думаю, многие, они даже и не думают про это. Но тем не менее, поэтому вирус в спящем состоянии находится в различных органах и тканях, он не мешает, если вы не заболеваете иммунодефицитом, и, собственно говоря, с этим вирусом вы будете жениться, выходить замуж, заканчивать институт, уходить на пенсию, там, умирать, он вот как был в организме, так и останется. Он никуда не денется уже, то есть все, это пожизненное носительство. Поэтому это тоже надо понимать. Но находятся умельцы, которые, ну, так как 80%, следите за руками, да, 80% населения инфицировано герпес-вирусами, и антитела к герпес-вирусу можно найти у всех, и сам вирус методом полимеразной цепной реакции можно найти у многих в различных средах. Поэтому вы приходите к врачу с любыми проблемами. Начиная от депрессии, там, частых заболеваний, головных болей. И врач-курильщик как бы назначит вам сдать антитела, находит эти антитела, они ясно, что будут положительные. А к некоторым герпес-вирусам, особенность метода, например, варицелла-зостер, там цифры положительные в четырехзначные получаются цифры единицы оптической плотности. И, соответственно, люди пугаются, особенно если вы в отдельной лаборатории сдаете, а там, собственно говоря, красным все выделяется положительно. Я думаю, многие с этим сталкивались. Соответственно, вы бежите к врачу, вот. И врач говорит, вот, вот это причина ваших всех бед, давайте лечить. И начинается вот это вот вакханалия. Поэтому с герпес-вирусами тоже очень большая проблема, и надо действительно понимать, что является проблемы, что является активной инфекцией, что не является, и что на самом деле надо лечить. Про них можно говорить, конечно, много, но, к сожалению, время у нас ограничено. Гельминтозы – самая веселая и интересная тема, с которой мы начали, да, мифы и легенды, да. Очень многие врачи, особенно превентивно-интегративного плана, всем рассказывают, что мы просто нашпигованы глистами, что глисты живут и глисты в нас и там килограммами и вызывают проблемы, опять же, различного плана, от аллергии заканчивая там и различные сыпи, расстройства кишечника. Что надо понимать, да, на самом деле в организме человека, вот как такового, жителя города, да, паразиты найти очень сложно, их там практически нет. Если вы не охотитесь на кабана и медведя и не разделываете это все, если вы не рыбак и не ловите рыбу в речках наших и потом сами ее не засаливаете и не употребляете, то риск инфицирования каким-то гельминтозом, он стремится к нулю. Единственное, что если у вас есть дети, да, а вот жители крупного города, что могут подцепить? Они могут подцепить, ну, вот то, что на картинке нарисовано, это острицы энтеробиоз. Я думаю, многие помнят, да, с детского садика, метод диагностики элементарный, с помощью скотча, да, дырочкой к светику там и прочее, прочее, прочее. Вот. Какие еще есть мифы, да, которые очень много вопросов задают? Если дома есть кошки и собаки, нужно гнать глистов. Не у кошек и собак. У кошек и собак надо, да, они, там немножко другая ситуация. У людей надо. Значит, надо понимать, что общих глистов, которые передаются непосредственно от кошек и собак, и у человека нет. Все равно нужен какой-то другой фактор. Например, есть определенные гельминты, да, которым можно заразиться от собак. Это токсокара. Вот. Но для этого собака должна пока в песочницу, эти яйца должны инкубироваться определенное время в этой песочнице, и этот песок из песочницы надо поесть. То есть, если вы взяли котенка, умилились с улицы, и из этого котенка вдруг полезли какие-то червяки, да, эти червяки, они противные, неприятные, но вы ими не заразитесь, они для вас не патогенны. Поэтому, а препараты противогельминтные очень токсичны. Поэтому гнать глистов постоянно не надо. Ну и вопрос, да, по поводу суши на самом деле. Рыба, которая поступает к нам для приготовления суши, она как бы не сырая, она замораживается, она проходит шоковую заморозку, поэтому большинство яиц гельминтов гибнет при этом, и заразиться от суши невозможно практически, если вы, конечно, не едите прямо вот свежую выловленную рыбу.
Вот, поэтому

0: Поиск гельминтозов – это такая довольно интересная тема, и надо понимать, что, опять же, для каждого глиста характерен определенный механизм заражения. Нельзя говорить вот все глисты в общем. Вот если вы ловите рыбу в одном месте – это один гельминт. Если вы там ходите на кабана с ружьем – это другой гельминт. Если вы там что-то еще делаете – это третий гельминт. Но, опять же, различные врачи превентивного направления очень это любят и, опять же, рекламируют различные биологические добавки, чтобы зарабатывать деньги. Что еще хочется сказать напоследок? Да, сообщество профессиональных больных, так называемые, да, это вот эти вот группы. Эти группы сравнивают симптомы, там есть определенные активисты, да, они распространяют сведения о врачах, которые лояльны к этому. Но в основном цель этих групп не лечение все-таки. Да, группы есть вот в отношении хронического боррелиоза, хламидиоза и других инфекций. И надо понимать, что у этих пациентов нет как таковой цели излечения. Да? Вот эта болезнь – это их такой определенный стержень, который холится и лелеется. И если ты начинаешь его разрушать, они к тебе приходят и говорят, что у вас нет инфекции, вам надо к другому врачу. Они, ну, кто-то устроит скандал, просто уйдет. Они не вернутся. И вот это очень большая проблема как с точки зрения медицины, так и с точки зрения юридической, когда родители начинают искать и когда начинают, собственно говоря, вредить своему ребенку. Ну, можно говорить, да, что там есть еще получение вторичной выгоды. Опять же, такие пациенты, они очень часто с помощью вот этих вот хронических своих недугов начинают манипулировать семьей, получать какие-то льготы, инвалидности и прочее. Да. Ну и под конец хотел бы, да, сказать еще про что. Где читать и что искать? Существуют определенные такие вот активные врачи-инфекционисты в различных социальных сетях. Можете посмотреть. Вот у этих врачей не будет ни рекламы БАДов, ни никакой джинсы. Это врачи, которые, собственно говоря, на совершенно за бесплатно даром пытаются нести в массы какую-то полезную информацию и учить всему хорошему против всего плохого, и которым действительно можно доверять, и с которыми можно общаться. Наверное, так.
1: Так, спасибо. Но сейчас давайте-ка мы посмотрим результаты опроса, как проголосовали наши дорогие зрители. И как смотрите, как легкомысленно наши дорогие зрители относятся. Само пройдет.
0: Но с другой стороны, это хорошо на самом деле.
1: Меньше нагрузка на медицину.
0: Меньше нагрузки на медицину, и здоровый пофигизм должен быть всегда. То есть вот, и я бы еще, да, что не сказал, все-таки с тревогой надо работать, потому что вот большинство вот этих проблем – это все-таки тревога. Ну, люди почему-то, да, у нас психиатрия стигматизированная, и люди не хотят идти к врачу, почему-то стыдно и как-то боязно идти, там поставят на учет в ПНД там и прочее, прочее, прочее. Ну, вот так, наверное.
1: Но сейчас тревога нависла над этой сценой, я бы так сказал.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Итак, Ольга Жоголева, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic Санкт-Петербург, автор блога «Аллергология для чайников», автор книги «Аллергии. Как с ней жить». Прошу, у вас 10 минут.
3: Задача у меня на самом деле непростая, потому что я в целом-то на стороне Валентина. Это наболевшая тема сегодня. Поэтому я побуду таким рупором общественного мнения. Более того, первый вопрос, который я сейчас задам, он был прислан подписчикам мне в блог, когда люди узнали, что я буду вредным оппонентом Валентина, и было велено ему задать. Задаю. Итак, значит, вопрос от благодарных слушателей. Есть такой у нас известный персонаж Джастин Бибер, у которого произошли некие изменения во внешности за последние пару лет. Вероятно, это паралич Белла, так мы подозреваем. И сам Джастин, паралич Белла – это паралич лицевого нерва. Вот, сам Джастин говорит, что это следствие хронической болезни Лайма. И вот если мы с вами утверждаем, что хронические болезни Лайма не существуют, это либо некие аутоиммунные процессы, либо, собственно, соматизация тревожно-депрессивного расстройства. Вот как вы прокомментируете? Это у него так соматизировалось его тревожно-депрессивное расстройство, вот в такое вот перекошенное лицо, или что происходит?
0: Ну, тут вообще надо отделять мух от котлет. То, что у него сейчас, это синдром Рамсея-Ханта, это ассоциированное заболевание с герпес зостер, с герпетической инфекцией, которая является действительно обострением вируса варицеллы зостер в организме, и надо смотреть, а в чем же проблема. Вот, про Бибера что хотел сказать, забыл, да. Потому что у нас есть определенное такое когнитивное искажение, что вроде как вот человек известный, да, там певец ртом какой-то, и мы считаем, что он разбирается и во всех остальных областях, да. Но мы совершенно не представляем, что у него может быть и низкий уровень интеллекта, да, и что он может быть, например, обладать там различным тревожными расстройствами, различными соматизированиями. Ну, мы все люди, мы все можем болеть по-разному, да. И он не является как таковым авторитетом в медицине, да, хотелось мне еще сказать, да, мой любимый Филипп Филиппович Преображенский говорил, да, пусть большому поют, я буду оперировать, да. Я же не даю совет Джастину Биберу, там, как брать верхние си, там, Нессендорма и прочее. Вот, поэтому что хотелось сказать про него? Я думаю, что он попал просто в лапы нечистоплотных дельцов, которые ему внушили. Про болезнь Лайма он говорил 3 года назад, и он говорил также про Эпштейн-Барр инфекцию. Но, опять же, надо помнить что? Что все-таки про него известно, что он ведет не очень, скажем так, правильную образ жизни, пользуется, скажем так, злоупотребляет различными психоактивными веществами и алкоголизируется. Поэтому я думаю, что проблемы, связанные с его здоровьем, это наложение какой-то соматизации плюс его образ жизни. Про болезнь Лайма он нигде не пишет, когда его кусал клещ, были ли симптомы. Но то, что его данная невропатия лицевого нерва, паралич Белла, который у него есть, это он с боррелиозом не связан совершенно. Невропатия лицевого нерва может быть проявлением первичной диссеминированной стадии, но это должен быть действительно укус клеща, эта стадия ограничена во времени, она не течет длительно. А Рамсея Ханта – это совсем другое, это все-таки герпес зостер.
3: Ну, ладно, передаем ему привет. Я пошла дальше по знаменитостям. Есть еще такая забытая и снова появившаяся сейчас на радарах звезда Аврил Лавинь, которая говорит, что она в течение 2 лет страдала от очень тяжелой формы синдрома хронической усталости, буквально не могла встать с постели, и ее врачи диагностировали у нее хроническую болезнь Лайма. Ну, теперь мы вроде как догадываемся, что это не она. Может быть, в таком случае это действительно некая хроническая герпетическая инфекция, коль уж она может реактивироваться, персистировать и так далее. Может такое быть?
0: Скорее нет, я про это уже говорил, да, для того, чтобы произошла реактивация хронической герпетической инфекции, должна быть предпосылка. Если, например, она заболела ВИЧ-инфекцией, да, и не принимает терапию, она действительно может получить реактивацию герпесвирусной инфекции. Но сейчас очень много врачей, которые, да, связывают персистенцию герпесвируса с синдромом хронической усталости, что известно, перенесенная первичная инфекция, она может давать длительный хвост до 6 месяцев вот с этой вот действительно усталостью и недомоганием. Но это, опять же, ограничено во времени. И опять же, вот эти симптомы с боррелиозом не связаны никак. Что я еще не сказал, что антитела к боррелии можно найти у любого здорового, в принципе, человека, вот именно из-за этих перекрестных иммунных реакций, их надо трактовать с осторожностью, да, поэтому можно, в принципе, ну, у любого вот найти, вот сейчас вот, если мы там возьмем и файли, и моноблот, мы найдем у зала, просто надо понимать, как мы это трактовать будем. Вот в чем дело. Поэтому проблема в том, что у нас лабораторный маркетинг очень хорошо работает, очень большая доступность. Пациент приходит, например, в лабораторию и говорит, ой, вот, давай все герпесвирусы возьму, и восьмой тип пусть мне сделают. Неважно, что у меня там нету саркомы капыш, я не болею ВИЧ-инфекцией, пусть сделают. А вот как потом это трактовать, мне тоже всегда хочется сказать, вот как той картинкой со Сбербанка, да, что где вам карту выдавали, туда и идите. Вот тот, кто вам это все поназначал, тот пусть и трактует, потому что золотое правило, в принципе, врача, вот если я назначаю какой-то анализ, я должен понимать, какой результат этого анализа я получу, да, там, что я получу в итоге, и что я с этим дальше буду делать. То есть практическое приложение вот этого положительного результата, как это повлияет на дальнейшую стратегию. Это просто какой-то академический интерес. Ну ок, мы получили, да, там, поздние антитела к вирусу Эпштейна-Барр, да, вы инфицированы, все замечательно. Но это никак не повлияет на тактику, это больше так ради интереса. Поэтому вот эта вседозволенность и вседоступность лабораторной диагностики, она, конечно, страшные вещи с людьми делает.
3: Ладно, вас не переубедишь. По поводу вирусов, ладно, разобрались. У меня возник вопрос по поводу глистов. Вы говорите, что мы ведем такой образ жизни, при котором, в общем-то, вероятность того, что мы на каждом шагу заражаемся паразитарными инфекциями очень маленькая, и профилактический прием противопаразитарных препаратов не нужен, и все мы, в общем, ведем такой благополучный образ жизни, что это действительно не показано. Ну вот, например, у вас есть дети же, Валентин?
0: Ой, много.
3: Ваши дети ели песок когда-нибудь? Вот вы наблюдали
0: ели.
3: Это? Это же такая типичная история. Вот эти ребята маленькие играют в песке, там эти котики писают в этот песок. Этот песок, значит, человек с удовольствием поглощает. Вот неужели даже в этом случае не нужно никаких профилактических мер принимать? Это у нас вот такая Спарта, да? То есть выживет сильнейший.
0: Для этого случая, да, это если мы говорим о токсикорозной инфекции, надо понимать, что нет вот таблетки, которая профилактически поможет при всех гельминтозах, да, вот как любят там, вот как кошки дали там раз в полгода и все. Каждый гельминтоз, он особенный, он лечится определенным длительным курсом, поэтому вот этот вот гельминтоз, про который мы говорим, токсикороз, он действительно бывает у детей, но, во-первых, его надо доказать, и у него будут симптомы. Эти симптомы, это один из немногих гельминтозов, который действительно можно диагностировать по антителам, в отличие от всего остального, потому что это тканевой гельминтоз. И, во-первых, должен быть очень высокий уровень антител, который мы отслеживаем в динамике. Во-вторых, очень высокая эозинофилия, и должны быть все-таки симптомы. Поэтому, если эти симптомы есть, мы инфекцию подтверждаем, инвазию, мы ее лечим. Просто так профилактически, извините, вы не будете ребенка кормить там тем же препаратом 10 дней, потому что вы получите и токсический гепатит, и полиневропатию у него. Поэтому препараты, они очень токсичны. Поэтому есть болезнь, мы ее лечим профилактически, мы не профилактируем.
3: Очень жаль, потому что это прямо такая болезненная тема, когда ты видишь, как
0: человек... Ну, к аллергологам я знаю, что ходит токсикороз, это излюбленное наше совместное, так сказать.
3: И еще одна последняя у меня такая тема, которую я хотела бы с вами обсудить, это история все-таки с рыбой и с паразитарными инфекциями. Вот вы с такой уверенностью говорите, что все блюда из сырой рыбы готовятся из рыб замороженной. Но неужели же из местной рыбы не готовят сашими, не готовят никакие еще там деликатесы? Потому что в Прибалтике я знаю, что готовят из свежевыловленной рыбы блюда. Мы же не можем угадать, какую рыбу мы едим, а замораживали ее или не замораживали. Поэтому, мне кажется, все-таки из свежей рыбы приготовленные блюда – это прям такой суровый фактор риска,
0: анизокидоза, да.
3: Дефилобактериоза, и мы с ним просто сталкиваемся гораздо чаще, чем вы говорите.
0: Ну, во-первых, все-таки самое главное, что надо понимать, что все гельминтозы индивидуальны, да, нет общих каких-то вот таких вот подходов, да, и что... Все-таки очень важен эпиданамнез. Если ко мне приходит пациент, который говорит, что вот он вот неделю назад прилетел с Бали, где ел там в определенном ресторане тартар из тунца, который вот прямо при нем выловили, порезали и сделали, и у него потом возникают симптомы острого гастрита с крапивницей, я могу сказать, что у него точно будет анизокидоз, потому что я с такими пациентами работал, и это действительно так. Но для этого, опять же, надо быть или там в Индонезии, или в Японии, есть сырую рыбу, выловленную там при вас. Да? Если это, конечно, мой стыд, да, у меня в отделении санитарка отличилась, она щучью икру засаливала, и вот к вопросу о том, да, о диагностике гельминтозов, что яйцеглист ничего не показывает. Ха-ха-ха, яйцеглист, когда там есть, он показывает. Поэтому, соответственно, она заразилась действительно дефилобактериозом от щучьей икры, недоделанной, опять же. И если вы проживаете в Обском бассейне и там едите строганину какую-то, ну или прочие варианты сырой рыбы семейства карповых, то вы действительно можете заболеть эпистархозом, это там есть. Но, опять же, если вы живете в Москве и едите рыбу вот в этих местных ресторанах, вы не заболеете. Поэтому... Тут вот к каждому пациенту мы относимся все-таки индивидуально, и эпидемиологический анамнез играет очень большое значение все-таки.
3: Наше время, видимо, истекло прямо на нас, поэтому все остальные вопросы я вам задам потом. Спасибо.
1: Спасибо большое. Я призываю... Садитесь пока что. Да, я призываю уважаемых зрителей оценить, насколько вредной была Ольга. Была ли она добрым другом или не очень добрым. Мы переходим к вопросам. Вопросы. Вопрос от слушателя, присланный заранее. Александра Ещенко спрашивает. Самая страшная или необычная болезнь, с которой вы встречались в своей практике?
0: Ну, страшная болезнь, на самом деле, она не сильно необычная, так как я все-таки работаю в основном в стационаре, работаю с нейроинфекцией, да, самые страшные болезни – это все-таки нейроинфекция у детей, менингококковая инфекция, от которой, конечно, кладбище у меня очень большое, поэтому я призываю всех, будучи на трибуне, где можно быть рупором чего-то, да, прививаться и прививать своих детей от этих инфекций. Только так мы можем защитить, потому что, ну вот… Чего-то необычного, никакой оспы обезьян там, или там чумы плотоядных, и африканской чумы свиней нет. Это все-таки редкость.
1: Сейчас у нас блиц, то есть 3 минуты, в течение которых я прошу вас максимально лаконично отвечать на вопросы. Итак, вопрос от Юрия. Скажите, пожалуйста, выявляются ли наукой новые виды паразитических организмов в городской среде в условиях большой скученности населения?
0: Нет.
1: Вопрос от Дарьи. В каких случаях нужно ли проверяться на вирус Эпштейна-Барр? Какие симптомы он дает при хроническом течении и лечится ли?
0: Если есть симптомы – раз, если есть иммунодефицит – два. В остальных случаях нет.
1: Мария. Миф или нет утверждение, что в советские времена клещей было меньше, потому что большие территории обрабатывались с воздуха, и, соответственно, случаев выявления боррелиоза и клещевого энцефалита было намного меньше?
0: Ну, вообще обрабатывалось, да.
1: Мария. Что ответить собеседнику на утверждение? У тебя же родители врачи. Посоветуй, какую таблетку принять, когда ты совершенно не врач, и у тебя другая профессия.
0: Ну, вообще обратиться к врачу.
1: Светлана. Насколько уместно, корректно антипрививочникам приводить аналогию, что пандемия – это война людей с вирусом, и каждый антипрививочник встает на сторону врага?
0: Ну, в принципе, да.
1: Андрей, были ли в вашей практике мифы, в которые вы верили, но потом поняли, что заблуждались?
0: На самом деле был связанный с определенным возбудителем при одной инфекции, но это не сильно, скажем так. Я вот кардинально не переобувался.
1: Виктор, один мой знакомый утверждает, что гельминты живут в разных органах человека и с определенной периодичностью выходят в кишечник, чтобы там размножаться. Скажите, пожалуйста, что думает об этом наука?
0: Желательно обратиться к психиатру и полечить тревожность.
1: Владимир, существует ли вероятность получить боррелиоз, гельминтоз от ручки двери, если взяться за нее после зараженного?
0: Лечим тревожность.
1: Елена, при поездке в экзотическую страну стоит делать специальные прививки?
0: Конечно.
1: Роман, какие паразиты наиболее легко проникают в организм, от каких сложнее всего избавиться, от каких и быстрее всего избавиться от наиболее распространенных паразитов?
0: Как быстрее? Односложно не ответить. Это такой очень большой вопрос.
1: Ладно. Имри Ач. Оказывает ли бактерия какое-то негативное воздействие на организм клещей?
0: Нет. Это носительство.
1: Юлия, правда, чтобы заразить человека, клещ должен быть присосавшимся 36 часов?
0: Нет. Может быть и раньше.
1: Алиса, а что насчет гигиенической теории? Слышала, что некоторые виды паразитов специально подсаживают человеку для лечения.
0: Ну, такие теории, конечно, есть. Это не совсем гигиеническая теория. Ну, пока это, опять же, в рамках эксперимента.
1: Так, время у нас вышло, да? 13 вопросов пока. За сегодня это рекорд. А мы переходим к вопросам из зала. И я прошу дать микрофон... Вот там вот машет кто-то чем-то. Дайте, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь.
4: Здравствуйте, Екатерина, город Тула. Интересный вопрос. Нам в школе всем рассказывали про печеночных сосальщиков, промежуточных хозяин, речной прудовик. Часто ли сейчас встречаются такие паразиты? И что же тогда с бедными людьми, которые купаются в реке Ганг, как они до сих пор в Индии живы тогда остались? Ну, это, понятно, карри и прочее, острая пища, но это действительно им помогает?
0: Значит, по поводу печеночных сосальщиков, так вот это о том, что я говорил, эндемичные. Это трематоды, это Обский бассейн, это аписторхи, это, собственно говоря, гельминтоз, он есть. И про что я еще не сказал, да, почему очень сложно у нас сейчас заразиться гельминтозом? Потому что для гельминтоза очень важна вот именно вот эта вся цепочка с чередованием промежуточного хозяина, потом попаданием яиц во внешнюю среду, они должны определенным образом инкубироваться, потом окончательный хозяин. Опять же, для большинства гельминтозов человек чаще всего это тупиковая ветвь. А вы понимаете, что гельминт, ему же надо развиваться, он же как бы должен пройти свой цикл, выбросить яйца опять, эти яйца да, опять должны попасть в этого прудовика еще куда-то. Вот, поэтому по поводу Индии, ну там, конечно, больше кишечные инфекции преобладают, чем паразитозы, но там есть свои, да, гельминты, которые через воду передаются, поэтому нет, они болеют тоже. И опять же, для разных регионов Африки и Азии существуют свои эндемики, где там и шистосомы, и прочее, поэтому ну, там очень большая тема для разговора.
1: Вопрос от Андрея из Архангельска. У населения пользуется большой популярностью настойка полыни от глистных инвазий. Оказывает ли она какой-то реальный эффект?
0: Но она может быть и токсичной, и на самом деле исследований по ее эффективности не проводилось. Поэтому настоек разных много, там и грибами лечат, и чем только не лечат. На самом деле это все не традиционная медицина.
1: Так, прошу, вот там рука. Дайте, пожалуйста, микрофончик.
5: Добрый день, Ксения, Москва. Вопрос по поводу онкологии и связи с вирусом. Много есть статей, мнений относительно, например, детей Африки, которые заболевают лимфомой Бёркита и назофарингеальной карциномой. Очень часто выявляется у них тот самый пресловутый Эпштейн-Бар. Скажите, пожалуйста, это вирус вызывает такие виды раков?
0: Так, тут надо что понимать, спасибо за вопрос. Да, вирус может быть триггером, да, любого заболевания. Вирусы могут быть триггером и различных аутоиммунных процессов и онкологии. И в частности, да, для вируса Эпштейна-Барр доказана определенная способность вызывать это все. Но для этого нужен определенный генотип, и это все-таки вот африканский континент. Этот генотип позволяет им выживать. Они, у них есть определенная поломка, они не заболевают, в отличие от нас, малярией. Но зато вот они болеют лимфомой Беркета. Вот. И опять же, достоверно известно, что вирус Эпштейна-Барр вызывает онкологические проблемы у ВИЧ-инфицированных. Вот. Но это не значит, что сам вирус нужно лечить. Вот тут еще есть одна очень большая когнитивное такое заблуждение, что если вирус явился причиной, триггером, да, какого-то процесса аутоиммунного и онкологического, что мы этот вот вирус полечим чем-то противовирусным, да, и у нас все пройдет. Нет, не пройдет. Вирус побыл, сделал свое, и все, как говорится, заснул или там вообще полностью эвакуировался, как вирус кори. Вот. И надо лечить то, что есть на самом деле. Тем более эффективных противовирусных препаратов действует подавляющих репликацию вируса Эпштейна-Барр до сих пор не изобретено. Будет Нобелевская премия, наверное, тому, кто изобретет.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Правда ли, что через токсоплазму котики управляют человечеством?
0: Ой. На самом деле риск инфицироваться токсоплазмой, если уж говорить про эту инвазию, это намного больше у тех, кто ест сырое мясо, пробует фарш на соль и кто любит карпаччо и прочий тартар. Вот. Поэтому основной путь передачи токсоплазмы – это все-таки сырое мясо, и кошки тут ни при чем. А от кошки очень сложно заразиться токсоплазмозом. Это должна быть молодая кошка, которая вот прямо должна иметь острую активную инфекцию, и вы за ней эту фекалии убираете и поедаете. Поэтому ну, это такое.
1: Никогда
0: очень...
1: так не делайте. Вот там в самых задних рядах огонек горит. Дайте, пожалуйста, туда микрофон.
6: Здравствуйте. Юлия, Москва. Спасибо вам за тему интересную и рассказ. У меня вопрос такой. Есть точка зрения, что легкий пофигизм и умеренное несоблюдение гигиены – это даже хорошо, если нет иммунодефицита. Но там, как летом в деревне, котика обнять, у собаки что-то из миски съесть, огурец помыть в бочке для полива и прочие радости, и только здоровее возвращаешься. Что вы об этом думаете?
0: Ну, собственно говоря, это вот вы описали гигиеническую теорию, да, больше грязи, шире морда, что называется. Да, на самом деле Гигиеническая теория и доказательств этому много гласит о том, что да, если вы, собственно говоря, плохо убираете, там, валяетесь в грязи, вы, ваши, особенно в отношении детей, да, то есть иммунная система ребенка должна работать, иммунная система ребенка должна сталкиваться с определенным количеством бактерий, вирусов различных простейших, да, и вырабатывать к ним антитела. Если вы этого ребенка держите в стерильной квартире под колпаком, все моете с хлоркой каждый день, сдуваете пылинки и начинаете биться в истерике, когда действительно ребенок там облизал подошву ботинка, иммунная система этого ребенка начинает простаивать. Я думаю, это вот можно как раз к Ольге, как к аллергологу, обратиться с этими вопросами, она поточнее расскажет, я так на пальцах объясняю. И иммунная система переключается с так называемого Т1-хелперного на Т2-хелперный механизм, если я не ошибаюсь в памяти, работы, и возникают как раз аллергические реакции. Поэтому как раз дети-аллергики – это те дети, которые вот были под колпаком, где все мылось хлоркой и где, не дай бог, какая-то грязь там и просто вот… Но это, опять же, это же в отношении родителей обсессивно-компульсивное расстройство, вот когда вот постоянно все моется, убирается, 10 раз протирается. Поэтому эта теория, это хорошая теория, она в разумных пределах. Это не значит, что надо землю сейчас идти есть на улицу, но она работает.
1: Вопрос от нашего зрителя Карла Августа Аванти. Игнорируют ли персоны, уверенные в том, что получили инфекцию от представителей других видов, кошки, собаки, насекомые, опасность заразиться от своих сородичей чаще, чем среднестатистические граждане? Такой вот.
0: А что там вначале было, что-то я...
1: То есть, видимо, вот они уверены, что получили инфекцию от всяких других видов, видимо, а вот игнорируют ли они чаще опасность заразиться от своих сородичей, видимо, от других людей?
0: Ну, все мы, в принципе, кажется... основной источник все-таки инфекции для человека – это человек на самом деле. Это мы видим и в отношении кишечных инфекций, и в отношении того же там коронавируса и прочего. Потому что те же кишечные инфекции – основной путь передачи все-таки фекально-оральный, и это так называемая большая часть – это антропоноза, то есть инфекция, характерная для человека. Поэтому кошки, собаки дома, они, в принципе, не сильно виноваты. Есть определенные варианты, да, если уж говорить про начало нашего беседы, если вы дома держите, там, например, черепаху или каких-то рептилий, они являются носителем редких сальмонелл. Но я не думаю, что вы, опять же, их фекалии прямо в пищу употребляете, поэтому, ну, мойте руки и все.
1: Вот там вот я вижу, кто-то хочет задать вопрос. Да, дайте, пожалуйста, микрофон.
7: Спасибо. Меня зовут Михаил. Скажите, пожалуйста, говорили, что кладбище есть от менингита, а от бешенства встречается сейчас или нет в Москве и в России в целом?
0: Бешенство в Москве я не могу сказать, не было последнее время. В России бешенство встречается регулярно. И в прошлом году ребенок погиб, по-моему, и бешенство, и столбняк бывает. И эта инфекция довольно актуальна сейчас. Ну, не так прямо повально распространена, но есть, поэтому единственная профилактика, опять же, это активно-пассивная иммунизация.
1: Давайте на балкон дадим микрофон. Что-то вот балкон у нас помалкивает.
8: Здравствуйте, меня зовут Рустам, Москва. Такой вопрос по отношению к паразитам. Что все-таки лучше, токсичное лечение или оставить как есть, пусть будут?
0: Нет, если паразитоз доказан, мы его лечим, но его надо доказать. Лечение не такое токсичное, от лечения, конечно, никто не умрет. А токсичное лечение, когда оно, собственно говоря, не по делу проводится. Поэтому многие паразитозы вызывают довольно выраженные проблемы, и тот же апистархоз тяжело течет. Я думаю, кто из там, Новосибирска знает эту инфекцию хорошо. И трихинеллез течет довольно тяжело. Поэтому, конечно, паразитоз мы лечим, но этот паразитоз нужно доказать. Это не должен быть какой-то мнимый паразитоз. Паразитоз, когда вы сходили к какому-нибудь там доктору интегративной медицины, он сказал, что вот, пейте мои БАДы, у вас там антипаразитарный протокол, кандида, дырки в кишечнике и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому тут тоже надо отделять мух от котлет.
1: Вопрос от Александра из Новосибирска. Один мой знакомый где-то вычитал про страшных паразитов, которые плодятся в мозгу и вызывают болезнь цистицеркоз. И теперь отказывается брать любую еду руками. Есть ли у его страха научные основания?
0: Нет, ну тут надо опять же работать с тревогой, обсессивно-компульсивным расстройством, раз. Цистициркоз есть, и такая инфекция есть. Это вариант течения инфекции, вызываемой свиным цепнем, когда человек оказывается не окончательным хозяином, и в нем растет вот эта длинная 20-метровая лента постепенно, да, с члениками, а когда он оказывается промежуточным хозяином как раз, и когда яйца начинают распространяться по различным органам и попадают в головной мозг, действительно такая инфекция есть, она редко встречается, она описана. Но для того, чтобы заразиться, опять же, цистициркозом, надо работать, это свиной цепень, это сельское хозяйство. Это надо иметь свою свиноводческую ферму и за этими свиньями, грубо говоря, там убирать. То есть, если приходит пациент, который вот это все рассказывает, то да. Если вы живете в городе, в квартире и там раз в месяц выезжаете на дачу, то нет, конечно.
1: Сейчас вам предстоит выбрать лучший вопрос. Есть у вас идеи? Кому достанется книга «Доктор, я умираю»? Издательство «Питер».
0: Можно еще раз вспомнить, потому что вопросов было много. Вопросов у меня после ковида память плохая.
1: Итак, слушайте, значит, про самую страшную или обычную болезнь, необычную. Значит, про поводу настойки полыни, про токсоплазму и котиков, значит, про часто ли сейчас встречается печеночный сосальщик, про онкологию и вирусы, про пофигизм по отношению к гигиене, о бешенстве, про печеночного, про лечение паразитоза вот этого какого-то жуткого.
0: Вот, с точки зрения здравого смысла, наверное, вопрос про гигиеническую теорию.
1: Вопрос, автор вопроса про гигиеническую теорию получает книгу «Доктор, я умираю», издательство «Питер». Давайте посмотрим, как оценили вредного оппонента наши зрители. Интересный собеседник. Интересный собеседник, согласен. Значит, вам тогда от нас подарки. Пингвин Эпитек от студии 3D-печати Павла Краснова. Набор сувениров от gen.ru. Диплом в металле. Деревянный блокнот от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Геда Калор». На экране сейчас должна появиться картинка нашей художницы Юлии Родиной. Вот она. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
9: И, естественно, с отрывом победил миф о том, что масоны – это мировое тайное правительство.
1: Куда подавать заявку на вступление в масонство и как не ошибиться при выборе ложи?

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Конечно, за время эволюции каких только жизненных форм удивительных не создавала природа и эволюция. Перечислять довольно трудно, потому что масса разнообразных жизненных форм. Но особняком, мне кажется, среди современных животных стоят такие существа, как ленивцы. Они не похожи ни на кого, их даже сравнить ни с кем нельзя. Если мы в каких-то других группах, допустим, можем сравнивать животных, причем из разных групп они принимают одинаковый облик, то есть одинаковую похожую жизненную форму, ну, скажем, какие-нибудь броненосцы, на них похожи панголины, ну, если ободрать и тех, и других, снять панцирь, они будут похожи на муравьедов по жизненной форме, согласитесь, и силуэт похожий, образ жизни похожий. Ленивцы. На кого похожи ленивцы? Существо, которое висит вниз головой, у которого перестроена физиология таким образом, что оно идеально соответствует вот этому образу жизни. Первое, что вспоминается, глядя на ленивца, он висит вниз головой, и он очень медленный. Вот об этом удивительном существе мы будем говорить с Алексеем Александровичем Масаловым, кандидатом биологических наук. Привет, Алексей Александрович.
2: Здравствуйте, Иван Игоревич.
1: Доцентом, между прочим, педагогического университета.
2: Совершенно верно. Ленивцы действительно, совершенно правильно сказали, вот действительно сложно найти животное, которое было бы на него похоже. Действительно, это абсолютно особняком, вот эти две группы ленивцев, двупалые, так называемые, или трёхпалые ленивцы, и это животное, которое максимально адаптировано к очень специфическому образу жизни, который сложно себе даже представить. Вроде как, с одной стороны, в эволюции млекопитающих вообще шла по увеличению их подвижности, то есть вообще млекопитающие, так сказать, достаточно подвижные организмы, и, так сказать, их прогрессивность, их эволюция заключалась именно в увеличении подвижности, в том, что они быстрее бегали, там, лучше прыгали,
1: лучше координировано
2: это движение, то у ленивца как бы абсолютный вариант обратный. То есть это животное, которое нашло себе нишу в уменьшении подвижности, я бы сказал, его полной минимизации этой подвижности.
1: Да, мне тут вспомнился такой вот случай как бы регресса, хотя говорят, что в эволюции не бывает регресса, но в обывательском смысле регресса, когда бывшее достаточно подвижное существо, да, эволюционировало в абсолютно сидячее, да, это асцидии, допустим, из хордовых, да, у них были стадии подвижные, насколько я
2: помню. Ну, это стадии подвижные, да, которые позволяют им расселяться, поэтому да, сохраняется эта стадия.
1: Ну, да, на стадии их жизненного цикла, но изначально их предки вообще были подвижны.
2: Ну, вот здесь вот с ленивцами ситуация тоже, нельзя сказать, что это регресс, но это адаптация к очень вот такой специфической экологической нише.
1: А тут я задам вопрос, вы хотя отмахнулись так вот в предварительной беседе от этого, значит, не будем мы говорить с вами про палеонтологию, а как не говорить-то? Вот если у нас половина ленивцев вымерших, они ходили на двух ногах, вообще были гигантами, и ходили по земле, то есть не на двух ногах, я извиняюсь, на четырех ногах были гигантами, почему сказал на двух ногах, вспомнилось, как реконструкция, они были приспособлены к тому, чтобы встать-таки на задние лапы и, значит, ободрать листву с дерева близлежащего.
2: Ну да, это такая классическая реконструкция, вот мегатериях, да, которая опирается на дерево, он стоит на двух ногах, и одной, значит, лапой придерживает дерево, другое его обдирает.
1: Причем я должен сакцентировать внимание на той фразе, которую вы тоже элегантно обошли, о том, что есть две группы ленивцев. Причем они развивались совершенно параллельно от разных предковых форм.
2: Совершенно
1: верно.
2: То есть
1: они к одному и тому же пришли одним или разными путями, но предки у них были тоже, видимо, наземные, правильно?
2: Совершенно верно. Ну, естественно, у ленивцев были предки наземные.
1: Здоровяки.
2: И, ну, тут вот, на самом деле, тоже есть большой вопрос. Насколько в то же самое время, когда существовали гигантские или сухопутные ленивцы, не существовали ли и древесные ленивцы, как бы, ну, близкие к ним, но только занявшие древесный образ жизни.
1: Ну, может, ведущие, существовали.
2: Ну, скорее всего, существовали. Просто гигантские ленивцы наземные потом вымирают.
1: И, вы мне запретили вспоминать плавающих ленивцев, а их вспомнил.
2: Естественно, были еще и плавающие ленивцы, которые вели такой прибрежный образ жизни.
1: А-ля морская игуана.
2: Совершенно верно. Именно а-ля морская игуана, там тоже даже дискутируется, насколько он вообще был покрыт шерстью, которую у современных ленивцев вообще чрезвычайно интересно.
1: Ну, не перьями точно, но, может быть, он потерял...
2: Может быть, он терял что-то шерстяной покров, точно так же, как, например, там те же самые гиппопотамы. гипопотамы, там дюгони, в общем, любые водные формы.
1: Тут, давайте корректно, не совсем терял, а он у него до определенного...
2: Трансформировался, да, скажем так, трансформировался, совершенно верно. И наземные ленивцы вымирают, и, кстати говоря, если мы вспомним, опять-таки, грехи человечества, то считается, что ряд наземных ленивцев вымерли, в том числе и по нашей с вами вине. Да. Ну, не по нашей персонально причем, с вами, Иван Игоревич, но по вине именно человечества.
1: Мы в ответе за всех.
2: За всех наших предков.
1: Да.
2: И считается, что некоторые ленивцы были просто-напросто истреблены уже в историческое время, когда в Южную и Центральную Америку проникает Homo sapiens, и уже непосредственно индейцы.
1: 5000 лет назад, да, самая крайняя цифра существования гигантского ленивца, мегатерии, если я не ошибаюсь.
2: Ну, тут нет? Другой вид. Мегатерий, он был более крупный и вымер несколько раньше.
1: Раньше,
2: 12 тысяч. Да, это мелодоны, которые...
1: Мелодоны, которые... Точно, в Патагонии, да?
2: Совершенно верно, которые дожили вот до этого момента, и мало того, что даже считается, что, возможно, они были первыми животными, которых
1: домашними.
2: Можно... Ну, домашними их сложно назвать, но, скажем, которых содержали.
1: Ну, для... заперли в пещере.
2: Да, заперли в пещере, кидая сено, а потом его поедая потихонечку.
1: Да.
2: Но, так или иначе, вот эта мегафауна североамериканская, центральноамериканская и южноамериканская, она вымирает, и в конечном итоге на сегодняшний день мы имеем вот эти две группы ленивцев, двухпалые и трехпалые, которые...
1: Они пришли независимо
2: к одному и тому же образу жизни.
1: И, мало того, во многом сходному анатомическому строению, если не идентичному, да?
2: Ну, насчет идентичного, наверное, нет, там есть, конечно, определенные отличия, но в целом вот это занятие этой экологической ниши малоподвижного, висящего вниз спиной животного, которое очень медленно перемещается по ветвям деревьев и питается чрезвычайно низкокалорийной пищей, которую, в общем-то, другие животные просто-напросто даже практически не поедают.
1: Может быть, жесткие
2: листовые пластинки вот этих вот различных южноамериканских растений. И действительно, вот, кстати говоря, тоже с вами полностью согласен, удивительно, и двупалые ленивцы, и трёхпалые ленивцы почему-то очень любят цикропию. Цикропия – это очень широко распространенное в Южной Америке дерево, которое имеет крупную листовую пластинку, ну, там, до, там, 50 сантиметров она может быть в поперечнике. Ну, немножко напоминает ладонь человека, так широко расставленную пальцами.
1: Но никто не хотел есть эту цикропию, вот ленивцы приспособились.
2: Но при этом нужно сказать, что ленивцы поедают, естественно, не только цикропию, просто цикропию...
1: Да,
2: цикропию очень...
1: Были исследования интересные по спектру питания.
2: Достаточно широкие, но цикропию они любят все, и двупалые, и трёхпалые, и ленивцы.
1: Да.
2: Но дело в том, что вот этот рацион, он вообще на самом деле сразу накладывает очень большое там ограничение. Вот этот рацион, который связан с питанием низкокалорийной пищи. Это листовые пластинки, это, допустим, трава, они накладывают жесткие ограничения на строение пищеварительной системы.
1: Да, но вот прежде чем мы перейдем к анатомическим деталям каким-то, да, ну вот давайте начнем с чисто визуального, да, описания, как это делали натуралисты прошлого. Вот мы видим некое существо, которое... Ну, крайне медленно перемещаются, если не перемещаются. Ну и придется мне в воспоминания пуститься уже после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что тропический дождевой лес или сельва, растительный покров жарких и влажных тропиков, имеет весьма необычную ярусную структуру, причем растения самого верхнего яруса образуют сплошной полог на высоте около 60 метров, затеняющие деревья более низких ярусов. Именно поэтому в сельве практически нет низкорослых деревьев и кустарников. В бассейне реки Амазонки преобладают именно такие леса.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Алексеем Александровичем Масоловым, а мы с ним говорим о ленивцах. Так вот, первое, что бросается в глаза, из чего начинали когда-то описывать их натуралисты прошлого, это их медлительность колоссальная. Они настолько медлительны, когда мы снимали их в зоопарке, если вы помните, то... снять их физически, вот если он не хочет двигаться по каким-то причинам, а он не хочет двигаться большую часть времени, ну, просто вот показывать нечего, застывшая какая-то форма. К чему веду этот разговор? В Южной Америке навалом разных хищников всевозможных. Тут и ягуары, которые могут залезать на дерево, да, вы скажете, что ягуары все-таки они более водные, что ли, хищники, околоводные, полуводные. Но есть же еще гарпии всевозможные, да, птички ваши вот любимые пернатые, которые просто могут, на мой взгляд, моментально истребить этих вот малоподвижных животных. Ну, а раньше что, не было врагов у них, что ли? Ведь мы же не должны рассматривать вот эту жизнь, вот картину мира. И главное, что мы не должны рассматривать адаптации животных как вот нечто застывшее, да? В любой адаптации есть корень. Как они могли эволюционировать вот в тех условиях, когда огромное количество всевозможных хищников населяло Южную и Центральную Америку? Почему их не съели?
2: Мы уже говорили неоднократно о том, что здесь действует как бы комплекс каких-то факторов, к которому животное приспосабливается, и приспосабливается как бы по каждому этому фактору, неким таким каналам, которые, конечно, формируют вот тот самый внешний облик и поведенческие стереотипы этого животного. Так вот, если мы будем говорить о ленивцах, то здесь все опять-таки взаимосвязано. Если мы говорим о достаточно низкокалорийной диете, но при этом этих листьев много, и на них никто не претендует. Пожалуйста, ешь, не хочу. Значит, с одной стороны, это снижает подвижность, потому что эти листья нужно потратить колоссальную энергию, чтобы их переварить. Но они есть всегда.
1: То есть пришел и ешь.
2: Пришел и ешь. Даже ну, можно
1: как,
2: никуда.
1: Как по грибы. Пошел, упал на поляну.
2: Это если их много.
1: Да, если их много.
2: Да, здесь то же самое. Залез на ветку и виси на этой ветке, и ешь эту цикропию. Да. Естественно, что вот такая низкокалорийная диета ведет к тому, что достаточно низкий уровень метаболизма. Низкий уровень метаболизма, низкая подвижность. Низкая подвижность, естественно, животное очень часто висит практически в замершем состоянии, как вы совершенно правильно сказали. А что означает.
1: И переваривает.
2: А что означает замирание? Это на самом деле выпадение из вот этого самого информационных каналов, которые очень хорошо воспринимаются хищниками. Один из самых ключевых компонентов, так сказать, защиты любого животного от нападения хищника – это замереть. Вот ты замер, все моментально.
1: Ты слился.
2: Слился с окружающей средой, и хищник тебя, так сказать, пропускает. Если ты двинулся, хищник сразу моментально реагирует на движение. У хищника всегда глаза заточены на реакцию на движение. Поэтому замирание – самый первый и самый важный способ защиты.
1: Замирание, затаивание.
2: Затаивание, совершенно верно. И ленивцы за счет своей вот этой низкой подвижности…
1: Да, давайте вспомним просто, чтобы примеры были понятны, что это абсолютно распространенная такая весьма эффективно работающая тактика. Ну вот саванна африканская, где хищников просто чуть ли не столько же, сколько жертв, и тем не менее затаиваются, когда новорожденные детеныши всевозможных антилоп, да, большое количество из них выживает, их не видят просто. Хищники, первое, что они делают, это затаиваются. И оборонительное поведение очень многих животных – это затаивание. И крошечные, размером чуть больше фокстерьера, разные там дик-дики, которые живут среди львов в 200 метров, казалось бы, да, не видят, потому что они стоят тихонько в себе в кустах и посматривают там за окружающей обстановкой.
2: Стоит им только побежать, да. Хищник его сразу моментально фиксирует. Да. И вот у ленивцев, вероятно, вот эта история, она именно с этим и связана. То есть их способность к выживанию, она обеспечивается, как ни странно, не способностью убежать, да, а именно затаиться и так, что его становится просто-напросто не видно. Этому, кстати говоря, способствует тому, что у некоторых ленивцев еще формируется очень специфическая, ну, практически не встречающаяся у млекопитающих, у других способность создавать в своей шерсти, если хотите, целую экосистему. Да. Потому что они же живут симбиотическими водорослями, да. Водоросли живут непосредственно в их шерсти, придают их шерсти зеленоватый оттенок, и у некоторых видов этот зеленоватый оттенок, ну, позволяет им вообще полностью слиться с окружающей средой.
1: Но кроме водорослей, там еще и личинки различных бабочек поселяются.
2: И да? Жуков, кстати, и жуков, да. Там, я говорю, там целая, на самом деле, экосистема, потому что есть продуцент вот это непосредственно водоросли, и там и жуки, и бабочки, и там насчитывается что-то около до десятка видов различных, ну, насекомых. Они просто живут в этом ленивце и, в общем, не мешают ему.
1: Ну, это экосистема уже сложившаяся.
2: Да, совершенно верно.
1: Более того, они ему даже помогают, потому что я где-то прочитал исследование, что он слизывает эти водоросли время от времени, то есть он добирает еще вот водоросли и то, что в них живет.
2: Да, естественно, то есть белковый компонент необходим, поэтому да. Они добирают это вот именно на
1: куколками и рожками.
2: Вот этот белковый пауками, компонент. Там... Так мало того, что эти насекомые, они же еще, как правило, откладывают яйца в фекалии ленивцев, которые располагаются под тем же самым деревом, на которых этот ленивец живет. В общем, получается, это такая достаточно замкнутая система вот этого сообщения между жизнью, которая идет в шерсти ленивцев, и, значит, окружающей средой. Плюс к этому сама шерсть ленивцев, она тоже уникальна, это, наверное, вошло там во все школьные учебники, она растет, в общем, не так, как у всех остальных животных, не от головы к ногам, а, в общем, наоборот.
1: В другую сторону.
2: В другую сторону,
1: чтобы
2: да.
1: Вода стекала.
2: Совершенно верно, но это потому, что, опять-таки, ленивец висит на ветке дерева, прочно заякорившись вот этими своими либо двумя, либо тремя серповидными когтями, которые, кстати говоря, по всей вероятности, ему достались как раз от вот тех самых наземных предков, которые при помощи этих серповидных когтей, в общем, достаточно эффективно защищались от хищников в свое время.
1: Ну, я должен сказать, что действительно он ленивец-то ленивец, но когда надо махнуть вот этой когтистой лапой, он делает очень быстро, что еще Дарил описывал. Ну, и я неоднократно в этом убеждался сам. Они достаточно быстро машут этими руками.
2: Да, поэтому, если учесть, что когти-то, в общем, достаточно крупные, да, и заостренные,
1: а еще они кусаются очень.
2: Естественно, что они могут этими когтями достаточно серьезно нанести ранение нападающему хищнику. Но вот если говорить о кусаться, то с кусанием тут несколько тоже есть у ленивцев некоторая напряженка. Дело в том, что... То есть они, наверное, кусаются.
1: Очень кусаются.
2: Очень кусаются. Но при этом ленивцы, если мы с вами вспомним, они относятся к группе неполнозубых.
1: Да.
2: То есть у них неполный комплект зубов, это само собой. Так мало того, что у них еще зубы не имеют корней, и они еще, ко всему прочему, не покрыты эмалью, как у остальных...
1: Поэтому они страшного вида.
2: Млекопитающих. Да, и за счет того, что они питаются беспрерывно листвой, то в жизни у этих ленивцев... Они абсолютно черного цвета еще, ко всему прочему. Выглядят они как будто всем срочно к стоматологу. У всех как будто кариес. Но это на самом деле не кариес, действительно, у всех у ленивцев черные зубы. При этом клыки и резцы у ленивцев отсутствуют. И у них остаются только вот непосредственно коренные зубы, и кусаются они именно этими коренными зубами.
1: Они острые.
2: Естественно, почему бы и нет? Они же должны все-таки эту циклопию каким-то образом перерабатывать.
1: Ну да.
2: Они должны скусывать.
1: И надкусывать.
2: Надкусывать, да, они должны все-таки что-то с ней делать. Поэтому вот эта ситуация с ленивцами, с их питанием, она, конечно, очень интересна. Но вот хорошо, ленивец всю эту циклопию он понадкусал, и да. А дальше ему нужно все вот это вот богачество, что-то с ним сделать.
1: Ну, судя по всему, он и особо и не жует.
2: Да, ну, очень точно так же, как...
1: Не как корова.
2: Я бы сказал, даже корова все-таки...
1: Туда-обратно не гоняет.
2: Нет, он не гоняет, как корова, но при этом у нее тоже есть специфические особенности пищеварительной системы, которые отчасти делают его похожими на растительноядных жвачных животных.
1: Но об этом мы поговорим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что около 60% всех дождевых лесов Земли приходится на бассейн реки Амазонки? Важной особенностью амазонской сельвы является тот факт, что в сезон дождей Амазонка, ее большие и малые притоки разливаются, затапливая огромные площади земной поверхности.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы беседуем о том, как устроен ленивец, с Алексеем Александровичем Масаловым. Мы говорим, что вот эти две группы, трехпалые и двухпалые ленивцы, устроены примерно одинаково, да, и поэтому, когда мы рассказываем про их анатомию, мы можем некое такое кардинальное, что ли, да?
2: Там, если мы посмотрим на их отличия, то понятно, что есть отличия в количестве когтей на передних конечностях,
1: да.
2: Ну, поэтому двупалые, трёхпалые. Да, они еще отличаются количеством шейных позвонков, потому что это тоже, кстати говоря, одна из интересных особенностей, то, что у большинства, подавляющего большинства млекопитающих, 7 шейных позвонков, в то время как, если мы, скажем, будем смотреть на тех самых ленивцев, это один из немногих примеров, у которых может быть другое количество шейных позвонков. Ну, например, у двухпалых может 6, у трехпалых может быть 8 или даже 9 шейных позвонков. То есть здесь есть такая определенная вариабельность. Ну, кстати говоря, вот это удлинение шеи, оно, возможно, связано опять-таки с потребностью того, что нужно дотянуться до той же самой циклопии. Ну, просто она длинная, и нужно, не сходя с места, допустим, объесть еще какой-то кусочек.
1: А руками они держатся.
2: А руками они держатся, да, совершенно верно. И вот дальше мы как раз и говорили о том, что после того, как эти листья попадают в пищеварительную систему, они должны каким-то образом усвоиться. А это процесс, на самом деле, нетривиальный. И среди животных мы можем, наверное, назвать несколько групп, которые с этим процессом справляются. Ну, прежде всего, это, конечно, жвачные млекопитающие, у которых есть абсолютно колоссальный четырехкамерный желудок. Ну, грамотнее, конечно, говорить, двухкамерный желудок и два еще, так сказать, преддверия к нему существуют, который позволяет путем сложного перегонения вот этой травы, низкокалорийной, туда-обратно создать возможность получения из нее вот той самой энергии. Мы можем даже вспомнить, например, птицу гацин, которая тоже питается той же самой листвой, кстати говоря, что и ленивцы, и живет там же, где и ленивцы, в Южной Америке. Там она не может себе позволить многокамерный желудок, поэтому у нее происходит все это пищеварение в зобу.
1: А я еще вспомню, что тех, у кого нет зоба и многокамерного желудка, например, зайцы и те же самые приматы, слоны, они вынуждены делать что? Они вынуждены питаться собственными фекалиями время от времени.
2: Потому что у них есть слепая кишка, где как раз и находятся вот эти самые бродильные бактерии, ну, так условно их назовем, да, которые позволяют им вот эту всю растительную массу доперерабатывать.
1: Доперерабатывать.
2: И дальше для того, чтобы вот это все, так сказать, получить, приходится продуцировать два типа помета, один, который потом заглатывается, а другой, который остается.
1: Да.
2: У ленивцев ситуация другая. У них все-таки ближе ситуация с коровами, потому что они в процессе эволюции для переваривания вот этой низкокалорийной массы у них сформировался многокамерный желудок. Правда, он сформировался без вот этого дополнительного возврата в ротовую полость для дополнительного пережевывания жвачки. То есть ленивец проглотил, и дальше вот этих бродильных камерах, которые располагаются в их колоссальном абсолютно по размеру многокамерном желудке, происходит вот уже дальнейшее сбраживание и дальнейшее переваривание вот этой вот биомассы. Причем скорость этого переваривания очень низкая. И отсюда и у ленивцев, и, в общем-то, температура тела непостоянная. Она может варьировать от 20 градусов Цельсия, тогда ленивец впадает в такое некое коматозное состояние, практически неподвижно, до, в норме до 35 градусов Цельсия. То есть она у него такая гуляет в зависимости от того, насколько он вообще там нуждается вот в каком-то уровне подвижности. Ну и если говорить о пищеварении, наверное, не нужно еще одна очень интересная особенность, что испражняется ленивец крайне редко, как правило, там раз в неделю. И для того, чтобы испражниться, ленивцу приходится все время спускаться с дерева, он испражняется, но обратно забирается на дерево. С чем это связано, ну, однозначно сложно ответить, но вот такая вот особенность закрепилась, вполне вероятно, это как раз в том числе и элемент поддержания вот этой вот экосистемы какой-нибудь,
1: ну, да,
2: которая существует.
1: Которая в нем существует и которая позволяет ему питаться.
2: Да, дополнительно получает этот белковое питание.
1: Тут вопрос, а вот когда Амазония затапливается, вот мы все видели кадры плывущих ленивцев, где он оставляет свой этот
2: Я думаю, что
1: или он терпит до тех пор, пока вода спадет?
2: Я думаю, что тут он, конечно, может прямо в воду, почему бы и нет.
1: Сходить, да.
2: Да, вот эти ленивцы великолепно плавают, для них это вообще не проблема.
1: Не все, кстати говоря.
2: По крайней мере, трёхпалы так очень хорошо.
1: Трёхпалы и не плавают.
2: Да, ну, значит, терпит.
1: Да, терпят, да. Они терпят.
2: Вот, но наличие вот этого громадного желудка, оно, естественно, вот моментально приводит к тому, что вот если мы посмотрим на конструкцию ленивца и представим себе, что он висит спиной вниз, сверху громадный желудок, и он давит этот желудок на все внутренние органы, которые есть у ленивца. И вот тут получается очень забавная ситуация, что расположение внутренних органов у ленивцев тоже происходит, так сказать, сильные изменения. В результате вот это вот давление желудка на внутренние органы происходит действительно смещение. То есть, как бы я сказал, разбегается селезенка и печень.
1: Ну
2: то
1: да, они разъезжаются.
2: Они разъезжаются в разные стороны, причем селезенка у ленивца вообще на другую сторону перебегает в отношении других млекопитающих. А печень, если, значит, ну, у человека и у остальных млекопитающих, она, в общем-то, соприкасается с брюшиной, то она сдвигается немного вверх, и в результате соприкосновения с брюшиной у печени ленивца не происходит. То есть само расположение внутренних органов минимизирует вот это давление крупного желудка на них.
1: На позвоночник.
2: Да, и таким образом остается только, пускай себе давит на позвоночник.
1: Понятно.
2: И этим ленивцы тоже оказываются чрезвычайно уникальны, и больше таких случаев среди современно существующих млекопитающих просто нету.
1: Понятно. Давайте немного поговорим вот о чем. Значит, они живут

0: бегут потом обниматься, какое-то у них взаимодействие тактильное, вот, и чистят друг другу шерсть. А ленивцу вообще нет никакой, просто нет необходимости вот в шерсти, на первый взгляд.
1: Ну, мне кажется, что у ленивцев шерсть, потому что она есть в этой группе млекопитающих, а ее, чтобы лишиться, действительно нужно какие-то очень серьезные эволюционные преобразования.
0: Ну, как вот у Талосарктоса.
1: Да, совершенно верно, вот,
0: который нырял.
1: Который нырял, который вел такой придонный образ жизни. А так она, естественно, выполняет у ленивца и функцию термоизоляции, а для ленивца это не так, в общем-то, и немаловажно, потому что с его вот этой вот изменчивой температурой, так что ему это все очень пригождается. А жир, который вы говорили, в общем-то, не так он сильно у ленивцев и формируется именно за счет низкого уровня метаболизма, да. И, в общем-то, малокалорийного питания.
0: Может, и потерял бы, да, если бы?
1: Ну, это сложно.
0: Но тогда бы он не был ленивцем.
1: Нет, и тогда бы у него не было бы вот тех самых маскирующих водорослей, которые позволяют ему, опять-таки, сливаться с окружающей средой и, в общем, выглядеть как какой-то нарост на дереве, если ему хочется спастись.
0: Ну, это был замечательный спич, потому что, дорогие радиослушатели, я делаю выводы. Вы помните, что в эфире с вами была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы говорили с Алексеем Александровичем Мусоловым, и мы выяснили, что ленивец, несмотря на свою парадоксальность, несмотря на парадоксальность строения, казалось бы, беззащитность идеально приспособлен к жизни в влажных тропических лесах. Его не видят хищники, он идеально утилизирует то, что ему дает природа, и более того, он научился сам выращивать в себе еду. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России. Всего вам доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Самое оживленное движение часто наблюдается в тупиках истории.
1: Не знаешь, кого ты спас, шляхтич? Меня зовут Богдан Зиновий Хмельницкий. Ей ставят коня так красиво на дыбы, актер Богдан Ступка, и ускакивает в титры. Раздается такая вот визитная карточка. И только ты собрался там схватиться на саблях, вот, а пойти в атаку с пикой, тут же какие-то 5 голых здоровенных мужиков непрерывно фигачат в какой-то барабан. У тебя есть сабля, сабли дело и реши. Господа депутаты, скажите народу, что Кошевой честный человек. Такой момент упустили в кино.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Огнем и мечом» с историком и писателем Климом Жуковым. Привет, Клим.
1: Привет, Кристина. Очень рад тебя видеть. Всем привет.
0: «Огнем и мечом» – историческая драма польского режиссера Ежи Гофмана. Сюжет фильма основан на первой части одноименной трилогии писателя Генрика Сенкевича. Фильм считается одним из самых дорогих в польском кинопроизводстве. На съемки было потрачено около 8 миллионов долларов. Чтобы решить вопрос с финансированием, Ежи Гофману пришлось заложить свое имущество и взять кредит в банке как частному лицу. Премьера картины «Огнем и мечом» состоялась 8 февраля 1999 года. За несколько недель проката фильм полностью окупился, начав приносить прибыль. В 1999 году на фестивале польского кино в Гдыне фильм «Огнем и мечом» удостоился наград за лучший монтаж, сценографию и творческую экранизацию. В том же году на фестивале польских фильмов в Чикаго картина получила приз зрительских симпатий. В 2000 году на Международном московском фестивале славянских и православных фильмов картина «Огнем и мечом» была объявлена фильмом-победителем. Песня «На два сердца» на слова Яцека Цыгана и музыку Кшесимира Дембского, прозвучавшая в фильме, в 2007 году была признана лучшей польской кинопесней 50-летия.
2: «Огнем и мечом» снимался в современной Польше, которая считает себя наследником Речи Посполитой. Насколько это ярко показано в фильме? Потому что фильм снимался в 90-е годы.
1: В 98-м году он снимался и в 99-м вышел, если не ошибаюсь. 20 лет назад уже, с ума сойти. Во-первых, конечно, очень здорово, что это снималось в Польше, потому что очень родные интерьеры, ландшафты и прочее. То есть прям вот видно конкретно, что это вот Польша. Это очень здорово. Это с одной стороны. С другой стороны, там же половина фильма происходит не в Польше. Даже не половина, а большая часть фильма происходит не в Польше. Она происходит в современной Украине, современной Белоруссии.
2: Угу. То, что ты про Чигирин, да, еще хотел рассказать?
1: Ну, в том числе,
2: что...
1: да. Чигирин — это же Украина. Короче говоря, это все были земли, захваченные, внимание, в разное время поляками или литовцами. Ну, в первую очередь, конечно, если мы говорим про эти земли, то изначально литовцами, захваченные силой. Ну, в широкий исторический промежуток между серединой 13 века и 15 веком. То есть это не польские земли вообще. Потому что нам все время кажется, исходя из польского фильма, что это что-то внутри Польши. Но это внутри Речи Посполитой, а не Польши. Польша, внимание, это коронные земли, которые включают в себя Великую Польшу, Малую Польшу, Мазовию, Силезию и так далее. И то не целиком. Короче говоря, вот есть коронные земли Польши, а есть присоединенные земли. И почти весь фильм происходит именно там, в присоединенных землях, которые к Польше никакого вообще отношения не имеют. Это же нужно понимать, откуда ноги растут. А ноги-то растут, естественно, непосредственно из книжки Генриха нашего дорогого Сенкевича, который писал в 80-е годы 19 века, находясь в составе Российской империи. И как настоящий, такой ярко выраженный, тем более тогда еще очень молодой польский националист, страшно переживающий за участь своего разделенного отечества, которое, как он помнил, вообще-то в 17 веке простиралось от Балтийского моря до Черного моря. И ему бы в его мечтах было бы неплохо, чтобы оно как-то снова, видимо, так повторилось, ну или, по крайней мере, чтобы люди не забывали, из какой великой страны они вообще происходят, как в 17 веке это было здорово. Это и читать смешно очень, и смотреть еще более смешно, потому что, прошу прощения, Сенкевич это писал за 100, там, 10 с лишним лет до выхода фильма. То есть он просто не понимал всю глубину трагедии, которая разверзлась вокруг Речи Посполитой в 17-18 веках. Но Е.Ж. Гофман-то в 20 веке, если бы постарался хоть что-нибудь почитать по этому поводу современное, он бы наверняка все понял. Однако нет.
2: То есть ты считаешь, что он плохо подготовился к съемкам?
1: Нет,
2: фильма?
1: Я считаю, что отлично подготовился к съемкам, но
2: к
1: он подготовился
2: части.
1: Как режиссер. Но как,
2: к исторической части.
1: К исторической, да. А вот как идеологическая часть, Е.Ж. Гофман, он же тоже был польский националист. Страшный совершенно польский националист. Ну, по крайней мере, в современном его издании. Он, конечно, не как Сенкевич, но тоже у него этот налет однозначно был.
2: Фильм начинается с освобождения главного героя Богдана Хмельницкого. И при этом Богдан Хмельницкий не скрывает своего имени, но, несмотря на это, пан Скшетуцкий его не узнает.
1: Он сказал: «Не знаешь, кого ты спас, шляхтич? Меня зовут Богдан Зиновий Хмельницкий». Ей ставит коня так красиво на дыбы актер Богдан Ступка и ускакивает в титры. Очень, очень хорошо.
2: Действительно ли имя Богдана Хмельницкого было настолько неизвестным к 1647 году?
1: То, что его не узнали по имени, это нормально совершенно, потому что сначала-то он представился хитро. Он сказал, что он Харунжий, казачий Харугви, Богдан герба Абданг. Это правда, потому что Хмельницкий носил именно этот герб, герб Абданг. Но это же польско-литовская геральдика, если быть точным, польская, где этих абданков было одновременно штук 100. И какой из них этот самый Богдан, Бог его знает. А то, что Ян Скшетузский, это по исходной книге Генриха Сенкевича, это вообще литовский, то есть по-нашему белорусский шляхтич. А Хмельницкий происходит, естественно, с территории современной Украины. То есть там расстояние большое, он его в лицо запросто мог не знать. А он сразу хитро не представился, кто он такой, на всякий случай. Поэтому то, что он его ни по имени, ни по лицу не узнал, совершенно нормально. Он не мог не слышать, кто такой Хмельницкий. Про Хмельницкого к этому времени слышали все. Ну, а Абданг, подумаешь, Абданг. Абданг — это всего лишь тип герба. Это буква W английская, в которую сверху воткнут крест. Они могли быть вот такого типа, самые-самые-самые разные модификации.
2: Конфликт Даниэля Чаплинского и Богдана Хмельницкого, в чем суть и как семейная трагедия повлияла на присоединение левобережной Украины, а впоследствии всей Украины к Российской империи?
1: Это вот та самая фактура истории, когда мы говорим, что роль личности в истории вторична, это правда, она вторична, но конкретное оформление тех или иных событий, конечно, зависит именно от людей и от их личных судеб. Вот именно это тот самый случай, потому что восстание, так или иначе, в Гетманщине, в казачьих областях и вообще шире на вот этой одной из Украин должно было произойти. И оно бы произошло, тем более, что оно было далеко не первое. Потому что крайнее недовольство вообще шляхетской и особенно магнатской политикой на этих землях было. И угнетение, в первую очередь экономическое, и проистекающее оттуда религиозное угнетение тоже было. Православное население Речи Посполитой, это, в общем, были люди даже не второго, а третьего сорта. И тем более, если это не шляхта мелкая, хотя бы мелкая. Крестьяне, казаки, это, в общем, люди были очень сильно не камильфотные люди. И должно было быть восстание, но так получилось, что Хмельницкий, видный деятель, прямо скажем, Речи Посполитой, который много воевал за Речь Посполитую, бывал в турецком плену за Речь Посполитую, и в конце концов оказался в ссоре со своим соседом Даниэлем Чаплинским. Даниэль Чаплинский в отсутствие Хмельницкого приехал в его хутор под Чигирином в Субботов, от речки Субы, которая там неподалеку протекала, увел его гражданскую жену, а когда сын попытался заступаться, он его, ну или он, или его подручные его избили, и он, видимо, умер после этого. Это точно неизвестно, просто вот после этих событий имя второго сына Хмельницкого из источников пропадает. Не факт, что он умер, но есть такая серьезная возможность. То есть он его первая жена к тому времени, Анна, умерла, своей смертью, а гражданскую супругу, с которой он не успел повенчаться, увезли. И насильно она была обручена с Чаплинским. То есть это такая была частная инициатива Чаплинского, которая, конечно, была воспринята как страшное ущемление собственного суверенитета Хмельницким. Он страшно обиделся. А кто бы не обиделся? И он обратился к королю Владиславу IV с жалобой. И король вынес это дело решать на сейм. А в сейме, видимо, к тому времени Чаплинский то ли уже заслал денег кому надо, воспользовавшись прибылями, полученными от этого мероприятия, то ли он просто был более весом, чем Хмельницкий. Словом, на сейме Хмельницкому вообще не дали никакой сатисфакции. А король, более того, сообщил, ну это, конечно, блинная несколько фраза, но она очень, очень в духе эпохи, поэтому я, в принципе, склонен ею оперировать. А именно, у тебя есть сабля, сабли дело и реши. И это отсылка к тому, что вот вся эта шляхта, а Хмельницкий, конечно, причислял к себя к шляхте, которая должна быть вровень с польской шляхтой, а у них была золотая вольность, а именно право на частную войну. Угу. То есть, если кто-то обидел шляхтича, шляхтич вообще имеет право вообще не обращаться в никакой суд, а решить дело лично. Ты хотел золотой вольности? Вот твоя золотая вольность. Разберись с Чаплинским сам. Естественно, Хмельницкий после такого захода, а учитывая, сколько он провоевал за короля Владислава, в том числе и против России во время Смоленской войны 1632-1634 года, которую Россия проиграла, естественно, обиделся. И он таким образом стал невольно, точнее говоря, невольно, а это не от его воли зависело, скажем так, точкой кристаллизации восстания, он же гетман. Естественно, восставшие стали апеллировать к нему, а теперь он был крайне недоволен и королем, и сеймом, и порядками в Речи Посполитой. Вот. И да, люди стали апеллировать к нему, и он эту апелляцию принял, таким образом возглавил восстание именно он.
2: А получается, его же обидели только не за счет семейных вот этих неурядиц, а еще там была какая-то история про 100 златых, ему за то, что он воевал, заплатили 100 златых, и это было
1: злотых.
2: Очень злотых.
1: Да. Ну, это, скажем так, была последняя капля, потому что любой...
2: Это уже было после?
1: Это была история с Чаплинским, это была последняя капля, она была вот финал вообще, то, что его переломило хребет его хрупкому терпению. Но, а повторюсь, это был, как бы это сказать, рутина жизни военной в то время, не до выплаты, потому что всегда кому-нибудь недоплачивали. Вообще всегда, вообще ни одного военного в Речи Посполитой, которого не кидали с жалованием. Кидали всех, просто потому, что, в общем, очень немаленькая, не сильно бедная Речь Посполитая, ну вот как Российская Федерация теперь, все время была внутри себя кому-нибудь должна, но решала, что да и бог с ним, мы прощаем себе эти долги. Ну подумаешь, воевал, и что теперь? То есть там жалования или вообще не выплачивали, или удерживали, это просто на постоянной основе происходило. Почему, я потом поговорю, когда мы, я надеюсь, коснемся комплектование войска, крылатых там гусар и всего остального. Там где-то у нас была такая тема.
2: А смотри, а первая победа Богдана Хмельницкого – это битва под Желтыми Водами.
1: Да.
2: А насколько тактика их ведения борьбы показана правильно в фильме?
1: Никак она не показана правильно, ну кроме того, что у них есть Вагенбург. То есть это вот гуляй город казачий, это специальные боевые вазы с установленными на них пушками, с стрелковыми гнездами. Это да, это правда. Хотя, конечно, немножко убого, чуть-чуть. Ну, в силу того, что, опять же, тут просто телеги показаны какие-то. А это были специально подготовленные вазы. То есть не просто так. Нельзя просто взять какие-то тележки, как в фильме, и сказать, что это будет наш гуляй-город. Нет, это должны быть специально подготовленные телеги, которые можно сцеплять друг с другом цепями, так, чтобы их нельзя было растащить. Со специальными усиленными бортами, в которых натурально прорезаны бойницы, чтобы можно было, причем из очень толстого дерева, чтобы пуля не пробивала, из ручного огнестрельного оружия, чтобы можно было из бойниц, как из крепости, вести огонь. с подъемными портами для пушек, в общем, специально подготовлены очень серьезные сооружения, которые изготавливались там по единому проекту и прочее, прочее. Вот это не показано, но намек-то это есть. В принципе, да, то есть лагерь так укрепляли, и это работало очень хорошо. Это казаки, естественно, это восприняли, я имею в виду запорожских казаков, конечно, потому что казаки были, где их только не было. Они восприняли эту идею, конечно, у Руси, России, потому что мы всегда выставляли свою пехоту на поле боя, еще там, с конца 15-го, середины 16 века, именно вот так за Гуляйгородом, за Вагенбургом, и неоднократно сражения выигрывали при помощи этого самого Вагенбурга. То есть посреди поля, на глазах у изумленного противника, вырастает крепость. Ну вот натурально крепость. И только ты собрался там схватиться на саблях, вот, пойти в атаку с пикой, а у тебя раз, и крепость перед тобой стоит, и там пушки. И оттуда никто не собирается с тобой выходить, схватиться на саблях совсем. Более того, когда ты туда придешь схватиться на саблях, в тебя картечью стреляют, это очень неприятно. И как только ты имеешь в виду эту крепость быстренько взять и наказать там всех, ты вдруг понимаешь, что крепость не сама по себе, а за крепостью, с фланга, с тылу, там стоит 5 полков конницы, которые любую твою попытку полезть на крепость будет жестоко пресекать. И такой думаю, и как-то сразу желание воевать сразу.
2: Пойду-ка я отсюда, сразу, да, сразу?
1: Пропадает, да. В этом смысле, да, это показано более-менее неплохо. Ну вот все эти фокусы с раздвиганием вазов, ложной атакой пехоты, сдвиганием вазов, это все, конечно, это придумал тандем Сенкевича и Гофмана. Вот. И то, что там эти стояли поляки всю ночь под дождем, там копья подняли, копья опустили, копья подняли, копья опустили. Блин, да их всех можно выставлять, я так чувствую, учитывая уровень физической подготовки, участвовать в кроссфит-соревнованиях, они там просто все порвут, люди очень крепкие, чтобы всю ночь вот так вот копьями делать. А главное, нахрена? Вот такой у меня большой вопрос. Это первое. Второе. Откуда там столько гусар? Вот такой серьезный вопрос. Откуда там столько гусар? Это ж такой клише просто конкретно, что если поляки, значит тут же гусары с этими их перьями, там этими с их копьями. Блин, да этих гусар было. Если бы их было столько, сколько показывают в кино, поляки завоевали бы не от Балтийского до Черного моря, а от Балтийского и Черного и от Тихого до Атлантического океана. Потому что гусары это была реально страшная кавалерия. Их было очень мало, очень мало. То есть на момент вот, середины, ну, там ближе к середине 17 века, ну хорошо, если их одновременно было 1500 на всю эту самую Речь Посполитую.
2: Их очень мало было, потому что это дорого?
1: Очень дорого. Это, считай, современный истребитель по деньгам, каждый гусар. Вот, поэтому их было мало. Ну и, конечно, никто бы не заставил гусар стоять
2: там
1: ночью
2: стоять, да.
1: Под дождем и делать вот так вот копьями, как болваны какие-то. Ну, зачем? Поэтому, конечно, это все очень смешно показано.
2: А расскажи поподробнее про их костюм, про эти крылья. Какой они несли, да, какой они несли функционал, эти крылья, перья?
1: Ну, во-первых, что такое гусары? Гусары, как вообще элементарно награда, это легкая конница. То есть это не рыцари, это конница, которая была воспринята у венгров и у сербов. Назывались они рацеи изначально. В конце 15-16 веке, то есть что у поляков, что у немцев из Священной Римской империи, у них все в порядке было с рыцарями именно. То есть тяжелая копейная конница в броне, в тяжелой, там кони бронированные, которые атакуют в сомкнутом строю. Но с легкой конницей, которая при этом может вступать в рукопашную схватку, там как на копьях, так и на саблях, да, были проблемы. Просто, ну, ее было мало, она была плохая, не такая, она была нужна. И поэтому нанимали специально венгров или сербов, которые вот в таком гусарском облачении ездили воевать. Отличались они чем? Ну, относительно легким вооружением, то есть там не было всех этих кирас, адских шлемов глухих. Они вообще могли без шлемов приезжать на поле боя, это хорошо известно в 16 веке, просто в плотном войлочном цилиндре таком, ну как шляпа натурально. Там кольчуга и отличительная черта — это тарч и древо, то есть щит и копье. То есть они воевали как копейная конница, как рыцари, но в легком вооружении они были очень мобильны, и они стали очень популярны. Их, например, поляки восприняли прямо отлично в 16 веке, этих самых гусар. Они им очень понравились, исключительно понравились. Они дешевле, чем рыцари, заметно дешевле. То есть их можно больше нанять. При этом они лучше подходят для маневренной войны. О, так это же оружие победы. И они гусар восприняли. Но когда начинается всеобщий из-за развития огнестрельного оружия, ну и вообще разных объективных процессов в военном деле, начинается массовый отказ от тяжелого защитного вооружения, вдруг оказывается, что эти гусары это были единственная конница, которая вся поголовно хоть как-то забронировано. Плюс имеет щит и сохранила традицию рыцарского копейного боя. И они из легкой конницы, хоп, и превращаются в тяжелую. И более того, не просто в тяжелую, а в элитную тяжелую конницу. То есть человек, который может позволить себе, во-первых, подготовиться, это очень долго, доложу вам, научиться биться с длинным копьем на лошади, это минимум нужно потратить, года 3, минимум. То есть это значит, что 3 года, а скорее всего больше, то есть это вообще с детства, растят человека, который полностью оторван от хозяйства, от всего, он только тренируется драться, ездить на лошади, пользоваться этой длинной пикой гусарской, со щитом еще ко всему прочему. Ну, в 17 веке, правда, уже его практически не используют, но тем не менее. У него должен быть специальный конь под копье, который может выдержать копейный удар. Это самый дорогой конь вообще, который в принципе может быть. Значит, это богатый человек. То есть гусары разом превращаются в элиту общества вообще. То есть самые лучшие военные, суперэлита. Вообще, то есть кручев просто нету. И они превращаются, повторюсь, из второстепенных вспомогательных войск в главную ударную силу, визитную карточку. Вот любой подберите превосходный эпитет, так и получится. И к моменту вот 17 века, но начало 17 века уж точно совершенно. И, ну да, вот эти лет 50, 1610-й, 1660-й. Именно гусары польские – это лучшая тяжелая конница в Европе вообще. То есть лучше их конницы просто не было.
2: А мне интересно, если ты с копьем, а на тебя идет воин с оружием, с ружьем?
1: Ну, беда у воина будет с ружьем, просто конкретно беда. Потому что гусарки уже в это время в кирасе. Они, кстати, в фильме неплохо показаны, набраны из полос, так называемая рачья грудь. Каждая полоса в центре, конечно, только в центре, к бокам она сильно тоньше, но в центре она 5 мм в толщину, ну, приблизительно. То есть они же накладывают друг на друга эти полоски, как элементы рачьего панциря. Вместе перехлёсты 10 мм. 10 мм стали, причем не монолитной стали, а сложенной, как бутерброд из двух слоев. Ни одна аркебуза того времени не прострелит. А аркебуза стреляет, как мы понимаем, даже в очень умелых руках, это будет, ну, 2-3 выстрела в минуту. За 20 секунд лошадь на скорости 40 км в час успеет до тебя доехать и растоптать, даже копьем бить не придется. Вот, поэтому эти аркебузиры сами по себе, они против тяжелой конницы в поле, в принципе, были абсолютно бесполезны, их нужно было прикрывать. Для этого специально ходили терции пикинеров или этих аркебузиров, ну, по-нашему, стрельцов, прятали вот в тот самый Вагенбург, или в засеку, или за рогатки, или за валы, короче говоря, в укреплении, чтобы их конница просто не могла достать, они могли спокойно постреливать. Вот. А крылья — это понты. Всего лишь. Понты и дань традиции, потому что когда появились эти венгерские гусары, у них к щиту очень часто, именно к щиту, к старому, к 16-вековому еще щиту, было прикреплено крыло орла. Потому что там щит был очень специфической формы, это не как вот мы привыкли, такой треугольный щит, как там он в «Игре престолов» и прочее-прочее. Нет, это был трапециевидный асимметричный щит. То есть это вот такой слегка расширяющийся вверх конструкция, у которой внешний край, который вот с этой стороны, с левой стороны плеча, где-то процентов на 25-30 от общей длины поднимается выше. То есть ну, вот таким шипом вверх и вот такой скос вниз идет. Вот. И из-за этой специфической формы туда прямо целиком прибить крыло орла. Вот орла забили, да, застрелили, крыло оторвали, и прямо вот это крыло высушенное, с перьями со всеми, вот так прямо к щиту и приделали. Это выглядело дико. Венгры прям позиционировали себя как такие дикари. Хотя никакими дикарями, конечно, не являлись, но они прям так одевались необычно. все эти кафтаны их национальные, ну, так вот, щит с орлом, страшно должно быть. Вот. Ну, а учитывая, сколько уже к тому времени десятилетий, уже там 100 лет прошло, как гусары появились на польской службе, и они уже все поляки, естественно, они просто трансформировали эти вот идеи, сарматские, как они назывались, потому что польская знать реально считала, что они потомки сарматов. Они трансформировали вот в такую необычную штуку, как одно или два крыла, уже специально изготовленных из дерева, с обшитой кожей, с узким пазом сзади, куда вставлялось много-много-много-много, часто-часто-часто-часто орлиных перьев. И их прикрепляли или к наспиднику кирасы, или к седлу. Оно нужно было только для одного, для красоты. Оно видно, оно выглядит дико, оно выглядит по-сарматски, как им кажется. Ну а если вам так не кажется, то в принципе можете предъявить, что вам так не кажется. Вам бы там объяснили тут же все. И оно при атаке еще обязательно будет дребезжать. Так. И когда вот идет гусарская хоругвь, там 120, там 150 коней, и когда они на полном галопе начинают атаковать, и сзади вот это вот раздается вот такая вот визитная карточка, я подозреваю, была, что вот мы таким этим вот треском атакуем. Не просто так, а с треском. И должно было как что-то символизировать, видимо. Вот так вот. Но я повторюсь, в основном понты.
2: А смотри, еще вопрос у меня про... когда Елена сбегает от Богуна, они там следуют с группой нищих людей.
1: С паном Заглобой вместе.
2: С паном Заглобом, да. Мог ли этот поток нищих людей обеспечить Богдану Хмельницкому пополнение постоянного войска и тем самым помочь в победе?
1: С нищих людей было мало толку очень, потому что их нужно, во-первых, откормить, во-вторых, обучить, в-третьих, вооружить, а потом еще и в строй поставить, в строю научить воевать. Нет. Все эти восстания, это, конечно, были в основном, в первую очередь, восстания служилого сословия. То есть казаков, шляхты, то есть тех, кто умеет воевать и имеет оружие, в первую очередь. А обедневшие крестьяне и горожане, конечно, подпитывали восставших. Естественно, не могли не подпитывать. В первую очередь, например, крестьяне, сбежав на сечь, могли начать, ну там, не прямо на сечь бы их никто не пустил, но в гетманщину они могли начать там пахать землю и давать казакам еду. Восставшим. Это важно. Они же просто кормить могли начать лучше, чем раньше. Во-вторых, сбежавшие, обнищавшие горожане могли оказаться полезными мастерами, например, кузнецами. Они бы там стали работать. Ну да, конечно, из них и военные получались, потому что в казаки мог, в принципе, особенно на сечи, кто угодно, лишь бы у тебя эта храбрость была и так далее. В Бога веруешь, водку пьешь, годен, все. Там причем не сильно спрашивали, в какого ты Бога веруешь, потому что очень трогательно смотреть на казаков, мусульман, например, такие тоже были. Вот. Так что там говорить-то, господи, даже если посмотреть на Амур, там были казаки-буддисты.
2: Ничего себе.
1: Вот так вот. Такие вот открытия чудные. Так вот, они, конечно, да, и военными тоже могли становиться, но вот так, чтобы прям, о, отлично, бригада нищих, на войну ее. Нет. И четвертое, что они могли делать, они могли формировать партизанское движение в тылу у поляков. Вот, то есть, село, мимо двигается польское войско. Его, конечно, ломая шапки, провожают взглядами, оно уходит. Село оказывается в тылу. И вот от польского войска отделяется фуражирский отряд, который приезжает к вам попросить еды. Вот фуражирский отряд пускают на постой, и ночью всех убивают, переколов шампалами в ухе. Трупы в реку. Это как это они? Они же разве не поучаствовали в героическом сопротивлении украинского народа полякам? По-моему, поучаствовали. Хотя в сражениях ни разу не выступали. То есть вот это низовое партизанское сопротивление, оно было безумно изматывающее для любого нападающего. То есть если конкретно народ против тебя поднимался в таком виде, с ним что-то сделать было очень тяжело, потому что, ну, во-первых, всех не убьешь. И самое главное, зачем, кто потом на тебя работать будет и налоги платить. А при этом в каждое село ты не поставишь отряд оккупантов никак. У тебя просто не будет в таком количестве. То есть контролировать их нельзя. А раз их нельзя контролировать, они будут делать, что хотят. Конкретно вот там, на той части современной Украины, поляки с литовцами задолбали местных так, что, повторюсь, вот, пожалуйста, у вас есть Речь Посполитая, и какие-то восставшие казаки, ведь они тоже не понимают, как они там вообще, что это такое, какая-то вот это вот, что это Украина, она вот такая вот, и она что, как-то вот смогла развалить всю Речь Посполитую? Да нет, конечно, просто полыхнуло так, что горожане, то есть, как и звали мещане, не получившие Магдебургского этого замечательного права, крестьяне, казаки в том числе, вот они все решили, что нет, хватит. Все, что угодно, только не поляки. Там же конкретно Богдан Хмельницкий прорабатывал вполне реальный проект соединения, с кем ты думала, с Россией? Нет, с Турцией.
2: А что ты можешь сказать про Крымское ханство в середине 17 века?
1: Такая пословица ходила: с кем хан, тот и пан. Потому что крымские герои – это был, прямо скажем, козырь огромный вообще на всем этом самом пространстве, которое показано в фильме. Причем уже лет 200, то есть с 15 века уж точно. А все почему? Потому что Крым – это было не сам по себе вообще. Крым, ну да, это далеко не только Крым, вот это то, что сейчас Крым наш и так далее, это прилегающая к нему степь, еще ко всему прочему. То есть с довольно серьезным кочевым населением, которое там находилось. А кочевое население – это население крайне мобильное и с огромным мобилизационным потенциалом, которое просто создано для набегов, для рейдов, для легкоконной войны. Их просто много. Но это не самое главное. Самое главное, что это был вассал Османской империи. И воевать серьезно с крымским ханом означало сразу испортить отношения с Османской империей. Османская империя в это время, ну уж до 80-х годов 17 века точно, это было самое мощное государство на территории Европы. То есть даже мощнее Римской империи, Священной Римской империи германской нации. Вот, то есть оно было богаче, лучше оснащено оружием, у них было больше войска, оно было более дисциплинировано внутри себя, все вместе. То есть, казалось бы, Крым-то он вот такой. Но за ним, ну, условно говоря, как сейчас Куба никак не может почему-то выдворить со своей кубинской территории вот такую вот базу Гуантанамо. Давайте догадаемся, почему. Потому что за этой базой Гуантанамо стоит все США сразу. Вот примерно то же самое было Крым. Плюс Крым находился, если мы говорим о его, ну, скажем так, оседлых цивилизованных соседях, в кавычках, да? То есть оседлых в полном смысле, цивилизованных в кавычках, а именно Речь Посполитая и Россия, он находился за фактически морем, то есть за степью. То есть его завоевать можно было бы, только дойдя очень крупными войсками, с пушками, с обозом через степь. А это, учитывая уровень снабжения и логистики военной силы того времени, было невероятно трудной задачей. То есть если бы в Крым текла хотя бы одна река, ну, более-менее крупные, то эти войска и пушки можно было доставить по реке. Как ты понимаешь, рек в Крым не течет. Поэтому пришлось бы пилить со всем своим этим добром через степь. А это значит, что, скорее всего, в этой степи войско бы погибло. Просто от бескормицы, от отсутствия воды и прочее, от беспокоящих набегов. То есть крымчаки могли к тебе прийти и устроить непонятно что, там резню, погром и прочее, а ты к ним нет.
2: Обидно.
1: Очень. И поэтому, конечно, если на твоей стороне выступал хан, у тебя сразу, тут же, оказывался огромный туз в рукаве. Во-первых, туда разбить его на поле боя можно и даже нужно, но, повторюсь, серьезно начинать воевать с крымчаками, это сразу значит, что ты впишешься в неприятности с Османской империей. А это уже будет уровень неприятностей совсем другого масштаба. Вот.
2: А Богдан Хмельницкий же на их стороне как-то воевал?
1: Он воевал в начале восстания вместе с ханом Исламом Гераем. То есть он привлек его на сторону восставших, и, в общем-то, то, что восстание довольно быстро не задавили, вот на самом первом начальном этапе, это, конечно, заслуга именно дипломатических усилий Хмельницкого, который обеспечил себе вот тот самый крымский козырь, о котором я только что говорил. То есть в все крупные победы, которые имелись у восставших казаков, это победы, одержанные с помощью крымских татар. Они выставляли очень серьезные контингенты, крайне боеспособные контингенты, обеспечение он их, страшнейшее политическое давление, то есть, опять же, вот какой-нибудь там магнат, вот сейчас он соберется воевать, да, и он все время знает, что это же не просто так, этот герай, если что, он на него натравит турок, опять же, это будет совсем не здорово. При этом, а может быть, договориться можно. И поэтому там сразу уровень мотивации у сражающихся с другой стороны резко падал тут же. Потому что крымчаки, они были включены сюда не только в виде набегового беспокоящего фактора, но и как политический партнер, повторюсь, с 15 века. В современной историографии существует такой очень хороший, мне страшно нравится, термин, как крымский аукцион, который с конца 15 века имеет место. Это был настоящий аукцион, а именно крымчаки сидели у себя на полуострове и ждали, кто больше предложит денег, на чьей стороне выступить. И прям писали всем, вот прям вот не скрываясь, есть масса свидетельств в переписке, как крымский хан требует, например, с Ивана Грозного денег, подарков, так назывались-то поминки, поминок требует. Больше, чем он прислал, потому что только что поляки прислали очень хорошие поминки, и он думает с ними подружиться. И надо бы Ивану Грозному сейчас прислать еще больше поминок, чем прислали поляки. Вот прям вот так вот, не скрывая. То есть натурально аукцион стоит, как там с молотком, а продано. Вот такая вот была история. Поэтому то, что крымский аукцион на какой-то момент, с учетом будущих инвестиций, которые будет сделано в сторону крымских татар после отвоевания независимости гетманщины, вот да, он выманил на свою сторону хана Ислама Гирая. Но потом точно так же его переманили на свою сторону поляки.
2: Слушай, ну это можно еще и проституцией назвать, а не только аукционом.
1: Ну, немножко военной проституции. Это вообще-то очень хорошая средневековая традиция. Там такие были почти все. Ну, турки их к себе не взяли, потому что это же нужно сразу перекрещиваться. Вы сами понимаете, принимать ислам нужно. А эти вроде как не горят желанием. А если не принимать ислам, так это же нужно джизью платить, то есть налог на неверных. А опять же казаки что-то не очень хотят. Ну, все подумали, ай, давайте к России, мы же давно уже хотели, потому что еще со времен азовского взятия, когда казаки у турок Азов взяли, постоянно шли обращения к русскому царю, давайте возьмите нас под свое крыло, возьмите нас под свое крыло, а наши не брали только по одной простой причине, что как только ты возьмешь казаков под свое крыло, их придется сразу за них отвечать, за их художество. А перед кем? В частности, перед турецким султаном. Кому нужно воевать с Турцией? Из-за кого? Из-за казаков? Нет, вы сбежали в дикое поле, вот там и сидите. Но тут, конечно, сложились звезды правильно, потому что Алексея Михайловича бомбардировали письмами на тему принять казаков в русскую державу давно. Ну и, наконец, получается, у нас 11 октября 1653 года наш Верховный Совет СССР, ой, извините, пожалуйста, Государева Дума и Земский Собор издали грамоту о присоединении гетманщины к России. И потом была знаменитая Переславская рада, где гетман Богдан Хмельницкий и гетманщина присягали русскому царю. Это как раз время воссоединения Украины и России.
0: Роман Генриха Сенкевича «Огнем и мечом» впервые был опубликован в журнале «Друг народа» в 1884 году. Современник Сенкевича, историк литературы Станислав Тарновский, вспоминал, что в то время каждая беседа начиналась и заканчивалась дискуссией о романе, причем о его персонажах говорили как о живых людях. Несмотря на то, что роман сразу же завоевал громадную популярность, автор снискал сомнительную славу украинофоба. Многие считали, что он крайне предвзято трактует национально-освободительную войну украинского народа и демонизирует казацких вожаков. Критики также обвиняли Сенкевича в пренебрежении к изучению исторических процессов, повлекших за собой бунт украинцев и поражение польской армии. Недоброжелатели высмеивали написанные Сенкевичем батальные сцены, доказывая на конкретных примерах, что автор не имел понятия о том, как эти битвы на самом деле происходили. В 1905 году Генрик Сенкевич получил Нобелевскую премию по литературе за выдающиеся заслуги в области эпоса.
2: В первой четверти 17 века семья Богдана Хмельницкого и руководителя польско-литовского войска князя Вишневецкого были подвергнуты бойнице. Действительно ли при этих репрессиях отбирались имущество и лишались званий семьи?
1: Самое главное, что не Хмельницкий, а сам Ярема Вишневецкий происходил из семьи, которая только что была подвергнута бойнице. Бойница, это примерно оттуда же происходит современное интернет-слово «бан».
2: Банить?
1: Банить, да. Изгонять, значит. Они могли быть самые разные бойницы. Это одно из средств опалы над тем или иным дворянским ли, магнатским ли родом. То есть за те или иные провинности могли быть применены те или иные санкции. То есть могла быть временная бойница. То есть когда сохранялось поместье, просто им не пользовался. Сохранялось твое звание, дворянское достоинство, но ты вместе с семьей вынужден был где-то там на оговоренный всеми срок отсутствовать. То есть ты не мог в это время, самое главное, вести дела и получать доход с поместья. Это временная бойница, в общем, довольно мягкая. И сразу скажу, чаще всего применяемая. Потому что угодить под абсолютную бойницу, то есть бессрочную, когда тебя реально лишали дворянского звания, это нужно было как-то очень сильно отличиться. Например, Еремей Вишневецкий, его отец Константин, умер в 1619 году, если не ошибаюсь. Да? Он был тогда совсем маленький еще, Еремей. И осталась его мать, вдова Константина Вишневецкого, с долгами папы. Причем долги были смешные конкретно совершенно. Но, вот обрати внимание, что такое Вишневецкие? Вишневецкий – это один из самых знатных родов вообще в Речи Посполитой. Знатных, богатых, а значит, ко всему прочему, располагающих реальной военной силой. Но даже эти люди, когда вдруг оказывалось, что всем управляет женщина, они могли оказаться жертвами тех или иных интриг. Просто потому, что женщина ничего, скорее всего, ну как все думали, противопоставить этому не сможет. И вот, он что-то кому-то должен, этот кто-то сразу решает оторвать кусок себе, и он подает жалобу в Сейм, там тут же все, Костя ж помер, так давай тоже, может, поучаствуем в дележе наследства. И несчастную вдову выпирают из собственного поместья вместе с детьми на руках и подвергают бойнице за долги мужа. При том, что она могла их выплатить вообще в легкую, потому что, я повторюсь, люди не бедные. Но она, так как эти долги уже давно сделаны, вот как только Константин Вишневецкий умер, сразу вдове все вспомнили, тут же. И вот дядя Еремии, вот он берет его на воспитание. И, в общем, таким образом бойницы, собственно, на нем мало сказались. Но, во-первых, он был маленький, он просто ничего не помнил, скорее всего. А во-вторых, дядя тоже Вишневецкий и тоже не бедный. Поэтому, в общем, наличие такой большой разветвленной семьи оказалось весьма полезным. То есть он пересидел у дяди, потом, войдя в возраст, все вернул с избытком причем.
2: А у Курцевичей тоже, получается, в имении Разлоги тоже была бойница?
1: Нет, у Курцевичей было не так. Курцевич имеется в виду это вымышленные персонажи Генриха Сенкевича, которые изображают из себя, ну, некую условную русинскую шляхту. Заметьте, это даже не литовцы, это русины.
2: Но это специально какой-то прообраз создал, да?
1: Ну, это просто, чтобы показать, это причем хорошо, грамотно, потому что такие люди в самом деле были, их было очень много. Это, да, шляхта, то есть дворяне, причем там даже, князья. Мелко какие-то поместные, захолустные, поистратившиеся, но все-таки еще князья. Даже не литовские, это русинские князья. То есть русинский, значит, русские, это как раз потомки того самого населения, которое между второй половиной 13-15 века было захвачено Литвой. То есть это вот наследие земель Рюриковича еще. И вот конкретно умирает, видимо, вся семья, как ее звали, Елена Курцевич, да, Елена Курцевич, так точно. Умирает вся семья Елены Курцевич, и она поступает на воспитание к тетке, а тетка заезжает просто в ее почти уже выморочное поместье в качестве управляющего, в качестве регента, пока девушка не войдет в возраст. И вот тут-то, конечно, смешно очень, на самом деле, отвлекаясь от больницы. Если мы вспомним фильм «Огнем и мечом», когда Михаил Жебровский в роли Яна Скшетузского вместе с Александром Домогаровым в роли Ивана Богуна приезжают в Разлоги, и они там наблюдают Изабеллу Скорубко, которая прямо, ну, великолепная женщина, вообще в самом рассвете. Ей, она уже видно, что она уже успела сыграть девушку Джеймса Бонда в «Голденай», явив, так сказать, себя всему миру с лучшей стороны. И понятно, что ей лет-то уже там не 14 далеко, то есть она совершеннолетняя. Значит, эта ее тетя ничем управлять не может вообще, а в книжке-то она была несовершеннолетняя. Там весь сок в том, что она несовершеннолетняя. И Скшетузский клеится конкретно к малолетке.
2: Ну, понятно.
1: Это вот, ну вот, такой момент упустили в кино.
2: Ну, это на самом деле, отходя от темы, часто же такое бывает, потому что сложно найти актрису хорошую, молодую.
1: Это понятно совершенно.
2: Да, да.
1: Ну, к тому же, по книжке это Елена Курцевич была, ну, как изображают обычно украинских девушек, она была черноволосая, чернобровая, черноглазая, такая вся прям южанка горячая, он как ты. А Изабелла Скорубко прям такая нордическая красавица с рыжими волосами, голубыми глазами, и, ну, то есть совсем не в тему. Ну, опять же, что, кому не в тему, а кому и в тему, мне понравилось.
2: А прокомментируй историю про письма полковника Барабаша и Богдана Хмельницкого. Там говорится о том, что у Богдана Хмельницкого те письма, в которых, которые, если доставить, начнется восстание. Что там такое содержалось, что там было написано?
1: Ну, это, конечно, это придумал Сенкевич. Я подозреваю, для упрощения. Хотя, конечно, ну, не знаю, у него романа так, такого размера, что если бы он туда лишние там 15 страниц приписал, я думаю, что ничего страшного бы не случилось. Роман бы сильно тоньше не стал. Или там толще, наоборот. Потому что он все упростил, там даже не до модели, а просто до какого-то фарса. Там есть какие-то письма, из-за которых начнется восстание, который у Барабаша. И вот его, а в фильме так там вообще огонь. Там эта вот сцена на сечи. Можно чуть-чуть более развернуто выскажусь?
2: Да,
1: не
2: конечно.
1: Только про письма.
2: Конечно.
1: Потому что, помнишь, только что были какие-то такие приличные, такие поляки ездили, такие какие-то там литовцы, такие одеты нормально, такие все разговоры разговаривают, связанные, по крайней мере. И вот Скшетузского взяли в плен казаки и привозят его на сечь. Сечь — это сразу идет дождь, там тут же какие-то пять голых здоровенных мужиков непрерывно фигачат в какой-то барабан, натурально, как орки там в фильме «Властелин колец». Все бухие непрерывно, какие-то факела горят, одеты все просто какие-то бомжи, просто немедленно. Это вот как Ежи Гофман видит казаков, то есть непрерывно там бьют в барабан, все грязное, все в говнище, все бухи. Вот это я понимаю, это польский националист так видит казаков. Вот если кто-то хочет, ну, максимально рельефно узнать это польское восприятие казачества, вот оно, явлено лицом. И, конечно, там эта сцена просто дико показана в, скажем так, зале совета казаков, там, где Богдан Хмельницкий в исполнении Ступки разруливает большую политику. Господа депутаты, скажите народу, что Кошевой честный человек. Ну да, выбегает такой жирный казак на балкон. Кошевой людина честна! И такие все. Кошевой людина честна! И начинают палить, значит, из пистолетов воздух. А потом он, значит, разводит этого барабаша. Говорит, а зачем тебе? Посол привез королевские письма.
3: Он говорит, я не знаю.
1: я же, это же он привез, а не я. Там тут написано, чтобы ты исполнял все желания господина посла. А если посол прикажет нашпионить, так, на копье его. И прям берут его так, хрямся его так на копье, и второго еще такого мелкого, Татарчука, вот, точно, да, и его тоже на копье. Господи, то есть это у Сенкевича была упрощенная история, а вот у Гофмана не просто упрощенная, она превращена конкретно в клоунаду. Вот по-другому это не назвать, просто в клоунаду. Потому что Иван Барабаш, это был казачий полковник, очень не просто уважаемый, а могущественный человек, который, как мы сейчас сказали, топил за поляков. И об этом все знали вообще. Потому что Барабаш был очень удобной фигурой, которая постоянно выступала посредником между казачьей старшиной и польским королевским двором. А выступала она в каком смысле? Да только в одном смысле. Потому что казачество делилось на две неравновесные части. Это просто казачество и реестровое казачество, то есть казаки, занесенные в реестр и получающие ежегодное обязательное жалование от короля. Надо ли говорить, что все хотели быть реестровыми казаками?
2: Не надо.
1: Вот. Все хотели быть реестровыми казаками, но максимальное их число достигало 6 тысяч человек. То есть 6 тысяч реестровых казаков. Все. А у них было жалование, некие привилегии. Они там тебе ни налогов не платили, короче говоря, хорошо жили. И казаки, вот их самое главное, ну, по крайней мере, казачьи старшины, самая главная была идея попасть в реестровые казаки, кого-нибудь оттуда выкинуть и попасть самим в реестр или расширить реестр. Поляки были бы и рады расширить реестр. Почему, опять же, если мы будем говорить о конкретном способе комплектования польского войска, я расскажу. Но не могли, потому что у них не было денег. Итак, 6 тысяч человек реестровых казаков, внимание, это было больше всего польского постоянного войска.
2: Ничего себе.
1: Потому что все, ну, по крайней мере, во время этой истории, 47-й год, все постоянное коронное войско польское, это максимум 5 тысяч человек, а реестровых казаков 6 тысяч. То есть, они бы, повторюсь, они бы хотели и больше быть казаков, это было бы полезно, но денег не было. Вот, поэтому идея с расширением этого самого казачьего круга реестрового, она была провальная. Вот, но, повторюсь, какие-то привилегии вышибать надо было всегда. И Барабаш постоянно этим занимался. Более того, опять же, это ж человек полезный был в первую очередь самим казакам. Но вот он заигрался. Он заигрался. И в самом деле имелись письма от короля, в которых ему было предписано получить некие... Естественно, он эти привилегии казакам регулярно выбивал. Он же не просто так там этим занимался, он выбивал эти привилегии. То есть конкретно деньги, субсидии, одновременные какие-то подачки. Он выбил деньги на постройку 60 кораблей, казачьих чаек, на которых они должны были пойти в поход на турок, пограбить. И обеспечение денежное самого этого похода. И он эти деньги закрысил. И имелось королевское письмо, где было описано, сколько именно было выдано Барабашу для казаков, чтобы он это передал казакам. И вот это-то письмо Хмельницкий, там через третьи руки, при помощи очень хитрой интриги, выманил себе и показал казакам. Вот после этого его и убили.
2: Понятно.
1: Потому что Хмельницкий сказал: «Объявляю в хате крысу!» Вот так вот.
2: Понятно.
1: То, что показали в кино, это просто, повторюсь, это не то, что не имеет отношения к истории, это просто позорная клоунада.
2: А я вообще не поняла, зачем его скинули на пике, правда. Его назвали предателем и даже не объяснили, за что его убили.
1: Не, ну там идея просто огненная насчет того, что тебе прислали письмо. Ну очень хорошо, я же даже его не читал. Откуда я знаю, что там за письмо?
2: Непонятно, да, там как-то не проработано было этот момент.
1: Там такой Хмельницкий показан настолько хитрый, что он хитрее вообще всех, включая режиссера. Что да. Ну и там это... «Вы, свиноеды, покушаетесь на мой ясыр!» Сказал Тугайбей в исполнении Альбрыхского, который, что очень трогательно в фильме «Потоп» играл.

это важно, потери офицерского корпуса на дуэлях, оно исчислялось просто тысячами. Если посмотреть там на протяжении десятилетий, то это тысячи человек убиты из офицерского корпуса. То есть без войны они просто резали друг друга, как свиней. Я уж молчу, а сколько там покалечилось людей, было ранено, это вообще, наверное, учету не поддается, потому что убитых-то свозили в специальные морги криминалистические, где их освидетельствовали, и что важно, у нас эти документы есть. То есть кто как умер, там конкретно видны следы дуэлей. То есть ранение холодным оружием. Но к 17 веку, там, к концу 16-го, к 17-му, в Европе, в Западной Европе, да, дуэлей меньше не стало, ни в коем случае. Вот. Но люди стали дуэлировать, скажем так, с несколько большим понятием. То есть в основном используют специальное дуэльное оружие. Оно довольно смертоносное. То есть там никаких соплей не было. Люди собирались, имея в виду, что это возможно закончится смертью. Но это специальное дуэльное оружие. То есть довольно длинные шпаги, узкие, ими в основном колют. Да, раны очень опасные, но они не сильно увечат. То есть не будет жутких шрамов, если тебя убьют, как Пушкин писал. И кровь не идет из треугольной ранки, а уж не дышит. Каково? То есть прокол маленький, и если ты останешься в живых, это видно не будет фактически. И опять же, там тебе сразу все пальцы не отрубят этой штукой, потому что, опять же, не для этого предназначена, это рапира. И даже более того, были в Западной Европе специальные указания, что если эти гады хотят драться на дуэли, дайте им боевое оружие, а не эти вот зубочистки дуэльные, и пускай они друга мечами пластают, как у дедов было, так, чтобы они понимали, что вот сейчас он подерется, а потом на него ни одна баба не посмотрит, потому что у него там пол носа ему отрубят, там ухо, пол челюсти и так далее. Ну ты весь будешь такой разрисованный, как бог черепаху, короче говоря. Вот давайте так, пускай дерутся. Так вот, дуэль на саблях — это была именно настоящая правильная дуэль в понимании этих людей. Потому что сабля оставляет такие следы, что там не заметить невозможно. Прямо скажем. Потому что то, что показано в кино, это, конечно, все очень красиво и здорово, но в такой плотной рубке невозможно друга не порезать. То есть там, скорее всего, выходили порубанные все. То есть и выигравшая сторона, и проигравшая, по понятным причинам, сторона. Нужно было быть реально очень-очень-очень большим мастером, чтобы выйти из боя без царапины хотя бы. А что такое сабля? Сабля — это оружие, которое специально придумано для того, чтобы оставлять максимально длинную рану. Потому что легко представить себе, что кратчайшее расстояние между точками — это прямая. То есть это шпага, он же меч. То есть у нее длина лезвия, которая вступает в контакт с мишенью, с телом противника, равна x. А вот точно такая же длина между точками достигается искривленным основанием сабельного клинка. То есть сразу там x плюс 1, x плюс 2 длина лезвия, которая вступает в контакт с мишенью. Плюс эта изогнутость позволяет протянуть на себя оружие, и таким образом рано еще и заглубиться. Сабли — это, конечно, очень опасное оружие именно против человека, который не защищен каким-то железным доспехом. Эти все, конечно, не одетые. И поэтому, конечно, вот сабля — это вот в исполнении поляков на дуэли, это, конечно, оружие абсолютно страшное. То есть, вот повторюсь, все, кто там дрался на дуэлях, там такие фильмы все красивые-красивые, когда Скшетузский с Волдыевским встречаются при дворе Вишневецкого и говорят: ой, вот ты мне в прошлый раз-то на дуэли поцарапал, да ты мне это побольше поцарапал. Я представляю себе, какие там были царапины. Как эти парни все выглядели. Там, наверное, такие рожи были, господи. Сейчас в любой фильм возьми, гримировать не надо вообще. На роль там какого угодно душегуба. Это вот эти красавчики были там такие. Перепаханные. Ну вот. Плюс есть очень специфическая манера боя, которая сейчас, ну это, конечно, историографический артефакт, называется крестовая школа. То есть крестовая школа — это школа польской сабли, которая считается единственной славянской школой фехтования. Ну потому что поляки славяне, правильно? Но это, конечно, легенда, потому что вообще-то по большому счету это не польская, а венгерская школа, которую просто поляки восприняли. Но там самое главное, что она рассчитано на очень сильный удар, самое главное. Если мы посмотрим на европейское, западноевропейское фехтование, там, в общем, все идет от защиты. То есть тебя атакуют,

0: Я имею в виду, конечно, классическое фехтование, вот 17-18 век. Ты должен воспринять атаку и контратаковать. Это по классике. А тут все ровно наоборот. Сабля вывешивается на прямую руку, и ты постоянно действуешь плечом. То есть удар максимально сильный, максимально хлесткий, как плетью. И самое главное, что это прямой рукой с плеча рубануть так, чтобы человек уже вообще никогда не встал с одного удара.
1: Пополам разрубить, да,
0: можно? Пополам не получится, она очень легкая сабля. Польская сабля очень легкая. Вот то, чем пользуются Жебровский и Замаховский в фильме, прошу прощения, и Домогаров в фильме, я думаю, что если они весят килограмм, эти сабли, то это много. То есть они очень легкие, реально легкие. Но это им не нужно быть тяжелыми, они как бритва острые. По крайней мере, в передней своей трети, в боевой части. Ну, а что такое килограмм? Вот ты из магазина больше носишь, я уверен. То есть там именно гигантской силы, чтобы этой саблю поднять, вообще не нужно. Но, повторюсь, когда вкладывается в удар весь корпус с плеча, вот этот вот удар классический, который они проповедовали, вот там дырка оставалась такая, даже от такой легкой сабли, напополам, конечно, нет, но убьет вообще. Даже и двух мнений по этому поводу быть не может. И сделан, кстати говоря, дуэль очень хорошо. Фехтование отличное, прямо скажем. Постановка очень хорошая. И вот да, вот это уровень, это здорово. Правда, конечно, оно очень не дотягивает до того, что было показано в 1974 году в фильме «Потоп», о котором мы потом будем говорить. Вот там, конечно, оно не просто лучше, а просто на голову лучше.
1: Слушай, ну это немножко не к фильму, но объясни мне очень интересно твое мнение про этот социальный феномен дуэлей. У нас сейчас никто не пойдет выяснять отношения и выяснять какие-то вопросы, проблемы мужчины на дуэль. И не пойдут биться там до смерти, чтобы кому-то что-то доказать.
0: У нас просто уголовный кодекс есть. Вот.
1: Раньше он тоже был.
0: Ну, так, видишь ли.
1: Раньше тоже могли все отобрать за то, что ты убил кого-то.
0: Могли повесить, более того.
1: То же самое.
0: Это было накрепко связано с феноменом появление дворянской чести. Потому что до этого честь была рыцарская, а она совсем другая, чем дворянская. Потому что рыцарская честь, это по-русски очень правильно звучит, как слово именно честь. Что такое честь? В старорусском смысле. Честь – это то, что теперь называется почесть, то есть слава. А славу оскорбить невозможно вообще, потому что ты воевала, не знаю, в битве на Грюнвальде, сразу, или там твой отец, дед, неважно, представитель рода, воевал честно, храбро, там кого-то убил, завалил, или там сам славно погиб. Скажите, а как эту славу можно обидеть? Что дед вдруг перестанет быть героем Грюнвальда? Ведь правда не перестанет. Он как был герой Грюнвальда, так и остался герой Грюнвальда. Соответственно, твой предок, твоего предка, его славу оскорбить невозможно. То есть никак. Поэтому это настолько глупо даже пытаться, что рыцарь вот из-за такой ерунды, конечно, драться бы никогда не полез. Зачем? Повторюсь, и идеи оскорблять вот как кого-то, именно его эту честь, ее просто не было. Потому что это невозможно, логически чисто. Да, рыцари в классическом средневековье сцеплялись насмерть сколько угодно, но по совершенно другим основаниям. И чаще всего это были судные поединки. То есть когда выясняли отношения в суде и... Когда это было невозможно сделать по основаниям юриспруденции, тогда брались за оружие, чтобы перед Богом, так сказать, явить, кто прав, кто виноват. А точнее, Бог укажет потом, кто прав, кто виноват. А вот когда начинается новое время, раннее новое время, то есть это 16-17 век, местами так, местами чуть более позже, чуть более ранее в других местах, дворяне начинают нищать резко. То есть появляется слой буржуа, которых презрительно во Франции называли «новорищ», «новый богатый», которые никакие не дворяне вообще. Они там какие-то бизнесмен, лавочник, ростовщик, короче говоря, сволочь. И вот у той сволочи у них много денег, вдруг оказывается. И еще больше денег. А вдруг выясняется, что это падла может прямо сейчас взять и купить не то что дворянский, а графский титул. То есть вообще стать высшим аристократом, просто это, ха! И вдруг выясняется, что у дворянина за ним нет ни хрена вообще, кроме его уже личной чести. Не славы предков, потому что, повторюсь, какая может быть слава предков, если этот подонок, который вчера сортиры драил, теперь граф. И уж точно легко может быть дворянином. То есть, а у него никаких предков. Это такие же, извините, говночисты, как он сам. Какие, вот, и что, вы нас сейчас вровень поставите? И все, за дворянином не остается больше ничего. Он только что буквально жил в условиях присоединенности к гигантской череде предков, с которыми он чувствовал себя единым целым. А тут раз и нет этих предков, и он остается один. А тут вы как раз трансформируется понятие чести из славы именно в честь. То, что мы сейчас думаем, что честь, вот, там, уронить свою честь, да? И выясняется, что то, что над тобой там это прикололись, вот это в 15-14 веке никто бы и внимания бы не обратил, выясняется, что это смертельная обида. И смыть ее можно только кровью. И это задевает людей настолько, что начинается именно эпидемия дуэлей. Когда люди лезли смертельно рисковать в поединке на холодном оружии, жизнью, здоровьем, увечьями, плюс это сразу было запрещено, дальше за это могли повесить. Это для дворянина вообще запредельно позорная казнь. То есть двойной риск. И они все равно все идут и выясняют отношения вот таким вот способом. Потому что это был объективный процесс, который имел под собой именно огромные экономические основания. То есть побороть это какими-то указами было невозможно. И это не сразу, но поняли, введя в оборот такое понятие, как дуэльный кодекс. То есть если хочешь вот это все выяснять, будь добр, обставь это по закону. Это очень сильно не сразу, да, но догадались. А потому что, как мы понимаем, обойти этот королевский запрет было элементарно. Вот ты считала «Три мушкетера»? Помнишь, как в самом начале Д'Артаньян познакомился с Атосом, Портосом и Арамисом? Он их всех поочередно обидел. И они его все поочередно вызвали на драться. И вызвали его на задний дворик монастыря кармелиток. Как ты помнишь, да? И они же его вызвали не на дуэль. Они сообщили: я буду прогуливаться на заднем дворике дворца кармелиток. Потому что, если бы слышали, что его вызывают на поединок, наказали бы тут же обоих повешением. А так ты просто гулял. И на тебя кто-то набросился со шпагой. Я же спрашивать его не буду, что это такое. Это просто самозащита. И это было супер распространенное явление вот таких прогулок. Можно было прогуляться самому, можно было сказать, я буду с тремя друзьями.
1: Звучит классно.
0: Вот, буду гулять там-то. Вот. И это натурально приобретало иногда вид конкретно побоищ. Поэтому, когда был введен дуэльный кодекс, это, конечно, очень сильно снизило накал. Потому что нужно было пройти довольно длинную процедуру согласования. За это время, может быть, все эти тяжущие стороны уже охланут давно, скажут: ой, слушай, да ладно, это все. Короче, это ерунда была. Вот. Ну и в конце концов, если дело дойдет до дела, по крайней мере, за этим будет следить два свидетеля, доктор, который прямо тут же сможет оказать медицинскую помощь, если что. В общем, цивилизовалось, но очень не сразу.
1: А мне еще интересен вопрос про магию, потому что один из главных героев — Багун как раз.
0: Да.
1: Он очень много обращается к гадалке, просит нагадать будущее, посмотреть, что будет, стоит ему идти воевать или не стоит, что у него будет с личной жизнью. И тут же у меня вспомнилась параллель с Гоголем, там тоже очень много мистики. Каково вообще отношение казаков к магии?
0: Я не знаю, какое было отношение конкретно казаков к магии, но все эти люди, они были чудовищно суеверны, просто запредельно суеверны. Как мы знаем, все эти магические заблуждения, они из каменного века идут, они гораздо старше христианства, они, конечно, никуда не делись, они, более того, и по сей день, как это ни странно, никуда не делись. А уж в 17 веке, когда люди были в массе куда более темной, чем сейчас, естественно, это и амулеты, это и привороты, проклятия, наговоры, заговоры. Вот такой конкретно следы язычества, анимизма и шаманизма. Вот Багун прибегает к услугам шамана, точнее шаманихи, если называть вещи своими именами.
1: В кратком эпилоге во всех проблемах Польши обвиняется Екатерина II. Насколько ты согласен с этим высказыванием Сенкевича?
0: Это потому что, опять же, Генрих Сенкевич – националист, который живет в оккупированной, порванной на куски стране, которому нужно как-то отрефлексировать эту проблему. С другой стороны, есть же Гофман, националист, который живет в условиях Варшавского договора. Ему тоже сегодня очень нравится. А вот теперь, наконец-то, наступили святые 90-е, и можно сказать правду всем, наконец, силы искусства донести ее. Ну, конечно, Екатерина Великая, да, она участвовала в разделе Речи Посполитой. Она не могла в нем не участвовать, потому что Речь Посполитая прекратила свое существование самостоятельно, причем, заметьте, совершенно, как самостоятельный субъектный политический актор. То есть там нет власти, нет войска, ничего нет, а территория просто огромная. Если бы Екатерина благородно сказала, что я никогда не буду там кого-нибудь порабощать, ну только все бы сказали вокруг, так отлично, а мы будем. И тогда Речь Посполитую поделили бы между собой все, кто поделил, но без участия России. Естественно, нашим очень хотелось вернуть себе земли, которые, как мы со времен еще Ивана Третьего считали, принадлежат Рюриковичам. Ну или Романовым, как прямым потомкам Рюриковичей на престоле Российской империи. Ну а как? Повторюсь, иначе бы это забрали бы соседи, австрийцы, немцы. Это все было бы им отдано безмерно тех усилий. То есть это конкретно не Екатерина II виновата в их бедах. Это поляки довели страну до такого состояния, что страна перестала быть страной. Когда у вас в каждом чертовом повете у вас есть свой интерес, который никак не связан с интересом другого повета, и тем более в гробу все вместе видели какую-то центральную власть. То есть огромная территория, она просто рассыпалась. Причем рассыпалась она в первую очередь из-за отсутствия единых объективных экономических интересов. Король избирался, как хотел, вообще шляхтой, высшими магнатами. Его какие-то распоряжения, ну, они вызывали оторопь. А что ты распоряжаешься? Мы тут тебя посадили, а ты что-то еще хочешь от нас? Ну и все. Такая страна не могла существовать просто. Она и перестала существовать. Ну, причем, уж извините, к третьему разделу Речи Посполитой при Екатерине II было уже два раздела Речи Посполитой, которые тоже были совершенно объективны. Ну, просто потому что, вот только что я сказал, при Петре I в войске 18,5 тысяч человек. Это что это такое? На такую-то территорию, там Петр I-то сколько выставлял солдат против шведов? Швеция, вот вы сравните размер Речи Посполитой, Литвы с Польшей вместе взятых, ее население, и сравните ее со Швецией. Там эту Швецию даже незаметно будет. Однако, еще Карл X, который как раз будет воевать вот в следующем фильме, в «Потопе». Вот Карл X вот с этого каменистого клочка земли собирал войско больше 100 тысяч человек. Да потому что он управлял своим бюджетом, вот и все. Король управлял своим бюджетом и мог перенаправить деньги туда, куда нужно. А поляки ничего не могли никуда перенаправить. Вот они выиграли, ну, то есть, скажем так, правильнее, не проиграли 13-летнюю войну с Россией и 5-летнюю войну со Швецией только потому, что им очень сильно повезло в смысле внешней политической обстановки. Очень сильно повезло. Вот поэтому они ее не проиграли так, как могли бы с треском. Ну и на харизме выехали. Вот что есть, то есть, не отнять. Но так долго продолжаться, как вы понимаете, не может. Порядок всегда бьет класс.
1: И скажи свое общее мнение по поводу фильма, понравился он тебе или нет.
0: Фильм классный. Я помню, в 99-м году, ой, блин, я вообще не знал, что такой фильм даже и собирается быть. Я просто, как обычно, пришел с работы домой из Эрмитажа, из государственного, что-то наложился какой-то еды, сел перед телевизором, тогда я его еще смотрел, ткнул пальцем, а там как раз вот первые буквально секунды фильма «Тебя где у мечом». Я такой сразу: ишь ты! Да ну нафиг, не может быть. Я так сразу вспоминаю, что это такое. А, так это же, по Сенкевичу. Кто? Гофман. Да, офигеть, я был в таком восторге. Сил нету. Мы до сих пор узким кругом ограниченных людей в нашей этой исторической реконструкции оттуда бомбим цитатами всякими разными, типа по хабам из пушек и прочее. Князь воевода в эту чашу. ссал и срал. Говорит, брешешь. Крывонос не брешет. Ну и все эти казаки опять начинают смеяться и бухать тут же, непрерывно, с той самой чаши. Короче говоря, фильм мне в то время очень понравился. В силу того, что он лихой, про 17 век, там рубка на саблях, хорошие костюмы. Костюмы отличные просто, прямо скажем. Вот сделаны образы, прям даже Домогаров даже к месту оказался. Терпеть не могу этого актера, честно говоря. Я уж не знаю, как он, как человек, как актер, мне очень не нравится. Но даже его применили как надо. Вот его там характеристические особенности, как он там глазом страшно так зыркает. Весь такой прям такой, а! Огонь прям вообще. Хотя, конечно, это не Иван Багун, каким он был по-настоящему. Это, ну, это какой-то 17-летний дегенерат, откровенно говоря, с шилом в жопе. Ивану Багуну в это время было около 35-36 лет, и он был, прошу прощения, казачий полковник с огромным опытом войны и, видимо, был несколько другого характера, который умудрился выдержать все подковерные интриги, возню и прочее, и оставаться вообще полковником чуть ли не до самой своей смерти, а он довольно долго прожил, ну, относительно. И вот, все так все здорово сделано. Тут тебе и атаки крылатых гусар. В общем, класс. Сейчас ты, конечно, понимаешь, что это все до фильма «Потоп» 1974 года не дотягивает. Как на четвереньках до Луны, короче говоря. Потому что «Потоп» круче на голову. Просто на голову. Потому что в 1974 году даже Гофмана советская власть заставляла, учила и обязывала снимать фильмы на совсем ином уровне. Там и костюмы круче, и актеры вроде бы те же самые играют лучше, и сценарий лучше, хотя вроде бы опять же по тому самому Сенкевичу. Вот та же самая трилогия, а сценарий написан лучше, сильнее гораздо. Бои поставлены лучше, все лучше, понимаешь, вот такое дело.
1: То есть ты не советуешь смотреть этот фильм?
0: Почему не советую? Советую. Просто имейте в виду, что есть фильм, который сделан круче. Так получилось, я не знаю почему, но... Хотя, конечно, нет, знаю почему. Но Сенкевич снимал свою «Посполитую» трилогию в обратном порядке. Сначала он снял... В 69-м, кажется, году, сейчас не помню, или в 67-м, «Пан Валдаевский». Это последняя книга трилогии. Потом был «Потоп», вторая книга трилогии, и потом уже в 90-х годах он снял «Огнем и мечом» первую книгу трилогии. Ну, просто «Огнем и мечом» она самая националистическая, и про антирусская, и про польская, поэтому, конечно, ее в Варшавском блоке снимать было нельзя, я уверен. А «Пан Валдаевский» — это против турок, он более нейтральный. «Потоп» — это против шведов. Против шведов можно, и поэтому он их мог снять.
1: Спасибо, Клим, большое за разбор фильма.
0: Тебе спасибо, всегда рад.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сегодня мы открываем очередной сезон цикла «Трибуна ученого». И первая лекция, тема перед вами, вы уже все прочитали. Тема очень актуальная, очень интересная. Я надеюсь, мы получим ответы на многие вопросы. Мы приступаем к лекции, на которую к нам сегодня пришел и которую прочитает Борис Михайлович Шустов, директор Института астрономии Академии наук, член-корреспондент Академии наук, член ученого совета Московского планетария и большой друг Московского планетария. Еще раз, Борис Михайлович Шустов. Поприветствуем, друзья. Итак, скрытая масса – великая загадка космоса.
2: Дорогие друзья, вы здесь все, конечно, друзья астрономии. И мне очень приятно здесь встретиться снова. Я был в прошлом году в декабре, за 2 дня до конца света. И тогда вот мы с тем составом слушателей предотвратили этот конец света. По-моему, сделали замечательное дело для всего человечества. А сегодня мы... Спасибо. А сегодня мы с вами попробуем решить, ну или, по крайней мере, приблизиться к решению чрезвычайно интересной, важной и, я бы даже сказал, вызывающей загадки космоса, которая называется «Скрытая масса». Я работаю в Институте астрономии, вы видите логотип, и мне особенно приятно видеть здесь коллег из института. Ну, в общем, поехали. Ну вот такое общее представление, из чего состоит Вселенная. Современные данные наблюдений самых разнообразных – это флюктуации микроволнового фона, обзоров галактик, исследования межгалактической среды по линиям квазаров и другое позволили определить космологические параметры, то есть параметры, описывающие нашу Вселенную, с довольно высокой точностью. И вот вы видите, из чего состоит Вселенная. Здесь 0,4% звезды, газ и планет, это понятно всем. 3,6% – это межзвездный, межгалактический, даже в большей степени, газ. Тоже более-менее представимо, что это такое. А вот два сектора, занимающие подавляющую часть массы, плотности, вернее, всей Вселенной, это 22% темной материи и 7,4% темной энергии. Честно говоря, непонятные до конца или даже в значительной степени не только любителям, но и профессионалам. Я буду говорить вот о тех малых секторах, которые расположены справа, и из них к скрытой массе, которой названа лекция, относятся и эти 22% темной энергии, и значительная часть вот той привычной нам, мы называем ее, физики называют, барионной материи. Вот, давайте. Давайте одно из определений посмотрим, понятие скрытая масса. Я видел довольно много определений, в том числе и профессиональные. В астронавтике есть довольно приличные, но все же недостаточно точные определения, написанные нашими специалистами Константином Пасновым, Анатолием Засовым и прочее. И взял, как ни странно, материал из Википедии. Иногда попадаются очень хорошие статьи. Я хочу сказать заранее спасибо тем авторам, астрономам, которые пишут в Википедию грамотные, хорошие статьи. Вот здесь вы успели, пока я говорю, наверное, прочитать. Я только пробегусь по этому тексту. Скрытая масса в космологии и астрофизике часто называют темной материей или темное вещество. Это общее название совокупности астрономических объектов, недоступных прямым наблюдениям современными средствами астрономии. Они не испускают электромагнитное или нейтринное излучение, достаточное для наблюдения интенсивности. И не только не испускают, но и не поглощают. А наблюдаются косвенно по гравитационным эффектам. То есть, проще говоря, это то, чего мы никак, никакими средствами, никакими инструментами увидеть не можем, а видим только по тем влияниям гравитационным, которые они оказывают на другие тела астрономические. Вот так видит, по-видимому, художник скрытую массу. Эта картина демонстрируется в Русском музее. Вы посмотрите здесь, кроме Малевича, еще 3 художника участвовали. Видимо, каждый рисовал свой угол. Квадрат, конечно, не получился, но это не первый. Первый был написан в 1915 году, назывался «Супрематический квадрат». Я не очень понимаю, что это такое, но и это не квадрат. Но, по крайней мере, хотя бы хоть какое-то представление о скрытой массе вы уже получили, как она наблюдается. А вот теперь более профессиональный подход. Если вы наберете в самом известном поисковике статей по темам на различные астрономические направления, наберете слова «скрытая масса», а здесь по-английски написано «dark matter» – «темная материя» или «темное вещество», и запустить ее, то вот в этом году, который еще далеко не кончился, еще два месяца осталось, вы уже увидите, что было написано более 1000 статей на эту тему. А в 2000 году было 250, в 2003 – 437. Интерес очень быстро растет и даже превышает, скажем, ну, интерес к таким темам, как звездообразование и так далее. Мощнейшее направление современной астрономии, астрофизики. Что же нам говорит, какие свидетельства в пользу того, что эта действительно масса скрытая существует? Вот и здесь они в таком лекторском, дидактическом порядке перечислены, мы каждый из них обсудим. Это наблюдение кинематики галактик, особенно скопления галактик, кривые вращения дисковых галактик, наблюдение рентгеновского излучения в галактиках и в скоплениях галактик, и гравитационное линзирование и микролинзирование. Я перечислил здесь основные. Они очень интересны сами по себе. Итак, наблюдение скоплений галактик. Здесь на фотографии вы видите скопление Кома. Это одно из самых богатых скоплений галактик. 1500, может быть, больше там галактик в этом скоплении. А слева видите фотографию Фрица Цвики, который, собственно, и ввел само понятие вот в варианте здесь в немецком, а потом в английском «темное вещество», «темная масса». И статья называется «Красное смещение вне галактических туманностей». Совсем немного прошло времени с того момента, когда туманности, а галактики, внешние все галактики считались туманностями, были разрешены на звезды, и до сих пор по традиции, вот видите, в немецком языке они так и назывались тогда туманностями. Статья была опубликована в 1933 году в журнале физического общества Швейцарии. Гельветика, Гельвеция по латыни – это Швейцария. Ну и вот текст, я вольный перевод. Как наблюдается из среднего доплер-эффекта скорости, наблюдаемые из доплер-эффекта в 1000 км в секунду, то средняя плотность в скоплении Кома должна быть, по крайней мере, в 400 раз больше, чем наблюдаемая из выведенной из наблюдений светящейся материи. Ну и дальше он, если это в это принять, то нужно также принять какой-то фантастический обескураживающий результат, что средняя, что и существует темная материя, я специально выделил по-немецки слова «dunkle materie», которая обладает гораздо большей плотностью, чем светящаяся. Вот так она появилась, эта темная материя здесь. Ну, а в 1937 году, когда он уже окончательно перебрался в США, там появилась статья в главном журнале всех астрономов мира, это Astrophysical Journal, там уже вот появилась Dark Matter, то есть английский вариант. Но все основное заложено здесь. Как пришел к этому выводу, Фриц Цвики? Он просто померил красные смещения, а тогда ведь прошло всего 4 года после обнаружения красного смещения, открытия Хабблом, Эдвином Хабблом, и в скоплении оказалось, что каждая из галактик имеет свое красное смещение, и из красного смещения можно вывести скорость движения галактики по лучу зрения. И оказалось, что скорости отличаются там на 2,5-3 тысячи километров. Тут же Фриц Цвики вывел, какая должна масса удерживать эти галактики, чтобы они не разбежались, и оказалось, что она превышает массу светящегося вещества, вот то, что в звездах он видел, в 500 раз. Ну, в то время он еще не мог знать, что в скоплениях есть горячий газ, масса которого очень велика, но все равно не настолько велика, чтобы удерживать. И понятно, что вот ввел вот эту фантастическую тогда темное вещество, темную материю. Я тут немножко с терминологией поясню. Дело в том, что я воспитывался в Советском Союзе на книгах, в частности, Энгельса, «Умницы большого», и, который называл материей не только вещество, но и поля, уже известные тогда поля. Поэтому мне больше нравится говорить именно «темное вещество». Ну, темная материя, ладно, тоже возможно. Вот отсюда он вывел. Теперь очень важное и наглядное указание того, что темная материя существует в галактиках или, по крайней мере, в окрестностях галактик, это исследование кривых вращений дисковых галактик, подобной нашей. Здесь показана галактика NGC 3098. Для астрономов я скажу, что я учился на Урале, у меня такой уральский астрономический жаргон. У нас говорят NGC, а в Москве говорят NGC. Можно сразу отличить московского астронома от уральского. 3198 – это дисковая галактика, я уже сказал, подобная нашей. И вот посмотрите, на верхней диаграмме показано, как распределена плотность вещества по звездам. То есть в центре много, плотность большая, потом падает. Ну, то есть на единицу объема звезд все меньше приходится. А вот теперь внизу вы видите кривую вращения. Вот она такая. Вот кривая вращения говорит о том, что звезд для того, чтобы обеспечить такую кривую вращение, не хватает. Не хватает и газа. Что-то нужно еще добавить, чтобы кривая вращения должна быть плоской. Почему? Давайте посмотрим. Вот обычная картинка, которая показывает вам так называемую кеплеровскую кривую вращения. Кеплеровская, для нашей Солнечной системы, это означает, что вот здесь вот она показана, в центре находится мощный гравитирующий центр Солнца, а планеты, которые гораздо легче Солнца, вращаются, можно их, как говорится, и пренебречь гравитационным влиянием. Они вращаются, как вот пробные тела, их скорости видите. У Меркурия там 48, и так далее, у Земли 30, и так далее, все это падает. То есть падает скорость к периферии, а вот у галактик нет. Видите, она остается плоской. Так вот, кеплеровская часть, обеспеченная диском, вот она, кеплеровская часть падает. Есть галактики и в нашей, и в других галактике газ. Он более протяженный, но вклад его не очень велик, потому что масса газа мала, там 10% от звездной составляет максимум, или еще меньше. И понятно, что этих двух составляющих не хватает. Вот для того, чтобы получить нормальную вот эту наблюдаемую кривую вращения, приходится ввести какой-то дополнительный компонент, который вот такой вклад дает в кривую вращения. Вот он и был введен. И из анализа этой кривой было показано, что плоская кривая вращения галактики NGC 3798 обусловлена большим сферическим гало-оболочкой такой с распределением плотности вот таким. То есть это распределение плотности похоже на такую большую-большую тарелку, мелкую. И вот если ее вот опрокинуть, то, скажем, какая-нибудь небольшая там лепешечка под этой тарелкой, в центре прячется эта галактика, а сама тарелка вот такую дает плотность. Итак, мы сейчас то, что с вами обсудили, дочитаем, прочитаем, чтобы это отложилось в памяти. Существование протяженных, а у нашей галактики это порядка 200 килопарсек, массивных, в 5-10 раз массивнее звездного диска, гало, то есть оболочек вот таких, характерно практически для всех спиральных галактик. В пределах оптического размера галактики скрытая масса не превышает массу звезд. Ну, понятно, раз гало очень большое, то и масса велика. Похожая картина наблюдается и для карликовых неправильных галактик, с галактик низкой поверхностной яркостью и так далее. И для эллиптических галактик, ну, я думаю, что здесь любители астрономии, не все, по крайней мере, знают, что галактики бывают спирали, эллиптические, ну и вот и другие перечисленные. В эллиптических галактиках также доказано существование скрытой массы по наблюдениям горячего газа, который наблюдается в рентгеновском участке спектра. И в эллиптических галактиках, и в скоплениях галактик присутствует горячий газ. Вот горячий газ, который наблюдается в рентгеновском диапазоне для указанного здесь скопления. Оптически вы видите галактики, их изображение получено на 7-метровом японском телескопе Субару, расположенном на Гавайях. А вот это красным цветом, конечно, рентгеновские лучи окрашены искусственно здесь, показано горячий газ, он, собственно, в рентгене излучает горячий газ. И вы видите, что мощное такое газовое образование. Для богатых скоплений галактик масса газа, сосредоточенная вот в таких гигантских облаках, что ли, с горячего газа, может превышать в 5-10 раз массу всех галактик. То есть это очень значительная доля. Вот я сказал, что Фрица Цвика это все равно не спасло бы, там 500 была разница, но тем не менее. Теперь следующее. Да, и этот газ, естественно, нужно удерживать. Газ очень горячий, и он может быть удержан только если гравитация скопления очень велика. То есть и собственно газы, и галактик. Оказывается, что собственной гравитации не хватает, и нужно добавлять еще примерно 10 масс для того, чтобы удержать горячий газ, чтобы он не разбежался. Вот. Следующий канал, по которому мы доказываем существование скрытой массы, это гравитационное линзирование. Здесь показана модель гравитационной линзы. Тут белым закрашено некий гравитирующий, мощный гравитирующий центр, ну, допустим, галактика или черная дыра, или еще что-нибудь, которая перемещается на фоне более удаленной галактики. Ну, мы видим, вот смотрим на эту картинку. Тяготение этого мощного центра искажает лучи, которые идут к нам от более далеких источников, подобно линзе. И в гравитационном поле, как вы знаете, лучи света искривляются, как и в линзе. Ну, своеобразная линза получается. Чем ближе к источнику, тем сильнее его искажение. Видите, появляются духи. Слева появился дух галактики, и сама галактика так искажена. И вот когда направление точно на вот эту самую линзу, на гравитирующий центр и на объект, в данном случае на галактику, совпадает, появляется вот такое кольцо. Его называют кольцом Эйнштейна. Размеры этого колец этих малы, ну, может быть, там 1.5 секунды для таких сильных гравитационных линз. А если тело слабое, малой массы, то это кольцо настолько малое, это миллисекунды, что его никак не увидишь. Но зато увидишь ярчание. Даже здесь вы видите, что галактика стала яркой-прияркой, потому что лучи, которые так бы пролетели мимо нашего глаза, в бок, что называется, а здесь они сфокусированы линзой прямо к нам вот в телескоп, в глаз, и мы видим такое вот ярчание. Вот такая картинка гравитационной линзы. Это очень мощный инструмент современной астрономии для изучения далеких галактик, потому что линза усиливает яркость дальнего объекта, как бы дополнительный телескоп получается. Вот пример гравитационной линзы. Это мощное скопление галактик, здесь указан его номер. Стрелочка, следующая голубенькая стрелка, показывает, собственно, ту галактику, которую мы видим впрямую, а вот эти изображения получены с помощью линзы. Видите, они ярче, крупнее, искаженные, но, тем не менее, вот это линзирование работает. Это по фотографиям с космического телескопа Хаббла. Вот. Линзированию вот в этом поле скопления галактик Абель-1689 линз таких много. И по искажениям можно восстановить, а что же за, скажем, за тело, что же за гравитирующий вот этот самый фактор, какова его структура, которая искажает линзы. Вот здесь искажающей структуры нет самой. То есть мы видим изображение галактик уже линзированное. И из этих искажений выводится правая картинка, а вот это вот туманное, это распределение того вещества, которое мы не наблюдаем, на которое гравитационно искажает вот эти все галактики. И вот здесь картинка, ну, можно сказать, фотография темного вещества в скоплении Абеля, потому что оно не наблюдается, а гравитационно действует и очень сильно с искажениями. Вот на такой похож на верхушку кольраби срезанная.

0: вопрос.
1: В некоторых религиях древних народов молния сама Бог, ну, как ветер там, вот.
2: Слушайте, ну она просто настолько порой бывает разрушительна, и настолько это яркое такое природное явление, что мне кажется логично, что древние люди приписывали ему явно какую-то божественную природу.
1: Да, конечно, конечно, логично, и поэтому это, конечно, очень красивое явление, сложное, но вопрос возникает, как же оно рождается? И вот сейчас ученые пытаются это понять. Они пытаются понять двумя способами. Они изучают молнию в облаках и моделируют на Земле. Моделируют элементы. Вообще на Земле, конечно, получить молнию, которая там 10 километров на Земле, нельзя, но на Земле получали искры до 200 метров, длинная искра, с помощью электродов, конечно.
2: И какое же напряжение прикладывали?
1: Это до 10 мегавольт. Есть на Земле, есть 10 миллионов вольт на Земле достигли. Ну, в принципе, могли бы достичь и большего, да, напряжения для пробоя. Но это просто не нужно, потому что в основном эти установки делались для исследования прочности воздуха и для того, чтобы для этих самых линий электропередач. Но даже 200 метров получали. И эти искры во многом, поведение их канала, не зарождение. Зарождение тут нет вопроса. У вас огромный конденсатор, это называется даже не один конденсатор, а это целая, так сказать, линейка конденсаторов, который называется там генератор Маркса или ГИН, то есть генератор импульсных напряжений, он выдает. Тут вопросов нету. Вопрос само развитие этого канала положительного-отрицательного, это важно. Ну, есть эксперименты, когда делается искусственное заряженное аэрозольное облако, в котором тоже возникают искры. Тут уже как бы по-честному, да? Ну, вот ученые таким образом движутся вместе к пониманию этого вопроса.
2: Я хочу небольшой перевод. У нас есть такая рубрика в нашей программе.
0: Интересно.
2: Да, когда гость начинает произносить какие-то термины, я иногда бросаюсь на амбразуру и пытаюсь что-то пересказать иногда.
1: За Google осторожно надо браться.
0: За Google осторожно.
2: За Яндекс.
0: С учетом.
2: Значит, понимаете, в субботу в 2 часа дня, и вдруг ты слышишь низкотемпературная плазма. Значит, друзья мои,
0: конденсатор,
2: есть... Да, плазма – это такое состояние высокоионизированные вещества. То есть там ионы, то есть заряженные частицы.
1: Электроны обязательно, много электронов.
2: Да, значит, бывает она высокотемпературная. Это просто когда высокая температура. Бывает
1: вот солнце высокое. Смотрите, вот чтобы вы поняли, да, я прошу прощения, что такое низкотемпературная плазма – это условно. В молнии во время вот того самого яркого удара, который мы видим, это 30, а то и 40 тысяч кельвинов. То есть 40 тысяч градусов.
2: Считайте 40 тысяч градусов 40, по
1: 30,
2: Цельсию.
1: 40 тысяч градусов. Да, это неважно. Кельвин от Цельсия всего на 273 градуса отличается. А вот горячая плазма, это плазма вот внутри Солнца.
2: Внутри Солнца, да.
1: Да, вот там она горячая внутри, там она доходит до миллиона градусов. Вот это называют ученые горячей плазмой. То есть это их внутренняя терминология.
2: Да, поэтому не думайте, что низкотемпературно, это прям вот практически как лед. Или как вот у нас температура в атмосфере.
0: Комнатная, которая... да?
2: Да. Потом вот я еще хотел пояснить такую вещь, может быть...
1: Не, я перебью, но бывают, например, такие формы разряда, например...
2: Совсем вот, низкая температура.
1: Которые не нагревают. Например, людям, может быть, известно Дарсенваль. Вот когда обрабатывают лицо, вот эти и маленькие искорки, это не такие искры, как в шокере, иначе бы человека... Они холодные, они очень быстро пробегают, они бьют. Это стримеры, так называемые, это исключительно важное такое явление, это не искра, а стримеры. И они холодные, они не прогревают газ.
2: Вера, а ты знаешь, что это такое штука?
0: Я вот сейчас
2: это
0: просто
2: стимулятор,
0: слушаю,
2: мне кажется, роста волос или вот что-то тогда.
0: Он... Но ты так показываешь на бороду, как можно подумать, что это для бороды.
2: Может, и для бороды.
1: Нет, там для всяких, там вы почитайте, там на грани, правда, со лженаукой многие советы, но это обработка или таким вот он щипает довольно прилично такой
2: разряд. И вот я еще хотел пояснить вообще само слово «разряд» и чуть-чуть какое-то дать понимание нашим слушателям, чуть-чуть вернуться, да, назад и сказать, а почему же это все-таки происходит? Многие из нас, в принципе, наблюдали всякие разные разряды, да, значит, вот когда у нас накапливается, ну, может быть, Александр Юрьевич меня поправит, потому что я уже сам как бы рассказываю на уровне моих воспоминаний о школьной физике. В общем, когда между двумя, не знаю, электродами,
0: пластинами,
2: да, возникает
0: там,
2: очень большое напряжение, да, если есть определенное напряжение, которое характеризует, значит, напряжение пробоя, то есть

0: может произойти, как это сказать, вот разряд между, двумя электродами.
1: Между плюсом и минусом, да, разно заряженными, ну, да, условно, пластинами.
0: Это характеристика толщины и вообще с качества как бы вот изолятора. Воздух у нас является, естественно, хорошим изолятором, но существуют какие-то там...
2: Но не идеально. Ну, вот вы подняли до 30 киловольт. Ну, вот молния, первая загадка молнии, которую решили, это было... Дело в том, что если вы возьмете 30 тысяч вольт...
1: Извиняюсь, вот прям перебью на одну секунду. А у нас все время, вот вы сказали, там вот в молнии там 30 тысяч, да, градусов или 40 тысяч. Вот оно всегда так?
2: Не-не-не, вот смотрите. Ну, вот первая загадка молнии, которая была, когда вот измерили эти 30 тысяч вольт в условиях лабораторных и пересчитали их... на длину молнии, даже которую мы видим глазом. Ага. Нижний край грозового облака, он 2-3 километра часто.
1: Ну, условно, там 2-3
2: метра. Да, и вот, вот возьмите 3 километра, и это, значит, 3000 метров, это значит еще в 100 раз сантиметров, и умножьте на 30 тысяч. У вас получается чудовищное напряжение, таких напряжений нет.
1: А что ж тогда?
2: Вот, и это была первая загадка, каким образом все-таки молния пробивает такой огромный промежуток.
0: Я бы предположил из самых общих соображений, что молния это происходит не всегда, а когда у нас погода такая влажная, и что может быть, значит...
2: Нет, это не от влажности. Нет, ну, конечно, должна быть влажная, должны быть гидрометеоры, которые... Оказывается, это довольно... Это открытие было совершено, ну, в 30-е годы замечательными учеными, с сэром Базилем Шонландом, его командой, Маланом Коллинзом, они открыли лидер. Они сделали такие, вернее, усовершенствования. Камеру Бойса был такой замечательный человек. И они сняли молнию в развитии. И они увидели, что перед тем, как возникает вот это явление, есть такой тонкий, но тоже горячий канал, который пересекает лидер. И оказывается, вот в этом-то и проблема. Это изучают и в линиях высоковольтных и так далее. Что пробой возникает, когда возникает такое плазменное образование, тоже горячее. Ну, там, может, 5-10 тысяч градусов, да, не 30, как в центре молнии, да, а то вот этот лидер распространяется, и именно он, когда он коснется здания, сооружения, или, не дай бог, человека, и происходит вот этот страшный основной разряд молнии.
0: Слушайте, нас тут, слушатели поправляют, говорят, в розетке уже давно 230 вольт. Вы знаете, честно говоря, в розетке, мне кажется, очень разное бывает напряжение. Я сам с мультиметром залезал в розетку, и по моим, мне показывало и 224, и всякое разное другое.
2: Ну, знаете, это абсолютно не, не важно по отношению к напряжениям 30 тысяч киловольт, но спасибо за...
0: За поправку. Да. Но есть и такие более, так сказать, концептуальные какие-то большие вопросы, например... Например, почему зимой нет молнии? Мне кажется, это супер вопрос, который всегда...
2: Ну, во-первых, это неправда. Зимой молнии есть. Так. И вот это странно. Люди живут в Москве, а в Москве раз в несколько лет случается зимняя гроза. Даже в Москве.
0: А как же вот эти стихи, там, когда весенний первый гром?
2: Нет, просто смотрите. Это есть частота появления молнии. Это есть люди, которые измеряют, как часто молния в каждом регионе появляется. Так вот, в Москве раз в несколько лет бывает зимняя гроза. Даже в Москве. А если вы возьмете Краснодарский край, там Сочи и так далее, там по несколько гроз. Да, а вот в районе Красной Поляны, где вот ездят лыжники, была Олимпиада, да, там 5-6, по-моему, гроз, зимних гроз. Не то, что ни одна, ни две.
1: Сезон.
2: В сезон, конечно, зимних. А в Японии, но есть одно такое место на Земле, это...
1: Долина какой-то реки, наверное.
2: Нет, это побережье Японии. Ну, мы говорим про северные широты, да, мы не говорим про, где все время тепло. А в Японии зимние грозы на вот побережье, которое вот в этом самом напротив Цусимского пролива, вот знаменитая Цусима, где было сражение, там зимних гроз больше, чем летних. Существует такое понятие «японская зимняя гроза». Его специально изучают, там так ветры ложатся и горы, что возносится поток, охлаждается и создается гроза. Поэтому я хочу сказать, конечно, в нашей широте, в Москве, если мы говорим, что зимой в Москве это одна гроза в несколько лет,
0: так,
2: то летом это около 30, это только в Останкинскую башню 25-30 ударов. Ну, вернее, она сама за порождает за лето, угу. Да? Поэтому, конечно, несравнимо. И люди привыкли, что весна, лето, ну, или даже осень.
0: А давайте тогда объясним, а почему, значит, зимой... Еще раз, почему зимой мало, а летом, и почему при движении, при перемещении к югу, вот там Красная Поляна, Краснодарский край,
1: увеличивается,
0: почему
2: частота? Ну, это очень понятно, мы же говорили об этом, это та самая турбулентность, вам надо нагреть, чтобы появилось облако, оно должно быть нагретым и влажным, угу. Чтобы в нем должно быть много влаги. Откуда облако черпает вот эту сумасшедшую энергию движения, которое все заряжает и так далее? Нет, солнце нагревает сам поток. А она, оказывается, это энергия, энергия конденсации. Вот у вас вода, вот мы сейчас с вами говорим, у нас, скажем, капель нет, а да. Вода-то есть, только она в состоянии пара. Газа.
0: Да.
2: В состоянии газа. Ну, иногда пар капельки называют. Здесь нет капель. Вот мы сейчас говорим, здесь нет капель.
0: Хотя вода точно
2: есть. Да, но если мы бы воздух из нашей комнаты в студии резко расширили, то при этом он бы охладился.
0: Угу.
2: И появились бы сразу капли. Это называется точка росы.
0: Да.
2: Для каждой температуры есть точка росы. И вот облако, оно очень быстро, и такой есть термин адиабатический, это у него простой смысл, без обмена быстрого тепла снаружи.
1: Адиабатическое расширение?
2: Расширение, да, но это просто расширение без обмена тепла. И поэтому тепло не подводится, быстро охлаждается газ, и возникает, при этом выделяется тепло. Потому что в школе мы все учили, что вообще очень много энергии при конденсации. И вот так и происходит. Облако расширяется, происходит конденсация, оно движется, оно еще быстрее движется относительно других. Оно, конечно, не сильно нагрето, но оно нагрето, чтобы его сила Архимеда поднимала вот относительно. И поэтому летом, конечно, поэтому летом у вас больше нагрева, больше влаги. Это самое. А в Японии почему так возникает? Там ветер дует с теплого моря. С китайских вот этих морей теплых, которые идут. И поэтому он влажный, наполненный. То есть для того, чтобы получилась гроза, нам нужно влажное, теплое облако.
0: Хорошо. Значит, несколько вопросов, которые мы обсудим уже после перерыва. У нас сейчас в 30 минут будет новости и перерыв.
2: А, значит, про Юпитер давайте ответим.
0: Конечно, про другие планеты. Мне очень понравился вопрос. Еще Андрей спрашивает. Есть версия, что ионизация стратосферы происходит под воздействием космических гамма-лучей? Наш постоянный слушатель Мих спрашивает. А Тесла вроде начал разработки по управлению энергией воздушных масс. Действительно, он экспериментировал с молнией. И общаюсь с Тамарой. Тамара пишет. Ваша программа есть в повторе, и когда другие
1: отвечали,
0: программы есть.
1: Уже есть.
0: Нет, она вот имеет в виду, что не в записи в интернете лежит, а выходит.
1: Скачать.
0: Я уточню. Нет, не скачать. А интернета у нее нет. Я уточню у коллег, спрошу, есть ли какое-то время выхода повтора, и в следующей программе вам скажу. Напомню, что мы сегодня говорим о молнии. У нас в гостях о молнии и других атмосферных явлениях. Мы много что обсуждаем. У нас в гостях Александр Юльевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук. Вернемся после перерыва.
3: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет».
0: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера,
1: привет. Уставшая Вера Грибанова. Всем здравствуйте.
0: Вера сегодня поработала, так что ей можно. Мы выходим в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, отправляйте свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram «Говорит МСК-бот».
1: Присылайте побольше. Пока
0: вот так,
1: мало.
0: По-моему, нормально.
1: Ну,
0: вот
1: комментариев
0: уже
1: много.
0: Про шаровую молнию.
1: Это вижу, да.
0: Задают.
1: Да, вижу.
0: У нас сегодня в гостях Костинский Александр Юльевич, физик, кандидат физико-математических наук, замдиректора МИМВШ. Здравствуйте, Александр Юльевич, еще раз.
2: Да, здравствуйте еще раз, да.
0: Значит, мы в первой половине программы более или менее постарались вам рассказать о том, что такое молния, какие существуют научные представления по этому поводу, что такое там разряд, почему она там низкотемпературная плазма. И было несколько интересных вопросов. Например, есть ли на других планетах подобные явления? Вот интересно.
1: Да. Или интересные
2: да,
1: другие явления.
2: Да, конечно, есть, и это замечательно. И вы можете представить, что, например, ну вот, по крайней мере, две планеты, где мы хорошо, мы, это ученые, ученое сообщество, хорошо видело огромные разряды. Это Юпитер и Сатурн. На Юпитере размеры гроз, размеры вспышек, да, были чуть ли не с Землю величиной. Угу. Ну, потому что Юпитер сам очень
0: огромный,
2: большой.
0: Конечно.
2: И это газовый гигант. У него там жуткая турбулентность, да. Хотя он там, конечно, не воздух, да, это водород, гелий, но там есть тоже какие-то аэрозоли, которые тоже трутся и создаются вот эти самые разряды. Мы, конечно, про них очень мало знаем. Туда прилетали спутники. Они фотографируют вспышки. Но если вы, например, видели, например, вспышки на Земле от гроз, которые, допустим, с Международной космической станции. Вы видите, как вспыхивает там облако.
0: Да, да, да.
2: Вот такие же вещи видны и на Юпитере. Но, кроме того, спутники, которые летали к Юпитеру, они меряют другую очень важную вещь, которую мы знаем о молнии. Это ее радиоизлучение. Угу. Каждый разряд производит довольно сильное радиоизлучение. Угу. И даже издалека... Это
1: мы можем его изучить.
2: Конечно, мы можем его узнать. И то, что мы знаем о радиоизлучении молнии на Земле, помогает нам сказать, что, скорее всего, это радиоизлучение от молнии. Мы, то есть, вообще изучено слабо.
0: Угу.
2: Но это известно, что это есть. Причем эти грозы, в отличие от Земли, которые они длятся, ну, может, максимум час-полтора, да, там они длятся сутками, иногда неделями. Вот это все, ну, потому что гигантские газовые гиганты, да, они, да, у них гигантские вот эти вот движения, да, которые есть. Гигантская турбулентность, известно вот это самое там красное пятно на Юпитере и так далее. Есть очень сложный вопрос, который до сих пор не решен. Есть ли грозы, допустим, на Венере? И там все время идут
1: атмосфера
2: споры.
1: Там есть, да?
2: Да, всё нет, там атмосфера есть, это СО2.
0: Да.
2: И есть там кислоты какие-то, которые образуются, и есть там какие-то капли. Вопрос, что там нет сильной турбулентности. И вопрос, что российские, то вернее, даже не российские, а советские аппараты Венера летели и видели радиоизлучение. Там очень плотная атмосфера. На Венере атмосфера на Земле в 100 раз... Атмосфера, давление атмосферы около поверхности в 100 раз больше, чем на Земле. В сто раз. Поэтому она очень плотная, и там и ничего не видно, да?
0: Да,
2: поэтому
0: да,
2: мы
0: да.
2: можем только радиоизлучение видеть.
0: Да, у нас, кстати, был выпуск про планеты
1: Солнечной
0: системы. Конечно, к нам приходили всю весну прекрасные совершенно астрофизики. Вот, поэтому, если кому интересно поглубже, вы, пожалуйста, переслушайте.
2: Да, ну вот на этих планетах, на Венере тоже. Но американские спутники, которые прилетали, они этого излучения не видели. И вот идут споры, чего. Может быть,
1: почему?
2: Это вулканы. Да? Вот да, почему?
1: Может быть, какой-то определенный момент
2: времени. Дело в том,
1: времени,
2: что ведь все-таки не только... Гроза — это не только... То есть разряды большие — это не только в облаке. Это может быть и пылевая буря мощная, да? Везде, где трутся какие-то частицы большие и маленькие, может возникать разделение заряда и, в принципе, возникать разряд. Во время вулканов. Mm-hmm. Иногда вот есть очень красивые снимки, когда вы дадите в гугле молния, вы увидите вулкан, который... Это не молния ударила в вулкан. В самом вулкане возникают такие большие разряды. Причем, если очень посмотреть хорошие... Да.
1: Я не видела, надо будет посмотреть.
2: Но, понимаете, о чем это говорит? Весьма возможно, что на Венере или на других планетах, где есть вулканическая деятельность, вот это радиоизлучение, это может быть излучение от вулканов, а не от облаков.
0: Может быть. Слушайте, у меня возник внезапный вопрос, который я вообще не хотел в эту сторону уходить.
1: Давай подытожим.
0: Давай подытожим.
1: Вы видели, значит, молнии на Юпитере большие, да, на Сатурне.
2: Возможно, на Венере,
1: возможно,
2: на Марсе они могут быть. Там же есть пылевые бури, там очень низкое давление.
1: Они тоже может быть.
2: Может быть. Я, например, не знаю, если надежно, честно говоря, надо поговорить с коллегами Института космических исследований, были, ну, хотя бы радиосигналы от Марса замерены, которые можно предполагать, что это разряды. Я просто, вот, честно говоря, не знаю.
0: Вот в связи с этим всем мы часто упоминаем такое слово, как турбулентность. Возникают турбулентные потоки. И мы это слово, самое главное, слышим очень часто в жизни, когда речь идет о гражданской авиации. Все боятся этой страшной, наш самолет влетел в зону турбулентности.
1: А мы уже рассказывали про это, говорили, что бояться надо наоборот в другом месте.
0: Да, говорили, что надо бояться в другом месте, но все-таки.
2: В другом месте
0: скоро...
2: это, кстати, сдвиг ветра, который возникает во время грозы. И во время грозы возникает... Вот самолеты в основном бьются, когда они заходят на посадку или взлетают, и от грозы бывает резкий перепад давления. И когда самолет попадает в этот резкий перепад давления, он может потерять подъемную силу.
0: Вот, да. Это действительно опасное явление. Насколько я понимаю, все-таки вы говорите о сдвиге ветра.
2: То, да, что сдвиг ветра. Сдвиг ветра. Да.
0: И он действительно как раз опасен. Дело в том, что когда самолет летит на так называемом на эшелоне, да, это высота 10, 11, 12 километров, у него очень большая скорость. А когда он уже приземляется или только взлетает, у него скорость не такая большая. И более того, на самолете
1: здесь
0: есть
1: страшно.
0: Специальные приспособления, которые называются механизация крыла, там всякие разные закрылки, предкрылки, которые позволяют на таких небольших скоростях добавить ему устойчивости, предотвратить срыв потока с крыла. И вот в этот момент, если сильно...
2: Ну, это тоже там 400 километров, небольшие, это 300-400 километров в час.
0: Ну, 300-400 километров в час, да. Ну, скорость отрыва там не более 200, наверное, для такого среднестатистического самолета. И вот на таких скоростях ему очень опасно, когда внезапно меня ветер. Дул, например, в спину, дул навстречу, у тебя была хорошая подъемная сила крыла. Взял, внезапно подул в спину, очень опасно. Но вот я говорю, ну вот все боятся турбулентности. Коль скоро мы говорим про физику все-таки атмосферы, можете нам как-то вот, так сказать,
2: ну, это
1: пояснить?
2: По-простому это завихрение. Вот когда вы видите вылетающие из чайника вот клубы, вот вращающиеся пара,
1: да.
2: Вот это турбулентность. Или вот поток с машины, или вот когда люди курят, да, у вас после 16 лет курить плохо, но если вы сильно, вот если вы сильно, вот этот аэрозоль, который после курения, да, дунуть, то он тоже, вот эти кольца, которые есть, это и есть турбулент, ну, грубо говоря, по-простому, да?
0: То есть, ну, есть, как бы, считается, есть ламинарное течение, да, линейное такое вот, а есть турбулентное,
1: какое-то вихревое и разные...
2: Это вихревое, да? Причем эти вихри разбиваются, перепутываются, и чем сильнее поток, чем больше этих вихрей, почему их так трудно описать? Вот они перемешиваются. А, соответственно, если, опять же, вспомнить школу, есть такое... был такой замечательный закон, закон Бернули, да? В движущемся потоке падает давление. Это значит, во всех этих потоках разное давление. Почему трясет, когда самолет летит? Вы все время попадаете в разное давление, и поэтому он то ниже, то выше, то ниже, то выше прыгает.
0: И вот, кстати, тоже про самолет и про разные давления, вот эта вот турбулентность, они же, да, ну, в общем, ладно, я просто понимаю,
1: я чувствую, тебя переключают, да?
0: Тема самолетная мне просто очень нравится, да. Мы уже, в принципе, говорили, что сама по себе турбулентность не представляет прям большой опасности. Но вот, кстати говоря, вот эти вот грозы, и вот если почитать книжки про летчиков, они все боятся так называемых засветок на радаре. Это вот, насколько я понимаю, те самые грозовые явления, грозовые фронты.
2: И ну, конечно, вы понимаете, что, опять же, что такое плазма? Плазма, она ведет себя, причем такая мощная, как зеркало. Вопрос, что она появляется, она длится не очень долго, вот разряд молнии весь, он длится в среднем 0,2 секунды.
0: Совсем 0,2 быстро, да.
2: 0,2 секунды. Бывают молнии, которые до 2 секунд. Ну, вот это то, что у вас может быть засветка на радаре, если вы вдруг летите. Но самолетам категорически запрещено летать в грозовых облаках, и они их облетают. Есть другая
0: вещь. Вот именно поэтому, да, я
2: понял. Они их облетают, но вы знаете, что в любой самолет, который постоянно летает, раз в год бьет молния. Самолеты летают приблизительно 3000 самолетов.
0: Это опасно для самолета?
2: Ну, в общем, это неприятно. Это редко сейчас приводит к катастрофам, но вообще всегда этот самолет идет на осмотр и так далее, и так далее. То есть даже не то, что в него бьет молния, он сам ее инициирует, но это немножко другой вопрос. Как и высотные сооружения.
0: Несколько комментариев наших слушателей, вы выберете, на что мы ответим.
2: Вот, знаете, я хотел бы не забыть, был хороший вопрос. Люди говорили про космических лучей.
0: Гамма-излучение, да.
2: Да, вот я хочу сказать, что, конечно, огромную роль в атмосферном электричестве играют космические лучи. Вот мы с вами сейчас разговариваем, и нас пронизывает радиация, которая есть от Земли, всякая в основном от радона идущая, и космические лучи. Они пролетают всю атмосферу. Слава богу, у нас есть атмосфера.
0: Но опять же, хочу успокоить. Не так много.
1: Ней, да?
0: 14-15 микрорентген в час. Это можно... Мы к этому можно адаптируем.
2: А вы подумайте, вас-то прошивает 14 микрорентген в час, но у вас частица, которую трек после себя, она разрушает все на своем пути. Да,
0: звучит
2: тонкие.
0: Страшно.
2: Да, но у нас для этого есть приспособленные специально белки, которые ремонт осуществляют. Но ионизация атмосферы, вот в каждом кубике приблизительно 1000 ионов есть, да, ионов.
0: Ага, кубики кубического
2: сантиметра. Почему они появляются? Потому что постоянно идет ионизация, потом прилипают электрончики, есть положительные ионы, отрицательные ионы.
1: Вот уже и разделение зарядов.
2: Вот разделение, ну оно тут небольшое, но если померить ток, то в воздухе очень слабый, ток течет даже на Земле. Чем выше мы поднимаемся, тем ток становится сильнее. А когда мы доходим до ионосферы, там плазма, которая 10 в 6, настолько большая, что 10 в 6 электрончиков в кубическом сантиметре, и она отражает электромагнитные волны. Мы же, например, короткие волны, они могут оббегать Землю, да, они отражаются, и нужно только волны еще более короткие, которые через него пройдут. То есть у нас зеркало, есть зеркало, радиозеркало, и ионосфера.
0: И она там... нас и защищает, наверное, от внешних.
2: Да, да. Но тут, там в ионосферу, в создании ионосферы, конечно, участвуют и ультрафиолет солнечный, и солнечный, не только космические лучи. Но космические лучи не самые энергичные, и они проникают, пробивают всю атмосферу. И вообще говоря, сейчас некоторые ученые считают, что если бы не было космических лучей, то, возможно, не было бы и молнии. Вот если бы наша атмосфера, почему, например, еще подозревают, что вряд ли, чтобы разряды были где-нибудь в глубине Венеры или в глубине Юпитера, они только на поверхности. Потому что туда совсем глубоко они не проникнут, потому что там огромная толща.
0: Давайте, так как мы обещали, все-таки тема была молния и другие интересные атмосферные явления, скажу, что вот приходят вопросы про шаровую молнию. Это, мне кажется, очень...
1: Надо задать.
0: Надо задать. А давайте,
2: всегда
0: Александр Юрьевич,
2: приходит.
0: Да, еще хотя бы перечислим или дадим краткую характеристику. Может быть, какие-то еще явления существуют?
2: Ну, мы о них знаем. Ну, да. Вот смотрите, вот буквально последние годы было несколько замечательных открытий, сделано в физике молнии. Если думать, что физика молнии, она такая какая-то... Ну, все молнию видели, значит, мы про нее все знаем. Ничего подобного. В 89-м году были открыты гигантские разряды в средней атмосфере. Это на высотах от 40 до 80 километрах, которые назвали спрайты. Это, и опять же, порождает их обыкновенная молния, но только очень сильная. Угу. Потому что молния, ну, я прошу прощения у слушателей, опять придется использовать слово конденсатор, да, у вас есть плюс
0: ничего
2: и минус.
0: Страшного, да.
2: А если вы возьмете, когда молния бьет на Землю, она как бы разряжает часть электричества, и у вас резко в атмосфере подпрыгивает электрическое поле. Настолько резко, что вверху, где очень низкое давление, возникают гигантские разряды. Они по объему гораздо больше обычной молнии. Они могут быть десятки километров в высоту и десятки километров в ширину. Это такие гигантские красивые вспышки, которые длятся несколько тысячных долей секунды.
0: Вот. А почему они пробивают там? Вот я понимаю, поле внезапно... Этот конденсатор в виде молнии разрядился, там появился недостаток заряда, да? Ну, то есть, как,
2: и
0: за,
2: у вас
0: как
2: подпрыгнуло электрическое поле. А вы знаете что? Ведь важно... у вас очень сильно падает давление. Вот над нами лампочки, ну, у вас диодные лампочки, а вот лампочки, которые разрядные, да?
0: Да, да, ну, вот эти лампы
2: там же низкого давления, они же вот 220 вольт,
0: да,
2: которое есть, оно поддерживает этот разряд. Почему? Вам надо откачать газ. Важно соотношение поля и давления газа.
0: А, когда слабое давление?
2: А у вас очень резко в геометрической прогрессии падает давление, а поле падает не так сильно. И поэтому у вас возникают разряды. То есть у вас поле падает с высотой, но падает и давление. Оно падает очень сильно. Из-за этого возникают такие гигантские разряды. Но это не все. После спрайтов были открыты джеты, гигантские джеты. Они уже прямо идут, разряды, которые пронизывают от верхней части облака, гигантский джет, прямо до нижней ионосферы, до 100 километров. Были открыты эльфы. Видите, ученые придумали, какие красивые
1: названия. Красивые названия.
2: Да, во время удара молнии вот такой просто круг красивый, фиолетовый, развивается.
1: Это эльф, да?
2: Это эльф, это тоже разряд, но это разряд от электромагнитной волны. Опять еще выше, где давление еще ниже, уже просто мощная электромагнитная волна, идущая от молнии, в состоянии пробить газ. То есть это оказался целый такой, зоопарк. Там и гномы, и эльфы, и...
1: И джеты, и спрайты.
0: Про гномов вы нам ничего не сказали.
2: Это, надо сказать, что плазма, она, у нее очень много всяких таких красивых проявлений, и поэтому сейчас от этого термина отказались. Это какие-то проявления, так сказать. Это все вот эти самые высотные
0: разряды.
2: Высотные разряды. Кроме того... В 1994 году была опубликована статья, что в 1991 году был запущен спутник для исследования рентгеновского излучения далеких галактик, да, рентгеновского и гамма-излучения, которое прилетает, вот то самое, которое пронизывает всю атмосферу. И когда отлаживали этот спутник, его приборы были к Земле направлены, и вдруг они увидели вспышки гамма-излучения, идущего от Земли. Да, эти работы были сразу засекречены, потому что гамма-излучение – это переходы ядер. То есть это возможно, они, знаете, подумали, вдруг-то ядерные испытания или какие-то люди занимаются какими-то ядерными разработками, и 3 года велась проверка. Дело в том, что если у вас есть ядерные испытания, то вообще-то трясет. Вся планета опутана датчиками сейсмическими. Ничего не заметили. Если у вас это на Земле идут ядерные испытания, у вас должна быть радиоактивность, которая разносится ветром. Опять ничего не было. И вот в 94-м году решили опубликовать. И выяснилось, что это тоже связано с грозой. Оказывается, гроза и грозовые облака являются ускорителями элементарных частиц. И вообще говоря, вот эта тема сейчас прямо на фронтире, прямо на переднем крае, что возможно близко подлетать к облакам, не только потому, что молния подойдет, а может внутри облаков развиваться мощное гамма-излучение. И оно может быть опасно для персонала, для людей, которые летят в самолете, но это явление сейчас изучается. И пока об этом говорить нельзя, но это сейчас по всему миру европейская большая программа, американская программа. Вот российские ученые в таких исследованиях тоже участвуют, потому что надо разобраться, в каком смысле является облако ускорителем элементарных частиц, в основном космического излучения.
0: Так вы говорите,
1: пока гипотеза, да?
2: Нет, это не гипотеза, это измерено.
1: Измерено.
2: Сейчас ученые выясняют, насколько мощным ускорителем является, как много этих гамма-квантов, да, может быть получено и горячих электронов, то есть которые тоже опасны, если они там 10-мевные, то есть очень энергичные, там и выше. То есть сейчас этот вопрос не в том, есть ли это явление, оно точно есть.
1: И большое оно...
2: Да, и предсказали его, да? Так сказать, российские физики, вот академик Гуревич с авторами его предсказали, потом оно было открыто, хотя был еще Вильсон в 24-м году, который тоже его предсказывал, но сейчас американцы внесли потом вклад, но сейчас вот есть такая версия, что не исключено, что это излучение может быть, ну, при определенных условиях очень мощным, и это очень опасно для...
0: Если там мощное гамма-излучение, конечно.
2: Ну да, это просто человек попадает под мощную радиацию, и надо понять, как часто это случается, случается ли это, ну, какие масштабы и так далее.
0: Хорошо.
2: Давайте шаровая молния. Ну, всегда задают вопрос про шаровую молнию, и это понятно.
0: Да.
2: Ну, первый вопрос, можно сказать, что, скорее всего, она существует. Существует такое физическое явление, мы будем говорить про геофизическое явление, которое чаще всего появляется во время обычной молнии или после обычной молнии. И его видели многие люди. Причем, если вначале ученые высказывали такие подозрения, говорили, что, может быть, это засветка глаза от линейной молнии. И, ну, вы знаете, когда вот стробоскоп вы видите на дискотеке, да, глаза закройте, у вас такие...
1: Вспышки еще перед глазами.
2: Вспышки плавают перед глазами, да. Другие ученые говорили, что, ну, ведь записи эти были... ну, необразованных людей, которые, ну, могли что-то придумать и так далее. Но если взять с момента, когда выдающийся ученый Франсуа Арагу впервые описал шаровую молнию. А, кстати, шаровая молния была описана буквально в первой книге про молнию 200 лет назад. Угу. Почти 200 лет назад. И Франсуа Арагу там прямо посвятил шаровой молнии большой, 30 случаев там приблизительно, или там 25 было описано. И вот за все эти годы уже многие ученые, инженеры, люди достаточно критического мышления описали. И если вот отсеять многое, то есть несколько тысяч случаев, которые... Первое. Итак, шаровая молния, скорее всего, как явление существует. Угу. Второе. Что это такое? Почему с ней все таскаются? Почему? Существуют, например, огни Святого Эльма, да, в ночь перед бурей на мачтах, горят Святого Эльма свечки, тоже явление, пугавшее многие годы людей. Почему о нем так не говорят? Потому что это понятно. Это большие коронные стримерные разряды во время того, когда облако опускается. Здесь нет загадки. Главная загадка шаровой молнии, не потому что не то, что она шаровая, можно получить шаровую плазму очень многими способами. Вопрос, почему она так долго живет. А мы сейчас ученые, ученые хорошо знают плазму. Вот сама молния, вот я говорил, да, даже самая страшная молния, которая там 20 ударов на Землю, она длится там порядка секунды, ну, может, полторы секунды.
0: А про шаровую молнию
2: она говорит, что она десятки секунд, и никаких ударов нет. Мы знаем молнию, да? Угу. Мы знаем канал. Было, например, Тёплиц был такой замечательный ученый, он говорил, он думал, что к шаровой молнии подходит невидимый глазом из канал издалека. И он питает ее энергией. Но теперь ученые хорошо знают, запуская специальные ракеты в облако, инициируя облако, что нельзя так описать шаровую молнию. Если бы ее питал канал из облака, то там бы были мощные вспышки, она бы не могла так жить. Поэтому главная загадка шаровой молнии и спекуляции, почему она так долго живет, если нет подвода энергии. Поэтому люди выдумывают всякие там какие-то подводы энергии. А почему про нее ученые мало знают? Вот недавно, ну, несколько лет назад, китайские ученые случайно, снимая обычную молнию, сняли какой-то аналог шаровой молнии. Но нельзя... Но это было около линии электропередач. Они опубликовали, эта работа была скандальная там и так далее. Интересно. То есть трудность в том, что если мы не знаем, как рождается обычная молния, то что шаровая?
1: Буквально 30 секунд. Давай. Тамара, запишите, пожалуйста, название книги. Вы спрашиваете. Книжная ярмарка была 4 сентября, а книга, я так понимаю, Виталий Егоров «Делай космос».
0: Мы да, перед может, этой ярмаркой может быть, давали это «Делай книгу. Космос».
1: Запишите, пожалуйста.
0: Да, может быть, не она, но все-таки рекомендую.
1: Я думаю,
0: если
1: она
0: есть
1: по датам.
0: Хоть какая-то возможность в интернете нас...
2: Ну, про шаровую молнию можно завершить так, что, скорее всего, это какая-то очень сложная комбинация явлений, а изучать ее очень сложно. Нужно много экспериментов. Просто пока... Мало наблюдений, мы не знаем, что это такое.
0: Совсем коротенько. Современная теория молнии подтверждает эффективность молниеотводов? Обязательно ли молния бьет высокий предмет?
2: Он сам порождает. Нет, молниеотводы нужны, нужно защищать. Если вы хотите, чтобы ваше здание, ну да, надо обращаться к специалистам. Не делайте сами. Лучше это делать тросовую защиту, но это отдельная тема.
0: Хорошо, спасибо большое, Александр Юльевич. Нам было с вами очень интересно. Я надеюсь,
1: можно
0: нашим
1: повторить,
0: слушателям
1: наверное,
0: тоже
1: будет.
0: Можно будет как-нибудь повторить. Да, у нас в гостях был Александр спасибо. Юльевич Костинский, физик, кандидат физико-математических наук, замдиректор МИИ МВШ. Сегодня мы говорили о молниях, спрайтах, джетах, стримерах, эльфах, ну и даже низкотемпературной
2: плазме. И даже простой молнии.
0: И даже на простой Юпитере. Молнии. Да, на Юпитере. Спасибо большое, до следующей субботы.
2: Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Обычно говорят, что астрономия – это археология Вселенной. Это действительно так. Мы смотрим в прошлое. Даже Солнце мы видим с запаздыванием на 8 минут, а звезды на сотни лет, галактики на миллионы лет и так далее. Но сегодня, а сейчас последняя лекция нашего цикла, мы поговорим о будущем нашей планеты, о будущем нашей галактики, ну и Вселенной в целом. Будущее планеты. Вообще говоря, есть процессы, которые можно лишь теоретически ожидать, но мы не можем предсказать точное их место этих событий. А можно действительно рассчитать очень точно эволюцию некоторых небесных тел. Ну, начнем с таких сложно прогнозируемых вещей, как поведение нашей звезды. Перед нами Земля и Солнце в одном масштабе. Но это не там, где Земля в верхнем левом углу, там она увеличена в 10 раз. А вот внизу, где сходятся две белых линии, это реальный размер нашей планеты, если бы она находилась рядом с Солнцем. Мы понимаем, насколько велико несоответствие масштабов и насколько легко нашему Солнцу повлиять на жизнь, да и вообще не только на жизнь, на существование нашей планеты. Поэтому от Солнца можно ожидать чего угодно, хотя астрономы думают, что Солнце будет вести себя спокойно, по крайней мере, в ближайшие тысячелетия. Еще один сложно прогнозируемый процесс астрономический – это падение на Землю крупных фрагментов космических, астероидов, ядер, комет. Мы знаем, что они падали в прошлом. Мы знаем, что это было и 250 миллионов лет назад, и 65 миллионов лет назад, и каким-то образом повлияло на жизнь биосферы, иногда очень сильно. Но когда это будет в следующий раз, мы точно сказать не можем, а лишь приблизительно указать масштаб.

планеты, масштаба Марса. И сегодня мы очень рады, особенно любители астрономии, рады тому, что рядом с Землей есть Луна. Вообще она очень полезным телом оказалась и, может быть, отчасти стимулировала эволюцию жизни на Земле. По крайней мере, выход морских существ на земную поверхность, потому что приливы обеспечивала. А может быть, и более важные события были связаны с падением на Землю крупных астероидов, например, рождение материков, дробление коры земной на отдельные блоки. И сегодня еще мы живем на этих блоках, плавающих по жидкой мантии нашей планеты. Так что в прошлом это могло быть благом, но в будущем такие мощные удары по Земле, конечно, вряд ли окажутся благом для нашей цивилизации, лучше обойтись без них и каким-то образом их избежать. Еще одно сложно прогнозируемое явление – это взрывы звезд рядом с нами. Солнце, скорее всего, не взорвется, в этом мы практически уверены. Но есть другие звезды, более массивные, вспышки сверхновых, то есть взрывы массивных звезд, вообще говоря, небезопасны для биосферы. Это мощный поток ультрафиолета, рентгена. Хорошо, если это происходит вдалеке. Вот как на этом слайде мы видим тысячу лет назад наблюдавшуюся вспышку сверхновой звезды, то есть взрыв созвездия Тельца. Сегодня эта карбовидная туманность нам тем более ничем не угрожает. Да и в прошлом поток излучения был невелик от этой вспышки. Но, скажем, есть и более близкие кандидаты на взрыв. Это перед нами созвездие Орион. И в его левом плече известная звезда Бетельгейзе, красный сверхгигант. Так вот, она накануне взрыва сверхновой. Ну, по астрономическим масштабам это произойдет завтра. То есть в ближайшие, может быть, миллион лет. Для звезд это очень короткий этап. Но, вообще говоря, может произойти и через тысячу лет. Никто не гарантирует, что это будет именно через миллион. Так что надо приглядывать за такими массивными звездами, уже заканчивающими свою эволюцию, потому что взрыв рядом с Солнечной системой – это серьезное испытание для нашей атмосферы, для биосферы. Это удар по озоновому слою. И, в общем, надо предвидеть такие вещи. Астрономы учатся это делать. Еще более мощные вспышки, взрывы, тоже происходят в космосе. Вот перед нами наблюдавшийся практически на краю Вселенной один из таких взрывов. Астрономы регистрируют его как мощный импульс гамма-излучения, приходящий на Землю, гамма-всплески или гамма-вспышки. И сегодня мы думаем, что это окончание жизни очень массивной, быстро вращающейся звезды, которая в процессе коллапса окружает себя таким диском, внутренности звезды сплющиваются в быстро вращающийся диск аккреционный, и он формирует два мощных джета, два мощных импульса электромагнитного излучения. Если случайно он окажется направленным на Землю, а мы получаем такие импульсы, просто пока издалека, но если это произойдет в пределах галактики, и такой луч чиркнет по нашей Земле, то это будет большая беда для биосферы. К счастью, это происходит очень редко. Даже в одной такой галактике одна такая вспышка раз в тысячи и тысячи лет может произойти. И вероятность того, что луч окажется направленным на Землю, крайне мала, просто мизерна, но не исключена. А теперь перейдем к событиям, которые можно надежно прогнозировать. Эволюцию Солнца мы представляем себе довольно хорошо. И прошлое, и будущее нашей звезды. Энерговыделение Солнца повышается, мощность свечения Солнца, то есть светимость Солнца, возрастает. И мы видим, что зона жизни, то есть зона оптимальной температуры на поверхности планеты, понемногу отодвигается от Солнца. Раньше она была ближе, сегодня отодвигается и уже достигла Марса практически. На Земле становится теплее и в конце концов станет очень тепло. Через несколько миллиардов лет Солнце начнет стремительно изменяться, и нам придется принимать какое-то решение. Сегодня Солнце нагревает Землю более или менее, во всяком случае, в некоторых областях оптимально, может быть, не везде, в некоторых жарко, в некоторых холодно, но в средних широтах хорошо пока. Но по мере возрастания энергомощности Солнца Земля начнет высыхать. Она и сегодня высыхает, но не очень интенсивно. Несколько килограмм газов в секунду уходит из Земли в космос. Но посмотрите, как Земля выглядела в прошлом. Это была практически планета-океан. Сегодня океанов уже
Они еще сохранились, но их не так много, а через несколько миллиардов лет их просто не будет. И атмосфера, и водная оболочка Земли.

уйдут в космическое пространство. Солнце начнет превращаться в красный гигант. Земля нагреется и станет совершенно неприспособлена для жизни. Вот для тех, кто по прошлым лекциям помнит, как эволюционируют звезды, я показываю такой научный, правильный расчет, это диаграмма Гертшпунга-Рассела, и здесь траектория поведения нашей звезды в будущем. Звезда начнет немножко остывать на поверхности, но поскольку поверхность раздуется, расширится, то общее энерговыделение станет очень сильным, и Солнце превратится в красный гигант. Можете остановить эту лекцию и внимательно рассмотреть таблицу. Здесь результат аккуратного расчета жизни нашей звезды. От ее рождения до практически до смерти, до сбрасывания, до сброса внешних частей оболочки Солнца. И вы видите, как увеличивается радиус Солнца, он становится в сотни раз больше современного, как потихонечку меняется температура поверхности и как растет светимость Солнца. Каково будущее Земли при этом? Вот еще один результат точного расчета, сделанного в последние годы. Размер Солнца растет, орбита Земли тоже понемножечку расширяется, поскольку Солнце теряет массу, и Земля в ослабленной гравитации немножко удаляется от него. Но Солнце догоняет Землю и в конце концов поглощает ее. Солнечная атмосфера расширится до орбиты Земли, и наша планета нырнет в недра Солнца и перестанет существовать. Вот так мы, не мы, а наши потомки, если останутся на поверхности Земли, увидят гигантское светило, которое постепенно поглощает нашу планету. Куда нам переселиться? Где запасная планета в Солнечной системе? Ну, поначалу это будет, конечно, Марс. Сегодня Марс холодный, но в те времена, через несколько миллиардов лет, станет достаточно теплым и пригодным для жизни. А дальше? Дальше и на Марсе станет горячо, и нам придется искать убежище подальше от Солнца. Конечно, это спутники планет-гигантов. У Юпитера, у Сатурна есть несколько крупных спутников размером с нашу Луну, даже чуть побольше. И главное, на некоторых из них есть водяной лед. Сегодня он лед, но в те далекие эпохи будущего он станет обычной жидкой водой. Это будут небольшие планеты, покрытые водной оболочкой, а для нас вода – это жизнь. Вот Европа – спутник Юпитера, и Энцелад – спутник Сатурна, сегодня нам кажутся весьма привлекательными, как запасные планеты на тот самый период. А когда Солнце превратится, так сказать, достигнет своего апогея в виде красного гиганта, то и здесь станет слишком жарко, и куда нам переселяться? А место уже найдено. Это Плутон, а точнее говоря, двойная планета Плутон и Харон. А сегодня это мир замерзших газов. Но в ту эпоху, когда мощность излучения Солнца возрастет в 1000 раз, Плутон станет пригодным для жизни. Вот то самое последняя запасная площадка, на которую мы рассчитываем. Но Плутон – это, конечно, хорошо, хотя он и маленький. Ну а что делать потом, когда Солнце сбросит свою оболочку, и его ядрышко начнет быстро остывать, превратится в белый карлик. Тепла никакого мы от него не получим. Плутон замерзнет, и спутники планет-гигантов замерзнут, и даже Марс замерзнет, и нам придется переселяться уже в другие планетные системы. Может быть, мы найдем их на просторах нашей галактики. А каково будущее самой галактики? Об этом мы уже говорили. Через несколько миллиардов лет к нам приблизится туманность Андромеды, наша соседка, более крупная галактика, и наши две звездных системы сольются. Ничего катастрофического при этом не произойдет. Конечно, внешность и галактики, и туманности Андромеды сильно изменится, но в конце концов нам это безразлично, планетные системы останутся в целости и сохранности, и наша цивилизация может продолжить свое развитие. А Вселенная в целом, каково ее будущее? Это открылось буквально за последние 2 десятилетия. А раньше мы думали, что расширение Вселенной постепенно замедляется. И действительно это было так на первых этапах ее эволюции. Но начиная с некоторого момента, Вселенная начала расширяться с ускорением. Галактики наращивают свою скорость удаления друг от друга. Это выяснилось, когда астрономы научились измерять большие расстояния. В этом им помогло
наблюдение далеких взрывов сверхновых звезд. Вот на этих двух картинках видно, стрелочкой показано появление одной из сверхновых очень далекой галактики. Продолжив диаграмму Хаббла на большие расстояния, астрономы увидели, что Вселенная расширяется с ускорением. Вот здесь вы видите верхняя кривая как раз проходит по наблюдаемым точкам и говорит нам о том, что Вселенная лишь на четверть примерно заполнена обычным веществом, создающим взаимное тяготение, гравитацию, и на три четверти примерно заполнена каким-то неведомым, какой-то субстанцией, а может быть это свойство самого вакуума, а свойство, называемое антигравитацией. Взаимное отталкивание объектов, ну, галактик, скопление галактик происходит. Таким образом, теоретические кривые, которые когда-то построил Фридман, сегодня пришлось дополнить новой кривой, проходящей выше них. И там по-английски написано accelerating, ускорение. Начиная с некоторого момента, расширение Вселенной ускоряется. К чему это приведет, мы пока не знаем. Но точно понимаем, что нужно разобраться в этом физическом процессе. Вот как мы сегодня представляем себе разные субстанции и их вклад в энергию и массу нашего мира. Планеты почти ничего не вкладывают, то вещество, к которому мы привыкли, его очень мало. Реликтовые нейтрино около 1% примерно вкладывают. Звезды тоже около 1%. Разреженный газ, заполняющий скопление галактик, это уже заметная субстанция, 4% по средней плотности. Но остальные 96% – это пока неведомые нам вещи. 27% энергии и массы, плотности массы во Вселенной – это темное вещество, и 68% – это та самая неведомая антигравитирующая субстанция. Ну, пока ей еще нет названия, условно мы говорим «темная энергия». Вот так происходило расширение Вселенной. Сначала темная материя препятствовала быстрому расширению, замедляла его, но с некоторого момента темная энергия победила, и теперь расширение происходит с ускорением. Чем это кончится, мы пока не знаем. Нужно изучить физические свойства этих двух важнейших составляющих нашего мира. Будем этим заниматься. Всего доброго!

Картина, созданная на станке, то есть на мольберте, уже не актуальна. Своего рода визитная карточка советского искусства и пример человеческой версии официального стиля. Афиша, созданная Пименовым к кинофильму «Пышка», пользуется популярностью у голливудских режиссеров. Это было мое трудное время, у меня совершенно расползлись нервы, и я не мог работать. Картина приковывает внимание зрителей в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сейчас. Я бы хотела рассказать сегодня о творчестве Юрия Пименова, одного из самых, наверное, ярких и чутких художников 20 века. Уникальность его таланта заключается в том, что он в своем искусстве смог изобразить само время, не только его образы, но и ощущения от него. Он, словно кладоискатель, внимательнейшим образом выискивал в повседневной жизни очертания важных общечеловеческих тем, таких, как он называл, подлинных кусков жизни. История о любви, молодости, радости встреч, драматизме споров, веселье лета. Горячий, стремительный, напористый, непосредственный, впечатлительный, он очень тонко чувствовал пульс времени. Пименов в 23 года сооснователь общества станковистов, одного из самых заметных художественных объединений 20-х годов. Создатель знакового полотна «Даешь тяжелую индустрию». В 34 он автор картины «Новая Москва», признанной классикой советского искусства. В 62 автор «Свадьбы на завтрашней улице», ставшей символом искусства оттепели. Живописец, график. Художник театра, иллюстратор, автор книг. Он талантливо и очень искренне выразил себя в каждом из этих видов искусства. Юрий Пименов родился в Москве, на Ордынке, в семье юриста. Рос в Замоскворечье, посещал Замоскворецкую художественную школу рисования и живописи, а дома копировал работы с открыток Валентина Серова и Константина Сомова. В начале 20-го года Пименов поступает во ФХОТЭМАС и учится на полиграфическом факультете, где больше всего ценят занятия у Фаворского. Еще в годы учебы Пименов начал рисовать для журналов и участвовать в выставках. Впервые он экспонировал свои работы в 24-м году на первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства в составе так называемого «Объединения трех». Уже в ранних работах художников критик Алексей Федоров Давыдов усмотрел черты будущего, а создаваемый художниками стиль назвал экспрессионистическим реализмом. В том же году в Москве состоялась первая всеобщая германская художественная выставка. Для Пименова влияние немецкого искусства осталось определяющим. Оно прослеживается и в вытянутых пропорциях человеческих тел, и даже в том, как он делает похожую свою подпись на подпись Альбрехта Дюрера, сократив ее до инициалов ЮП и придает буквам старинное начертание. Сильнейшее воздействие на молодого художника оказал швейцарский мастер Фердинанд Ходлер, один из крупнейших представителей символизма и модерна. В 25-м году Пименов вместе с Вильямсом, Вяловым, Гончаровым, Дейнекой, Денисовским, Лабасом и Штеренбергом становится одним из учредителей общества станковистов, одного из, наверное, самых интересных творческих объединений 20-х годов. Общество активно работало над созданием нового фигуративного стиля. Они спорили с художниками-производственниками, в тот период утверждавшими, что искусство и его традиционная форма станковая картина, картина, созданная на станке, то есть на мольберте, уже не актуальна, а нужно непременно переключиться на дизайн предметов, одежды и уйти в архитектуру. В этом споре остовцы убедительно доказали, что изобразительное искусство не исчерпало себя, и что могут быть найдены и новые сюжеты, и новые способы эти сюжеты изображать. Опытным полем для молодого художника стала журнальная графика. В многочисленных рисунках для журнала «Советский экран» Пименов раскрылся как мастер гротеска, наделенный острой наблюдательностью и способный в рамках одной небольшой иллюстрации совместить несколько стилистических решений, несколько планов и ассоциаций. Например, в эскизе плаката, помещенном на обложке журнала «Советский экран», в нас целится улыбающийся ковбой. В этом рисунке уже угадываются будущие приемы мастера, эксперименты с объемом, плотностью краски, ракурсами и, интересным моментом, силуэтом без использования контура. В иллюстрации к рассказу Осипа Мандельштама «Я пишу сценарий» Пименов виртуозно совмещает плоскостное примитивизированное решение, объемные трактовки и сложные образы.
Пименову также не чуждо сочувствие к маленьким героям юмористических рассказов. Например, в рисунке «Скорчившись в углу телефонной будки Ира плакала» к рассказу Филиппа Гоппа «Найдено и потеряно», в динамичной кривой абриса плеч героини, словно обволакиваемой пятном темноты, чувствуется настоящая, подлинная, совершенно не фельетонная безысходность. В иллюстрации «Кино в деревне» Пименов выбирает точку зрения от экрана в зал, и это позволяет сосредоточить внимание на зрительских эмоциях. Художник словно играет с образами России и Бориса Григорьева. Крестьяне, изображенные Пименовым, также шаржированы, но трактованы совершенно иначе. Перед нами открыты, понятные зрителю жизнерадостные, любознательные люди, хотя, конечно, немножко жуткие. В таком забавном графическом листе «Кинокатя» Пименов открывается нам как художник, владеющий веселым даром иронии. Рисунок иллюстрировал одноименный фельетон Шершеневича, повествующий о чрезвычайно стремительной карьере девушки Кинокати, единственное достоинство которой состояло в таких внешних качествах, как по фельетону «У вас есть что-то такое инфернальное и что-то такое тургеневско-некрасовское». А популярность у режиссеров Кинокати заключалась в крайней нетребовательности режиссерского состава к качеству актерской игры. В этом виртуозном рисунке блестяще показана одновременно и такая вызывающая сексапильность героини, и ее безграничное самомнение. Особенно ярко пименовская способность к насмешке, к иронии, к издевке проявляется в графическом листе героини нашего и не нашего экрана, где наша героиня, героиня нашего кино, чья жизнь наполнена трудом и семьей, вполне понятна, и она противопоставлена праздной кукольной нелепости ее зарубежной современницы. Абстрактная картина, изображенная справа от зарубежной современницы, намек на композиции позднего Кандинского, как бы сообщает нам о том, что отсутствие содержания в картине – это как бы отсутствие содержания у владелицы, которая сосредоточена на исключительно внешней стороне бытия, и даже ее дочь, которую она держит на коленях, сущая кукла. Полотно «Инвалиды войны» иллюстрирует очень актуальный для начала 20-х годов лозунг «Война войне». Жуткие макабрические фигуры, ослепленных газовыми атаками солдат, угрожающе надвигаются на зрителя. Персонажи почти выпадают из картины, словно подталкиваемые вздыбившейся землей. Практически не отличаясь от нее цветом, на символическом уровне они как будто бы уже принадлежат миру мертвых, не принадлежа миру живых. Работа стала частью экспозиции первого в мире музея современного искусства, музея живописной культуры. Для Пименова, для молодого художника, это означало, что созданная им картина – веха в новейшем искусстве и признание его таланта. Важной для общества станковистов была тема спорта. И одна из первых работ Пименова на эту тему называется «Лыжники». Местонахождение работы неизвестно, и поэтому она воспроизведена в черно-белом виде. Пименов здесь ведет поиск сразу в двух направлениях. Он старается найти и новый пластический язык, и новый образ современника. Вслед за своим учителем Фаворским он подчеркивает конструкцию тел спортсменов. Изображая лыжника в Буденовке, Пименов намекает на фронтовое прошлое своего героя. Одновременно старается показать его внутренний мир, фиксируя внимание на напряженном лице и взгляде, направленном прямо на зрителя. Но в данном случае, мне кажется, что эксперимент не вполне удался. Спортивная тема будет продолжена художником в картинах «Футбол и бег». Обе эти работы не сохранились или находятся в частной коллекции за рубежом. В частности, в картине «Футбол» видна его мальчишеская любовь к этой популярной игре. Изображая ее, Пименов вносит в эту жанровую, по сути, сцену метафизический оттенок. Здесь ему удается достичь гармонии между сюжетом и композиционным решением. Игроки словно парят в магическом безвесии. Они будто бы загипнотизированы темным солнцем меча. Вообще, левитирующие спортсмены – тема полета – любимая тема не только живописцев, но также архитекторов, фотографов, кинорежиссеров этого времени. Полет, воспарение современного человека в неизведанные выси – своего рода символ его новых открывающихся возможностей. В том же безвесии парят и персонажи картины «Бег».
интересно, что прототипом изображенного справа здания стал дом, построенный архитектором Андре Люрса в 1925 году в Версале. И его фотографии Пименов видел в советском журнале про архитектуру. Он ощущает свое искусство частью мирового художественного процесса. Образы современниц, например, в картине «Теннис», не наделены какими-либо отечественными атрибутами. Впечатление хрупкой рафинированности создается из-за пристального внимания к фактуре тканей платьев. Все это рождает образ иной жизни, жизни отлаженной и благополучной. Перед нами новая современная женщина, по выражению в одной из книг, освобожденная от рабства кухни и корыта. Пименов ощущает себя не столько и не только гражданином страны Советов, но и гражданином мира. Не случайно, когда Пименов подписывает свои картины, он указывает «Москва», как будто бы предполагая, что завтра он напишет «Берлин» или «Рим». Картина «Негритянская оперетта» в Московском театре была написана Пименовым по впечатлению от концертов американской джазовой «Негро-оперетты «Шоколадные ребята», так оно называлось. Пименов, ценивший новизну в «Потоке жизни», выбрал это экзотическое ревю сюжетом для своей картины. Он старается показать искрометную энергию артистов. Полотно «Китайский театр», еще одна работа, созданная на тему театра, также была написана по личным впечатлениям от спектаклей, шедших в Москве в 1928 году. В цветовом решении картины, как и в некоторых других работах, преобладает интенсивный голубой цвет. Он напоминает об увлечении Пименова Ходлером, который часто использовал этот цвет в своих картинах. В этом произведении нашли максимально яркое воплощение интернациональное отношение к миру и увлечение театром, где Пименов оформлял постановки с 1924 года. Например, работа актрисы с зеркалами показывает нам театральное закулисье, которое Пименов знал и любил. Композиция картины построена на диагоналях и перекличке криволинейных форм, которая передает своего рода психическое напряжение, царящее в гримерке перед спектаклем. Уже позже, в 70-х годах, Пименов напишет книгу о театре, которая будет названа «Таинственный мир зрелищ». В ней он расскажет одновременно о театре, о кино и цирке, о тайне и магии, о том, как преображается актер в персонажа. В 1934 году на экраны вышел немой художественный фильм «Пышка», поставленный режиссером и сценаристом Михаилом Ромом по одноименной новелле Ги де Мопассана. На постановку был выделен экстремально маленький бюджет, поэтому Ром был вынужден снимать фильм в совершенно скудных декорациях по ночам, и декорации были установлены в холодных павильонах. С этим связано то, что более половины фильма снято на крупных планах. Однако режиссеру удалось создать галерею запоминающихся образов. Лицо каждого из персонажей становится выражением определенного характера. Афиша к фильму была создана Юрием Пименовым. Это также крупный план, который продолжает эту галерею. Интересно, что сейчас афиша, созданная Пименовым к кинофильму «Пышка», пользуется популярностью у голливудских режиссеров. Она дважды появляется в разных фильмах. Например, в фильме «Семь» и в сериале «Друзья». Изображая спортивные состязания, театральные зрелища, индустриальные сюжеты, Пименов не меняет принципиального подхода к художественным приемам. Он пишет рабочих с той же экспрессией и свободой, с которой рисует артисток и спортсменов. Например, полотно в сталелитейном цехе сюжетно предвосхищает шедевр Пименова «Даешь тяжелую индустрию», но вместе с тем несет оттенок некоторой театральности. Литейный ковш, из которого вырывается сноп искры света, выглядит как гигантский софит, выхватывающий из мрака металлургов, главных героев этого эпического действия. В монументальной работе «Даешь тяжелую индустрию» он создает смысловой контраст органической телесности героев с металлическими конструкциями и механизмами фона. Он использует совмещение нескольких точек зрения, деформирует, вытягивает пропорции фигур героев, противопоставляя холодные тона и теплые. Все это он делает для достижения большей экспрессии. Он таким образом помещает деятельность целого огромного завода в одну картину, показывая деловую суету и насыщенность работы. Современник художника, критик Игнатий Хвойник, так писал об этой работе.
Мужественное, экспрессивное впечатление оставляет заводской жанр. Загорелые, полуобнаженные, они показаны в момент дружного физического напряжения. Не на этих ли путях лежит отход от туманной романтики изображения завода и выявление стального ритма индустриального жанра? В этой цитате важно, как современники воспринимали творчество Пименова и то, что Пименов читал о своей работе, и как он мог трансформировать свое творчество в зависимости от критических отзывов. В работе «Цемент» Пименов изображает на первом плане П-образную опору. Он изображает ее как главного героя наравне с рабочими, которые трудятся на ней. Полотно было показано на Венецианской биеннале в 1932 году рядом с работами таких художников-остовцев, как Дейнека и Зернова. И было очень положительно оценено итальянской критикой, и Пименов, среди прочего, был назван автором и художником большого вкуса. В 20-е годы Пименов нередко обращается к теме преображающейся Москвы. Он вдохновляется приметами нового времени в ее облике. Например, в рисунке «Дождь» 29-го года для журнала «Красная Нива» он, не привязываясь к конкретной топографии и точности места, не создавая тонких и точных архитектурных деталей, помещает перед строениями разных веков громаду конструктивистского здания, прототипом которого стал дом кооператива «Дукстрой». Несколько трансформируя реальные пропорции этой постройки, художник усиливает острую современность этой новой московской конструктивистской архитектуры. Скорее всего, именно этот дом с балконными оградами из металлических труб присутствует еще в двух картинах «Новые дома» 29-го года и «Дети на балконе». В ней фигуры даны в легкой клете балкона на сияющей высоте и голубизне неба. Они словно бы принадлежат миру воздуха и солнца. Стиль, который здесь художник выбирает для этих работ, очень близок к метафизической живописи итальянской и новой вещественности немецкой. Художник постепенно эволюционирует от немецкого экспрессионизма в сторону этих течений. Например, в портрете архитектора-конструктивиста, архитектора-новатора, бывшего студента в Хутемаса Андрея Бурова, Пименов изображает этого архитектора именно таким, каким он был в жизни. Очень экстравагантным, активным пропагандистом новых взглядов и идей. Он изображает его на фоне античной скульптуры и графического листа. В этом рисунке угадывается сходство с одним из набросков Бурова к его конструктивистскому проекту архитектурного оформления совхоза, декорации для фильма Сергея Эйзенштейна «Старое и новое». Желая подчеркнуть образ архитектора-рационалиста, Пименов изображает Бурова сидящим на консольном стуле по дизайну Марселя Брейлера. Именно в этой буровской архитектурной декорации для фильма Эйзенштейна, кстати, которая вызвала похвалу самого Ле Корбюзье, написан интерьер картины «Молочный завод», который словно бы иллюстрирует будущее из пьес Владимира Маяковского, где царит совершенная организованность и стерильность цехов, белизна новейших помещений, залитых солнечным светом из конструктивистских окон. Здесь также важно отметить дробность, ритмику деталей, превращение их в своего рода абстрактные паттерны в духе живописных экспериментов беспредметного искусства. И еще Пименов, как художник очень эмоциональный, показывает нам в этих работницах целый спектр душевных состояний от радости до напряженного любопытства. В 28-м году Пименов впервые выезжает в зарубежную командировку в Германию и Италию. Он проведет там 3 месяца. Будет посещать музеи, знакомиться в том числе и с современным искусством, и с классическим искусством. За это время он создаст несколько графических серий про Гамбург и про Италию. И, наверное, вершиной этого периода станет картина «Италия». Изначально существовала графическая композиция для журнала «Красная панорама». Там Пименов изображает улицу Падуи с католическими паттерами в фашистской Италии и продавцом рыбы. И таким образом между ними выстраивается конфликт между праздными священнослужителями и молодым рыбаком, продающим свой улов. Этот рисунок стал отправной точкой для создания картины «Италия», но в ней социальный пафос графической работы совершенно исчезает, так как на месте паттеров появляется эффектная блондинка, идущая навстречу зрителю.
Главное для него, кроме романтической истории, которую, возможно, будет развиваться, это биение жизни, очарование повседневности, ценность мгновения человеческих взаимоотношений, одинаково узнаваемых и у них, и у нас. Очень хочется обратить внимание на черное супрематическое солнце и прямоугольное супрематическое облако. Начало 30-х годов было временем чрезвычайно горячих дискуссий о судьбах советского искусства. Российская ассоциация пролетарских художников, которая делила художников на пролетарских и буржуазных и больше никак их не делила, насаждала совершенно неправильный, нездоровый подход к искусству. И Пименов полемизирует, в том числе с ними, и в журнале «Искусство в массы» публикует статью «Между Лаптем и Домной», которую он написал вместе с Вильямсом и Клашей Козловой. Он пишет: «Замену кокарды красной звездой наивно считать искусством революции». Очень ехидно пишет Пименов. Вопрос стиля стоит весьма остро и весьма серьезно. Несколькими номерами позже в том же журнале публикована статья, которая была написана Пименовым совместно с Вильямсом. Статья называлась «Довольно художественного брака». В статье написано: «Писать музейные, академические и так называемые французские картины с реверансами в сторону заводов и тракторов – не работа советского художника, а просто увеличение количества брака и лома в стране. Все эти дискуссии, к сожалению, не привели к желаемому результату – становлению какого-либо свободного стиля советского искусства. Они привели к тому, что в 1932 году было выпущено постановление Политбюро о переустройстве литературно-художественных организаций, которая, собственно, прекратила деятельность всех объединений. И Пименов стал членом только что созданного МОСХ. Начало 30-х годов было непростым и лично для Пименова. Он писал: «Это было мое трудное время, у меня совершенно расползлись нервы, и я не мог работать. К тому же меня постигли и профессиональные беды. Одну книжку, которую я иллюстрировал, за рисунки признали формалистической, и я оказался без денег и без работы». Осенью 31 года Пименов переживает состояние тяжелой психологической депрессии, которая длится полтора года. Дочь художника Татьяна Пименова пишет: «Что стало причиной депрессии? Отец не любил обсуждать эту тему, но, думаю, тут совпало несколько вещей. В стране шла кампания по борьбе с формализмом, и его работы попадали под эту категорию. Мастер почувствовал, что наступила эпоха, требующая иной поэтики, иного стиля. С 30-х годов он обратился к искусству Огюста Ренуара, Эдуарда Мане, Каро, Миле и Валентина Серова. На основе всего этого он разработал свой собственный вариант импрессионизма, после чего без всякой жалости начал истреблять свои ранние работы и начинает создавать трогательные и нежные женские образы. Главной героиней его работ в это время становится женщина, и часто это его жена Наталья». Например, в триптихе «Работница Уралмаша», в трилогии, которой рассказана жизнь работницы Маруси Королёвой и ее подруг на заводе, в театре и в семье, показано очень личное отношение к этому, казалось бы, коллективному сюжету. Художник начал видеть окружающую природу, начал любить натуру. Героини полотна одинаково женственные и грациозные в цеху, и в театре, и дома. Живописи Пименова в этой работе присуща мягкость ренуаровской манеры. Важно отметить, что в то время, когда искусство и культура периода обращается к коллективному, к массовому, Пименов апеллирует к личному. Это получит дальнейшее развитие в искусстве эпохи оттепели, но Пименов начинает делать это в 30-е годы. Это уже не контрасты старого и нового, как было ранее, но поэтизированное мажорное настоящее. Он создает несколько полотен в 1937 году, одно из которых «Новая Москва». Самая, наверное, известная работа Юрия Ивановича Пименова, своего рода визитная карточка советского искусства и искусства самого Пименова. Здесь он пишет отрадное, следуя словно бы Серовскому принципу. Может быть, это своего рода триптих, состоящий из работ «Делегатка», «Новая Москва» и «В московском кафе» о счастливой, обустроенной повседневности современной женщины. Работа «Новая Москва» завоевала зрительские симпатии с 1939 года, впервые показанная на выставке «Индустрии социализма», для которой и делалась. Картина приковывает внимание зрителей в постоянной экспозиции Третьяковской галереи сейчас.
Это связано с тем, что картина наполнена какой-то магией радости. Девушка в роскошном кабриолете «Линкольн» движется по улице Охотный ряд. На заднем плане высятся новые здания гостиницы «Москва» и дома совнаркома. Страшный для страны 1937 год, год массовых репрессий, Пименов создает талантливую, искреннюю и полную оптимизма картину. В своего рода идеальном измерении личного взгляда автора возникает омытый летним дождем, утопающий в жемчужном сиянии праздничный город. Такое, знаете, пространство надежды и веры в будущее. Для образа героини позировала жена художника Наталья. Именно ее мы видим каждый раз, когда смотрим на это полотно. В это время они ожидают первенца, и это дает Пименову особенно светлый взгляд на мир. Вместе с тем картина соответствует требованиям социалистического реализма, подсказывать реальность и действительность в ее революционном развитии, то есть не такой, какая она есть сейчас, но такой, какая она непременно будет. Полотно уникальный пример человеческой версии официального стиля. Военные годы художник провел в Москве. Он работал для окон ТАСС, выезжал на фронт, но всегда показывает героику войны через каждодневный труд женщин. Это снова женщины. В работе «Фронтовая дорога» Пименов изображает девушку-водителя, сознательно повторяя мотив картины «Новая Москва». Это повторение словно говорит нам о неизбежной победе над врагом. О поражении врага, его капитуляции, на символическом уровне говорят зрителю стволы уничтоженных танков, направленные в разные стороны от дороги. Они прочитываются, как настежь распахнутые, никем не обороняемые ворота. И так как машину ведет та же самая девушка, то возникает связь времен. Поднимая линию горизонта, художник позволяет нам видеть разбомбленные окраины города, остов костела, грузовик с военными, и становится ясно, что советские войска наступают, двигаясь по растерзанной войной дороге. Ощущение движения Пименову удается передать за счет значительного смещения точки схода композиции с центра вправо, а передать промозглость зимнего дня серо-коричневым колоритом полотна. После войны, в начале 50-х годов, Пименов начинает создавать живописную книгу рассказов об обыкновенных хороших людях нашего большого времени. «О лирике и героике, о счастье и труде», – пишет он. Полотно «Свадьба на завтрашней улице» стало первым и главным в серии «Новые кварталы». За эту серию картин Пименов получил в 1967 году золотую медаль Академии художеств. Изображая молодоженов среди еще не вполне законченной стройки, художник показывает животрепещущую, в том числе и для официального искусства, тему – тему обеспечения каждой семьи отдельным жильем. Пименов решает композицию картины как кадр фильма, словно случайно выхватывая из повседневности подлинный кусок жизни. В картине, как и в предварительном рисунке, основные композиционные линии сходятся на главных героях работы – молодой паре на первом плане. Вибрирующая живописная манера Пименова идеально соответствует свежести сюжета. Молодожены словно парят над настилом из деревянных досок и бардаком строительства. Они счастливы и созерцают реальность завтрашнего дня. Прообразами героев стали сам художник и его жена Наталья Константиновна. Художник признавался, что очень любил писать дождь. Он считал, что он полон разных образов и впечатлений, приносящих художнику огромное богатство и ощущение чувств. В композиции картины «Ливень» вертикали струй проливного дождя, разнонаправленное движение персонажей и смещенная влево узловая точка композиции, глядящей на нас девушки в красном, создают невероятно свежее впечатление случайно выбранного кинокадра, показывая, что перед нами поток самой жизни, изменчивый и чудесный. Само название эпохи «Оттепель» отсылает к природному явлению и характеризует определенную атмосферу эпохи. Климат страны после устойчивого морозного периода. Морозного периода эпохи сталинизма. Под дождем все равны. Невозможно быть главнее кого-то, также промокнув под дождем. В кинематографе этого периода метафору дождя используют в своих кинокартинах многие режиссеры: Хуциев, Данелия, Райзман, Лиознова обязательно показывают дождь.
он становится фоном для жизни или преградой для людей. Но также дождь смывает все негативное, все плохое, меняет ситуацию, иногда меняет ее в корне. И поэтому это такая коренная, наверное, метафора эпохи оттепели. В это время Пименов создает особый жанр – говорящие натюрморты, объединяя их в серии «Вещи людей» или «Вещи каждого дня». Художник считает, что нужно уметь понимать вещи, уметь видеть их путь, видеть то, что за ними проявляется. «Без этого увлекательного чувства мир будет лишен еще одной поэзии реальности», – пишет он. Рассказывая о тех или иных предметах, мастер часто использует принцип контраста. Он сопоставляет фактуры и материалы, новое и старое, показывает жизнь семьи, которая проходит на фоне предметов, обрастает этими предметами, которые помогают проживать эту жизнь, становятся опорой или просто украшением жизни. Трансформируя жанр натюрморта, художник заставляет вещи рассказывать о характере своих владельцев и их историях. Натюрморт ожидания, наверное, одна из самых пронзительных работ этого цикла. Пименов писал: «Они бывают грустными или веселыми. Одни и те же вещи в разное время и в разных случаях бывают резко отличны. Например, цветы свадьбы и цветы на могилах ничем не похожи. Даже запах чувствуется по-другому», – писал художник. В этой картине композиционным и смысловым центром становится упругая змея провода. Ее гадкие извивы наравне с названием наталкивают зрителя на мысли о неприятном телефонном звонке, конфликте или плохом известии. Но присутствует открытый конец. Сам зритель в итоге решит, чем именно закончится эта история. Художник ищет животрепещущие темы, вглядываясь в разные моменты жизни своих современников. Уникальное, чуткое, эмоциональное дарование художника, его способность изобразить глубокие чувства современников, одновременно важных для каждого ощущений и переживаний, делает его искусство актуальным и сейчас. Подписывайтесь на «Лекторий Достоевский», узнавайте об искусстве.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Приветствую всех любителей палеонтологии! С вами снова Ярослав Попов и наша рубрика «Динозаврики и все-все-все». И сегодня у нас будут и динозаврики, и немножечко мамонты, и птички. Ну и действительно, вот прям все-все-все. Но, конечно же, мы не можем рассказать обо всех и все, поэтому возьмем мы только одну какую-то отдельную тему. Но зато какую? Мы поговорим о цветах древних животных. Постараемся выяснить, какого цвета были динозавры, какого цвета были мамонты и что нам известно про каких-нибудь там, не знаю, бабочек или жуков. Ну что ж, поехали. Знаете, на самом деле, тема настолько неожиданная и странная, что, ну не знаю, лет 15 назад, наверное, она просто бы звучала бы совершенно дико. И все бы меня закидали бы сразу тухлыми помидорами и сказали бы, ну какие цвета, каких древних животных, вы о чем вообще говорите? Мы ничего не знаем про цвета древних животных. И действительно, вот в каждой книжке любой автор мог нарисовать динозавра абсолютно любого цвета. Вот я тут представил некоторые симпатичные картинки. Ну и в принципе, теоретически он мог оказаться прав. Потому что никто же не знает, был тираннозавр зеленый, красный или там фиолетовый в розовую пупырку. Ну, в конце концов, это его проблема. Может быть, ему так нравилось. Может, это его такой стиль был. Но все-таки, конечно же, наука двигается вперед, и постепенно стали накапливаться некоторые сведения и об окраске древних животных. То есть даже о том, о чем раньше мы и представления никакого не имели. А почему, собственно говоря, была такая большая проблема в том, чтобы понять, какого цвета древние животные? Но на самом деле проблема-то вполне себе очевидная. Если мы находим от древних животных, вот чаще всего какие-нибудь скелеты, да, то, понятное дело, по ним мы ничего об окраске сказать не можем. Ну, кости как бы у всех белые. Вот тут вы можете со мной поспорить, скажете, что вот мы, мол, приходили в музей, а там кости то черные, то коричневые, то еще какие-нибудь. Это вполне возможно. Но причина в том, что, во-первых, часть этих костей, они просто не настоящие, а гипсовые. Гипсовые слепки частенько специально красят черный цвет, чтобы, как говорится, народ не обманывать, и чтобы люди видели, где настоящий скелет, а где копия. Это первый момент. И второй момент. Частенько древние кости изменяют свой цвет, если они лежат рядом с какими-то ярко окрашенными камнями. То есть они, грубо говоря, пропитываются минералами и приобретают их цвет. Вот так, например, можно найти даже кости древних людей, которые жили, ну, казалось бы, относительно недавно, но они будут окрашены каким-нибудь ярко-красным цветом, скажем. Но это никоим образом не говорит о том, что сами люди были красного цвета. То есть это просто вот уже потом изменения всяких костей произошли. Иногда можно обнаружить какие-нибудь следы или отпечатки древних животных. И тут можно даже порассуждать о том, какая была кожа у животного, была она какая-нибудь там пупырчатая, была она какая-нибудь чешуйчатая, или же была вся покрыта перьями. Но опять же, о цвете или даже об окраске, о каком-то узоре на теле, это ничего не говорит нам. Но все-таки у палеонтологов есть и находки уникальные, которые действительно позволяют что-то сказать о цвете. Это так называемые субокаменелости или субфоссилии, то есть как бы не настоящие окаменелости. Это и замороженные всякие животные, вот тут я вам мамонтенка показал, ну а также некоторые животные в янтаре и некоторые другие варианты. Вот тут да, иногда все-таки сохраняется какой-то цвет, хотя, как мы сейчас понимаем, не всегда он оказывается действительно настоящим и истинным. Но все-таки постепенно стали накапливаться то какие-то мумии окаменевшие, то какие-то очень хорошо сохранившиеся там в пластах расплющенные животные, когда вроде бы даже какая-то органическая пленочка осталась, то есть что-то от древнего животного. И постепенно стали накапливаться сведения о самых разных структурах древних животных. Да, ну вот как раз окрашенного мамонта хотел показать. Но это старая окраска, вот именно просто восстановленная по внешнему виду мумий. Сейчас уже считают, что он окрашен был по-другому. Итак, но прежде чем дальше продолжать свой рассказ и поговорить о том, что же мы теперь знаем о древних животных и об их цвете, мне необходимо сделать небольшое отступление и рассказать вам немножечко про физику цвета и про природу цвета и света. Это на самом деле тема достаточно сложная. Я тему физики не очень люблю, сам в ней не очень хорошо разбираюсь, но как бы не зная совсем никаких основ физики, дальше нам с вами будет беседовать довольно сложно. На самом деле есть разные типы излучения, и считается, что эти излучения, они по природе своей являются волной. И в том числе и свет, как излучение Солнца, тоже является волной. Причем есть свет, какая-то вот часть волны, которую мы видим, то есть это как бы и называется видимым светом, то, что нам позволяет различать цвета. А у некоторых животных, например, этот спектр пошире, они видят то, чего мы не видим мы. Например, некоторые видят инфракрасное излучение, то есть, по сути, это как бы тепло, которое излучает тот или иной предмет. Вот так, например, видят некоторые змеи и другие рептилии. Они видят буквально тепло, которое остается от других живых существ. Мы вот тепла уже не видим. Если двигаться еще дальше, то уже будет радиоизлучение, но вот это вот уже ни одни животные улавливать не могут, но могут улавливать зато некоторые, например, радиоприемники. Если мы будем двигаться в обратную сторону и будем смотреть все более и более мелкую волну, которую излучают какие-то объекты, например, Солнце, то мы войдем в область ультрафиолетового излучения. Его тоже кое-кто в живой природе видит, ну, а также видят хорошие наши приборы некоторые. Дальше будет рентген, ну и дальше вот вообще такое уже совсем вредное ионизирующее излучение. Но в любом случае, из всего вот того спектра, которое солнышко на нас светит, нас больше всего интересует лишь вот эта небольшая часть с определенной длиной волны, которая придает какой-то цвет. Причем, чем постепенно, когда волна у нас удлиняется, световая, изменяется тот цвет, который мы видим. При этом мы не видим самого цвета, который излучает Солнце, потому что Солнце излучает весь спектр. То есть оно излучает все ионизирующее излучение, рентгеновское, и вот там видимое излучение, инфракрасное, и все. А мы этого всего не видим, и даже то, что мы видим от Солнца, мы видим в виде просто белого света. Потому что у нас все части видимого спектра смешиваются, и у нас просто как бы Солнце слепит. И мы видим такой яркий-яркий белый свет, то, что называется белым. А когда мы видим цвет предметов, мы видим на самом деле отраженный свет. То есть свет, вот эта световая волна, падает на какой-то предмет. Часть этой волны поглощается предметом, он его поглощает и нагревается за счет этого. А часть отражается от поверхности и попадает нам в глаза. И вот именно та часть, которая отражается, воспринимается нами как цвет. То есть, например, если мы видим, что лист зеленый, и это не значит, что у него там, не знаю, природа зеленая какая-то там, внутренняя, невероятная, мифическая. И это даже не значит, что он поглощает лучше всего именно зеленый свет. Как раз зеленый свет он не поглощает. Он поглощает красный свет. А зеленый он отражает, и зеленый свет попадает к нам в глаза. И поэтому мы видим, как будто бы листья зеленые. Вот. Разные вещества поглощают разные части спектра от солнышка. И разную часть спектра отражают. И поэтому кажутся нам разного цвета. При этом даже у живых объектов есть самые разные так называемые красящие вещества или пигменты, которые, соответственно, отражают разную часть вот этого спектра световой волны. Например, у тех же растений есть зелененькое вещество, которое называется хлорофилл. Оно, собственно, и дает зеленый цвет. Есть желтая часть, называется ксантофилл. Есть вот такая вот розовенькая каротиноиды и красненькие антоцианины. Как правило, больше всего в растениях содержится хлорофилла, он там подавляет все остальное, хотя все остальное тоже присутствует. И поэтому нам листья все кажутся зелеными. Но когда растение гибнет, хлорофилл разрушается. И вот тут нам становятся видны остальные части листочков, и поэтому они становятся то желтенькими, то красненькими, в зависимости от того, насколько сильно они, как говорится, разрушились. Иногда, вот, собственно, этот каротин виден не у завядших растений, а вполне себе нормальных, таких спелых, свежих растений. Но не в листьях, а скорее в плодах. Вот если вы вспомните, вообще каротиноиды дают рыжий цвет. Если вы вспомните какую-нибудь морковку или там, не знаю, рыжий перец, какой-нибудь там красный помидор, вот эта вся красновато-рыжая окраска связана именно с каротиноидами. У нас каротиноиды практически никогда не встречаются, да и хлорофилла у нас нет. И вообще основная окраска, которая получается у животных, связана с пигментом под названием меланин. В том числе именно благодаря меланину у нас разного цвета кожа, Именно благодаря меланину у нас разного цвета глаза. Именно меланин дает все разнообразие цвета наших волос. И это на самом деле не только с нами связано, то есть с людьми, но и с другими представителями животных. Вообще практически у всех животных все их многообразие цветов

например, у попугаев или у каких-нибудь там, не знаю, у фламинго, у розового того же, связано с каротиноидами. Но я только что сказал, что каротиноиды животные не выделяют, они только у растений бывают. Как же они тогда оказываются вот в перьях у птиц? А они попадают-то как раз туда из растений. То есть птички либо едят какие-то ярко окрашенные плоды, и за счет этого приобретают свой цвет. Либо, как в случае с фламинго, они едят каких-то там креветок, условно говоря, розовеньких, которые едят растения, в которых есть каротиноиды. И таким образом каротиноиды попадают в тело фламинго, и они могут окрасить свои перышки в розовый цвет. Но, в принципе, по сути своей, меланин, он имеет такой цвет, ну, практически черный. Ну, допустим, можно его там побольше добавить, он будет черный совсем, поменьше добавить, он будет там серенький. А как же можно с помощью меланина получить синий цвет или зеленый? Для этого меланин нужно определенным образом организовать. А вот смотрите, вот какая будет самая разнообразная краска, основанная только на меланине исключительно, вплоть до рыжей какой-нибудь. Вот. И, значит, для того, чтобы понять, как меланин может давать разные цвета, нужно заглянуть внутрь клетки и посмотреть, где он находится. Вот этот самый черненький пигмент находится внутри клеток, которые называются меланоциты, а внутри клеток они находятся в особых шариках, которые называются меланосомы. Вот. Значит, эти самые меланосомы, они не просто содержат в себе внутри пигмент меланин, а они еще бывают очень по-разному и очень сложно иногда устроены. И в них мы можем наблюдать множество шариков меланина, причем шарики эти могут располагаться разными слоями, и при этом шарики бывают разной толщины. И шарики эти частично прозрачные. И это самая главная особенность, которая позволяет меланосомам давать разный цвет за счет одного единственного меланина. Итак, давайте еще разочек посмотрим на волну световую и увидим, что вот разная там длина дает разный цвет. И разная длина волны может попадать в этот шарик меланосомок. Часть волны будет отражаться сразу же и уходить, собственно говоря, в глаз, допустим, наблюдателю. А часть волны будет проходить сквозь внешнюю поверхность меланосомы и отражаться от внутренней стеночки. Но когда она вот так дважды отражается, будет получаться интересная картинка. Ведь часть волны будет как бы дублироваться, она будет повторяться. И тогда та же самая волна, которая попала снаружи в шарик и потом вышла изнутри, она будет повторяться и будет сама себя подавлять. И будет в итоге как бы исчезать. И в итоге часть волн будет просто-напросто нам не видна. Ну, можно сказать, грубо говоря, что меланосомы таким образом, вот таким более хитрым способом, опять же, поглощают свет. Но некоторая часть волны будет идеально совпадать и снаружи отраженная, и изнутри, которая будет проходить через всю толщу меланосомы. И тогда волна, наоборот, будет усиливаться и будет в два раза более сильной и более яркой. И именно эту волну, отраженную дважды, мы будем видеть как цвет этой меланосомы. И здесь очень важно, какой ширины является сама меланосома. Вот, допустим, эта меланосома имеет ширину 500 нанометров, то есть 500 миллионных долей миллиметра, и она будет, соответственно, иметь зеленый цвет, потому что именно 500 нанометров – это, собственно, длина зеленой волны. Если же меланосомка будет с тем же самым пигментом, тоже черненькая, такая слабо окрашенная, но чуть-чуть побольше, она уже будет отражать лучше всего красный цвет. Если она будет чуть поменьше, она будет лучше всего отражать фиолетовый цвет. Таким образом, меланосома разной длины будет давать самые разные цвета. Ну, конечно же, не совсем вот прям весь спектр, но очень многие разнообразные окраски можно получить только с помощью меланосомок. Ну, а тем более, они очень сложно обычно организованы. Это не просто какие-то шарики, которые там определенную толщину имеют. Они еще как-то друг друга перекрывают, и это все дает еще более сложную и интересную окраску. Вот, значит, это мы поговорили о том вообще в принципе, благодаря чему разные животные имеют разную окраску. Ну, а теперь, обладая этими великими знаниями, давайте попытаемся разобраться, что же мы можем узнать про древних животных. Значит, получается, что теоретически, для того, чтобы понять, какого цвета древнее животное, нам нужно либо найти эти самые меланосомки и просто посмотреть, какие они, и насколько они, не знаю, маленькие, большие, и таким образом понять, какой цвет они могли сформировать, какую волну световую они отражали. Ну и все. И посмотрев на, соответственно, форму меланосомы, мы можем понять, какого цвета.

это было древнее животное. Но для этого надо найти саму меланосому. Или второй вариант, мы можем найти просто сам пигмент древний. И пигмент, он до сих пор, как говорится, будет поглощать какой-то свет, а какой-то отражать, и он будет определенного цвета. Собственно, такого же, какого цвета было раньше древнее животное. И впервые на то, что в принципе какие-то пигменты могут сохраниться в древнем состоянии, обратил внимание вот этот замечательный дядечка. Ну, здесь он уже показан сейчас. Вот он такой взрослый бородатый мужик. А, соответственно, первые эксперименты с цветом древних животных он проводил в 2006 году, когда еще был студентом. И в это время он как раз впервые и заметил, что иногда некоторые древние структуры очень ярко окрашены. В том числе он находил вот такие вещи, похожие на тот чернильный мешочек, которые имели черный цвет. И когда он их изучил, он выяснил, что это остатки от чернильного мешка древних, ну, грубо говоря, кальмаров, древних головоногих моллюсков. И они до сих пор черные. Так же, как и современные чернила кальмаров. Хотя им 150 миллионов лет. А значит, иногда пигменты могут миллион лет сохраняться. Вот здесь вы видите интересный рисунок белемнита, древнего моллюска, выполненного чернилами, собственно, раздобытыми из чернильного мешка окаменевшего белемнита. Вот и такое тоже иногда бывает. После того, как, соответственно, наш Джейкоб Винтер понял, что, в принципе, про цвет древних животных можно хоть что-то говорить, потому что до этого эта тема была просто под запретом, он подумал, а может быть, тогда удастся найти какие-то следы от меланина, а может быть, удастся найти меланосомы, которые дают цвет, и как раз сделать то, о чем я только что говорил, посмотреть, какой они формы, и понять, какого они были цвета. Даже если сейчас они уже не черные, даже сейчас, если они уже, по сути, по составу своему не являются, там, не содержат в себе никакой меланин, то форма-то у них останется окаменевшая, и можно будет понять, какого они размера и какого они цвета были. Эта идея оказалась достаточно необычной, дикой, и, в общем-то, руководитель студента, у каждого студента есть руководитель, погрозил ему пальчиком и сказал, мол, не пари-ка ты ерунды, занимайся-ка лучше нормальной палеонтологией, а не вот этой вот своей цветовой белибердой. Но Джейкоб Винтер продолжал настаивать и в итоге стал изучать древние перья. И он с удивлением обнаружил на некоторых перьях шарики, которые по форме абсолютно соответствовали меланосомам в современных перьях птиц. Он показал это учителю и говорит, я нашел меланосому, я могу сказать, какого цвета это была древняя птичка. Но учитель тоже там махнул рукой и сказал, это полная ерунда. Это же просто окаменевшие бактерии. Бактерии, это, конечно, прикольно, но это не цвет, это вообще не то. Ну и тут очень сильно помогло Джейкобу Винтеру обнаружение одного перышка из Бразилии. Это перышко даже внешне выглядело окрашенным, оно было полосатеньким. И когда он посмотрел, он увидел, что там, где белые полосочки, там никаких вот этих шариков нету. А там, где черные, шарики сохранились. И это были шарики, абсолютно похожие на меланосомы. То есть, это были шарики, которые придавали цвет. А значит, это не просто вот какой-то вот там дефект, который там произошел из-за того, что перышко давно в земле лежало. А это действительно истинная окраска перышка. Оно было действительно полосатым. Это произвело эффект просто взорвавшейся бомбы, все были в шоке, что, оказывается, можно попытаться восстановить цвет древних животных, ну и после этого пошел процесс восстановления. И в итоге за 15 лет мы узнали очень много про окраску самых разных животных. Ну и вот теперь давайте посмотрим, какие же цвета и каких животных мы теперь на данный момент знаем. Так. Итак, первым животным, которое, собственно говоря, как раз Джейкоб Винтер изучил, и которое приобрело цвет, оказался Синозавроптерикс. К слову, это еще и один из самых, да не один из самых, а, собственно, самый первый динозавр, который был найден с перьями. Так что у динозавра вот такая двойная роль. С одной стороны, он первым был найден с перышками и доказал, что динозавры были в перьях. А во-вторых, он еще и первый динозавр, который приобрел цвет. И когда Джейкоб Винтер в 2010 году его тщательно изучил, посмотрел, он выяснил, что перышки у него, судя по размеру меланосом, должны были иметь рыжую окраску. То есть они были абсолютно такой же формы, как перышки рыженькие в крыльях у современных уток. При этом на хвосте были полосочки, в которых не было красящих элементов, то есть меланосомок, а были вот такие вот рыженькие. То есть получается, что он был рыжий, при этом брюшко у него было белое, и хвост был полосатый. Вот такой симпатяшка получился наш Синозавроптерикс. Ну а после этого уже процесс пошел, дальше уже
самым разным животным стали приписывать самую разную окраску. Ну, дальше я, пожалуй, что к динозаврам еще обязательно вернусь, но предлагаю все-таки опуститься в какие-то более, к более примитивным организмам и посмотреть, что мы про них можем знать. Ну, например, посмотрим на бактерий. Оказывается, про бактерии мы тоже кое-что можем сказать даже об их цвете. А бактерии, напомню, это одни из самых древних живых существ, которые появились на нашей планете. То есть мы таким образом можем восстановить самые древние цвета на Земле. Ну, самый простой способ – это действовать по аналогии. То есть если мы находим, допустим, какой-то отпечаток бактерии, очень похожий на современную какую-нибудь там, не знаю, фиолетовую бактерию, то мы можем сделать вывод, что, наверное, эта бактерия тоже была фиолетовая. Вот классический пример. Одни из самых древних бактерий, которые жили уже 3 миллиарда 800 миллионов лет назад, нет, 700, 3 миллиарда 700 миллионов лет назад, это цианобактерии. Вы их, в принципе, тоже могли видеть в какой-нибудь луже, знаете, такой камень какой-нибудь берешь, он такой склизкий. Вот он сверху покрыт цианобактериями. Иногда, если он очень сильно склизкий, он еще и зелененький такой снаружи. А это связано с тем, что цианобактерии имеют зеленый цвет. И так как мы находим самые древние бактерии там, возрастом 3 миллиарда 800 миллионов лет, то мы можем сделать вывод, что одни из самых древних живых существ на Земле были зеленые. Но это просто как бы наше логическое представление о том, какие были древние животные. Точно так же мы, например, логично можем предположить, что так как для того, чтобы растения там, могли питаться за счет солнышка, им нужен особый элемент хлорофилл. Хлорофилл имеет зеленый цвет, а значит, даже там, в каменноугольном лесу листья должны были быть зеленые. Но это тоже предельно логично, никто с этим спорить не будет. Но что мы можем сказать о том, что нелогично? Есть ли какие-то сведения, которые окаменелости нам дали, про каких-то животных, про которых мы ничего не знали? Есть. В том числе в 2018 году был обнаружен самый древний пигмент, то есть то самое вещество, которое окрашивает живых существ. Причем пигмент именно животного происхождения. Вот здесь вы видите, как его изучают и там, добывают. Пытаются там как-то отделить от других примесей. Пигмент этот был найден в Африке, если я не ошибаюсь. И пигмент этот имел очень солидный возраст. 1 миллиард 100 миллионов лет. Ну и судя по тому, что тогда в основном везде жили бактерии, видимо, соответственно, сформирован он был именно бактерией. Вот вы здесь видите, как он выглядит, такой розовенький. Так как его в пустыне было найдено очень много, в древних окаменелостях, предполагают, что и бактерий розового цвета было в древних морях очень много. А это, в свою очередь, позволяет сделать очень смелый вывод, что, возможно, настолько было много розовых бактерий миллиард лет назад, что вообще даже океаны имели слегка такой розоватый цвет. Ну, так это или нет, конечно, пока говорить громко, но вообще идея интересная. Знаете, такой девчачий океан, сплошные розовые моря. Здорово, правда? Дальше мы можем порассуждать о цвете каких-нибудь, ну, скажем, растений. Ну, я уже сказал, листья-то они зеленые, с ними это все понятно. А вот цветочки, они разнообразные. И какого цвета были древние цветы, тоже, на самом деле, узнать довольно любопытно. Но в этом на данный момент помогает исключительно янтарь. Например, вот самые древние цветы были обнаружены в янтаре из Бирмы. Я уже про него неоднократно рассказывал на своих лекциях. Вот, у него очень солидный возраст, 99 миллионов лет. Ну и, соответственно, вот глядя на эти цветочки, можно представить себе примерно, какого цвета были эти цветы. Но стоит быть аккуратным, потому что даже в янтаре цвет древних животных может меняться. И частенько животные вообще оказываются практически бесцветными. Но предположить примерно, какого цвета они были, можно. А вот, кстати, современный цветочек, который до сих пор растет в южном полушарии, в Австралии, там, в Южной Америке и так далее. Собственно, очень близкий родственник того древнейшего растения. Дальше есть такое животное под названием морелла. Вы тоже, наверное, его помните, если вы, по крайней мере, смотрели мою лекцию, посвященную кембрийскому периоду. Морелла очень странно устроенное животное. Вы видите, у него какие-то отросточки странные, какие-то усики, куча каких-то лапок. Но явно видно, что это какой-то дальний родственник, не знаю, жуков, креветок и так далее. Одним словом, членистоногое. Именно так называют ребята с такими вот членистыми лапками. И самое удивительное, что в 1998 году, на самом деле очень давно, еще до знаменитых работ Винтера, были сделаны попытки восстановить цвет
некоторых животных кембрийского периода. И наиболее интересные результаты оказались как раз-таки по морелле. У нее в структуре была обнаружена так называемая дифракционная решетка. То есть решетка вот такая вот очень сложно устроенная внутри строения тела, которая позволяла солнечным лучам отражаться вот так вот много раз и выходить в разные стороны. Животные, у которых сейчас такая дифракционная решетка, у них там так свет сильно преломляется и искажается, что в итоге волны вылетают разными пучками, и получается, что мы видим, как они буквально переливаются у нас на глазах. Например, сложная дифракционная решетка в перламутровом слое ракушек. Помните, как он красиво блестит и переливается всеми цветами радуги? Так вот, возможно, что и морелла тоже переливалась всеми цветами радуги и была очень ярко окрашена. Это очень прикольно, но, как я уже сказал, работа была 98 года, тогда еще про цвета никто ничего не знал, поэтому никто особо внимания на эту работу не обратил, в том числе художники. И поэтому, к сожалению, я весь интернет перелил, но ни одной вот такой вот разноцветной мореллы, красивенькой, которая бы переливалась, не нашел. Поэтому вот показываю вам фотографию, на которой она хотя бы синяя. Потому что обычно ее вообще просто рисуют как красную, как жареного рака. Вот. Ну, может быть, она хоть такой была. Хоть какой-то интересный цвет. Вот такую окраску, которая связана не просто с каким-то пигментом, а скорее с особым строением самой кожи или там каких-то отдельных чешуек, называют структурной окраской. И структурная окраска особенно как раз распространена именно у членистоногих, у всяких жуков, там, бабочек и прочих. Она связана именно с тем, как там расположены отдельные чешуйки, ну вот, я говорил, отдельные там части внутри кутикулы, и поэтому она легко нарушается, если на такую окрашенную поверхность капнуть капелькой воды. Потому что тут же вот эти все в разную сторону сходящиеся лучи водой будут собираться, и все. И вся эта красота будет пропадать. И будет нам казаться, что животное просто-напросто черное. То есть оно уже перестанет что-либо отражать. Вот. И вот это очень хорошо видно как раз на примере современных бабочек. Вот бабочка, у которой пигментами раскрашены крылышки. То есть у нее, видимо, что-то типа каротиноидов, какой-то яркий красный пигмент. И вот мы видим, что, соответственно, она вот такая красненькая. Если на нее капнуть водичкой, то все равно пигмент будет также поглощать какие-то элементы, отражать, и все равно она будет красненькая. А вот эта очень ярко, красиво окрашенная бабочка, у нее окраска структурная. То есть у нее просто вот очень сложно направлены в разные стороны чешуйки. И по сути, все они черные, но они вот так вот друг с другом располагаются в такой вот конфигурации, что кажется, что они синие. Но стоит капнуть водичкой, все эти чешуйки как бы слипаются, и получается, что крылышко просто черное. Так вот, оказывается, и у древних животных тоже частенько была структурная окраска. И иногда она даже сохраняется и видна невооруженным взглядом. Вот полюбуйтесь, например, самые разные животные. Вот. Ну, они, правда, не очень древние, возраст их средний эоцен, то есть им около 40 миллионов лет. Это, разумеется, насекомые всевозможные. И видно здесь, вот, как бы, что они до сих пор немножко переливаются. То есть, видимо, они были так ярко окрашены, как какой-нибудь, там, не знаю, колорадский жук или еще кто-нибудь. Ну, к сожалению, большая часть окраски уже нарушилась. Но чуть-чуть структурная окраска еще видна. И поэтому они до сих пор немножко переливаются. В том числе вот такая вот симпатичная моль, видите, древняя. Собственно, переливается тоже коричневым цветом, как и моль. И попытались восстановить и цвет некоторых древних бабочек, у которых была структурная окраска, вот так вот чешуйки необычно располагались. И в итоге это получилось. И оказалось, что одна из самых древних бабочек, имя которой Археолепис Мане, и жила она в середине юрского периода, выглядела вот так же, как современная моль. Ну, то есть, как бы не была не очень яркая. Но мы теперь знаем ее цвет. Это очень прикольно. На самом деле цвет известен не только для этих насекомых, но и для других. Известен он также для некоторых моллюсков. Вот. Мне очень хотелось вам рассказать вот, ну, прям про всех-всех-всех представителей цвета, представителей древнего животного, для которых известен цвет. Но когда я стал пытаться это сделать, у меня вдруг глаза округлились, и я с ужасом обнаружил, что их сейчас очень много. И что на самом деле, если я захочу рассказать про всех, то надо лекцию делать не на полчаса, и даже не на час, а на полтора или на два часа. Поэтому я могу лишь проговорить про то, какие еще животные известны с цветом и с окраской, а покажу вам только самых интересных. Так вот, цвет известен для очень многих сейчас, на самом деле, уже насекомых древних, в том числе вот для отдельных там жуков была установлена прям подробнейшим образом окрасочка, там пятнышки и все такое.
цвет сейчас известен для некоторых родственников, для некоторых животных, похожих на бабочек, но не являющихся бабочками. Называются они каллиграмматиды. И у них иногда прямо окраска сохраняется в ископаемом состоянии, и там виден узорчик. При этом непонятно, какого они цвета, пигмента уже нет. Но вот узорчик виден. Такое тоже бывает. Также окраску восстановили для некоторых древних моллюсков. В том числе были найдены, например, полосатые аммониты. Но это, опять же, не цвет, а окраска. То есть видно узоры, какие были у аммонита, но непонятно, какого эти все узоры были цвета. То есть то ли он был, там, не знаю, желтый в синюю полоску, то ли он был коричневый в черную полоску. Но видно, что в полоску. Вот. Ну и, конечно же, окраску стали восстанавливать для более сложных животных, в том числе для всяких там ящериц, змей или даже для ихтиозавров. Кстати говоря, змея одна была недавно как раз изучена, и у нее тоже было, стало очевидно, что у нее была такая вот довольно узорная шкурка. Но давайте перейдем к тем животным, которые уже вымерли, и окраска которых, наверное, для нас не более интересна. Например, ихтиозавры. Вот перед вами стенопитериус. Ну, такой схематичный, симпатичный, но, кстати говоря, практически правильно окрашенный, как оказалось. Ну, вот эти всякие еще исследования, которые были проведены, где и когда. Ну, вот давайте посмотрим, что, собственно, изучали. Это поинтереснее будет. Значит, вот нашли такую окаменелость от стенопитерия, возраст ее 182 миллиона лет. Ну, и, в принципе, она как бы совсем неинтересная, то есть находили находки и поцелеи, прямо скажем, вот, и в том числе даже в Германии. Ну, а сейчас вот покажу, вот, смотрите какой. Ну, тут уже видно как бы и носик, там, и бласт, и просто красота. А здесь вот что-то не поймешь чего, да, такое расплющенное, непонятное. Но зато... Как оказалось, когда стали подробно изучать, что здесь сохранились остатки мягких тканей. То есть, грубо говоря, такое сплющенное, высохшее мясо этого самого ихтиозавра. И когда его стали изучать, очень много интересных всяких вещей удалось выяснить. В том числе выяснили, что у него там жир был некоторый. То есть, что он там был такой жирненький. Ну вот, что он, скорее всего, был теплокровный. Но для нас сейчас интереснее всего его цвет. Сверху в кожице обнаружили вот такие, ну вот эти вот, тоненьких слоях засушенной кожицы, обнаружили меланофоры. То есть клетки, в которых были меланосомы, в которых был меланин. То есть клетки, которые давали цвет. И, скорее всего, цвет был либо темно-синий, либо черный. Скорее даже черный. Снизу же, на месте брюха, меланофоров, соответственно, и меланина не было. Что это значит? А это значит, что у него окраска была... Очень-очень классическая для морских животных. Называется противотень. Черная спинка и белая брюшка, что помогало ему прятаться. Это, конечно, очень здорово и необычно. И, кстати говоря, если вот это вот исследование 2018 года показало, что у стенопитерия, вот такого ихтиозавра, была вот такая необычная окраска, то другое исследование, чуть-чуть более старенькое, 2014 года, обычного классического ихтиозавра, показало, что он был полностью серый. То есть получается, что ихтиозавры на самом деле еще были по-разному окрашены. Вот. Следующее. Животное, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, зовется мозазавр. Ну, здесь показан мозазавр Гофмана, самый крупный. Но на самом деле, конечно, исследованию кожи и цвета был подвергнут не сам Гофман, а другой мозазавр. Ну вот еще, пожалуйста, можете полюбоваться, как выглядели мозазавры. Так вот, это по сути своей морские вараны, которые когда-то ушли в воду и стали там жить. Но самое любопытное, что иногда у них тоже сохраняется очень хорошо сохранившиеся высушенные кусочки кожи, так называемые биопленки. И в этих биопленках тоже удалось обнаружить меланосомы в меланоцитах. И оказалось, что тоже на спинке они были, а на брюхе нет. То есть опять получается противотень. Черная спинка, белое брюхо. Но если для ихтиозавра такая окраска была нужна, наверное, большей частью, чтобы его не съели, ну, хотя и ему тоже маскироваться было бы неплохо, то уж особо там мозазаврам прятаться было не от кого. Скорее всего, они не опасались за свою жизнь, а они просто максимально маскировались, чтобы подкрасться к жертве. Это может еще и многое рассказать о том, как именно этот ящер охотился. Следующее животное, которое получило свой цвет, это птерозавр. На самом деле сейчас уже известно, что у многих птерозавров, если не у всех, были перья. А в
перьях мы можем спокойно искать какие-нибудь меланосомы. Правда, они не всегда сохраняются, но частенько. И только недавно это выяснили, поэтому пока что еще очень мало работ по поиску там, меланосом в перьях и, соответственно, по определению цвета птерозавров. Ну вот, первые эксперименты уже пошли. Например, в Китае вот обнаружили вот такого красавчика, да, симпатяшку. Вот видите, у него там разные были перышки найдены. Это произвело большой такой эффект, очень интересный. Там много стали рассуждать о том, как и когда появились перья. Но для нас сейчас интереснее всего, что в этих перьях сохранились меланосомы. И когда их изучили, посмотрели, какой они там ширины, оказалось, что они там больше 500 нанометров. И имели они рыжий цвет сверху. И вот снизу их не было, поэтому там, видимо, цвет был белый. То есть получается, что они были вот такие, примерно как на этом рисунке. Такие рыжевато-беленькие. Симпатяшки. Дальше возвращаемся к динозаврам. В основном все динозавры, у которых мы знаем окраску, известны только... Неправильно сказал. Значит, в основном известны окрашенные динозавры только с перьями. Потому что в перьях обнаруживают меланосомы. Но есть и одно очень приятное исключение. Это бореалопелта, обнаруженная в штате Альберта в США. В 2011 году был найден этот ящер. Он стал безумно известным по одной простой причине. Он сохранился фантастически. Это просто мумия динозавра. Настоящая, окаменевшая мумия. Еще раз, окаменевшая. То есть, конечно же, никаких ДНК или каких-нибудь там белков или других молекул в нем найти не удается. Но окаменел он настолько хорошо, что тут сохранилась даже кожа, а в коже окаменели меланосомы. А мы теперь знаем, что даже если меланосомы полностью каменные, то их форма может нам сказать про цвет. И мы узнали про цвет кожи этого ящера, хотя он не был покрыт перьями. Оказалось, что кожа у него была красновато-рыжая сверху и светлая снизу. Это тоже было неожиданно и тоже было очень приятно. Потому что теперь мы, во-первых, знаем, какого цвета был этот ящер. Ну, это само по себе прикольно. А во-вторых, мы знаем, опять же, примерно, как он себя вел. Сейчас все крупные животные, типа носорогов или каких-нибудь там слонов, не прячутся, не скрывают свою окраску. Они могут окрашиваться, как им вздумается. Потому что у них конкурентов нет, их никто съесть не может просто-напросто. А этот парень, он маскировался. Он пытался максимально быть незаметным. И когда плавал, чтобы вот там брюхо было сверху не видно. И когда ходил, мог там прижаться к земле и притвориться камнем. А это значит, что рядом бродили такие хищники, которые даже такую огромную живую консерву вполне могли съесть. Ну, например, те же какие-нибудь там тираннозавриды. Вот, как раз, видите, изучено все это. Там, обнаружены остатки там, двух пигментов, эомеланина и филомеланина, обнаружены меланоциты, и в результате восстановили его окраску. Ну, а вот то, о чем я говорил. Значит, смотрите, вот современные животные, да, до какого-то размера они окрашены тоже вот как противотень, как это называется, темная спинка, светлая брюшка. Но начиная уже от размера лоси и выше, они могут быть окрашены, как им вздумается. А вот бореалопелта, которая была размером с носорога, нет. Она была все еще окрашена вот так вот. Белое брюхо, темная спинка. Значит, ее грызли хищники. Очень интересная мумия была найдена несколько раньше, в 99 году. Причем найдена она была тоже совершенно случайно, опять же, студентиком, который бегал, прыгал и радовался жизни. Но в итоге она получила тоже мировую совершенно известность и получила даже свое название. Найдена она была в штате Дакота, поэтому получила название Дакота. Ну, а принадлежала она динозавру утконосому по имени Эдмонтозавр. Это, кстати, один из самых известных утконосых динозавров, который жил как раз рядышком с тираннозаврами рексами. И по этой причине, собственно, они стали так известны. А так они не то чтобы очень интересные. Ну, обычные классические утконосые динозавры, даже без какого-то невероятного гребня. Но, значит, чем хороша Дакота? Дакота сохранилась тоже совершенно фантастически. И в Дакоте удалось найти остатки мягких тканей, каких-то там связок, даже какие-то следы от сосудов, кожу. И все это тоже позволило предположить, какого она была цвета. А на тот момент не знали, что можно искать меланосомы какие-то там, и их, собственно говоря, и не искали, но подозреваю, что даже если бы стали искать, то вряд ли бы их здесь нашли. Здесь немножечко другая сохранность, чем у мумии, у мумии этого бореалопелта. Но зато видно, что какая была чешуя, видно, какая у нее была форма, и видно, что чешуя была разная. Местами она была более крупная, а местами более мелкая. Особенно на месте сгибов там каких-то суставов.
Сейчас у современных рептилий, когда чешуя имеет разный размер, она имеет разный цвет. Таким образом, можно предположить, что, по крайней мере, в некоторых местах, например, на месте хвоста, этот эдмонтозавр был полосатым. Опять же, это лишь окраска. Цвет мы не знаем, но мы знаем, что он был полосатый. И это, опять же, прикольно, потому что это не пернатый динозавр. Но вернемся к пернатам. Как я уже вначале говорил, с пернатами вообще дело обстоит весьма неплохо. У них можно там цвет установить самый разнообразный. Например, есть такой ящер, который был открыт в 99 году, сиренорнитозавр. И где-то, ну, по-моему, в 2012 году присмотрелись к его перьям, поискали меланосомы и нашли. И оказалось, что окрашен он был вот так. Очень даже необычно. Во-первых, он был в целом рыженький такой, но при этом у него был необычный вот такой узор из более светлых полосочек и совсем вот темных таких черных перышек. Чем-то это похоже на окраску ястреба, а значит, сиренорнитозавр опасался, опять же, своей жизни, пытался как-то замаскироваться среди растений. Еще один ящер с одной из наиболее прикольных окрасок – это анкиорнис. Он уже был открыт тогда, когда знали, что можно восстанавливать цвета динозавров. И, собственно говоря, его цвета тут же попытались восстановить. Оказалось, что в целом он был такой, ну, не очень невзрачный, ну, как какая-нибудь сорока, не знаю, такой сероватый, местами черный, с полосочками белыми. Но у него был красивый такой рыжий яркий хохолок. Ну, что тоже прикольно и говорит о том, что, видимо, как-то он там выпендривался перед подружками. Пожалуй, что самый классный цвет был найден у динозавра по имени Цайхон Джуджи. Цайхон, опять же, из Китая, опять же, хорошо сохранившийся, опять же, пернатый, но здесь меланосомы изученные оказались не похожи ни на одни меланосомы, которые видели до сих пор. Если до этого видели какие-то, ну, меланосомы, которые могли дать черный цвет или могли дать рыжий цвет. Ну, что, собственно говоря, в принципе, для современных меланосом нормально. Я вам показывал там. В общем-то, меланин дает цвет такой вот серенький, рыженький какой-то. А здесь меланосомы располагались так, что они давали цвет очень яркий, переливающийся. Такой цвет сейчас имеет колибри. И предполагают, что этот ящер тоже имел окраску очень яркую, переливающуюся, как у колибри. Причем эта яркая окраска была только на голове. А дальше все тельце было исключительно черное. Вот такой получился необычный динозавр. Следующий ящер. Это представитель группы очень необычных динозавров под названием скансоптеригиды. Они отличаются тем, что научились летать, не используя перья. То есть они сделали это как птерозавры. Они взяли, натянули мембрану кожистую и начали летать. При этом у них были перья, но похожие на шерстку. Но они им в полете ничуть не помогали. Прожили они совсем недолго, но зато ярко. И в том числе и окрашены они тоже были по-разному, по всей видимости. Удалось установить пока что, насколько мне известно, окраску только для динозавра с кратким именем И. Вот. И у него, в общем-то, вся шерстка была черненькая, но такая слегка переливающаяся, как у некоторых скворцов, что прикольно. А еще у него был тоже ярко окрашенный хохолочек. Следующий ящер – это очень известный динозавр под названием микрораптор. Микрораптор тоже известен своими перьями, он известен своими четырьмя крыльями, то есть у него были спереди перышки большие, такие, как будто крылья, и сзади на задних лапках. И при этом все эти перья помогали ему летать. Это можно установить по форме перьев. Если перышки симметричные, то ящер летать не сможет. Если они асимметричные, то есть с одной стороны перышко пошире, а с другой стороны поуже, то это будет говорить о том, что ящер мог летать. И вот этот парень мог летать, причем на четырех крыльях. Ну а также в перышках нашли меланосомы, а они позволили восстановить его цвет. И оказалось, что окрашен он был, ну, опять же, как скворец. С таким черным, ярким, таким, с переливающимся в синеву оперением. Кстати говоря, вот такие вот яркие переливающиеся перья каждый раз подсказывают нам о том, что животные, скорее всего, обитали стайками. И вот, например, про тех же вот там микрорапторов мы теперь можем смело говорить, что они, скорее всего, там массово сидели на веточках и о чем-нибудь там, может быть, общались. Обсуждали последние сплетни. Еще один ярко окрашенный ящер – это Джихолорнис. У него тоже было перышко, перышки были такие, ну, не очень приметные, такие черно-серые, но зато был яркий хохолок.
Ну и, наконец, самый известный представитель, ну, птиц. Сейчас к птицам все-таки относят. Археоптерикс. Наверняка про него слышали. Его еще называют первоптицей. У него тоже давным-давно известны перышки. Еще с 19 века. Но недавно попытались найти у них меланосомы. И нашли. Казалось, он был вот такой. Перышки у него не переливались. Были исключительно черные или белые. Но зато вот представляли собой вот такие симпатичные узоры. Дальше перейдем к следующим птицам, уже более похожим на современных, у тех, у которых уже нет такого длинного хвоста динозаврового. Например, птицы Конфуция, Конфуциус орниса. Они знамениты своими такими длинными-длинными отростками задних перьев. И вот такой необычный хвост говорит о том, что, видимо, они опять же как-то яростно выпендривались друг перед другом и, наверное, были ярко окрашены. И, например, в некоторых мультфильмах их вот окрасили вот прямо вот совсем как попугаев, очень-очень ярко. Но это была фантазия. А теперь изучили меланосомы, и оказалось, что, к великому сожалению, окрашены они были более бледно. У них были рыженькие опять перышки, сверху черненькие некоторые, и иногда встречались белые полосочки. Собственно, и все. В том числе вот задние перышки были такие полосатенькие. Иногда удается восстановить окраску птиц, которые попались в янтарь. Ну вот, в том числе, например, этот птенчик считается тоже был такой рыжеватенький. Ну и еще одна птица энанциорнисовая, то есть противоптица, для которой тоже удалось восстановить, ну если не цвет, то хотя бы окраску. Эта птичка родом из Бразилии, из знаменитого бассейна Араррипа, где там много всяких динозавров находили, всяких сантанорапторов и прочих. И у него, в принципе, даже невооруженным взглядом, у основания хвоста видны полосочки, то есть значит, уж не знаем, какого точно он был цвета, но полоски у него на хвосте были абсолютно точно. А вот еще один энанциорнис, у которого тоже перышек была найдена целая куча. Название у него сложного. Круралиспенья. Круралиспенья. О, какой. Вот. И его перышки удалось изучить. Удалось там найти меланин и восстановить именно цвет. Но оказалось, что он опять был окрашен черным цветом с вот такими вот переливающимися перышками. Глядя на всяких этих птичек, динозавриков, у вас может возникнуть интересная мысль. А что это они все были черные, белые или же рыжие? Сейчас как бы птицы так поразнообразнее окрашены. Ну хорошо, вот этот вот цайхон выпендрился, да? У него все-таки перышки были более ярко окрашены. А остальные-то чего такие бледные-то? Дело в том, что здесь можно как раз говорить о том, что может быть просто окраска оперения птиц эволюционировала. Изначально предки птиц-динозавры и вот самые первые птицы были не такие ярко окрашены. Да и в принципе сейчас не все птицы яркие. Посмотрите на наших голубей. Ярко окрашены только тропические птицы. Может быть, мы просто-напросто не в тех местах смотрим, а в других вот местах там окажутся ярко окрашенные динозавры и птицы. Но есть еще один момент. Я говорил, что иногда в перышки попадает не только меланин, а еще и другие вещества, например, каротиноиды. А вот их след установить достаточно сложно. Мы вот смотрим, когда на меланосома, мы видим только меланин, как располагался. А если к этому меланину добавить, например, немножечко каротиноида в капельку, то уже просто рыжие перья превратятся в ярко-красные. Но были эти каротиноиды или нет, нам неизвестно. То есть, возможно, все-таки цвет этот восстановлен не совсем точно. Может быть и точно, кто его знает. Посмотрим. Ну и опять же, про млекопитающих на самом деле много чего можно говорить. Например, мы знаем, что шерстистый носорог был полностью рыжий, мы знаем, что там пещерный лев был окрашен так же, как и современный, что у детеныша пещерного льва были пятнышки. Но все это мы знаем исключительно по находкам мумий, замороженных в вечной мерзлоте. Собственно, также мы изучали и мамонта долгое время, предполагая, что он полностью рыжий. Но когда посмотрели на гены мамонта, а мамонт это то животное, вот, очень редкостные, у которого гены восстановили, оказалось, что окрашен он был немножечко иначе. И когда присмотрелись к шерсти и стали доставать шерсть буквально сразу же из вечной мерзлоты, пока она не успела испортиться, оказалось, что и шерсть была действительно вот разного цвета. Выяснилось, что действительно шерсть, когда некоторое время лежит на воздухе, она как бы ржавеет и приобретает рыжий цвет. И поэтому, опять же, многие животные нам кажутся рыжими, а исходно они могли быть вовсе не рыжими.
А вот мы видим даже на хорошо сохранившейся шерсти мамонта, что она немножечко разная, там более светлая, более темная. Но когда уж детально все этот процесс изучили, оказалось, что цвет шерсти мамонта был разный. Сверху были белая шерсть, потом вот такая вот рыжеватенькая, а снизу такой вот желтоватенький подшерсток. Причем белая шерсть располагалась с самого-самого верха мамонта. Дальше была уже такая вот более длинная шерсть, рыжая. Ну, а подшерсток был где-то снизу. Поэтому, скорее всего, мамонты были окрашены так же, как овцы-быки. При этом окраска такая была у них только летом. А судя по генам, зимой они линяли и приобретали цвет абсолютно белый, как современные северные олени. Конечно же, это не вся информация там, про все цвета, которые мы сейчас знаем. И, конечно же, сейчас мы знаем далеко не про цвета всех древних животных. Но посмотрите, о цвете древних животных стали говорить с 2006 года. То есть за 14 лет мы уже узнали про такое количество расцветок разных животных, что я даже не успел о них о всех рассказать в одной лекции. Это говорит о том, что наука стремительно двигается вперед, и вполне возможно, что уже через 10 лет картинки, которые будут рассматривать детки будущего в книжках про динозавров, будут отражать самые что ни на есть настоящие цвета разных древних животных. Спасибо вам за внимание. На этом лекция подходит к концу. Я готов услышать ваши вопросы. Ну что ж, вообще, конечно, тема с одной стороны интересная, с другой стороны немножко сложная. Тут надо физику было вспомнить. Я постарался как-то это все объяснить в меру своей испорченности. Надеюсь, что-то кому-то стало понятно. Но я в любом случае верю, что какой-нибудь вопрос созреет, поэтому минутки две, как обычно, подожду. Ну, а если нет, то хорошо, быстрее побежим радостно бегать, играть, веселиться и ждать следующую лекцию. Ну, а пока ждем. Амир, тебя интересует цвет звероящеров. Это, конечно, вопрос хороший на самом деле, но более-менее он очевиден. Дело в том, что если вы посмотрите лекцию, которую я рассказывал про звероящеров, то вы увидите с удивлением, что про звероящеров мы вообще не так-то много чего знаем. И особенно мало мы знаем про их покровы. У нас есть эстеминозух, у которого сохранился кусочек кожи. И видно, что кожа у него была, как у какого-нибудь бенемота. Но там ни разу, мне кажется, не исследовали, не пытались найти меланосома, поэтому неизвестно, какого она была цвета. А может быть, их там просто и не сохранилось. Там совсем маленький кусочек есть. Нам еще известна парочка волос, которые нашли в окаменевшем капролите, ну, то есть, прошу прощения, в каке, какого-то древнего звероящера. Причем какого звероящера непонятно, что там за волос тоже непонятно, и какого был цвета волос решительно непонятно. Собственно, все. Больше ничего, ни отпечатков, ни окаменевшей кожи, ни каких-то мумий звероящеров мы не находим. Звероящерам в каком-то смысле не повезло, потому что жили они пораньше, чем динозавры. И у них меньше шансов сохраниться до наших дней. Климат там был чудовищный. Большая часть эпохи звероящеров приходится как раз на время невероятной жары и пустынь. А в пустынях вообще очень сложно что-либо сохранить. Поэтому там мало шансов, что что-то вообще сохранилось. А когда мы уже будем говорить о более поздних звероящерах, которые там жили уже в эпоху динозавров, они были очень мелкие и жили в основном в норках, и от них вообще ничего, кроме зубов, не сохраняется. Поэтому, увы и ах, но пока что про цвета звероящеров говорить абсолютно не приходится. Вот, кстати говоря, к слову, у нас 6 августа, надеюсь, не перепутал, будет праздник, посвященный с каким-то пятилетию, с момента открытия палеопарка около стен Дарвиновского музея. У нас там у музея стоят разные скульптуры разных древних животных, и вот 5 лет назад появилась самая первая амурозавр, ну а вот сейчас уже, спустя 5 лет, мы решили еще разочек это отпраздновать и устроить какие-то там конкурсы, движуху всякую, и в том числе экскурсии. Ну а в том числе, вот что особо актуально, мы решили подкрасить некоторые скульптуры, а некоторые вообще решительно перекрасить. Потому что, понятно, за 5 лет они уже там немножечко стерлись, цвет потеряли. Ну и я, в общем-то, могу возгордиться тут и похвалиться, что я консультировал как раз всех наших художников, как кого надо перекрашивать. И в том числе зимний мамонт либо будет окрашен, как овцебык, то есть, наконец-то, он приобретет нормальную окраску.
Некоторые другие животные, например, там телеск, если у нас там такой динозаврик, это древний родственник тираннозавра, наконец-то обретет перышки. Ну а вот как окрашивать звероящеров, вот я тут, конечно, в лужу сел, конкретно так задумался, долго репу чесал, но и решил, что, наверное, они были окрашены как-то похоже на современных крупных животных. В том числе у нас там стоит эстаминозух, это ужасно мордый ящер. И я решил, что, наверное, он был как слон какой-нибудь там, не знаю, как какой-нибудь бегемот или же носорог, окрашен в серый цвет. Ну и, собственно, теперь у нас он будет серенький. Ну, если кому интересно, вот приходите, посмотрите. Многие животные изменили цвет, и теперь будут, наверное, окрашены еще более правдоподобно и, может быть, даже в какой-то степени более ярко. Амира интересует Археоптерикс птица или динозавр. Смотрите, я рассказывал лекцию про птиц и говорил, что сейчас настолько тонкая грань между последним динозавром и первой птицей, настолько плавный переход, что точку поставить, по сути, очень сложно. Поэтому теоретически можно назвать Археоптерикса динозавром. Теоретически можно назвать уже первой птицей. Но согласно современной, скажем так, систематике, его относят к группе авиалов и группе паравис. То есть, по сути, к птицеподобным динозаврам и конкретно к древним птицам. То есть, да, получается, что сейчас его относят именно к птицам. Причем одним из самых-самых первых. Но не к кладе современных птиц, к веерохвостых, которым принадлежат там всякие там утки, гуси и прочее. То есть это получается примитивная древняя птица, при этом не дедушка современных птиц, а дядюшка. Боковая ветвь, которая вымерла. Ну, это как раз предельно логично. Расцветка яркая, нужна всем животным для того, чтобы как-то показать себя миру. Вот. И если мы видим у какого-нибудь цайхона очень яркую окраску на голове, но мы можем сделать вывод, что, наверное, он как-то выпендривался. Это то же самое, что какие-нибудь гребни, какие-нибудь рога, какие-нибудь выросты, какие-нибудь пластины у разных динозавров. Они все тоже, скорее всего, были ярко окрашены и тоже были нужны, во-первых, для того, чтобы отличить особь своего вида, когда много-много видов рядом обитает. Во-вторых, чтобы определить, кто уже готов размножаться, то есть кто вырос. Соответственно, есть такое понятие, как половые признаки. Там, когда там кто-то взрослеет, он приобретает какие-то вот внешние признаки взрослого животного. Ну, например, у нас там начинает там, мужчина расти борода. И это вот говорит о том, что, наверное, он уже вот так подрос, стал взрослым мужчиной. Вот. У некоторых животных это какие-нибудь там яркие перья. Например, у павлинов, у взрослых вырастают яркие перья на хвосте, когда они готовы уже продолжить род. Ну и вот, возможно, что у динозавров это тоже был признак именно готовности к продолжению рода, взрослости. Ну и последний вариант это то, что это был признак половой, то есть признак, показывающий там, яркость самца или яркость самки и призванный для того, чтобы привлечь партнера, чтобы показать, какой у этого ящера богатый был внутренний мир, и, вот, что, соответственно, с ним нужно всем окружающим девочкам пообщаться. Или мальчикам. В зависимости от того, какой ящер, какого пола. Так что, если мы видим что-то яркое, это определенно что-то, что должно броситься в глаза. Что должно понравиться окружающим. Ну, собственно, так же, как же, опять же, у людей. Когда мы видим каких-нибудь людей с ярко окрашенными зелеными или красными волосами, то мы явно понимаем, что они хотят, чтобы на них внимание обратили. Хотя в природе это бывает часто не очень полезно для этих животных. Например, тех же павлинов за эти хвосты частенько ловят, дерут, и вообще они заметны. Лучше бы они были бы бледные, и никто бы их не замечал. Но вот они любят выпендриваться. Да, исторические хиппи и панки, точно. Ну, давайте, наверное, последний вопрос дождусь. Я думаю, сейчас Амир наверняка еще что-нибудь предоставит. А можно ли найти мумию Т-рекса и определить его цвет? Да можно все. Только найдется она когда-нибудь или нет? Вообще, теоретически, ну, как бы Т-рексы жили там же, где и те же эдмонтозавры. А так как нашли мумию эдмонтозавра, то чем, как говорится, рекс хуже? Поэтому да, наверное, таки можно. Но пока что не находили. Пока что находили только отдельные отпечатки кожи. А вот в отпечатках
меланосомы не отпечатываются, поэтому цвет установить не получается. Так вот, по логике предполагают, что T-Rex должен был быть как-то там, иметь какую-то защитную окраску, не сильно выделяться на местности, чтобы иметь возможность подкрасться к своей добыче. Но не факт. Конечно, это наше предположение. И, кстати, к слову, во-первых, есть еще одна очень хорошая мумия, точнее говоря, была до недавнего времени. И, может быть, у нее тоже удалось установить цвет. Это мумия протоцератопса. Это такой маленький динозавр, относящийся к рогатам, но при этом безрогий. Жил он в Монголии. И была найдена мумия, она известна по фотографиям, но найдена она была в 50-е годы, и тогда никто не понял, что это мумия, а решили, что это просто грязный скелет. И взяли и всю кожицу этого динозавра, счистили аккуратненько, вот, и выкинули. И, соответственно, вот есть несколько фотографий, когда его только нашли, и там видно, что там прекрасно кожица видна, там веки даже как-то у этого динозавра сохранились на голове. В общем, потрясающая совершенно была находка. Но вот теперь проверить, были ли там меланосомы или нет, и какого был цвета протоцератопс уже, увы, из-за ошибки прошлого не получится. И еще один интересный пример. Значит, насчет тираннозавров мумии я не слышал, а вот про мумию турбозавра я слышал. Один товарищ палеонтолог мне рассказывал по секрету, что в Монголии он видел мумию турбозавра, там целиком, можно сказать, практически сохранившуюся там, с кожей совсем. Просто потрясающую совершенно, там на коже мясо окаменевшее видно. Но ее изучать нельзя. Потому что то место, где лежит эта мумия, считается у монголов священным. И больше того, монголы там сказали, что там типа эти кости там лежали здесь еще со времен Чингисхана, но я так подозреваю, что они на самом деле и раньше тут лежали, еще 66 миллионов лет они уже тут лежали. И, так сказать, все на них монголы смотрели, там на них молились, считали их костями там драконов, а теперь святое место трогать нельзя. Поэтому лежали и пусть дальше лежат. Вот такая вот тоже иногда неожиданная получается проблема у палеонтологов на пути к исследованиям. Были ли динозавры с выростами, но не стегозавриды? Да полным-полно, в зависимости от того, что считать выростами. Если говорить о выростах на рогах, если говорить о выростах на голове, то есть всяких рогах, воротниках и так далее, то вообще их огромное количество. Это и утконосы, и динозавры с разными гребешками, и всевозможные эти рогатые динозавры, у которых и рога, и воротники, и все что угодно. И некоторые хищные динозавры, типа того же карнотавра, не знаю, кейлофазавра, или кто там еще, аллозавра, у которых всякие тоже гребни необычные на голове вырастали, иногда даже конкретные рога. Это кто там еще у нас? Это, в общем-то, полно, на самом деле. Вот эти зауроподы тоже, как оказалось, иногда выпендривались. Они, правда, не на голове, они на шее там что-то отращивали. Вот есть, например, такой аморгозавр, у него там парус на спине был. Другой там баядозавр, у него куча рогов было на шее. Вот, скорее всего, это тоже было все нужно только для демонстрации. Если мы возьмем, например, тех же анкилозавров, которые являются близкими родственниками стегозавра, у них не просто же панцирь. А у них панцирь с кучей рогов, выростов, шипов каких-то. И тоже есть вероятность, что это не только для защиты было нужно, но и для красоты. Наверняка там какие-нибудь там ящеры с маленькими рожками никому не нравились, и все мимо них проходили, и никто даже с таким встречаться и общаться не хотел. А вот если рога нормальные, такие солидные, ну вот это явно уважуха, респект такому ящеру. Так что полным-полно вообще всяких разных. Пойди еще найди динозавра без рогов и без выростов. Вопросы есть? Вопросов нет. Ну, дамы и господа, я думаю, что в таком случае мы уже можем заканчивать наш сегодняшний эфир. Большое вам спасибо, что вы продолжаете смотреть нашу рубрику. Я очень надеюсь увидеть вас в субботу. Ну, точнее говоря, увидеть ваши вопросы и узнать, что вы посмотрели мою лекцию. А в субботу у нас, как я уже говорил, мишки. Ну и, конечно же, на следующей неделе точно так же в среду в 11 часов будет новый платный выпуск, и тоже его не пропустите, он тоже будет очень интересный. Я всем желаю хорошего настроения, со всеми прощаюсь, всем пока. Ай, Амир успел, молодец. Были найдены цвета вендобионтов. Ну, ответ короткий, нет. На данный момент нет. Вот самые древние из таких вот морских, это как раз эти вот кимбрийские. Я, правда, рассказал про мореллу, там на самом деле не только мореллу изучали, там и виваксию изучали, еще кое-чего. Но мало что удалось установить, я уже сказал, морелла это самый интересный такой пример. Но, правда, у меня есть подозрение, что
докембрийские организмы просто-напросто не изучали с точки зрения их цвета. То есть, возможно, если попытаться с этой стороны зайти, то вполне можно будет понять, какого они цвета. Просто не искали. Ну ладно. Еще раз. Всем пока. Всем отличного настроения. И до новых эфиров.

верхом скачет в столицу ханства, буквально растолкав охрану, врывается в покое, но размахивая перед носом хана плеткой всей своей армии. А мы точно знаем это сколько. 2221 человек атакует 30-тысячную персидскую армию Аббаса Мирзы. В 29 лет Петр Котляревский получит чин генерал-майора. И это не знать, это не фавориты. Это боевой генерал, который самый простой, насколько это возможно, семьи, который начинал службу настоящим рядовым. Полковой доктор вытащит из его лица и головы 40 раздробленных костей. Котляревский прожил две жизни, причем в полном смысле этого слова. И неизвестно, какая из них была более героической.

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы продолжаем нашу серию рассказов о русских полководцах конца 18-го, начала 19 века. Но прежде всего я хотел бы прокомментировать одного из наших подписчиков, который написал, видимо, прослушав первую лекцию о Суворове, что, мол, неправда, что Суворов всегда побеждал в меньшинстве. Французов он действительно бил, но бил их в большинстве, в Италии и в Швейцарии. Не поленился залезть в статистические данные. Ну, надо сказать, что в какой-то части наш подписчик прав. А французы до этого победили всех, как мы с вами знаем, и потом будут побеждать всех вплоть до 812 года. В тех сражениях, в которых Суворов побеждал непобедимую французскую армию, численный перевес у него действительно присутствовал. Было по-разному и так, и меньше, и больше. Надо отметить, что во всех этих сражениях в Италии Суворов командовал объединенными российско-австрийскими войсками, при этом большая часть этих войск составляли как раз австрийцы. А если мы возьмем с вами русский эксперимент, переход Суворова через

6000 плюс 1000 была посвящена яркая, помним ее по школьной программе, но совершенно несправедливая эпиграмма его подчиненного по гражданской линии, молодого гениального балбеса Александра Сергеевича Пушкина. Ну вот после боя в Гинжи, когда Воронцов на руках выносит Котляревского из-под обстрела, они и до конца жизни останутся лучшими друзьями. Вся последующая боевая биография Котляревского на Кавказе – это действительно цепь потрясающих побед по формуле сотни против тысяч, а иногда сотни против десятков тысяч. У нас с численностью до человека считается, когда мы говорим о Котляревском. Среди этих побед и рейд Котляревского во главе одного батальона численностью 453 солдата и офицера против 10-тысячной армии персов. В этом затяжном рейде будут и штурмы крепостей, и атаки персидского лагеря, ночные неожиданные маневры ухода из-под носа противника, невероятные ночные прорывы. Вообще, Котляревский мастер ночного боя. Он любит и умеет воевать по ночам вместе со своими егерями. Будут фантастические истории про то, как, захватив очередную небольшую крепость и укрывшись своим крошечным отрядом, к этому моменту внимать силы останется человек 300. Будучи окруженный 10-тысячной персидской армией, Котляревский ночью выскользнет из этой ловушки, оставив нескольких часовых на стенах, которые разожгут костры, будут громко ходить по стенам, перекликаться, в общем, создаст там какой-то максимальный шум, там чуть ли не стучать в барабаны. Персы, естественно, будут ждать утра, чтобы пойти на приступ, но к утру они увидят, что в крепости никого не осталось, все ушли ночью, тихо, незаметно. И даже эти часовые тоже в последнюю секунду каким-то образом улизнули. Будет история про то, как Котляревский, спасая свои пушки, его солдаты сверх армии, 453 человека, будет с собой аж две пушки, пытаясь вытащить эти пушки, которые очень нужны. Это вообще самое ценное, что тогда есть. Их нужно будет перетащить через глубокий ров. Их преследуют персы. Времени, чтобы засыпать этот ров, нет. И тогда четверо егерей встанут во рву. Им какие-то доски или даже ружья водрузят на плечи. И пушки на колеса протащат прямо по плечам этих егерей. Все четверо погибли. Переломались кости, напряжение. И они остались там в прикрытии отстреливаться от наступающих персов. К сожалению, история сохранила лишь одно имя из четырех этих героев. Его звали Гаврила Сидоров. Имена остальных остались неизвестными. Вот они вчетвером спасли 200 своих товарищей. В судьбе Котляревского будет много невероятных боевых операций. Ему поручат действия по обеспечению безопасности в Карабахе. Ну, по сути, это будет означать, что весь Карабах сначала занят, а потом защищаться от превосходящих сил персов и турок небольшим отрядом Котляревского в несколько сот человек. Это будет постоянная цепочка боев, побед, штурмов крепостей. Во время одного из таких штурмов Котляревский установит, наверное, мировой рекорд. Я не знаю, найдем ли мы еще в истории боевых действий подобного рода эффективность. Крепость защищает 2000 персов. Защищает. Котляревский своим отрядом в составе традиционно человек 400 берет эту крепость штурмом ночью. Мы не знаем точно, сколько из этих 2000 было убито, сколько попало в плен. Не спасся ни один. То есть все пленные были конвоированы в лагерь, но убитые были убиты. Отряд Котляревского потерял 7 человек. 7. С нашей стороны 2000 у противника. Вот такая пропорция у Суворова Кавказа. Персидскими войсками в Закавказье командует не абы кто, сын персидского шаха, но ничего не может сделать с Котляревским. В 29 лет Петр Котляревский получит чин генерал-майора. И это не знать, это не фавориты, это не Румянцев из блестящей семьи. Это не богатый московский дворянин Александр Васильевич Суворов, который тоже к 29 годам был, мне кажется, если память не изменяет, подполковником. Это не придворные шуркуны в Петербурге. Это боевой генерал, который самый простой, насколько это возможно, семьи, который начинал службу настоящим рядовым в действующей армии. 29 он генерал-майор за захват крепости Ахалкахали. Полтора часа суворовского штурма. Егеря Котляревского вносят ноу-хау. Там очень высокие каменные стены и плюс скалы. У егерей Котляревского в 3-4 раза складывающаяся лестница. Вот какой-то такой механизм был изобретен, видимо, и разработан. Поэтому эти лестницы раздвигаются, как современные пожарные. И они их переносят на себе и раздвигают. Наши потери 30 человек. В крепости захвачен целиком весь гарнизон. Котляревский получает Святого Георгия 4-й степени, золотую шпагу за храбрость. Пленных так много, и захваченный обоз, порох, амуниция так велик, что его нет возможности даже транспортировать.

войско приказывает взять только знамена и пушки, а все остальное утопить в реке. Некому и нет возможности это вести. Последняя кампания Котляревского, 812 год, и, конечно, она вся полностью в тени нашей Отечественной войны 812 года, поэтому многие из нас, почти все даже и не знают, что в этот момент шла полноценная, большая война на Кавказе. Но это война малыми силами, потому что коммуникаций нет, конечно, никаких подкреплений никто на Кавказ не направляет, все усилия брошены на защиту Москвы, на защиту Петербурга от французов. А в этот момент роль лучших друзей персов у французов тоже сконцентрировались на главном направлении, перехватывают, кто бы вы думал, стратегические, официальные союзники Российской империи, военные союзники, англичане. То есть они вот на Европейском театре военных действий, они наши союзники, а на Кавказском театре военных действий, каким-то образом, они наши противники, но при этом противники по-хитрому. Официально Англия с нами не воюет, она с нами в союзе. Но вся персидская армия полностью снабжается деньгами из Лондона, оружием из Лондона, военными инструкторами из Лондона. Вот эти вот инструктора НАТО, это там, не 5 человек. Только партия, направленная в персидскую армию в 1812 году, это 350 английских инженеров и офицеров. 350 инженеров и офицеров. Они строят крепости, и они, конечно, тренируют персидскую армию, добиваясь совершенно другого качества. Наши офицеры удивлялись, когда во время боевых действий зачастую вместо персов на переговоры с нашими в открытую приезжали английские инструктора и вели переговоры от имени командования персидской армии. Ну, конечно, с ними было бы легко говорить, наши все-таки офицеры образованные, знают европейские языки, но, согласитесь, это несколько удивительно. К тому же, 812 год, конечно, и тяжелейшая психологическая ситуация в русской армии в Закавказье. Мало того, что нет снабжения, нет пополнения, новости из России приходят самые тревожные. В сентябре, когда главнокомандующий русской армии на Кавказе Ртищев узнал о падении Москвы, он принимает экстренные меры. Уходим в оборону. Не дай бог не злить персов и турок. Никаких наступательных боевых действий. Персы со своей стороны, естественно, наглеют. Естественно, Аббас Мирза с подачи Англии требует от России теперь возвращения всех приобретений ее на Кавказе, включая, кстати, и Грузию. Что делать? Ртищев полагает обороняться. Котляревский предлагает другую стратегию, вполне в духе Суворова и Румянцева. Не спрашивать, насколько велик неприятель, а лишь спрашивать, где он. То есть самим атаковать персов. Стратегия безумная, у нас подавляющее меньшинство. В этот момент Ртищев и Котляревский даже разругались. Надо сказать, что к 812 году у Котляревского, даром, что ему нет еще и 30 лет, сложилась поразительная репутация бича Кавказа. Вызывал у персов и у турок практически мистический ужас. Равно, кстати, как и у местных наших недодежных сателлитов, открытых мятежников. Поразительная история, которая произошла во дворце Карабахского хана. Нагорный Карабах на тот момент независимое княжество, но находящееся в вассалитете от Российской империи. И вот Карабахский хан тоже знает новости из Европы, доходит до него какая-то информация. И он узнает, что дела у большого белого царя совсем плохо. Поэтому подумывает о том, чтобы выйти из-под протектората России и пока не поздно переметнуться на сторону там, либо персов, либо турок. Молодой Котляревский в сопровождении одного казака верхом скачет в столицу ханства, буквально растолкав охрану, врывается в покои суверенного правителя, хана Карабаха. И дальше, как описывает история, оружие он все-таки предусмотрительно отдал охране на входе, но размахивая перед носом хана плеткой и произнося какие-то весьма убедительные, громкие, эмоциональные речи, он склонил хана к глубоким извинениям перед государем-императором и русским командованием в том, что у ряда его подданных появились некие неблагожелательные мысли. Хан, более того, тут же соорудил огромный обоз с оружием, порохом, продуктами и вещами для русской армии в Закавказье. Ну и, естественно, больше никаких мыслей по поводу того, чтобы переметнуться из-под русской руки в персидскую либо турецкую, не возникало. Вот так вот, с помощью плетки и нескольких убедительных выражений, наш харизматичный Котляревский избежал мятежа в Нагорном Карабахе. Что касается персов. Котляревский все-таки провоцирует персов на
переход через линию границы. Тогда она проходила по реке Аракс. Временная граница между Персией и Россией. Тут же переходит в контратаку. Объявляет так называемый легкий поход, когда солдаты идут без шинели, с минимальной провизией. Всей своей армии, которая есть в его распоряжении, а мы точно знаем это сколько, 2221 человек, всем русским войском, который смог собрать подручный Котляревский, атакует 30-тысячную персидскую армию Аббаса Мирзы. Это не один бой, тем более, что лагерь персов разбит на части. Это и атаки лагеря, это и штыковые, это и занятия крепостей, это и заманивание. Результат: персы разбиты, персы бегут. Мы захватили 12 английских пушек, которых англичане подписывали свои пушки, как и французы, давали им имена. В одной из английских пушек было написано: «От короля над королями подарок шаху над шахами». Королевский подарок попал в русскую артиллерию. Также еще несколько британских офицеров были взяты Котляревским в плен. По итогам этого похода Котляревский написал реляцию в Петербург о том, что, потеряв несколько десятков человек, потери персов составили 1500. Это редкий случай, когда командир значительно занизил вражеские потери. В действительности они составляли убитыми и пленными 9 тысяч человек. Каждый третий воин персидской армии. Котляревский занизил потери, потому что он и так чувствовал себя нарушителем приказа. Все-таки общая политическая линия была персов не атаковать, границу не переходить. И он так сказал: мне просто никто не поверит. Вот так, занизив 6 лишним раз потери персов, Котляревский подошел к последнему сражению в своей жизни. Это сражение за Ленкорань. К этому моменту он уже в 30 лет генерал-майор. Он уже обладатель святого Георгия третьей степени. Но полагает, что, не взяв Ленкорань, самую мощную из укрепленных персидских крепостей в Закавказье, крепость, которую специально строили английские инженеры, он победную точку в этой войне не поставит. За всей своей армией, к этому моменту за вычетом раненых и убитых, в ней остается, еще раз цифра, 1761 солдат и офицер. Котляревский совершает невероятной скорости марш-бросок через Муганские степи, через Солончаковые пустыни и неожиданно подходит к главной персидской крепости в этом районе, Ленкоране. Только гарнизон Ленкоране 4000 солдат и офицеров. Это как Измаил, пропорции другие, численные. Но Ленкоран по укрепленности это маленький Измаил и даже более совершенный. А у Котляревского еще меньше солдат по отношению к защищающим, чем у Суворова было по отношению к туркам в Измаиле. 1:2.5. Никаких шансов. Ну никаких. Крепость неприступна. Тем не менее, Котляревский, как и Суворов, предлагает гарнизону Ленкоране сдаться. Командир гарнизона просто рассмеялся. Сказал: в духе тех высокопарных времен, я клянусь не сдаться русским никогда, но умереть. Обещание он исполнил. 30 декабря 1812 года. Котляревский обнародует приказ о штурме. Сей приказ я зачитаю, как образец военно-эпистолярного жанра той эпохи. Кавычки открываются. «Решаясь приступить к всему последнему средству, даю знать о том войскам, считаю нужным предварить офицеров и солдат, что отступления боли не будет. Нам должно или взять крепость, или всем умереть. Я неприятелю предлагал 2 раза сдачу крепости, но он упорствует, это правда. Так докажем ему, что русскому штыку ничто никогда противиться не может. И не такие крепости брали русские, и не у таких неприятелей, как персияне». На следующий день, последний день года, 31 декабря 1812 года, Котляревский под страшнейшим артиллерийским и ружейным огнем со стен, 3 колоннами, как Суворов в Измаиле, поведет свою крошечную армию на штурм Ленкоране. Это будет его последний бой. У Котляревского мало офицеров. Штурмующие попадают под ураганный огонь, но идут вперед. И командир одной из колонн убит, штурм стопорится. Котляревский прекрасно понимает свою задачу, как генерала, все-таки координировать действия наступающих, смотреть на бой со стороны. Но видя, что если сейчас не продлить наступление, то есть шанс погибнуть всем, он лично ведет одну из колонн в атаку. Спустившийся в ров Котляревский тут же ранен в ногу. Это далеко не первое его по жизни ранение. Всего лишь придерживая рукой окровавленное колено, он указывает солдатам на стену и пытается двигаться дальше. И тут же в него попадает еще 2 пули, одна из которых в голову, раздробила ему челюсть, выбила глаз. Котляревский рухнул на гору трупов. Поразительно то, что гибель командира не только не деморализовала русских солдат, а напротив, невероятно их ожесточило. Я не знаю, кто возглавил колонну вместо Котляревского,
Но в течение буквально получаса наши солдаты возьмут штурмом Ленкорань. Весь персидский гарнизон, поголовно включая командира, будет перебит. Клеревского сочтут мертвым. Лишь на следующий день, разбирая горы трупов во рву, его найдут случайно. Он будет еще дышать. Кто-то из солдат закричит: «Генерал, генерал жив!» Он прошепчет: «Я уже умер, но я все слышу. Я знаю, мы победили». Взятие Ленкорани сломит персов. Вскоре они заключат мир, по которому навсегда, на вечные времена признают все приобретения России в Закавказье, признают вступление Грузии в Российскую империю. Этот мир был личной заслугой Котляревского. А тогда, то есть сегодня, это представить просто невозможно. С тяжелейшими ранениями, ни одно из которых, как принято говорить, несопоставимо с продолжением жизни. Клеревский выживет. Состояние его при этом будет ужасающим. Я не могу это описывать, честно говоря, иначе нам поставят титр 21+ на нашей лекции. Ее не увидят молодые ребята и подростки. А я бы хотел, чтобы они посмотрели нашу лекцию. Я бы хотел, чтобы они посмотрели, как с 11 лет до 30, служа в армии, сын сельского батюшки, станет одним из самых прославленных генералов русской военной истории. Котляревского выбит глаз, полностью разворочена пулями челюсть, лицо его неузнаваемо обезображено. Как я сказал уже, у него тяжелое ранение ноги. Полковой доктор, как мог, облегчая его страдания, в результате серии операций, все это без наркоза, естественно, вытащит из его лица и головы 40 раздробленных костей. Эти 40 костей потом будут в шкатулке храниться. Потом будет лечение на кавказских минводах. Он будет страшно страдать от болей. Естественно, нет одного глаза. Представьте себе, что у человека с челюстью, с головой и так далее. Говорили, что у него даже был какое-то время полуобнажен мозг, поэтому он просто не мог находиться на улице, испытывал чудовищные боли. Кости, которых нельзя было вынуть, втыкались ему ткани. Но в конце концов, Котляревский как-то постепенно приходит в себя. Он купил имение на Донбассе, в Донецкой области, построил церковь деревянную, перевез туда своего отца, отец его еще жив и служил в этой церкви при имении священником. Он переехал в это имение со своим товарищем боевым, неким майором Шультоном. Он даже успеет жениться на дочери своего боевого друга, однако брак этот станет трагедией. Жена и ребенок умрут родами, это часто случай по тем временам. У любого бы человека опустились руки. Но Котляревский не сдается. Он занимается хозяйством. Он везде ходатайствует за своих бывших подчиненных, и офицеров, и солдат. Он помогает солдатам материально, посылает им деньги. Тому самому полковому хирургу, который первые дни после ранения под Ленкоранью вытащил 40 костей из его головы, будет платить личную пенсию всю свою жизнь, даже когда будет нуждаться сам. Котляревский, как это ни поразительно, проживет долгую жизнь. Он ведет интенсивную переписку с друзьями. Друзей у него много. С друзьями, сослуживцами. Он пишет статьи в журналы, много публикуется. Одна только беда, там все-таки холодно зимой под Донецком, поэтому, когда холодает, он вообще не может выйти на улицу, его голова разваливается на холоде просто на части. Как только Николай I вступит на престол, одно из первых его решений будет личное письмо Котляревскому с предложением возглавить все русские силы на Кавказе. Естественно, Котляревский откажется, плохо себя чувствует и продолжать службу не может, но это показательно. В 1937 году, в год смерти Пушкина, Котляревский уже прожил к этому моменту 25 лет после своего второго рождения. После того, как он сутки пролежит заваленный мертвыми телами. Котляревский переедет в Крым, в Феодосию, приобретет небольшой дом. И вот что удивительно, крымский все-таки теплый, целебный воздух, морской, будет иметь благотворное влияние. Он сможет гулять по улице, находиться на свежем воздухе целый год, а не прятаться в доме зимой. Там он подружится с молодым Айвазовским, он продолжит общение со своим лучшим другом Михаилом Воронцовым, в чье ведение будет входить Крым. Даже ему станет лучше. Вообще, в этом грустной части нашего рассказа есть повод улыбнуться. Котляревский был большим фанатом гомеопатии. Ему болей не помогало ничего. Видимо, сильнодействующие наркотические средства он в силу своего характера принимать отказывался. Но ему неожиданно помогла гомеопатия. Она была очень модной по тем временам. И он стал ее адептом. И даже писал Михаилу Воронцову, который относился к этому виду лечения крайне скептически, следующие письма. Цитирую. «Доведенный лечением аллопатов до гроба». Ну, аллопаты – это, соответственно, сторонники традиционной медицины. «И, можно сказать, приговоренный им к смерти, бросив их и принявшись за гомеопатию, я воистину воскрес. Избавясь от страданий, живу новую жизнью уже без мучений 13 лет». Главное – это вера, сила воли. Действительно, Котляревскому стало лучше. Вы не поверите, но он скончался только в 1851 году, прожив 69 лет. В 30 лет став
полным генерал-лейтенантом и героем. После этого он прожил еще 39 лет. Умирал он в здравой памяти, в здравом рассуждении. Попросил как-то вечером 21 октября 1851 года помочь ему подняться с кровати, посадить себя в кресло. И так тихо, сидя в кресле и глядя на Черное море, спокойно, спокойно, без криков, скончался. У него не было детей. Пожалел только об одном, что не успел обвенчаться со своей двоюродной племянницей. В этом не было никакой эротической интриги. Дело в том, что если бы они успели обвенчаться официально, то тогда его двоюродная племянница получила бы право на его генеральскую пенсию, как законная супруга. А так, к сожалению, генеральская пенсия выплачиваться по смерти перестала. Последним документом его стало, он писал много писем и статей, стало педантично написанное завещание, очень интересное. Он расписал подробно, кому из его племянников должно достаться какая часть наследства, но при этом добавил, что им необходимо будет собраться потом и выделить из себя главного наследника, и дать ему самую большую долю, которую он отдельно оговорил. А главным наследником они должны выбрать из своей среды того, кто более других своими талантами может служить Отечеству. Самим разобраться, кто больше пользы России принесет, больше средств из наследия Котляревского и получит. Его похоронили в саду его собственного дома. Его друг Айвазовский спроектировал на горе Митридат мавзолей-часовню. К сожалению, в советские годы она разрушилась. Спустя 20 лет по памяти Айвазовский, прославленнейший, главный живописец империи на тот момент, напишет по памяти его портрет. Поразительно, что неимоверные страдания, делавшие невозможным, естественно, не службу, и, казалось бы, делающие невозможными просто жизнь, и не сломили ни духа, ни разума, ни воли к жизни Котляревского. Каждый из нас, кто помнит по советской школе книгу «Как закалялась сталь» и невероятную, короткую, но невероятную жизнь Николая Островского, пусть вспомнит о Петре Котляревском. Жизнь Петра Котляревского была, наверное, не менее тяжелой, гораздо более продолжительной, не менее поразительной, чем жизнь Павки Корчагина. Еще при жизни князь Михаил Воронцов поставил ему памятник в Гюнже, в том самом месте, где они волею случая познакомились и подружились. С тех пор постепенно, постепенно, постепенно памятник Котляревскому сошла на нет. Есть станица со старым именем Котляревский, современной Кабардино-Балкарии, еще с 19 века так названная. Но книги о нем перестали издаваться, кино про него нет. И вот как-то раз, когда я случайно в интернете, на каком-то из военно-исторических форумов, прочитал статью о Котляревском, потом стал цепляться, прочитал вторую, третью, четвертую, упоминания о нем, нашел старые дореволюционные книги о Петре Котляревском, тогда о нем писали довольно много. Узнал историю разрушенной его могилы. Сейчас мы не знаем, где его могила. Там все перестроили в Феодосии. Нет этого места. Узнал, что разрушен был мавзолей его памяти. Я загорелся мыслью, там же в Феодосии, где он прожил многие годы, поставить памятник этому поразительному человеку. Мысль эту поддержала и военно-историческое общество, поддержал руководство Министерства обороны. Когда я рассказал Шойгу про то, как уже 40 лет почти Котляревский находился не на службе воинской. Уже два поколения сменилось офицеров. Два поколения. Но он продолжал пользоваться таким колоссальным авторитетом в войсках и такой доброй памятью, что когда он скончается, на рейд у Феодосии выйдет весь Черноморский флот и будет прощаться с ним торжественным салютом. Военные нас поддержали, и сейчас на набережной Феодосии буквально недавно открыли замечательный, на мой взгляд, очень талантливый и яркий памятник Котляревскому. Молодой под 30 генерал с саблей в руке, на коне, взбирается вверх на кавказские кручи, а конь его топчет, такой красивый, мозаичный, персидско-турецкий ковер. При этом конь этот, вздыбившийся конь, устремлен куда-то вот туда, в сторону Закавказья, куда-то туда, где воевал Котляревский, за море Черное. Набережную прекрасно благоустроили. Я получил много благодарственных писем от жителей Феодосии за открытие этого памятника, потому что часто, наверное, одно из самых красивых мест в городе. Поразительный человек. Но самое удивительное другое. Еще два совпадения. Знаете, когда назначили дату открытия монумента, оно совершенно случайно как-то это совпадало с графиками командующих нашим флотом, с графиками офицеров, и главы Крыма, моими возможностями. И работы завершились один в один. Это совпало с нашей миротворческой операцией, с решением нашего президента о посылке наших миротворцев на Горный Карабах. И мы, когда памятник открывали, вспоминали вместе с нашими генералами, как за 200 лет до этого Котляревский с молодой, с нагайкой в руке принуждал к миру
шаловливого и ненадежного нашего союзника, карабахского хана, чем, наверное, спас очень много жизней и избежал большой кровопролитной войны, очередной на Кавказе. И вот в эти самые дни наши военные обеспечивали мир в Карабахе, в этой красивой, поразительной, древней, многострадальной земле с удивительным, храбрым и мужественным народом. Это первое совпадение. А второе для меня было, честно говоря, большим сюрпризом, когда рано утром мы пришли смотреть, как степень готовности открытия памятника, и мы увидели, что со стороны Севастополя к нам движется эскадра Черноморского флота. Несколько боевых кораблей во главе со старинным парусником. Где они его там взяли, наши моряки, не знаю, времен Котляревского. Они выстроились, и в момент открытия памятника, когда шелковая материя была снята, вот прозвучал залп, как в день похорон Котляревского. Салют в память о нашем замечательном соотечественнике. Вы часто спрашиваете меня, что еще можно почитать о героях наших лекций. К сожалению, современной литературы хорошей о Котляревском я не знаю, но я могу порекомендовать вам один хороший документальный фильм. Это не документалка, это докудрама. Совмещение художественного и документального кино смотрится очень легко, буквально на одном дыхании. Это документальное кино посвящено как раз русско-персидской войне на Кавказе начала 19 века. Большая часть этого фильма – это рассказ о Петре Котляревском. Сериал называется «Забытые войны». Сделан он кинокомпанией «Стар Медиа» по заказу Первого канала Российского военно-исторического общества. И вообще это замечательный сериал. Очень рекомендую вам посмотреть всем, кто любит русскую историю. Там много эпизодов тех войн, о которых мы почти ничего не знаем сегодня, как война с персами, несколько войн со шведами, с Польшей, но без которых нашей страны бы не было. Мне кажется, часть этих фильмов прошла на Первом канале, за что спасибо его руководству, а часть, по-моему, еще в эфире не была. Поищите в интернете, пожалуйста. На центральных каналах, к сожалению, правит рейтинг. Такие фильмы не любят показывать в прайм-тайм. В интернете их найти можно наверняка. Запомните, «Забытые войны». Там, по-моему, серии 10-15. Это такая же прекрасная работа, как и серия других докудрам, произведенных совместно нашими кинематографистами, Стар Медиа, Министерством культуры по заказу Первого канала. Война 1812 года, заграничный поход 1814, Первая мировая война, Нулевая мировая, о Крымской войне, ну, собственно, и целый ряд других. Поскольку я непосредственно принимал участие в создании и в замысле многих из них, считаю, что это прекрасные фильмы. Ну, а, естественно, Романовы, Рюриковичи и множество других я дам приложением к этой лекции и ко всем остальным лекциям, касающимся наших замечательных полководцев рубежа 18-19 века. Дам ссылки на эти фильмы. Очень рекомендую всем любителям русской истории их посмотреть. Это прекрасное, честное и очень интересное кино. Закончу я Пушкиным. Кем же еще? «Кавказский пленник». Эпилог. «Когда на Тереке седом впервые грянул битвы гром и грохот русских барабанов, тебя я воспою, герой, о Котляревске, бич Кавказа». Запомним его таким. О Котляревске. Наш великий соотечественник. Спасибо всем, кто любит русскую историю. До следующей встречи.

0: Всем добрый день! Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. А мы возобновляем наши эфиры неурочные, беспозвоночные с Вадимом Валерьевичем Маринским. Вадим Валерьевич Маринский – научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ, преподаватель факультета биологической и медицинской физики ФТИ, преподаватель школы «Интеллектуал». Сегодня Вадим Валерьевич расскажет вам про подводный космос океана. Вадим, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем, ну, во-первых, я очень рад после такого долгого перерыва снова с вами встретиться. Сегодня мы будем говорить про планктонных организмов, обитающих в океане. Вообще слово «планктон», оно часто используются даже в обыденной жизни. Знаете, вот эти слова «офисный планктон», да, различные еще варианты использования слова «планктон». Но если мы говорим про биологическое значение этого термина, то под планктоном подразумевается обитатели водной среды, которые не способны сопротивляться течению. Это не значит, что они не умеют плавать. Они могут уметь плавать, могут уметь даже очень хорошо плавать. Но в том водоеме, в котором они живут, не могут сопротивляться течению. Ну и, разумеется, жить они должны в толще воды. Потому что те организмы, которые живут на дне, ну или ползают по каким-то другим твердым объектам, относятся к другой группе, она называется бентос. Организмы, которые умеют хорошо сопротивляться течению, называются нектон. А вот те, кто живут в толще воды, но не способны сопротивляться течению, это как раз планктон. При этом понятно, что микроскопические или просто маленькие организмы, обитающие в толще воды, автоматически попадают вот в эту группу планктон. Да? Но если ты маленький, ну какому ты течению сможешь сопротивляться? А вот с большими ситуация интереснее. На самом деле, среди больших организмов, причем не только беспозвоночных, даже позвоночных, есть планктонные представители. Самое главное, чтобы они не могли сопротивляться течению. Еще одно важное уточнение термина планктон. Вообще гидробиологи сломали массу копий, споря, а где же четко проводить границу между нектонным организмом, обитающим в толще воды, и способным сопротивляться течению, и планктонным. Вот, например, возьмем карася. В пруду карась, конечно же, нектонный организм, никакой не планктонный. А в Ниагарском водопаде, пожалуй, что планктонный. Более того, можно довольно легко представить себе горную реку такой силы, что несчастный карась, ну, пока будет жив, пока его будет кидать туда-сюда, будет скорее планктоном. Потом, правда, быстро перейдет в разряд детрита, мертвого органического вещества. Да? Так хорошо? Так хорошо? Так. Так. Ага. Так вот, поэтому мы сделаем очень важное дополнение, что мы будем считать планктонным организмом тот организм, который не способен сопротивляться течениям в том водоеме, в котором он живет. Это снимет сразу целый ряд вопросов, ну, хотя фундаментально гидробиологи продолжают спорить, где проводить эту границу. Ну да ладно. Теперь еще важное уточнение, о ком сегодня мы будем говорить. Вообще разнообразие организмов, обитающих в океане в толще воды, парящих в ней, не способных сопротивляться течению, как в космосе, невероятно велико. Мы с вами будем говорить не про всех. Мы будем говорить только про тех, кто являются планктонными на взрослой стадии своего жизненного цикла. Под взрослой стадией мы будем иметь в виду способность к половому размножению. Почему я это уточняю? Ну, например, есть такой замечательный, очень-очень примитивный, один из наиболее примитивных, возможно, вообще самый примитивный, но к этому мы еще вернемся, тип животных. Напоминаю, тип – это таксономический уровень, таксон, на который делится царство. Да? Царство делится на типы, типы делятся на классы, классы делятся на отряды, отряды на семейства, семейства на рода, рода на виды. Ну, здесь, если что, я буду иногда еще напоминать вот эту последовательность иерархического сочинения таксонов. Так вот, тип, соответственно, это большая группа организмов, родственных, разумеется, между собой и имеющих общего предка, который попадает внутрь вот этого типа. Так вот, такой замечательный тип губки. Исключительно водные организмы, чрезвычайно примитивные, вообще практически неподвижные. Нервной системы у них нет, мышц у них нет, очень просто устроен, тканей вообще настоящих тканей нет, да? Сидят на дне и фильтруют. Настолько примитивно устроено, что на животных-то не сразу походят. Очень разными они бывают. Тем не менее, несмотря на то, что их взрослые стадии никакие не планктонные, в жизненном цикле у них есть планктонные стадии. Для многих губок характерно при половом размножении образование, ну, такой личинки, как, например, амфибластула, ну, такая яйцевидная структура из клеток, клетки верхнего полушария, которые несут подвижные выросты, реснички. Соответственно, некоторое время такое вот микроскопическое, такая микроскопическая личинка ведет планктонный образ жизни, а затем оседает на дно и метаморфизирует, то есть преобразуется во взрослую губку. Вообще, почему я про это сейчас сказал? Просто губки – это очень яркий пример организмов, которые на взрослой стадии являются строго бентосными. Они шевелиться нормально не могут. Сидят прикрепленные к одному и тому же месту. Но личинки у них планктонные. И в водной среде такое бывает часто, что у организмов в жизненном цикле есть личиночная планктонная стадия. Ну, потому что это крайне удобно для расселения. Понятно, что можно расселиться на очень большое расстояние. Вот планктонные личинки мы рассматривать сегодня не будем, потому что тогда нам нужно было бы вообще практически про всех поговорить. Личинки – это вообще отдельная тема. Но давайте перейдем к планктонным организмам, которые на взрослой стадии своего жизненного цикла, то есть на стадии, способной к половому размножению, обитают в толще океана и не способны сопротивляться течению. Ну, первые, вообще, когда говорят морские планктонные организмы, наверное, одни из первых, кто вспоминаются – это тип стрекающий. Тип стрекающий, ну, в школьной программе их до сих пор называют кишечно-полостные. На самом деле, ну, уже достаточно давно тип кишечно-полостные разделили на два самостоятельных типа – стрекающие и грибневики. К грибневикам мы обязательно, кстати, вернемся. Мы сейчас потихонечку будем двигаться по разным типам морских беспозвоночных в сторону усложнения их строения. А в самом конце сделаем большой шаг назад. И снова поговорим про очень просто устроенных. Ну да ладно. Так вот, на самом деле, кто относится к типу стрекающий? Это самые разные полипы и медузы. При этом устроены стрекающие значительно сложнее уже, чем губки. У них есть настоящие ткани, органы, простенькие, но уже системы органов. Да? Соединена их пищеварительная полость с внешним средой, то есть их пищеварительная система только через рот. У полипа рот направлен вверх и окружен щупальцами, а у медузы рот направлен вниз и тоже окружен щупальцами. Так вот, медузы – это планктонные организмы в большинстве своем. Полипы в большинстве своем бентосные. Ну, почему этот тип называется стрекающие? Потому что у них есть стрекательные клетки. Мы про них уже довольно подробно в одну из прошлых наших встреч говорили. Это, собственно, специализированные клетки, которые способны выстреливать фактически такой острый гарпун в тело нападающего или жертвы. впрыскивать яд и, собственно, либо убеждать нападающего, что нападать не стоит, либо поедать жертву. Для всех представителей, ну, скажем так, практически для всех представителей типа стрекающей, характерна планктонная личинка, устроена, опять же, уже сложнее, чем планктонная личинка губок, называется планула, но мы про нее не будем сейчас говорить. Если говорить про вот этот тип стрекающие, ну, разные полипы и медузы, то стоит отметить, что далеко

и стадии медузы, планктонной. Давайте познакомимся с такими существами из типа стрекающие. Например, это класс сцифоидные. Собственно говоря, когда мы слышим слово медуза, мы в первую очередь представляем себе медузоидные стадии жизненного цикла, как раз представителей класса сцифоидные. Ну, название происходит от слова «скифос» греческого. Это такая суповая тарелка, ну, потому что их медузы похожи по своему строению на перевернутые суповые тарелки. Вообще сцифоидных всего около 200 видов описано. То есть видов-то совсем немного. Но они играют очень важную роль в экосистеме океана. Почему? Потому что они очень значительные хищники. Причем сюда относятся самые крупные не только планктонные беспозвоночные, классу сцифоидные, но и организмы, претендующие на звание одних из самых крупных в длину. Не по массе, животных вообще. Ну, например, такая вот медуза Цианея капиллата, у нее диаметр купола может быть до 2 метров, и щупальцы еще на 30 с лишним метров назад. Несмотря на свою жилетелость, они крайне успешные хищники. Почему? Ну, потому что их щупальцы несут помимо стрекательных клеток еще специальные клетки, выстреливающие клейким веществом. Получается, что, представляете, это такая огромная сеть, в которую попадаются рыбки, различные другие существа, а они их дальше вальяжно себе подтягивают и съедают. Отсюда еще очень важный такое замечание важное. Когда произносят слово «планктон», обычно, ну, думают про кого-то маленького, безобидного. Совершенно не обязательно. Цианея капиллата – это 30 с лишним метровый хищник. Очень успешный, несмотря на простоту своего строения. Вообще, для сцифоидных характерен очень интересный жизненный цикл. Собственно, в их жизненном цикле чередуются стадия медузы и стадия полипа. Медуза – это половозрелая стадия, способная к половому размножению. Полип – это бесполое поколение. Соответственно, медузы выбрасывают половые продукты, яйцеклетки и сперматозоиды. Они сливаются, получается, зигота, оплодотворенная яйцеклетка. Из нее развивается планктонная личинка планула, про которую мы сейчас не будем подробно говорить. Она некоторое время... Так, ее носит течением, затем она оседает на дно, преобразуется в недолго живущий небольшой такой полипчик с цифистому, которая сначала отпочковывает новые полипы, отделяет от себя бесполым путем, а затем отпочковывает вверх стопочкой молодых медуз, которые отделяются и, собственно, становятся взрослыми. Сюда же относится, например, медуза Аурелия аурита, Аурелия ушастая. Я думаю, если кто-то хоть раз бывал на Черном море, он наверняка с ней сталкивался. И более того, если кто-то бывал на Черном море летом, то с большой вероятностью вы порой попадали в такую сомнительную ситуацию, когда хочешь зайти в воду искупаться, а вся прибрежная вода, она забита буквально аурелиями. Ну, хорошо, что у них очень слабые стрекательные клетки. И, в общем, если вы их кусать не будете, они нигде особенно у вас кожу пробить не смогут. Ну, вот во рту слизистую могут пробить. А в остальном, в общем, бояться конкретно аурелий не стоит. Их очень легко опознать. У них 4 такие... чуть-чуть не замкнутые округлые структуры в центре тела находятся. Соответственно, планктонные организмы могут достигать колоссальной численности, даже крупные. Еще один класс стрекающих – это гидроидные. Ну, сюда относятся, например, если по школьной программе, я думаю, кто-то может помнить такое существо, как гидра. Гидры, правда, пресноводные. И пресные воды мы сейчас давайте оставим в стороне. Это очень интересная тема, но мы просто не уложимся, если еще и про пресноводных организмов сегодня будем говорить. Класс гидроидный делится на два.

по довольно сильно отличающихся подклассам, мы чуть-чуть туда сейчас залезем. Что важно, если в жизненном цикле сцифоидных доминирует по времени стадия медузы, то есть планктонное поколение, да, а полип он недолговечный обычно, то у гидроидных наоборот, у них полипы обычно долго живущие, а медузы от полипов отделяются и существуют непродолжительное время, но при этом именно на стадии медузы происходит половое размножение, поэтому не поговорить о них будет неправильно. Более того, если у сцифоидных полип после отпочковывания медуз чаще всего погибает, то здесь они прекрасно, прекрасно живут. И для гидроидных еще часто характерны колониальные строения полипов. Это когда тело полипа похоже на такую ветвящуюся древоподобную структуру, на концах которой сидят отдельные полипы, но они все объединены общим телом. Ну, я уже упомянул, что гидроидные делятся на два подкласса. Ну, один называется гидроидолина, другой трахелина. Понятно, что на этих названиях фокусироваться совершенно не стоит. Я буду стараться избегать вообще названий каких-то, перегружающих наш рассказ. Но иногда все-таки чуть-чуть придется. Так вот, самое важное, что делится на два подкласса. Ну, соответственно, подкласс – то, на что делится класс. Да? И вот в одном из них представлено очень большое разнообразие организмов, вот как раз с таким жизненным циклом, который я описал. Ну, например, сюда такой классический из всех учебников полип Абелия относится. Да? Видите, такие ветвящиеся структуры, да? На концах маленькие полипчики, такой колониальный полип, который отпочковывает медуз. Вот так вот выглядит это вживую. Даже как-то и не сразу догадаешься, что это животное, а не какой-то растительный организм. Как выглядит жизненный цикл? Когда условия становятся благоприятными для полового размножения, в специальном вырасте полипа формируются медузы, которые затем не очень долгое время обычно существуют. Их главная задача – размножиться. Если для представителей класса сцифоидные характерны обычно крупные медузы, большие, яркие, то для гидроидных обычно характерны медузы не очень яркие. Но порой это играет злую шутку. Вообще, на самом деле, жизненные циклы представителей класса гидроидные бывают очень разные. И я вот упомянул, что медузы у них обычно недолговечные. Бывает по-разному. Здесь нельзя не упомянуть про такую гидроидную медузу Turritopsis dohrnii. Ее просто последние годы часто где ни попадя упоминают, называя первым бессмертным животным, для которого бессмертие точно показано. Дело не в этом. Ну, у представителей типа стрекающие с запрограммированной смертью и старостью вообще проблемы. Не очень понятно, насколько у них это выражено. Но ладно, разговор о смертности, старении и бессмертии – это отдельный. В таких новостях путают, что для вот этой медузы Turritopsis dohrnii был показан очень интересный возможный вариант ее жизненного цикла, что от полипов отпочковывается медуза, которая размножается половым путем, но если она получает повреждения сильные купола и не может больше удерживать свое положение в воде, а как вы понимаете, помните, мы сказали, что планктонные организмы – это не организмы, которые не умеют плавать. Это организмы, которые не могут сопротивляться течению. Медузы – хорошие пловцы. Просто очень медлительные.
Туритопсису важно удерживать правильное положение купола. Если купол поврежден, медуза оседает на дно и преобразуется обратно в полип. Чем это интересно? Тем, что мы сталкиваемся здесь не с доказательством бессмертия этой медузы, а с иллюстрацией того, что организм может в обратную сторону проворачивать свой жизненный цикл. Что, безусловно, интересно. Ну да ладно. Сюда же относится очень интересный отряд сифонофоры. Сифонофоры, ну, самый известный представитель, португальский кораблик. Правда, португальский кораблик ни в коем случае не планктонный организм. Португальский кораблик, вот мы с вами уже упомянули такие слова, как планктон, бентос, нектон. А португальские кораблики относятся к плейстону. Организмы, которые живут, цепляясь, в данном случае протыкая, за пленку поверхностного натяжения. В ассоциации с поверхностью воды живут. Про таких мы говорить не будем, но про сифонофор поговорим. Это один из отрядов гидроидных, которые представляют из себя очень интересные колониальные организмы. Причем, помните, мы поговорили про жизненный цикл гидроидных, классы гидроидные. Вот у сифонофор и стадии медузы, и стадии полипов бывают на одной и той же плавающей колонии. Их колонии настолько сложно организованы, что иногда по отношению к ним используют даже термин не колония, а суперорганизм. Но это тоже отдельная тема, не будем туда углубляться. Я сказал, что сифонофоры – это такие колониальные представители класса гидроидные. Сначала показал самую известную сифонофору – португальский кораблик. Но есть огромное количество планктонных сифонофор, которые выглядят вот так вот эффектно, обитают в толще воды и очень медленно и вальяжно в ней перемещаются. Помните, мы упомянули, что гидроидные делятся на два подкласса. Вот к одному гидроидолина относятся, я бы сказал так, классические гидроидные. А к другому трахелина относятся не совсем классические. И вот здесь, например, есть довольно много представителей, у которых вообще отсутствует стадия полипа. Они ее утратили. Помните, я упомянул, что медузы – это обычно планктонные организмы. Ключевое слово «обычно». Например, представители отряда актинулида выглядят как... Они сверху. Выглядят они как полипы, но на самом деле это медузы, которые копошатся в песке и ведут так называемый интерстициальный образ жизни. Интерстициальные организмы – это организмы, живущие между песчинками. Ну, то есть это бентосные организмы. Три еще отряда, относящиеся сюда, это лимномедузы, наркомедузы и трахемедузы. Вот к лимномедузам, например, относится печально известная медуза крестовик. Я упомянул, что у представителей класса гидроидные медуз, стадии медуз обычно небольшие и неяркие. И это порой играет злую шутку. Я имел в виду как раз крестовика. Обитает он в Тихом океане. Типичная такая гидроидная медуза, небольшая. Но, к сожалению, вот ее стрекательные клетки очень эффективно пробивают кожу человека, впрыскивают довольно сильный яд. И, ну, у большинства людей это просто приводит к очень болезненным таким ужаленьям, а у некоторых, к сожалению, может даже привести к летальному исходу. Как вы понимаете, когда речь идет о такой маленькой медузке, она, ну, примерно с 5 рублевую монету, то еще и прозрачный. Встреча может случиться запросто. По счастью, я не зря упомянул, что обычно медузы у гидроидных, представители класса гидроидные, недолго живущие, поэтому, когда начинается сезон крестовиков на различных участках побережья Тихого океана, обычно известно.
и тогда просто не рекомендуют купаться. И еще вот к этому подклассу относятся два отряда наркомедузы и трахимедузы. Это интересный пример гидроидных, тоже с нестандартным жизненным циклом. И те, и другие предпочитают жить на больших глубинах, и что у наркомедуз, что у трахимедуз отсутствует стадия полипа в жизненном цикле. То есть они только медузы. Кстати, очень интересный момент. Многие представители отряда трахимедузы очень глубоководные, то есть живут на глубине километр, больше, и часто имеют довольно яркую окраску. Может возникнуть вопрос, а зачем иметь яркую окраску, если ты живешь в темноте? Ответ довольно интересный. Дело в том, что в том числе их пищей питаются, их пищей являются некоторые более мелкие организмы, часть из которых способны светиться. А дальше понятно, да, если ты прозрачный и съел того, кто светится, то на тебя могут напасть. Чтобы не выдать себя, удобно, чтобы твое тело было достаточно пигментированным, чтобы, по крайней мере, не так очевидно светиться изнутри. Ну, если говорить про тип стрекающий, то еще один класс, который здесь стоит упомянуть, это кубомедузы. Отдельный большой класс очень интересных организмов. Ну, из названия, я думаю, довольно логично следует. Да, можно догадаться, что у них форма тела, она, конечно, не кубическая, но оно действительно такое четырехугольное и немножко тяготеет к форме куба. В жизненном цикле у них есть стадия полипа, но основная стадия – это стадия медузы. Причем у них самые сложно устроенные глаза среди всех стрекающих. Вообще даже не очень понятно, зачем им настолько сложные глаза, потому что глаза куба медуз буквально устроены практически как наши с вами, дают очень четкую картинку. А зачем им это, действительно не до конца понятно, но, да, вот они сложно устроены, у них обычно, здесь стрелочки показаны слева, собственно, по периметру расположены глаза, причем, собственно, каждый глаз, он состоит из двух глаз, вверх направлен меньшего размера, вниз большего размера. А для них показано очень интересное. Видимо, такая сложность зрения, совершенно неожиданная для таких просто устроенных организмов, нужна им, чтобы обеспечивать работу достаточно сложно организованной в сравнении, опять же, с другими стрекающими нервной системы. Или наоборот, их нервная система чуть сложнее, чем у других стрекающих, потому что должна обеспечивать работу таких сложных органов зрения. Но для них, во-первых, характерны брачные ритуалы, похожие на брачные танцы. И самое главное, буквально пару лет назад было показано, что они способны к ассоциативному обучению. Ну, то есть, соответственно, их удавалось научить избегать преграды. Например, если она окрашена каким-то цветом. У них цветное зрение. Сюда же к кубомедузам относятся такие печально известные, к сожалению, существа, как Хиронекс флеккери, тоже в Тихом океане живет морская оса, и Карукия барнези, ну, один из видов, которые обобщенно называются медузы ируканджи. На самом деле ируканджи – это название, используемое для нескольких видов медуз, но вот здесь конкретно Карукия барнези. И Хиронекс, и Карукия, мало того, что очень болезненно жалятся, так еще и, к сожалению, могут привести к летальному исходу. А поскольку жизненный цикл у них не такой, как у гидроидных, и основная стадия у них – это медуза, то они значительно, на протяжении значительно большей части года встречаются, по счастью, хотя бы в тропических широтах только. Теперь давайте смотреть дальше. Мы с вами договорили про тип стрекающий и переходим к более сложно организованным существам. Переходим, ну, к такой группе типов, которые носят латинское название гнатиферы. На русский можно перевести как челюстноносцы.
Почему я здесь слово на тип взял в кавычки? Потому что систематики пока не договорились, какой таксономический ранг присваивать вот этому, вот этой группе типов. Но поскольку это группа типов, мы условно можем сказать, что это вот что-то похожее на надтип. Но систематики пока не договорились. Вообще, эта группа включает довольно разных по строению существ. Исключительно используя молекулярные методы, ну, то есть расшифровав их геном, генетическую информацию, ученые смогли уверенно сказать, что да, они являются близкими родственниками. Кто же сюда входит? Тип ротифера, коловратки, тип акантоцефала, скребни, тип микрогнатозоа, микрогнатозои, тип гнатостомулида, гнатостомулид, нет ни для микрогнатозои, ни для гнатостомулид русских названий, и тип хитогната, щетинка челюстные. Кого из них мы можем встретить в морском планктоне? Ну и да, почему, собственно, они называются гнатифера, челюстноносцы? Потому что для них, для всех характерны, ну, скажем так, челюстеподобные плотные структуры, находящиеся рядом с ртом. В море мы можем встретить, например, коловраток. Вообще коловратки – это очень интересный тип организмов водных, которые пошли по пути экстремальной миниатюризации тела. Их предки были, судя по всему, более сложно устроенными, чем сами коловратки. Но понятно, когда ты экстремально миниатюризировался, стал микроскопическим, можно и от части системы органов отказаться, и клеток можно поменьше иметь. В основном коловратки – это, кстати, пресноводные организмы, но есть среди них и морские, есть даже почвенные. Коловратки – это вообще отдельный целый мир, но нас сейчас они интересуют, ну так, мы их только коснемся поверхностно, ну вернее так, планктон, морскопланктонно мы их коснемся. Как устроены коловратки? Но почему они называются коловратки? Что там за коловрат? У них есть так называемый коловращательный аппарат. На переднем конце тела есть такие пояса ресничек, подвижных выростов клеток тела, согласованное биение которых создает ток воды, засасывающий микроскопических жертв коловраток им в рот. Собственно, вот если смотреть под бинокуляром, кажется, как будто там два колеса вращаются друг навстречу другу. Ничего там не вращается, там просто бьются реснички. На заднем, тело у них слабо сегментированное, на заднем конце есть прикрепительная структура с двумя так называемыми пальцами. В глотке обычно есть твердый челюстной аппарат, ну, у хищных он такой, чтобы кого-то схватить и разорвать, у тех, кто питается какими-нибудь просто частицами органики, он скорее как терка. Как я уже сказал, очень просто устроены из совсем небольшого числа клеток существа. Многие из них обитают, прикреплившись на дне, некоторые даже домики умудряются строить. Но также среди них очень много планктонных представителей. И несмотря на то, что большинство из них это пресноводные обитатели, есть и небольшое количество морских. Причем видов-то не очень большое количество, а численность у них могут они достигать очень-очень большой. Интересно, кстати, что в море, я имею в виду, в пресных водах и число видов их большое тоже. Интересно, что среди коловраток есть самые маленькие из свободно живущих животных. Паразитические животные бывают и меньше, а вот свободно живущие коловратки – это рекордсмены по маленькости. Тип акантоцефала скребни – это исключительно внутренние паразиты, и вообще на самом деле это коловратки, которые перешли к паразитированию. Так что с точки зрения современных систематиков их вообще можно в коловраток помещать. Микрогнатозои, гнатостомулиды – это бентосные организмы. А вот еще один тип, относящийся к вот этой группе типов гнатифера – челюстноносцы. Хитогнаты – щетинкочелюстные. Это напротив. Если коловратки в основном пресноводные, то щетинкочелюстные исключительно морские. Их всего 150 видов.
Это плавающие, но недостаточно быстро, чтобы все-таки не считаться планктонными, морские хищники с очень необычным строением всего, честно говоря. Собственно, они настолько удивительно устроены, что там уже Чарльз Дарвин, характеризуя этот тип, говорил, что они примечательны загадочностью своих родственных связей. Совершенно до последнего времени зоологи очень сильно сомневались, кому их, чьими родственниками их считать в эволюционном плане. И вот относительно недавно только стало понятно, что это очень-очень-очень далекие, но родственники коловраток. Так вот, у них довольно экстравагантный способ охоты. Есть подвижные щетинки твердые на голове, которыми они хватают свою жертву. Да, вот так они выглядят в расправленном состоянии. У них есть боковые плавники, есть хвостовой плавник. И да, они парят в толще воды, скользя вперед и хватая собственных жертв. Примечательно, они еще чрезвычайной сложностью устройства своего тела. Из-за этого их даже в какой-то момент считали нашими родственниками, родственниками типа хордовые. Но сейчас понятно, что нет. Ну, давайте еще с более сложными организмами, типа аннелиды, кольчатые черви. Ну, вообще, чем отличаются кольчатые черви, характеризуются? Тем, что их тело имеет так называемое метамерное или сегментированное строение. Да, оно поделено на отдельные сегменты, в каждом из которых более-менее сходный набор внутренних органов. Делят их сейчас на два класса полихеты, многощетинковые и клителата, поисковые. Почему здесь класс полихеты взят в кавычки? Потому что систематики сейчас в целом приходят к пониманию того, что как класс выделять полихет не очень корректно. Но это не принципиально совсем, это отдельный совершенно разговор. То есть в школьной программе обычно, когда говорят про тип кольчатой черви, говорят про тип полихета, ой, прошу прощения, про класс полихета, многощетинковые, класс олигохета, малощетинковые, куда дождевые черви, например, относятся, и класс пиявки, современные систематики вот примерно классов выделяют два, полихеты и клителаты поисковые. Мы с вами в целом можем пользоваться термином класс полихеты, класс многощетинковые. Можем не забираться сейчас совсем глубоко в эти систематические дебри. Так вот, ну, наверное, самые известные из кольчатых червей, это, не знаю, дождевые черви или медицинская пиявка. Вот они относятся к классу поисковые клителата. Там мы по-настоящему планктонных организмов, скорее, все-таки не находим. Находим некоторых микроскопических бентосных, которые могут носиться течением, но прям специализированных планктонных нет. Если говорить про класс многощетинковые, то вообще-то в основном это бентосные организмы, обитающие на дне, выглядящие как нормальные кольчатые черви, да, с парными выростами для передвижения на сегментах тела, с планктонной личинкой. Но мы уже говорили, что про личинок мы подробно говорить не будем. Получается, что взрослые стадии многощетинковых червей – это все-таки бентосные организмы. В основном, да. Есть среди них, кстати, нектонные, то есть способные активно плавать. Есть те, кто в течение жизни меняют образ жизни с бентосного на нектонный, но относительно недавно был описан очень интересный многощетинковый червь Хитоптерус пугопорцинус. Ну, его обычно, когда включают во всякие подборки смешно выглядящих животных, да, называя летающие ягодицы, вообще с ним интересная ситуация. Это планктонный организм,
Он на самом деле нормально сегментированный, как и положено кольчатому червю, но просто центральные сегменты его тела раздуты. И, собственно, да, придают ему вот такую экстравагантную форму и позволяют парить в толще воды. Но здесь сразу могу сказать, исследователи пока не уверены, это взрослая стадия или это все-таки еще какая-то личиночная стадия, потому что все его ближайшие родственники – это нормальные бентосные многощетинковые черви. Но если окажется, что он размножается половым путем, то да, можно будет говорить, что и среди многощетинковых червей есть по-настоящему планктонные представители. Еще один тип – моллюски. Ну, вообще, моллюски – это чрезвычайно разнообразный тип животных. Собственно, он второй по числу видов после членистоногих, ну, правда, в 10 раз ему примерно уступает. Разнообразие классов моллюсков очень велико. Это и брюхоногие, и двустворчатые, и головоногие, и значительно менее известные хитоны, лопатоногие, бороздчатобрюхи, ямкохвосты, и моноплакофоры. Вообще, исходно моллюски – это бентосные организмы. И большинство видов моллюсков – это бентосные организмы. Тело моллюска в первую очередь хорошо адаптировано к тому, чтобы ползать и соскребать что-то твердое с помощью радулы. Ну, фактически, это такой языкоподобный вырост в глотке, несущий большое количество хитиновых зубчиков, из-за чего формально, опять же, во всяких там, рейтингах зубастости указывают, что улитки – это самые зубастые на планете существа. Ну, если считать выросты радулы зубами, то в целом да. Но понятно, что это нужно им в первую очередь не для разгрызания, а для соскребания чего-то. У них тоже есть планктонные личинки. Очень похожие, кстати, на планктонные личинки кольчатых червей, что намекает нам на то, что они родственники. Но мы, я напомню, ищем с вами способных к половому размножению взрослых представителей, обитающих в планктоне океана. И здесь первое, про кого мы поговорим, первое – это класс гастроподы, брюхоногие. Вообще, на самом деле, брюхоногие моллюски, большинство брюхоногих моллюсков выглядят как улитки со спирально закрученной раковиной. Правда, и закручена она может быть по-разному. Может быть, вообще раскручена. Может быть, почти утрачена. Может быть, полностью утрачена. И вот наземных моллюсков без раковины, утративших ее в процессе эволюции, называют слизни. А помимо этого, в морях живет несколько групп брюхоногих моллюсков, которые тоже утратили в процессе эволюции раковины. Одна из них – это голожаберные моллюски. Собственно говоря, голожаберные моллюски – это очень эффектная такая группа. Фактически это морские слизни. Большинство из них бентосные, но есть и планктонные, причем есть удивительно планктонные. Есть, например, такой планктонный голожаберный моллюск, как филероя буцефала, который по строению тела, общим контуром тела, вообще похож на рыбу. У него есть нечто похожее на спинной плавник, на хвостовой плавник. Даже при первом взгляде можно подумать, что это какая-то полупрозрачная рыбка. Но это голожаберный моллюск. Ну, почему так получилось в процессе эволюции, довольно понятно, потому что просто рыбообразная форма тела удобна для обитания в толще воды. Он может активно плавать, но понятно, что течением океаническим сопротивляться не может. Это не единственный пример планктонных брюхоногих моллюсков. Есть еще целый набор. И вообще разнообразие планктонных брюхоногих моллюсков довольно велико. Для большинства из них характерна утрата раковины, но мы давайте пойдем дальше. Про одного только еще планктонного голожаберного моллюска, наверное, упомяну. Его описали совсем недавно, и он выглядит
Ну, совсем странно. Это Бетти Дэвис Каудактилюс. У него он может вести как планктонный образ жизни, паря и подгребая немножко этими выростами тела своего в толще воды, так и ползать по дну. Самая неожиданная деталь его строения – это вот этот капюшон. Судя по всему, он им собирает своих жертв. Но вообще-то это не до конца пока понятно. Кстати, может светиться. Выглядит довольно необычно, мягко скажем. Но нам нужно бежать вперед. Еще, то есть мы упомянули, что среди брюхоногих моллюсков есть планктонные представители, не только далеко те, про которых мы поговорили, но про остальных, к сожалению, не успеем. Класс, еще один класс моллюсков – головоногие. Ну, когда говорят слово «головоногие», в первую очередь кого представляют? Кальмаров, осьминогов, каракатиц. Все они умеют плавать. Более того, если осьминог, ну, он скорее все-таки бентосный, то есть больше времени копошится где-то на дне, то кальмары проводят время в толще воды. Но кальмары плавают настолько хорошо, что, безусловно, относятся к нектону. Собственно, класс головоногие делится на два подкласса. Один – это совсем примитивный, куда наутилусы относятся. А другой – это вот как раз осьминоги, кальмары, каракатицы. И нас здесь интересуют кальмары. Мы только что упомянули, что кальмары, конечно, живут в толще воды, но являются нектоном. Не хуже рыб могут сопротивляться течению, а то и лучше многих. Но на глубинах океана живут достаточно большие кальмары, те самые, про которых моряки рассказывали легенды, что они нападают на кашалотов. На самом деле все наоборот, конечно, кашалоты нападают на таких кальмаров. Вот два рода, архитейтис и мезонихотейтис, совсем крупные, да, могут вместе с щупальцами достигать там 15, а то и 20 метров. Но опять же, такие кальмары все еще нектон, а не планктон. Но в глубинах нашего океана живут такие крупные кальмары, как представители семейства магнопеннида. Огромные руки, если переводить их на русский. Это кальмары, ведущие по-настоящему планктонный образ жизни. У них небольшое тело, очень длинные вот эти вот щупальца. Причем они, конечно, могут подгребать и в толще океанической воды, и плыть, но сильным течением они совершенно точно сопротивляться не могут. Питаются они... Вообще загадочно, как они питаются, потому что целых магнопенид пока так и не поднимали на поверхность. Но когда удавалось их заснять, часто они занимались тем, чем вот на этой зеленоватой фотографии справа внизу. Зависали в толще воды, распустив вниз щупальца и периодически подтягивая отдельные щупальца. Видимо, их щупальца покрыты клейким веществом, на которое налипают какие-то частицы, и они просто их облизывают. Вот это кальмары и вообще головоногие моллюски, которые могут претендовать на то, чтобы считаться планктонными. Двигаемся дальше. Так, прошу прощения. Выпал здесь слайд. Мы подошли к разговору о типе членистоногие. Прошу прощения, здесь сначала должен был быть слайд «тип членистоногие». Да? Собственно, тип членистоногие – это самый большой по числу описанных видов. Тип не просто беспозвоночных животных, не просто животных, а самый большой таксон, то есть систематическая группа в живой природе вообще. Число описанных видов членистоногих что-то в районе 1 300 000 500 000 видов. Это очень много. Это больше, чем
чуть больше, чем совокупное количество всех вообще остальных описанных видов и животных, растений, грибов, одноклеточных существ и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, тип членистоногие делится на несколько очень больших групп, одна из которых это подтип ракообразные. В школьной программе их обычно рассматривают как класс. Сейчас понятно, что на самом деле это целый подтип, который включает в себя несколько очень сильно отличающихся классов. Ну, вообще такое классическое ракообразное устроено примерно как речной рак. Тело разделено на два отдела, голова, грудь и брюшко, да, и от того и от другого отходят подвижные конечности различной формы и строения. Для большинства ракообразных характерна планктонная личинка, которая называется науплиус, но мы не о личинках. Давайте среди ракообразных поищем планктонных представителей, обитающих в море. Первый класс ракообразных, про который мы поговорим, это класс бронхиопода, жеброногие. Вообще большинство представителей жеброногих – это пресноводные существа. Но есть одна группа, отряд кладоцер, ветвистоусы. Сюда относятся, например, дафнии, да, всем известные. Большинство ветвистоусых называют их так, потому что у них антенны разветвленные, и они, собственно, ими подгребают в воде. Могут довольно ловко плыть, но понятно, что течению сопротивляться не могут. Они обычно небольшого размера, ветвистоусы, несколько миллиметров максимум. Так вот, большинство их представителей живут в пресных водах, но есть не очень большое количество видов, которые обитают в морях. Например, подан леукартии. Да, таких существ, похожих на дафний, тоже можно встретить в морском планктоне. Но если говорить про ракообразных, то, наверное, разнообразнее всего в морском планктоне представлены представители другого класса – копеподы, веслоногие. Ну, их часто знают, наверное, по самому известному представителю роду циклопс – циклоп. Да, вот такие милые создания, которые своими антеннами гребут, одной из двух пар антенн гребут как веслами, с одним глазом. Вот таких, причем они бывают как микроскопические, то есть миллиметры чуть меньше, так и до нескольких миллиметров размером, то есть достаточно крупные. Вот таких существ в морском планктоне очень и очень много. Но есть и представители класса высшие ракообразные. Вообще класс высшие ракообразные – это те ракообразные, которые устроены как, ну, обычные ракообразные с точки зрения не зоолога. Да, вот речной рак сюда относится, там, омары сюда относятся, крабы, креветки. Сразу хочу сказать, мы не про все группы ракообразных сейчас поговорили, а только про те, среди которых есть планктонные представители. И здесь стоит упомянуть термин криль. Вообще термин криль – это собирательное название для большой довольно группы как раз высших ракообразных. Ну, один из самых массовых видов криля – это вот как раз виды рода Эффаузия. Такие похожие чем-то на креветочек существа небольшого размера, в огромном количестве размножающихся в прохладных водах в Мировом океане. И, собственно, да, именно крилем, я напомню, что на самом деле криль – это целый набор похожих планктонных, небольших высших ракообразных, именно представители класса высшие ракообразные, именно им, например, питаются активно киты. Да? В последние десятилетия их даже стали активно добывать, и на полках супермаркетов можно купить консервы из криля,
антарктического. Ну вот, это как раз и Фаузия, и некоторые похожие существа. А теперь потихоньку подойдем к тем, кто чуть ближе к нам. Ну, вообще, из всего разнообразия типов животных ближе всего к нам на эволюционном древе жизни находятся два типа. Это полухордовые и хордовые. Мы сами относимся к типу хордовые, напомню. Полухордовые, несмотря на название, они более близкие родственники иглокожих. И это современные представители, это бентосные существа. А вот в типе иглокожие можно найти планктонных, но придется поискать. Вообще, иглокожие, к иглокожим относятся такие классы, как афиуры, морские звезды, галатурии, морские ежи, морские лилии. Но как-то морские звезды, морские ежи. Где здесь планктонность? Личинки у них, да, планктонные обычно, но мы же не про личинок. В первую очередь мы можем встретить планктонных организмов в очень необычной группе. Это галатурии, ну или по-другому их называют еще морские огурцы, да, такие ползающие иглокожие, которые, в отличие от других иглокожих, обычно, собственно, твердых пластинок в своей коже как раз не имеют. В основном это бентосные существа. Но есть такое удивительное существо, как пелагатурия нататрикс. Это планктонная галатурия. Выглядит, честно говоря, напоминает медузу, но на самом деле это иглокожие. Ну и есть класс морские лилии, это наиболее примитивный из ныне существующих классов иглокожих, самые примитивные представители которого являются прикрепленными организмами и фильтруют. Ну, собственно, внешне они похожи на гидроидных полипов, да, потому что если ты прикрепленный фильтратор, то расставь во все стороны ловчие выросты, и все в порядке. Но есть среди них и активно плавающие. При этом активно плавающие могут специальными выростами цепляться за какие-то твердые объекты, а могут отцепляться и, перебирая своими вот этими руками, плыть в толще воды. При этом формально они являются планктонными в этот момент. Другое дело, что все-таки они тяготеют к тому, чтобы проводить жизнь, зацепившись за что-то. Поэтому это такие существа, которые могут перемещаться как планктон, а могут сидеть на одном месте. Я не стал сюда вставлять никакие видео с плывущими морскими лилиями, просто чтобы нас не заблокировали видео. Вот, а то бывает так иногда. Обязательно, если вы никогда не видели, как плавает морская лилия, просто потом загуглите. Вот, морская лилия плывет. И вы увидите очень эффектные видео. А дальше мы попадаем в тип хордовые. К типу хордовые относимся мы с вами. Неужели и здесь есть планктонные организмы? Есть. Вообще тип хордовые делится на три подтипа. Бесчерепные, цефалохордата, оболочники, туниката и позвоночные, вертебраты. Мы относимся к подтипу позвоночные. Два других подтипа типа хордовые являются беспозвоночными. Никакого позвоночника там нет. Хорда есть. Вытянутый структурный скелетный элемент. Такой хрящеподобный вдоль тела. Но он ни на какие позвонки не разделен. У бесчерепных и оболочников. Бесчерепные – это, например, ланцетники. Возможно, тоже из школьной программы кто-то это помнит. Судя по всему, как-то похожим на ланцетника выглядели самые примитивные хордовые. Ну вот как, например, Хайкаихтис, который жил где-то 520 миллионов лет назад. Они были нектонными организмами, активно плывущими фильтраторами. Но есть целый подтип хордовых, который
довольно необычный эволюционный зигзаг устроил в процессе своего эволюционного развития. Это подтип оболочники или личиночно-хордовые. Делятся на три класса: асцидии, сальпообразные и аппендикулярии. Асцидии – это прикрепленные организмы, которые сидят на дне и фильтруют. То есть бентосные, включая нашего сегодняшнего обсуждения, они нас не очень интересуют, хотя они впечатляющие. А вот два других класса – это планктонные существа. В первую очередь это класс сальпообразные, ну, или сальпы. Сюда относятся акнетелки, бочоночники и, собственно, сальпы. Наверное, самые впечатляющие из них – это акнетелки. Это колониальные представители, колонии которых выглядят как, ну, я не знаю, напалечник или колпачок от ручки. Только очень большой бывает. Соответственно, в общем теле колонии находятся отдельные особи, зооиды. У колониальных животных отдельную часть колонии, которая похожа на самостоятельную особь, называют словом зооид. Эти зооиды выглядят как бочонки с двумя отверстиями. Через одно засасывается вода, через другое выталкивается. В центре фильтрационный аппарат. Вводные отверстия смотрят наружу колонии, выводные в центральную полость, которая сзади сообщается с внешней средой через дырку. Несложно догадаться, что вся эта колония реактивно плывет, но совершенно без управления. Просто куда, хочется сказать, глаза глядят, но глаз-то у них развитых как раз и нет. Причем колонии бывают очень больших размеров. Собственно говоря, у огнетелок вот, бывают небольшие колонии, а бывают огромные. И есть предположение, что, возможно, легенды моряков про морских змеев, они как раз основаны на наблюдении ярко окрашенных и длиной в несколько метров колонии огнетелок. Ну, потому что свешиваешься в штиль где-нибудь в тропиках, а у тебя под кораблем несколькометровая, довольно толстая вот такая сосиска проплывает. Можно предположить, что это морская змея гигантская. На самом деле такие планктонные хордовые. Сальпы тоже интересные очень существа. И еще один класс в подтипе оболочники – это типа хордовые. Это аппендикулярии. Они совсем странные, честно говоря. Их тело вот выглядит как слева. Это взрослый организм. У него есть хвост. В этом хвосте, кстати, есть хорда, нервный тяж. Само это тело закреплено внутри домика, такого из желеобразного материала. Внутри домика закреплена аппендикулярия, сзади у нее фильтрующий аппарат. В передней части домика есть отверстие, которое перекрыто такой сеточкой, а сзади выводное отверстие. Аппендикулярия, активно работая хвостом, засасывает через переднее отверстие в домик. Домик именно такой формы, прям как, не знаю, космический корабль или автомобиль. Засасывает воду. Понятно, зачем нужна решетка на вводном отверстии, чтобы крупных частиц туда, крупные частицы не засасывались. Вода проходит через фильтрующий аппарат, там залипают съедобные частицы и выталкивается через выводное отверстие. Домик реактивно двигается. Понятно, что в какой-то момент вот это вот переднее отверстие, закрытое сеточкой, забьется мусором. Что же тогда делать аппендикулярии? Аппендикулярия не испытает никаких проблем. Она вылезет, разрывая этот домик из домика. У нее уже выделен, она сама выделяет этот домик, только в сложенном состоянии домик, залезет в него, начнет работать хвостом, расправит его и поплывет дальше. Исследования последних лет показали, что вообще-то аппендикулярии, похоже, такие вот совсем странные наши родственники, играют очень важную роль в экосистемах океана. Дело в том, что среди них есть как
почти микроскопического размера существа, так и достаточно большие, ну, вместе с домиком длиной несколько сантиметров. И, возможно, вот эти слизистые клейкие домики гигантских аппендикулярий, опускаясь на дно, выполняют очень важную экосистемную функцию. На них налипают мелкие частицы, которые сами бы так быстро на дно не опустились. И, собственно, они ускоряют перенос на дно пищи, которая может быть потреблена донными организмами. Таким образом, получается, что даже среди представителей типа, к которому относимся мы, есть планктонные морские организмы, довольно разнообразные. Но помните, в самом начале я обещал, что в конце сегодняшнего рассказа мы сделаем большой шаг назад и поговорим о ком-то очень-очень простом. Мы поговорим о грибневиках. Грибневики – это очень просто устроенные организмы. Долгое время, как я уже упоминал сегодня, их вместе с типом стрекающие объединяли в единый тип кишечно-полостные, а затем поняли и посмотрев, приглядевшись к их строению и, самое главное, расшифровав их геном, генетическую информацию, что со стрекающими они близкими родственниками не являются. Более того, нельзя исключать, что стрекающие, коралл, полипы и медузы, могут являться для нас более близкими родственниками, чем для грибневиков. Грибневики – это тоже такие жилетелые существа. Это единственный тип, который представлен почти исключительно планктонными представителями. Причем жизнь всех стадий проходит строго в планктоне. Исключительно в морях пресноводных представителей нет. Грибневики устроены сложнее губок, примерно на том же уровне сложности, что и стрекающие. Но есть довольно большие основания считать, что грибневики наиболее близки к самым примитивным животным. Может, даже ближе, чем губки. То есть может получиться, что губки даже более близкие родственники нам, чем грибневики. Но здесь еще точной уверенности нет. Возможно, это просто губки, грибневики и все остальные животные. Это три эволюционные ветви в царстве животных, которые где-то у самого основания его эволюционного древа разошлись. Но что важно про грибневиков? Как я уже сказал, исключительно морские организмы с очень странным строением тела. У них есть нервная система, но вещества в этой нервной системе, которые используются для ее работы, набор этих веществ сильно отличается от набора веществ, использующихся в работе нервной системы всех остальных животных, у которых есть нервная система. У них даже нервная система могла возникнуть независимо. Более того, грибневики удивительны тем, что, как недавно оказалось, их тела не различают свои и чужие клетки. Можно разрезать двух грибневиков, сшить, и они просто срастутся вместе. У нас так легко не получается, да? И вообще мало у каких животных так получается, а у них получается. Тело их устроено довольно неожиданно. Такой жилетелый мешок, где есть рот, который ведет в разветвленную пищеварительную систему. Есть два щупальца, которые могут втягиваться, могут высовываться. На противоположном от рта конце тела есть маленькие отверстия, их называют анальные поры. Это ни в коем случае не анальные отверстия. Да, то есть у них не сквозная пищеварительная система, но часть веществ они через них могут выкидывать. Я упомянул, что грибневики уникальный тип, уникальный тем, что все стадии их жизненного цикла проходят как планктонные организмы. И если окажется, что грибневики ближе всего к самым примитивным животным, то получится, что исходно животные – это планктонная группа организмов. А если верна такая точка зрения, то всех остальных животных, и губок, и стрекающих, и всех остальных, можно объединить в один очень большой таксон, который предлагают назвать бентозоа, бентосные животные. А исходно для животных был характерен планктонный образ жизни. Собственно говоря, почему грибневики называются грибневиками? Вдоль их тела расположены гребни. Из ктен, кт
Антенны – это такие структуры, лопаточковидные, представляющие собой просто слипшиеся реснички, подвижные выросты клеток. Соответственно, согласованным биением вот этих ктен они проталкивают себя в воде. Да, это, кстати, самые крупные организмы, передвигающиеся с помощью биения ресничек. Стрекательных клеток у них нету. Собственно, они не стрекательные, да, но у них есть специальные клетки, выбрасывающие клей.

0: образу жизни грибы.
1: Конечно, среди...
2: 5 или 7, наверное, 7 сегодня ядер комет, так, с близкого расстояния. И можем судить об их средней плотности. Так вот, эти глыбы льда имеют среднюю плотность менее половины граммов на кубический сантиметр. Но это лед. Значит, половина его объема – это пустота. Вот нас сегодня интересует, а что же это за пустоты в недрах гигантской ледяной глыбы, вот этого айсберга космического? Значит, там то ли пещеры крупные, то ли мелкие пузырьки пропитывают этот лед. Похоже, что пещеры. Недавно мы детально исследовали ядро кометы Чурюмова-Герасименко. К ней подлетал европейский космический зонд «Розетта». И он сфотографировал там, мы можем просто увидеть это на фотографиях, огромный колодец, который идет туда, в глубину этого ледяного тела. Колодец размером со стадион, буквально 100 метров в диаметре. Значит, там огромные полости. Полости, пещеры. Ага, значит, внутри кометы есть целые города такие пещерные. А ведь там идеальное место для развития жизни может быть. Потому что радиация там ослаблена, ее практически нет, воды сколько хочешь, в общем, температурные условия достаточно приличные, нет колебаний температуры, как в любом подземелье, как в метро, например. И мне сейчас кажется, что комета не такая уж безнадежная вещь в смысле поисков жизни. Если нам когда-нибудь удастся туда, в эти пещеры, пронизывающие кометное тело, попасть, может быть, мы найдем там следы жизни. Мы уже в испарениях, улетающих от ядер комет, находим довольно сложные химические соединения, формальдегид и даже аминокислоты, то есть это те кирпичики, из которых сложены наши белки нашего организма. Кто его знает, может быть, и там внутри комет тоже примитивная жизнь.
3: Ну вот на Чурюмова-Герасименко зонд, к сожалению, провел не очень много времени, но все же вот этот пейзаж, который похож на пейзаж то ли из тундры, то ли из Эвереста, да, скорее откуда-то из горного массива, что он дал ученым? То есть вот что мы можем сказать о том, есть ли атмосфера действительно на этих кометах?
2: Во-первых, мы окончательно поняли, что комета – это, как правило, сочетание нескольких космических глыб. Если вы посмотрите на фотографии разных ядер комет, они чаще всего похожи на такие картофелины или земляные орехи, состоящие из слипшихся больших комков. То есть мы понимаем, что комета не сразу рождается, как огромный айсберг космический, а постепенно собирается из частей, сталкивающихся между собой, слипающихся, и постепенно они бы, одни из них превратились в планеты, то есть большие глыбы вещества, а другие так и остались небольшими кометными ядрами. Это мы уже теперь вот на примере Чурюмовской кометы поняли хорошо, состав поняли. Но не можем понять внутреннее содержимое. Надо бы их просверлить, и для этого туда посадили небольшой зонд, посадочный аппарат. Но он неудачно сел, и его бурильная установка не вниз оказалась направлена, а в сторону. И он не помог нам пробурить кору, вот эту черную твердую кору кометного ядра, и углубиться туда, в ее первозданное вещество. Ну, надеюсь, в следующий раз удастся посадка более успешная, и мы все-таки попробуем копнуть поглубже.
3: А откуда к нам летят кометы?
2: Комета по определению не может жить рядом с Солнцем. Она бы нагрелась и потеряла бы все свое ледяное, легко испаряющееся вещество. Значит, если это комета, то живет она, как правило, далеко от Солнца и ненадолго пролетает мимо него, чтобы показать нам вот эту феерию, свой хвост, свое гало, как мы говорим, вот окружение кометного ядра, а потом снова унестись далеко. То есть их орбиты сильно вытянутые. Тысячи лет она летает где-то там, за орбитой Нептуна, Плутона, и потом на короткое время прилетит сюда, мелькнет и улетает. И с этим связана еще одна традиция астрономическая. Вы знаете, конечно, что мы звездам имена не даем. Планет новооткрытым даем мифические какие-то имена из мифов там, древних народов. Ну, традиция такая. А вот кометам и только им даем имена первооткрывателей. То есть ты открыл комету, теперь она будет называться твоим именем. Почему? А для того, чтобы любители астрономии, ну и профессионалы тоже, внимательно следили за небом и не пропускали ни одну комету. Ведь она прилетела, улетела, и нет ее, и ты на тысячи лет потерял возможность исследовать это тело. Надо не пропустить ни одной. Так что для любителей астрономии это великолепный бизнес. Открыл комету, и навсегда твое имя к ней

0: прилипло. Замечательно. И я вот, например, очень рад, что наши любители астрономии тоже, даже не имея телескопов, знаете, можно открыть комету, не имея телескопа. Космические телескопы фотографируют небо и тут же в интернет сбрасывают свои фотографии. Надо просматривать то, ну, как можно быстрее эти фотографии из архива космических телескопов. И очень часто везет любителям астрономии, даже не обладающим собственными инструментами, а только вот компьютер, интернет, и их именем названы открытые ими кометы по снимкам.
1: Ну, уже более 6300, по-моему, комет открыто, а сколько их еще может быть?
0: По расчетам в облаке Оорта примерно 100 миллиардов комет. Далеко не каждая когда-нибудь прилетит сюда, то есть объявится здесь. Они вот там далеко летают и могут летать там бесконечно долго. Но значительная доля из них рано или поздно посещает наши вот эти теплые области Солнечной системы. Так что гарантированно, что ищите и найдете.
1: То есть есть еще.
0: Есть шанс, очень, да, открыть.
1: Много комет. Шансов, я бы даже сказал. Все-таки что отличает кометы от других космических тел при наблюдениях?
0: Первозданность. Ну, при наблюдениях, понятно, размытая форма. Если это тело окружило себя какой-то газовой такой разреженной атмосферой, то она выглядит как туманное грязное пятнышко на небе. К тому же довольно быстрое движение. Она прилетает издалека, разгоняется в гравитационном поле Солнца и летит с очень большой скоростью. 50, 60, 70 километров в секунду. И прямо за одну ночь можно заметить, как ее изображение сдвигается на фоне далеких звезд. Это, собственно говоря, и есть метод поиска кометы. Движется размытая точка по небу, значит, это комета. В этом же ее опасность. Астероиды — это камни, которые тут летают между орбитами планет. Мы довольно рано открываем, часто открываем, и потом они никуда не деваются. Мы можем прогнозировать их движение на тысячелетия вперед, и говорить, вот там, через 150 лет мимо Земли пролетит такой астероид, или там ударит по Земле, давайте его отведем куда-нибудь в сторону. А комета не было-не было, и вдруг вот она. И буквально за несколько, там, может, полгода или даже за несколько месяцев она несется к нам, мы ее только увидели, а она уже здесь. Вот это по-настоящему большая опасность, в смысле, там, для Земли. Если размер кометы 50 километров, то это не просто опасность, это катастрофа для всего земного шара. Я напомню, динозавров погубила, вероятно, тоже комета, ну, может быть, астероид небольшой, размером 10 километров. И он смел с Земли половину живых существ. Это кошмарное было событие. А 50 километров ударит по Земле, да еще со скоростью кометы, то есть это может быть там 50 и 80 километров в секунду, это будет страшная катастрофа, которая сметет почти всю атмосферу Земли. И, в общем, выживут, пожалуй, только подземные жители. Значит, вот то, что надо делать, это как можно раньше обнаруживать далеко летящие кометы. То есть большие телескопы направлять во все точки неба и за столетия вперед прогнозировать прилет комет. Тогда мы каким-нибудь образом от них убережемся.
1: Почему у некоторых комет два хвоста, а не один?
0: А это зависит от того, из чего состоит вещество кометы. Я уже говорил, что в основном это лед. Но иногда в нем бывает довольно много твердых частиц. Ну, условно мы их называем пылинками, хотя они не похожи на нашу земную пыль. Это такие мелкие твердые частицы. Песчинки я бы их назвал, только еще более мелкие. И вот представьте себе, испаряется лед, и он, улетая с ядра кометы, подхватывает эту самую пыль. Некоторое время они летят вместе, ну, просто улетают от твердого тела кометы. Что потом? А потом они ощущают на себе давление солнечного света и солнечной плазмы. Солнечный свет в основном давит на пылинки. Они поглощают свет, ощущают его давление, их сносит в одну сторону. А молекулы газа ощущают на себе давление солнечной плазмы, ну, тоже газовых частиц. Их сносит немножко в другую сторону. И уже на некотором расстоянии от кометы пылевой хвост в одном направлении, а газовый хвост в другом. И они даже цветом различаются. Пылевой хвост такой красноватый, а газовый хвост голубоватый. И вы можете увидеть, да, как правило, два хвоста. Я хорошо помню, в 1996 году над Москвой яркая, красивая комета была, Хейла-Боппа. Это два американских любителя астрономии ее открыли. Она была безумно мощная, яркая, красивая, у нее было два хвоста. Я до сих пор студентам показываю замечательные фотографии этой кометы.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич. Ваши рассказы всегда как яркий полет кометы на небе. Это был «Неземной подкаст». До встречи. Ну и спасибо нашему информационному партнеру, инстаграм-аккаунту «Космос No Secret». Красивые виды и интересные факты о космосе. Ссылка на инстаграм в описании. Обязательно посмотрите.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители! Это программа «Большая наука». Человечество всегда пыталось попасть к звездам. Когда мы полетим на Луну? А когда окажемся на Марсе? Поговорим сегодня с заведующим лабораторией в Институте космических исследований Российской академии наук Максимом Макроусовым.
1: Мы привыкли к частым стартам космических кораблей и, к сожалению, уже не чувствуем так остро того энтузиазма, который был присущ поколению 60-х. Неужели романтика космоса ушла, став обыденностью? Легенда космического детства человечества. Как тогда встречали героев, вернувшихся на Землю из неведомого мира? Так давайте облагородим души, прочувствуем. Поймем, что и сегодня каждый новый полет – героизм, подвиг самоотверженных людей, сознательно идущих на риск, и не ради чинов и наград. Ради познания, ради открытий, ради того, что Земля, хотя и колыбель человечества, но человек не будет вечно оставаться в колыбели.
0: Здравствуйте, Максим.
2: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами решили обсудить такой очень серьезный...

0: гарантированно никогда...
1: И поиск радиопосланий из космоса. Прослушиваются не сотни, не тысячи, десятки тысяч звездных систем. Успех пока не приходит. Почему же человек так стремится найти родственную душу на далеких и холодных планетах? Не лучше ли еще раз перечитать Станислава Лема и попытаться ответить на вопрос, что ждет нас среди звезд? Пока, уверен писатель, нам не нужен космос с его уникальностью вновь открытого неизведанного. Мы ищем продолжение Земли в космосе земными законами, аналогиями, представлениями.
2: Какие дальше могут быть у нас перспективы? Вот Марс близко, а вот дальше же нужен совсем новый, ну, уже действительно огромный технологический рывок для того, чтобы преодолеть уже более серьезные расстояния, если выходить за пределы Солнечной системы. Насколько это вообще реально и в каком хотя бы приблизительно временном промежутке такое могло бы случиться?
0: Ну, я сейчас загадывать не буду. Вы правильно, во-первых, все сказали. Но, тем не менее, значит, не зря же сейчас вот люди очень сильно заняты, вы это можете видеть, поиском экзопланет. Ведь это же еще буквально не каких-то там 5-6 лет назад это никого не интересовало, а сейчас прям какой-то бум. И правильно, поскольку, вот правильно, как и вы рассуждаете, сразу понимаешь, что ну, на Марс прилетим, а дальше что? А куда дальше-то, собственно? Но для этого надо сначала действительно найти, а куда? Вот. И поэтому сейчас активно действительно ведутся поиски этих экзопланет. Я хочу сказать, на самом деле очень много уже найдено, которые просто, что называется, копии.
2: Но только лететь-то до них.
0: Да, да. И тут я об этом уже говорил. Конечно, двигатели, энергетика, двигатели, это все очень важно. Что-то не зря же сейчас там вот начинают искать новые там ионные двигатели, на солнечных парусах пытаются улететь. Все вот потихонечку вот эти технологии отрабатывают.
2: Ну и перейдем, наверное, к самому тяжелому и философскому вопросу о морально-этических сторонах.
0: Ну вот я бы немножечко это затронул все-таки, наверное. То есть действительно, вы представляете, когда люди там в колонии прилетают там обобщенно, ну там даже 3-4 полета, все равно ну, больше 20 человек там как бы не привезешь. Там за вменяемое время. И там, конечно, тяжеловато будет.
2: Ну, то есть это проблемы скорее социальные, вот, социальные.
0: Ну, знаете, на группе. Самом деле, вот опять же, если грубо так вот сказать, ну, вот представьте станцию нашу на Южном полюсе. Ну, вот на Южном полюсе. Там же также стоят бараки какие-то, да, там, вот, там же тоже людей там буквально там живет там, меньше 10 человек. Вот, ну, как-то они там живут, как-то они там им завозят там еду, да, там ходят, они там рыбу ловить, там, ну, в общем...
2: Вообще, там сменный обычно график, ну, сменный в смысле, что на какой-то промежуток времени завозят потом.
0: Да, да, и на самом деле, это, кстати говоря, очень можно хорошо видеть по той же Международной космической станции, чтобы вот, прошу прощения, не рехнуться, у космонавта день расписан просто вот прям с подъема до самого вечера, просто он занят. Ему, чтобы вот никакие дурацкие мысли не лезли в голову, его там просто занимают каждый божий день. У них там бывают свои выходные, но это скорее исключение из правил,
2: чем... То есть это не потому, что надо много дел сделать, а именно потому, что, чтобы не думал.
0: Ну, и в том числе, потому что на самом деле, конечно, у космонавтов всегда дел полно. Там, это так кажется, что они там...
2: Эксперименты.
0: Да, что они там... Там действительно ведутся постоянные эксперименты, что-то надо сделать, что-то, опять же, там техника имеет такое как бы свойство немножко ломаться, иногда там подчинить. Ну как дома ты живешь, вот что-то там, это самое, там, обычный быт.
2: А вот сами эти люди, колонизаторы, они как-то подбираются? Или вот просто кто согласился, тот и поехал? Или,
0: нет, без сомнения. Без сомнения.
2: Выбирают тех, кто вот с добрыми чувствами куда-то едет колонизировать, а не
0: захватничество. Я думаю, что будет все то же самое, как вот подбирают экипаж на МКС. Ведь там же тоже, там, тот же Институт медико-биологических проблем просчитывает совместимость, там, вот, когда они двое или трое или больше. Это очень важно.
2: По тестам или их сначала как-то объединяют?
0: По тестам, потому что бывали случаи, что, вот я, наверное, секрет не открою, меняли основной экипаж, был случай, я сейчас не буду говорить, не помню фамилии космонавтов, сменили основной экипаж на дублирующий буквально там за сколько-то там до полета, потому что ну просто не ужились ребята. Они просто не ужились.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет, друзья! Виталий, лаборатория научных видео. Как всегда, по средам и субботам мы с вами встречаемся, чтобы уютно провести вечер, узнать что-нибудь интересное, позадавать свои вопросы и получить на них ответы. Естественно, как всегда, в подобных стримах у нас двое ведущих. И присоединяется к нам Александр Скалов. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас постскриптум. Это значит, что у нас в гостях один из спикеров форумов «Ученые против мифов», который будет отвечать на те вопросы, на которые он не успел ответить в рамках доклада. И сегодня у нас Дмитрий Пащенко будет отвечать на ваши вопросы, младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии Палеонтологического института РАН, ассистент кафедры биологии специализированного учебно-научного центра МГУ, администратор научно-популярного паблика ВКонтакте «Инженерная биология», который у нас выступал на форуме «Ученые против мифов Z» прошлым летом на тему «Что ученые знают о крокодилах». И сегодня мы будем говорить только о крокодилах. Дмитрий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, Виталий, здравствуйте, все остальные наши зрители тоже.
4: Добрый вечер.
2: Да, мы все в нетерпении ждем разговора о крокодилах, но прежде мы должны традиционно сделать несколько коротких объявлений. Я попрошу Виталия начать.
1: Да, конечно. Как всегда, мы такое небольшое отступление делаем для того, чтобы люди, которые получили уведомление, успели к нам подключиться, ну и посмотрели стрим с самого начала, с самой интересной его части. Если вдруг вы подобных уведомлений не получаете, то вы можете подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», и тогда, в общем-то, это самое уведомление должно к вам прийти сначала за полчаса до начала лекции, потом за несколько секунд, ну и в течение старта, насколько я понимаю, тоже вам должно прийти уведомление, что «Эй, пора». Пора подключаться. Ну и также лайк поставить данному конкретному стриму и, может быть, другим стримам на канале и другим лекциям на канале тоже было бы хорошо для продвижения, собственно говоря, канала. Вот. И не помните о том, что подписываться нужно не только на лабораторию научных видео, но и на anthropogenes.ru. Ну и, конечно, вы можете поддержать данный конкретный стрим. Есть для этого ссылка, которая есть в закрепе в чате данной трансляции. Ну и суперчат тоже никто не отменял. Вопросы, которые задаются таким образом, мы в самую первую очередь, в общем-то, и озвучиваем. Так что шансов услышать свой вопрос и ответ на него у вас больше, если вы воспользуетесь данными каналами связи. Ну и, конечно же, у нас есть возможность поддержать нас при помощи Патреона или при помощи спонсирования канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку.
2: А я хочу напомнить, что у нас каждый раз наш гость выбирает в конце авторов двух лучших вопросов, которые получают от нас подарки. Футболки форумов «Ученые против мифов». Например, Алексей Водовозов, выступавший у нас в среду, счел, что лучшие вопросы ему задали Юлка, которая спрашивала, курят соседи дома и на работе, курят водители в маршрутках, курят люди в толпе на остановках, все приходится нюхать. Помимо того, что от запаха становится плохо, это как-то вредит. И Ярослав Лысенко, который спрашивал, есть ли генетическая предрасположенность к курению. Вот Юлька и Ярослав, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по координатам, которые должны появиться сейчас в чате нашей трансляции. Узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте ваши вопросы. И, кстати говоря, у нас всегда, теперь уже традиционно, мы публикуем список авторов всех лучших вопросов всех наших трансляций. Ссылка на него есть в описании к видео. Ищите себя там, вдруг вы там есть. Вдруг вы задали вопрос, но не знаете, что на самом деле вы давно выиграли футболку. Посмотрите, проверьте. А мы...
1: Ну, еще давай скажем, что переходим. Эти вопросы также попадают еще да. И на Инстаграм, лаборатории научных видео, так что, может быть, там себя тоже найдете. Все, все вводные части обязательные вроде как пройдены, и мы можем перейти к вопросам.
2: Да, и мы переходим к вопросам. И первый вопрос, даже тут два вопроса, которые я зачитаю подряд, от Артема Аронова, который пишет, блин, остался пробел теперь. Нафига же эта птичка тусит с крокодилом, если не из-за межзубных лакомств? И Макеев Герман говорит, то есть на картине Ватагина крокодилий сторож тоже неправда. Вот два вопроса на одну тему, и, видимо, поэтому мы их собрали вместе.
1: Логично.
3: Да, соответственно, о том, как птицы чистят зубы крокодилам, оказался очень живучим, даже несмотря на то, что как бы я попытался его как-то развенчать, да, в своем основном докладе, но тем не менее, да, вот действительно, даже наши художники-анималисты вносят некоторый вклад в культивацию этого мифа. Вот, пожалуйста, да, Виталий, включите там первый слайд, собственно, картину Ватагина, да, вот, которую упомянул задающий вопрос. Только картина, ну, «Крокодиловый сторож» – это название, собственно, этой птички, а сама картина более точно называется «Крокодилова зубочистка». Вот. И эту картину Ватагин нарисовал в 1920 году еще. Ну, на основании, да, вот всего, вот всех этих вот рассказов о том, как эти самые крокодилы вроде как залезают в пасть крокодилу, хотя на самом деле Ватагин имел зоологическое образование, то есть он не просто художник-анималист, там, как бы просто художник, да, а именно, что он учился, ну, тогда еще не было биофака МГУ, ну, в общем, учился в том учреждении, которое впоследствии стало биофаком МГУ, там, естественно, отделение физико-математического факультета МГУ, так называемое. И вот... Ну, это было, да, вот 100 лет назад, но, например, даже и сейчас некоторые художники-анималисты, например, моя коллега, моя хорошая знакомая Саша Марченко, да, вот через 100 лет после Ватагина, да, рисует тот же самый сюжет, она пишет у себя, да, вот в Инстаграме, что «я знаю, что...» Ни разу не было это зарегистрировано, но такой замечательный сюжет почему бы не нарисовать? Ну и в самом деле, разве мы можем запретить художникам как бы, рисовать то, что они хотят, действительно? Да, вот. Я считаю, что мы не можем указывать, да, творческим людям, как правильно рисовать, если что-то пошло. Хотя, да, это действительно, это же не фотографии, что вот у Ватагина, что у Саши Марченко, да. Это все просто их полет фантазии. Так что, но действительно, некоторым людям это может примелькаться, показаться, что так должно быть действительно. Да? А теперь о том, зачем же действительно тогда, почему вот из как поколения в поколение люди наблюдают вот эту вот связку крокодилевого сторожа и там нильских крокодилов в Египте, да, и откуда берутся вот эти вот мифы. Да, ну вот в советском мультике мы помним, что птичка там чистила зубы крокодилу, вот выковыривала это самое гниющее мясо, чтобы у него зубы не болели. На самом деле, опять же, в своем докладе на «Ученых против мифов» я говорил, что исходно как бы этот миф обнаружен у Геродота, его истории, где он пишет совсем другое, о том, что крокодил плавает под водой с открытой пастью, ну, погоня там за рыбой, например, за кем-то еще, и ему там в десны впиваются пиявки. Поэтому. И птица, на самом деле, чистит зубы ему не от гниющего мяса, а от пиявок этих самых, которые сосут кровь у него изо рта, из языка, там, из десен, из всего такого. Значит, еще одну довольно интересную интерпретацию этого мифа излагает один средневековый еврейский купец. Вот есть замечательная книга «Дети вечного жида», вот такая, где, собственно, излагаются различные рассказы средневековых еврейских путешественников. Вот, и один из, вот, собственно, еврейских купцов попал в Египет, ну, по своим торговым делам. И вот что он пишет. «На многих Нильских островах я видел крупных змей величиной с человека, с очень короткими ногами и очень твердой чешуей, похожей на кожу. Исмаилиты называют их змей Аль-Тамса». Ну, собственно, крокодил на самом деле это и есть. «У этих змей нет заднего прохода, и они не могут испражняться, но Господь создал для этого специальную птицу. Эта птица очень похожа на гуся. Она белого цвета, голова и клюв у нее длинные и острые, на голове длинный мягкий рог и складка кожи, которую она может поднимать или опускать по своей воле. Когда змея хочет освободиться от отходов, она открывает рот. Ее зубы остры, как у собаки, но стоит ей только открыть рот, как туда залетают несколько сотен таких птичек. Птичка кладет свою кожную складку в рот змеи и поднимает рог, чтобы змея не могла ее укусить, и съедает отходы. А когда птичка наедается, а змея хочет избавиться от остатков пищи, и в рот забираются другие птички и выклевывают ей эти остатки, полностью удаляя их из горла. Змея не может жить без этих птиц, а они не едят другого, кроме того, что скапливается у нее во рту. Я знаю, что люди, прочитав об этих змеях, мне не поверят, но я не могу умолчать об этом и клянусь всемогущим Богом, что видел более сотни подобных змей и более 1000 таких птичек». Вот что пишет этот путешественник, да, ну то есть нет повода ему не верить, правда, вот он богом клянется, да, наверное, стоит ему доверить. Вот, то есть есть такая трактовка этого мифа, тоже довольно любопытная. Однако же на самом деле, во-первых, ну, следует упомянуть о том, что просто вот крокодили-сторожа – это типичные такие околоводные птицы, кулики, которые бегают на отмелях. И, ну, просто понимаете, да, вот у вас есть Нил, там есть отмели очень удобные, на этих отмелях лежат крокодилы, и там же очень удобно этим куликам, мелким крокодилям-сторожам бегать, добывать свою пищу, каких-то мелких там насекомых ловить. Да? То есть просто как бы они ассоциированы, и крокодилы, и крокодили-сторожа, с одними и теми же места обитания. То есть нужно усматривать какую-то более глубокую связь между ними. Некоторые авторы пишут, что, возможно, как бы у крокодилов и действительно есть частички гниющего мяса между зубами, и они, крокодилы, при этом часто лежат, открыв пасть, вот на этих самых отмелях, и это гниющее мясо у них во рту привлекает мух, каких-либо других насекомых. Да, нет, пока не нужно это показывать, это к другим вопросам. Вот. Соответственно, и эти птицы могут быть привлечены этими окружающими вокруг крокодилов насекомыми и ловить их, вот, бегая вокруг крокодила. Нужно понять, что это все-таки некая туча насекомых вокруг крокодила, и ни одна птица даже не думает залезать прямо в пасть крокодилу и там как-то взаимодействовать с его зубами, там, да, ловить мух из его пасти, ну, потому что пасть в этот момент может захлопнуться, как бы, и птицы это прекрасно понимают. Поэтому, ну, вот, самая, быть может, близкая связь этих птиц, зачем они бывают рядом с крокодилами, это то, что вот они привлечены насекомыми, которые бьются вокруг крокодила, но, скорее всего, просто, как бы, они живут на одних и тех же пляжах и только. Вот. Такой ответ на эти вопросы.
2: Как это... Какой разочаровывающий ответ. Все, значит, ждали
1: беда.
2: Подтверждение истории про птичку, которая там через задний проход выскакивала, или как?
1: Ждал.
2: Так. Да, ждал, но не дождался. Так, вопрос от Юры Нии, который спрашивает, сколько времени понадобится крокодилам, чтобы стать как крокодил Гена, если они будут очень активно эволюционировать, и какая особенность будет наиболее мешать игре на гармошке? Спасибо. О, как.
3: Да, хороший вопрос. Значит, ну, учитывая, что, ну, крокодилы среди современных, да, очень близки к птицам, можно так сказать, ну, они находятся внутри архозавров, вот, как и птицы, и довольно далеки от прочих присмыкающихся, но, тем не менее, внутри архозавров, крокодилов по отношению к птицам можно, вот если пройти аналогию с млекопитающими, можно сравнить с утконосыми и ехидными по сравнению там с летучими мышами. Да, то есть вот вроде как и утконос ехидная, и летучая мышь млекопитающие, да, вот, но какая пропасть эволюционная, там, анатомическая разделяет вот этих существ, и сколько, в общем-то, десятков миллионов лет потребовалось бы утконосам и ехидам, ну, однопроходным, так скажем, да, вот, которые появились еще в триасовом периоде, чтобы достигнуть того уровня развития, который достигли, скажем, летучие мыши. Это произошло там в начале кайнозойской эры. Уже появились летучие мыши, да, то есть вот, чтобы достигнуть каких-то высот эволюционных, таких сравнимых с птицами, как бы, ну, вот такие высокоорганизованные птицы, как враны или попугаи, они, в общем-то, уже очень близки, да, к появлению разума, они высокоинтеллектуальны, да, вот, чтобы освоить там музыкальные инструменты, крокодил Гена, им потребуется, скажем так, несколько десятков миллионов лет, не меньше. Ну, а касательно анатомических особенностей, ну, кроме разума непосредственно, да, есть всякие хорошие карикатурные картиночки о том, как крокодилы, ну, как это, условно говоря, разумные крокодилы там в быту испытывают какие-то неудобства, часто играют на разных инструментах музыкальных, им в этом мешает их длинная морда, там, вот, и на той же самой гармонии, да, то есть он, вот, поставив ее вот так, то есть он ему пришлось бы положить морду прямо сверху на меха, и они постоянно бы защемляли ему подбородок, таким, ну, когда сводите меха гармонь. Вот, пожалуй, вот что ему мешало.
1: Больно было бы крокодильчику играть на гармонии. Спасибо. Имре Ач задает вопрос, ну как, не то что вопрос, пишет он комментарий. В выступлении вы говорили, что крокодилы все разные, типа вот гавиал, вот аллигатор, вот крокодил, совсем не похожи, но вот только это для понимающих людей так. А если сравнить это, в кавычках, разнообразие с хотя бы разнообразием фенотипов единственного вида, собака домашняя, то как-то оно не впечатляет.
3: Ну, что здесь сказать? Да, есть, конечно. Вот. Касательно собаки, как бы все разнообразие собачьих фенотипов, оно именно проистекает из-за искусственного отбора. Да, и то есть если собак предоставить самим себе, как бы, как если они дичают где-то, да, и начинают скрещиваться как бы безудержно, их генотип начинает перемешиваться, то они очень быстро снова приходят к некому более-менее единому фенотипу, который, ну вот, наиболее удобен там для охоты, для выживания, там, ну вот, как для типичного собачьего поведения, да, ну, близкого к волчьему, там, дикие собаки, они, в общем-то, похожи на волков в плане именно и охоты, выживания, всего такого, ну, неудивительно. Я думаю, почему. Вот, так что все вот такое внутривидовое разнообразие у домашних животных, и не только у собак, как бы и у кошек, там, и у коров каких-нибудь, и у кроликов, да, оно действительно поддерживается искусством отбора, потому что мы целенаправленно вот вычленяем те комбинации генов, ну, которые вот находят свое отражение в итоге в фенотипе, которые в природе бы вот так вот никогда бы не сочетались. Да? Вот такое узкое сочетание, но всегда будет выбраковано отбором, поэтому дикие животные, они всегда будут более однообразны. То есть сравнивать здесь некорректно с домашними формами.
1: Спасибо. А еще мы говорим спасибо пирожку с ковидлом. Снова с нами. Давненько не было на стримах. Ох уж эти крокодиломорфы, говорит он. И вегетарианцам успели побывать, и норы порыть, и полуводную жизнь вели, и в древолазы не замечены. Как так вышло, что полететь не пытались? На развитие проекта и рыбов крокодилом. Пирожок с ковидлом нам донатит. Спасибо за поддержку.
3: Ну, видимо, все дело в том, что к тому моменту, когда крокодиломорфы уже, как это сказать, ну, дали такое колоссальное разнообразие форм, экологические ниши крупных летающих, ну, относительно крупных, имеется, то есть не как насекомые, да, вот, относительно крупных форм летающих, были уже заняты, ну, птерозаврами, и впоследствии уже как бы начали эволюционировать птицы, да, как бы первые формы птиц тоже появились где-то там в юрском периоде, скажем. Вот, что же касательно, ну, альтернативных взглядов, ну, во-первых, в принципе, был такой исследователь Уокер, американский, по-моему, или британский, кажется, забыл, вот, который в свое время выводил, в принципе, птиц от крокодилообразного предка, то есть, ну, в 70-е годы это было, на гипотезе, впоследствии было, конечно, показано, что птицы гораздо ближе там к манирапторным динозаврам, чем к крокодилам, вот, но он обнаружил определенные параллели в строении конечностей и черепа крокодилов и птиц, которые позволили ему сделать вот такое предположение, ну, вот, потом оказалось, что это замечательный пример, на самом деле, параллелизма у птиц и крокодилов, вот, но, тем не менее, вот, некоторые авторы современные, тот же самый Чаттерджи, который утверждает, что птицы вовсе происходят не от манирапторов, не от манирапторных динозавров, а от примитивных каких-то архозавров, вроде протоависа. Вот он вроде как открыл протоависа, такого, ну, как вот название, да, в переводе с греко-латыни будет первоптица. Ну, вот он написал некого тикодонта, примитивного архозавра, который обнаруживает некие птичьи черты. Еще там триасового, да, вот, и этот самый протоавис, он вполне себе относится, ну, вот таким примитивным крокодиломорфом вроде как по одной из там из систем. Вот, другой вопрос, что другие авторы считают, что протоавис, в принципе, это некоторая подделка, в общем-то, вот, а если даже не подделка, то его вот как бы вот эти птичьи черты, они преувеличены, вот, и к птице он никакого отношения не имеет. Тем не менее, как бы мысли о том, что среди крокодиломорфов были либо предки птиц, либо формы, которые вот как-то пытались стать похожими на птиц, они существуют, но пока остаются, как бы, стали или остаются все-таки маргинальными. Да? Mm-hmm. Вот. Скорее всего, действительно дело в том, что уже к моменту такой эволюции, бурной эволюции крокодиломорфов, летающих, присмыкающихся уже хватало и так, и без них. Никто их туда не пустил, конечно же.
1: Спасибо.
2: Мы говорим спасибо также Нервену и Евгению Гусеву, которые стали лаборантами, то есть спонсорами канала «Лаборатория научных видео». И мы благодарим спасибо, Арсона Барримана, который спрашивает, кто круче, крокодил или аллигатор? Кто круче?
3: Ну как, все хорошие, конечно. Научный вопрос. Да. Да, ну вот потом мы еще, я думаю, мы поговорим о том, какие бывают крокодилы, какие бывают аллигаторы на самом деле. Ну так действительно все хороши, уж такие откровенные animal battle ударяться я не считаю возможным, да, как бы не считаю правильным.
2: Да, вопрос от Ксении Дмитрий Целест, нашей постоянной зрительницы. Поддаются ли крокодилы дрессировке?
3: Ну, скажем так, в самом примитивном варианте, да, вполне себе поддаются. Вот, то есть, конечно же, вы из них и не сделаете подобие собаки, ну, то есть, прям, что выполняло множество команд. Но, с другой стороны, если вы когда-нибудь бывали в какой-нибудь Восточной Азии, там, в какой-нибудь Таиланде на отдыхе, то там одно из типичных развлечений, наряду там с покататься на слоне, вот, это вот посмотреть на вот шоу с дрессированными крокодилами как раз, где там дрессировщик, соответственно, и кладет голову в пасть крокодилу, ну, вот раскрытая пасть, вот дрессировщик кладет туда голову, крокодил не закрывает пасть и все такое прочее. Вот. Соответственно, на Ютубе можно найти видео, где с кубинской крокодилихой Чикитой, где она отзывается на свое имя. Ну, то есть, вот хозяин, значит, садится на корточки и говорит, соответственно, Чикита ко мне, и она к нему подбегает, вот прям действительно как собака. Ну, там тоже сложный вопрос, действительно ли она запоминает свое имя, или же она просто реагирует на определенную вот интонацию в голосе хозяина, да, то есть хозяина она запоминает вполне себе, да, вот, то есть как бы крокодилы могут в этом смысле различать людей, вот, то есть вот она запоминает хозяина, реагирует на эту интонацию в голосе, это как бы вопрос, требующий отдельного исследования, но тем не менее, да, вот как-то в таком вот узком диапазоне самое простейшее действие вроде того, что сидеть смирно и не закрывать пасть, или же вот подбегать в ответ на призыв, крокодилы действительно могут, это правда.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Тимура Воронкова, и он говорит, погодите, а вот картинки, где крокодил лежит с разинутой пастью, это он разве не верхнюю челюсть поднимает?
3: Да, вот как раз сейчас я хотел попросить Виталия показать третий слайд, да, где как раз вот крокодил с открытой пастью, и вот полюбуйтесь, что на самом деле он все равно опускает нижнюю челюсть, конечно же. То есть у него, как у всех остальных нормальных, так сказать, позвоночных, наземных позвоночных, да, верхняя челюсть ассоциирована с черепной коробкой, а нижняя челюсть подвижна. Однако же логично, откуда идет эта мысль, что, в принципе, что когда крокодил выпрыгивает, скажем, из воды, то кажется, что логично, что он должен вот так вот как бы верхнюю челюсть открыть, а нижнюю же вверх как бы открывать. Но нет. И действительно существует такой миф, он идет еще от Аристотеля, который, ну вот, в своих, так сказать, биологических трудах он описывает о том, что, значит, он пишет, что крокодил – единственное животное, у которого подвижна не нижняя челюсть, а верхняя, а в более поздних работах он вообще пишет, что крокодил – это животное, у которого верхняя и нижняя челюсти поменены местами, то есть, что у него нижняя челюсть сверху, да, и очень долго европейской, так сказать, биологической науке, ну, в средневековой, да, был непреложный авторитет Аристотеля, и все писали о том, что, конечно, да, у крокодилов верхняя челюсть подвижна, а не нижняя. И в этом смысле весьма любопытно то, что как бы Аристотель, быть может, он и видел крокодилов, но так мельком, да, все-таки греки иногда ездили в Египет по каким-то делам, вот, может быть, он видел крокодилов, привозили там в Грецию крокодилов как некоторую диковинку. Вот. Но, например, египтяне, для которых крокодил был вполне обыденным животным, да, вот, они прекрасно знали, что у него подвижная вовсе не верхняя челюсть, а нижняя. Вот я сейчас попрошу показать нам четвертый слайд. Вот, с древнеегипетскими игрушками. Вот, к сожалению, не нашел хорошего фото вот такой игрушки. То есть слева это прорисовка, ну, с археологических находок, собственно, с древнеегипетских игрушек, а справа это современная реплика. То есть, опять же, некого музейного образца, но сделали как бы сейчас вот точную копию древнеегипетской игрушки. Увидите, что, ну вот, в принципе, были детские игрушки в Древнем Египте, где были разные животные с подвижной челюстью. То есть, вот, видите, не только, например, гиппопотам, то же самое, есть там лев, то же самое, с подвижной челюстью. Еще там, может, там погуглить, да, такие вот, видите, на веревочке, да, то есть дергаете за веревочку и хлопает челюстью. Вот, но на всех этих игрушках крокодил, как и все остальные животные, изображен с подвижной нижней челюстью. Ну, потому что для египтян-то было нечто самоочевидное. Они каждый день этих крокодилов видели и видели, что у них там нижняя челюсть подвижна, а вовсе не верхняя. Да, вот. То есть, египтяне уже знали об этом, а мы вслед за Аристотелем вот до сих пор иногда твердим, что да нет, как же там верхняя челюсть подвижна. Нет, на самом деле, конечно же. Вот. Ничем они от других животных не отличаются.
1: Спасибо. Так, и наш постоянный зритель, которого тоже давно не видно было, Тататанава, спрашивает. Дмитрий, вы писали, что крокодилы плавают в соленой воде. Значит ли это, что они находятся в одной нише в прибрежном акулам? Брат в Майами когда-нибудь снова пойдет купаться, кого ему больше опасаться?
3: Да, действительно, они находятся в одной нише с акулами, то есть они активно как бы и в Юго-Восточной Азии, там в Индонезии тот же самый гребнистый крокодил активно как бы переплывает между островами, собственно, Индонезии, и в США, как бы на южном побережье США, там в значит, во Флориде, в Луизиане, там действительно, вот, как я говорил, что аллигаторы, они плохо переносят, в общем, соленую воду, у них нет нормальных вот этих вот солевых желез, а крокодилы, которые там тоже обитают, они вполне себе как бы там тоже переплывают, но вот насколько... Ну, там действительно регистрируются нападения крокодилов на человека, вот как бы на морских пляжах, это правда, но я, к сожалению, не помню, насколько там, насколько акулы там опаснее. Ну, в том смысле, что вот какая статистика есть там по акулам. То есть, если там, условно говоря, в год 10 нападений акулы, одно нападение крокодила, то, наверное, больше следует опасаться акул, да, вот. Если сопоставимо, то, наверное, одинаково следует опасаться, но, в принципе, как бы, да, дикая природа опасна, сидите дома. Что я могу сказать по этому поводу?
1: Спасибо.
2: Сидим, сидим. Говно.
1: Вот по домам и сидим.
2: Так, да. Мария Сазонова просто говорит спасибо. Спасибо вам, Мария, за поддержку. И вопрос Идалтыч. Снова вот тут уже, да, про миграцию опять. Могут ли крокодилы или аллигаторы мигрировать и как далеко?
3: Да, хороший вопрос. На самом деле, опять же, его частично касался в своем основном докладе, вот о том, что вообще исходно, скажем, в Америках, в Северной и Южной Америке обитали только аллигаторы и кайманы. Вот. А сейчас там обитает несколько видов крокодилов, настоящих крокодилов, имеется в виду представители семейства настоящие крокодилы, вот, которые туда проникли совсем недавно, ну, порядка там, что ли, 3 миллионов лет назад или как-то так, ну, то есть вот, вот совсем недавно, и они проникли именно из Африки. То есть они взяли и пересекли Атлантику. То есть, понятное дело, что Атлантика с каждым годом становится все шире, но понятное дело, что даже там вот 3-5 миллионов лет назад Атлантика была не настолько уже, чем вот сейчас мы наблюдаем. И то есть, смотрите, да, вот как бы крокодилы из западного побережья Африки доплыли, ну, сначала, разумеется, до островов Карибского моря. Вот как бы первая суша, да, с которой они встретились. Но потом дальше островов Карибского моря, дальше расселились в Центральную Америку, ну и дальше в Южную и частично в Северную. Вот, то есть вот можете посмотреть по карте, какое расстояние между Африкой и островами Карибского моря. И вот на такое расстояние крокодилы способны мигрировать, в принципе, да, то есть это же нужно вот взять конкретной особи, взять и переплыть, да, вот это расстояние, как бы не останавливаясь по пути, потому что негде остановиться, в общем. Вот на такие расстояния могут мигрировать.
1: Интересно. Спасибо.
2: Благодарю. Следующий вопрос от Арсона Барримана. В 90-х ходила куча мифов о крокодилах-мутантах в московских канализациях. Они вообще могут в таких условиях хоть сколько-то прожить? Или сразу в страну вечной охоты? Я вспоминаю, кстати, фильм ужасов «Аллигатор», по-моему, тоже. Кого-то там выкинули в канализацию, он там наелся радиоактивной гадости, вырос огромный, вылезал и всех там крошил вокруг.
3: Ну, на самом деле, куча таких... Да, хорроров, боевичков категории «Б», в общем-то, да, о крокодилах канализации. Вот. Ну, если мы говорим о наших широтах, то, ну, действительно, как бы иногда крокодилы обнаруживаются, ну, сбежавшие или намеренно выкинутые своими хозяевами, ну, потому что, ну, как бы, крокодилы довольно быстро растут и, как бы, очень быстро вырастают из собственных террариумов, если кто-то вот держит их дома. Вот. И людям жалко их как-то убивать, они их выкидывают куда-то. Но в наших широтах у них больше одного сезона теплого прожить нет никаких шансов. То есть, если там вот их выкинули в мае, вот они, быть может, там до сентября дотянут, такое бывает, да, в принципе, такие случаи регистрируются, но, в общем-то, через некоторое время их вот как бы наш холодный климат убивает, и у нас это как бы нет. Как бы дальше распространиться они не могут. Вырасти дальше нет.
1: Спасибо. Злотник Дарьян спрашивает: Дмитрий, вот у Киплинга слоненок выяснил, что есть крокодил. Интересно, а уличали ли современных крокодилов в вегетарианстве? И я не про траву из зебры. Знаю, что некоторые крокодиломорфы веганили. Спасибо.
3: Да, действительно, соответственно, в меловом периоде, вот когда была куча вот этих вот разных форм крокодиломорфов, то там были всякие вроде мелкие формы вроде симазуха, которые были травоядными непосредственно, или в триасовом периоде среди примитивных крокодилообразных тоже всякие там десматозухи тоже были вроде как травоядными, очень похожи, такие аналоги анкилозавров, вот, с огромными шипами и пластинами. Но современные крокодилы – это высокоспециализированные хищники, и действительно в их желудок трава не может попасть никак, кроме как если они вот в числе прочих сожрут потроха той же самой зебры или антилоп, в которой уже там есть эта самая трава. Да, действительно, другого способа как бы употребить в пищу растительность у них нет. Они облигатные хищники. Никакого вегетарианства.
1: Спасибо. Вероника задает вопрос следующий. Не очень понятно про слезящиеся глаза крокодила. У людей они слезятся благодаря слезным железам. Так у крокодилов эти железы есть? То есть они плачут?
3: Да, бесспорно, слезные железы есть, в общем-то, у всех наземных позвоночных, ну, которых, которым доводится видеть в воздухе так или иначе, да, потому что наши глаза должны постоянно оставаться влажными, да, и для этого вот у нас есть специальные железы, слезные железы, там, вот, которые постоянно выделяют вот некий водный раствор, чтобы увлажнять наши глаза, и поэтому это есть у млекопитающих, там, и у птиц, и вот у крокодилов тоже, потому что, а как же иначе, да. То те же самые обычные слезные железы, в общем-то, мало чем отличающиеся от наших.
1: Спасибо.
2: Так, вопрос задает наш зритель Серж Любомудров. Как долго среднестатистический крокодил может прожить без еды? И могут ли крокодилы впадать в спячку?
3: Да, соответственно, ну так как крокодилы в принципе хладнокровны, то еды им требуется не запредельно много, в принципе, да, то есть они едят не так много, какие-нибудь там живущие рядом с ними львы и гиены. Вот. Что касается того, сколько он может голодать, ну, я, конечно, так сходу на память не скажу, но я думаю, там, скажем, месяц поголодать для него, в общем-то, большой проблемы нет. Опять же, конечно, зависит от того, сколько он ел перед этим. Ну, то есть, сами понимаете, что, в принципе, если крокодилы тоже живут в местах с некоторым сезонным климатом, да, то есть, скажем, вот, и там есть определенный сезон, когда через реки, в которых они живут, ну, если мы говорим про Африку, то мигрируют активно там всякие антилопы и зебры, огромные стада копытных, и в этот момент они там сильно наедаются. А в другие моменты, как бы, такого количества копытных, копытной добычи у них рядом нет, им приходится как-то голодать. Ну, вот если сразу после вот такого тучного сезона, то, конечно, он должен еще дольше, там, может, даже пару месяцев может поголодать, если он жира накопил какого-то. И все. А что касается... Но при этом, скажем, у африканских крокодилов, насколько я знаю, настоящей спячки, именно прям спячки, не обнаруживается. Вот. Хотя, конечно, вот могу соврать сейчас. Но вот если мы говорим там о китайском аллигаторе, который живет в местах с довольно прохладным климатом, то он, в принципе, впадает в настоящую спячку, то есть он там роет норы в берегах рек, и на время зимы, прохладной зимы, там вот он забирается туда, там северного, какого-то там центрального Китая, вот он забирается в эти норы, впадает в спячку. Но опять же, спячка, конечно же, вызвана не недостатком еды, в первую очередь, а именно как раз холодом, когда крокодил просто не может иначе все равно быть активным, нужно впадать в спячку, как бы снижать свой метаболизм. Вот он в этой спячке находится сколько там, полгода, кажется, или сколько. Вот, ну, короче, несколько месяцев он в этой спячке вполне себе находится без еды, без ничего. Вот. На самой настоящей спячке, как там наши там ящерицы, змеи, вот наши широты.
1: Спасибо.
2: И будет он у нас в наших широтах впадать в спячку такой сезонный.
1: Так,
2: крокодил.
1: Ну, раз прохладно, я пошел спать.
2: Летом бегает, а зимой спит.
3: Ну да.
1: Юрий Киселев следующий вопрос задает. Здравствуйте,
2: говорит. Там сразу три, по-моему, там сразу три вопроса у него вообще. Хитрый Юрий Киселев. Нет, разных.
1: А-а-а. Ну, давайте по мере поступления вопросов, ну, в смысле, по мере прочтения попробуем отвечать. Здравствуйте, говорит он. Скажите, пожалуйста, а почему у крокодилов низкий процент выживаемости потомства, несмотря на защиту родителями? И какую самую раннюю кладку удавалось обнаружить? Много ли различий с современными? Спасибо. С чего начнем?
3: Да, ну, по порядку, на самом деле, они перекликаются все эти, в общем, все три вопроса, они об одном примерно. Значит, ну, касательно низкого процента выживания потомства, на самом деле, просто следует спросить, у кого он высокий. Вот. Так-то, в принципе, давно ли у человека высокий процент потомства? То есть у человека, да, тоже забота о потомстве очень такая характерная, но сколь-нибудь победить там младенческую смертность мы смогли только лишь вот в 20 веке там в развитых странах, по сути. Ну и потихоньку вот развивающиеся тоже как побеждаем, да, то есть вот у них проходит тоже этот самый демографический переход, и все, мы с этим боремся пока, то есть скоро он завершится на всей территории Земли, но пока еще остаются некоторые медвежьи углы в той же Африке, где он еще не до конца прошел, еще высокая детская смертность. То есть я вспоминаю своего деда, когда он говорил, что их было 13 детей у матери, и, соответственно, младенчество пережили только 8 из них. То есть, ну, 2/3, считайте, да, выжило. Это уже как бы начало 20 века. Да, то есть это вот Россия, да, вот, пожалуйста, как бы какая у нас выживаемость. На самом деле это просто, это как бы у крокодилов совершенно не низкий процент, а самый обычный для диких животных. В этом смысле среди диких животных единственные, кто реально выделяются в плане выживаемости потомства, это слоны. Вот у слонов процент выживаемости сравним, в общем-то, с человеческим. Ну вот они действительно очень сильно заботятся о своем потомстве, у них процент выживания.

0: Ой, не скажу на память, какие, то есть наверняка есть находки мезозойских кладок, вот, как бы бесспорных, вот, крокодильях, но точно возраст не скажу, вот, ну, то есть я помню, что есть работы по анализу, там, тоже скорлупы, там, в том числе и крокодильих яиц, ну, вот, яиц имеется, крокодиломорфов, да, мезозойских, то есть как эволюционировала там скорлупа крокодильих яиц, в общем-то, они не слишком сильно отличаются от современных в этом плане, ну вот насколько можем там изучать палеонтологическими методами, то есть вот у них такая же скорлупа, в общем-то, не слишком плотная, не слишком известковая, то есть больше кожистая такая, вот, ну как у современных крокодилов, в общем-то, мало чем отличается.
1: Третий, ну, ключи современными, да, понятно.
0: Ну, может, современный, если имеется в виду укладок, да.
1: Да,
0: есть,
1: да, да.
0: Ну,
1: да,
0: не
1: да,
0: слишком
1: да, да.
0: много. То есть мы видим некий прогресс, но не слишком быстро, не слишком сильно.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Имри Ач. Но бывают же и в наших широтах постоянно теплые места. Термальные ли это источники или что-то антропогенное? Может ли крокодил спастись зимой там? Как японские макаки, видимо.
1: А я вспоминаю, да, как раз-таки реплику Дмитрия по поводу возможности выживания крокодилов в наших
2: в горячих каких-то водоемах.
1: Да.
0: Да, ну, собственно, я об этом рассказывал в своем основном докладе «Ученый против мифов», о том, что, ну, в общем-то, да, как бы вот мы видим пример в США, где крокодилы жуют в охладительных прудах атомные электростанции, да, и я говорил, что вот действительно у нас в Подмосковье даже есть теплые пруды, соответственно, охладительные электростанции, ну, тепловые электростанции возле Электрогорска, где, ну, да, почему бы и нет, могли, если их туда заселить и оберегать, по крайней мере, от нападок людей окружающих, то вполне себе смогут они, я думаю, там выжить. Нет в этом ничего.
2: Слушайте,
0: там.
2: А я вспоминаю, у нас в Питере есть водоемы незамерзающие, тоже там какая-то горячая вода туда идет, и там утки живут всю зиму. Вот и пища. То есть туда крокодила заселить, он будет на этих уток как охотиться.
1: Питер,
2: будет
1: как бы
2: система там. Ну да.
0: Ну, отличная идея, я считаю. Да. Больше крокодилов.
2: Прекрасно. По-моему, это более реально, чем вот эта идея мамонта там возродить и куда-то запустить. Крокодила возрождать не надо. Его просто надо слегка акклиматизировать, и все. Так. Значит, вопрос задает Тата Атанава. В ноябре уезжаем в Египет в экспедицию. Где в Ниле можно искупаться без опасности столкнуться с крокодилом? Ха! По-моему, с тех пор, как там плотину построили, там можно купаться.
1: Только Нижний Египет, да, только, я так понимаю.
2: А этой самой, какой-нибудь там цистосому больше вероятность подцепить, чем от крокодила пострадать.
0: Ну, в общем-то, я тоже хотел сейчас сказать об этом, что крокодилов сейчас стало гораздо меньше в Ниле, но как бы там хватает других опасностей, таких невидных глазу, в общем-то, кроме крокодилов, поэтому, в общем-то, я не сильно рекомендую купаться в Ниле, в общем. Безотносительно, даже если бы не было ни одного крокодила, да.
2: Вот мы купнулись в свое время в Ниле, а нам потом сказали, что мы... Очень глупо поступили.
1: Очень рисковые ребята. Вот. Не, ну мы когда были в последний раз, там... вот в апреле, мы видели, как ребята местные купаются. Прямо
2: в... Местные это в любой помойке. Местные в любой помойке там купаются. Но это местные. Вот. Им ничего не страшно.
0: Малое дитя волка не боится, как говорится. Да? Так
1: что... Но они тоже, в общем-то, не съеденными купались, да. Я к тому, что...
2: Ну, окей, но они не съеденными, но как бы их будет как бы... Трудный, но недолгий, как говорится. Так, вопрос задает Фуген Ф. Много лет назад узнал, что крокодил и аллигатор – это не одно и то же. С тех пор вопрос мучит, а в чем разница? Прям аж спать спокойно не мог, но внятного развернутого ответа не находил. Потом узнал, что существует еще кайман, который тоже совсем не крокодил. Это знание еще больше смятения добавило в мою метущуюся душу. Хотя, по-моему, в докладе-то про это было вообще, про отличие.
1: Более того, да, мы даже показывали пластиковые, распечатанные нашим другом Павлом Красновым с черепа.
2: Да. Так что можно, во-первых, посоветовать докладе... внимательно посмотреть.
0: Да, ну там было все-таки кратко, то есть можно чуть еще развернуть, опять же, эту тему. Да, ну вот я попрошу какой... 5-й слайд, да, пожалуйста.

0: вывести. Да. Значит, ну, во-первых, конечно же, это зачем нам вообще знать различия между настоящими крокодилами, аллигаторами, гавиалами, кайманами? Вот, это как бы не наша фауна. В общем-то, знать различия между, там, скажем, куликами, которые в нашей фауне, или там утками, это было бы более, наверное, оправдано, да, это просто к нам перекочевало из всяких там переводных энциклопедий детских американских, тем, то, что, ну, все-таки крокодилы и аллигаторы, это же американская фауна, и они там про это постоянно пишут, вот аллигаторы, вот крокодилы, отличайте, да. Но, тем не менее, раз уж разговор зашел, да, ну вот такой классический рисунок, да, в нем изображены как бы слева направо крокодил, гавиал и аллигатор. И то есть видите, в принципе, что они, ну, весьма сильно друг от друга отличаются. То есть гавиал с очень длинной тонкой мордой, вот крокодил вот с такой вот треугольной как бы мордой, острой, да, а аллигатор, он с такой более широкой, более закругленной мордой. На самом деле, вот здесь, к сожалению, я не нашел такой картины, что там еще был кайман, но у кайман будет еще более короткая, как понимаешь, курносенькая морда, такая задранная, вот с задранным носом. Но это такие классические мировоззрения. Опять же, как я в докладе говорил, в реальности как бы аллигатор, крокодил и гавиал это не, вот если их пытаться различать по облику, потому что на самом деле, конечно же, вот исследователи их отличают там по всяким, вот, например, по устройству зубов. Вот, если опять же здесь посмотрите, то увидите, что у аллигаторов нижние зубы полностью прячутся под верхнюю челюсть, то есть только верхние зубы видны при закрытой пасти, а у крокодилов видны верхние и нижние зубы при сомкнутой пасти, да, например, вот это вот такое отличие. Вот. Но тем не менее, там присматриваться к этим зубам там в природе весьма трудно. Ну, конечно, там есть отличия в строении черепа, там какая-то кость туда дорастает, туда не дорастает, вот. Все это детали. А на самом деле вот эти вот характерные устройства морды – это все приспособление к экологическим нишам. Вот я попрошу следующий слайд сейчас вывести, где изображены черепа различных крокодилов, вот, пожалуйста. Вот, и где представлены, ну, скажем, вот первые четыре, вот слева, да, если идем слева, сверху вниз, первые четыре черепа, они как будто бы гавиаловые, то есть они все с такими длинными узкими мордами, да, вот с очень длинными, очень узкими, то есть это крокодилы, которые охотятся на рыбу, и самый первый из них это, собственно, гавиал как раз, а второй томистома шлегели, это гавиаловый крокодил, ну там ведутся споры о том, ближе он к крокодилам или гавиалам, вот, а потом смотрите, там настоящий крокодил, собственно, это оренокский крокодил, который тоже питается рыбой в основном, а дальше Мецисцепс катафрактус, это африканский острорыл крокодил, тоже настоящий крокодил, который выглядит точно как гавиал, потому что питается в основном рыбой. Вот. Потом идут черепа с такой характерной треугольной мордой. Вот дальше вот в левом столбце. То есть это как бы крокодилы, такие классические крокодилы. Но первый же в этом списке это Палеозухус тригонатус, это гладколобый кайман. То есть это вовсе не крокодил, а это кайман, но который ведет себя как крокодил, охотится в большей степени как крокодил, скажем. Да, но дальше в этом списке видите настоящие крокодилы. Там новогвинейский крокодил, нильский и гребнистый, да, там вот три крокодила. Вот дальше в правом столбце видите такие более широкомордые формы, и первые там, наверное, пять черепов можно отнести к условно аллигаторам, а последние три к кайманам, таким классическим кайманам с очень короткой и вздернутой мордочкой. Да, такой вот видно там в профиль особенно. Но опять же, видите, что сначала идут два каймана, собственно, якарский и крокодиловый кайманы, дальше идет аллигатор, и дальше снова там гладколобый кайман, но другой вид там. Вот. И здесь же затесался опять, значит, крокодил с Морелетти. Вот какой-то центральноамериканский крокодил, по-моему, называется по-русски. Вот. Значит, который крокодил, который выглядит, в общем-то, как аллигатор. Вот. А дальше, значит, последние три такие последние три черепа, опять же, все-таки совсем широкие, короткоморды, со вздернутым носом, такие классические кайманы. Это вот Мелазухус нигер, это черный кайман, то есть, собственно, кайман. Самый последний Кайман латирострис – это широкомордый кайман, тоже, собственно, кайман. А посередке между ними – Астеолемус тетраспис – это тупорылый крокодил, это, собственно, крокодил, опять же, который просто занимает ту же самую экологическую нишу, что эти кайманы. Вот, только, ну, соответственно, и кайманы живут там в Южной Америке, а тупорылый крокодил живет там в Старом Свете. Вот. Но это настоящий крокодил, который выглядит как кайман. То есть, на самом деле, пытаться различить внешне говялов, крокодилов, кайманов, аллигаторов – это гиблое дело, поверьте мне. Вот, вот, пожалуйста, перед вами черепа, да, и на самом деле это как бы, это скорее аллигатор, крокодил, кайман и говиал, это в большей степени экологическая ниша, помните об этом, то есть в зависимости от того, чем они питаются, как они охотятся. Вот. А так, просто по распространению, значит, говиалы живут только в Южной Азии, значит, аллигаторы и кайманы живут только в Америках, за исключением китайского аллигатора, единственное исключение, который живет в Китае. Вот. А крокодилы, настоящие крокодилы, живут всесветно, ну вот, в тропических широтах и в Старом Свете, и в Австралии, и в Америках. В общем-то, вот, как бы. То есть понятно, что ничего не понятно для неспециалиста, да.
1: Спасибо. Так, R12 Сергей спрашивает, а почему крокодилы, в отличие от птиц и в прошлом у динозавров, остались хладнокровными? Высокий метаболизм им не нужен? Или им просто нравится быть ленивыми? Зачем вся эта суета?
0: Да, хороший вопрос. Я в своем основном докладе, мне там тоже задали вопрос про теплокровность крокодилов, потому что некоторые исследователи считают, что в принципе у крокодилов... когда-то была теплокровность, и они ее впоследствии утратили, то есть такой регресс произошел. Вот. Я считаю, что это не слишком возможный сценарий, но в том ответе на вопрос я сказал тогда на, собственно, форуме о том, что единственное, в кого я могу поверить, как, что у кого была теплокровность, что это были натазухи, такие меловые крокодилы, такие наиболее прогрессивные, которые как раз, среди которых были там и травоядные формы, и там вот, все вот это вот, бесчисленное многообразие наземных форм. Разное. И вот стоило мне об этом заикнуться на форуме, как буквально через месяц выходит статья после этого, где конкретно анализируется метаболизм натазухий, где говорится, что уж натазухи точно были холоднокровными. То есть даже самые прогрессивные там мезозойские крокодилы были холоднокровными, вот, и никак они не дотягивали по метаболизму там, да, птиц там, или еще кого-то. То есть что уж говорить про более примитивные формы. Причем там довольно любопытная статья. Авторы как бы находятся в плену этих представлений о том, что предки крокодилов обязательно должны были быть теплокровными. Поэтому говорят, но натазухи были холоднокровными, но они тоже вторично холоднокровные. И там, если наложить все это на родословное древо, то довольно любопытно получается, что вот были архозавры предки архозавров холоднокровные, потом у них появилась теплокровность на чуть-чуть, буквально там миллионов на 10 лет. И потом опять внезапно в пределах линии эта теплокровность пропадает, но как-то очень странно это выглядит. То есть, вот чуть-чуть теплокровность появилась, тут же исчезла. Ну, в общем, очень странная штука. Скорее, стоит предположить, что они изначально были холоднокровными, и все просто вот. Значит, зачем вообще нужна эта холоднокровность, да, почему они не пошли дальше, как там динозавры и птицы, это как бы такой вопрос отдельный, возможно, потому что они, в принципе, исходно всегда были засадными хищниками, и, в общем-то, засадному хищнику холоднокровность наиболее выгодна, потому что, ну вот он может сидеть там в засаде, там, целыми днями, не шелохнувшись, вот, и там окружающие травоядные уже давно забывают, что там была какая-то опасность этих кустов, пока и уже теряют страх, подходят к этим кустам, а тут, ну, на них выпрыгивает и съедает. Понятное дело, что какой-нибудь лев теплокровный, да, целыми сутками не может лежать в засаде, потому что, ну, он бурчанием своего живота распугает всех антилоп вокруг, да, просто-напросто. Да, холоднокровный хищник, он, ведь ему не нужно так много еды, он вполне может сидеть в засаде, и в засаде, и в засаде. Вот. И похоже, именно поэтому крокодилы и не приобрели теплокровность. И никогда у них не было этой теплокровности.
1: Спасибо. Так, Сергей Исаков спрашивает, существуют ли какие-нибудь эволюционные тенденции у современных крокодилов?
0: К сожалению, ну, в общем, скажем так, крокодилы, действительно, вот кайнозойские крокодилы, они довольно однообразные, это правда, вот, и они, в общем-то, нашли вот эту свою экологическую нишу, в которой им особо меняться уже не нужно. И поэтому, если есть какие-то тенденции, то они вот это как в виде таких качаний маятника, опять же, то есть какие-то крокодилы переходят то от такого от аллигаторова, от кайманового облика к гавиаловому и обратно. То есть, ну, в одних местностях они эволюционируют в сторону большего питания рыбой, и у них морда удлиняется и сужается, а в других случаях, в других местностях, наоборот, там переходит питание рыбой к питанию там наземной добычей, копытными, и у них морда укорачивается и расширяется, да, таким образом. То есть вот, пожалуй, и как бы постоянно, вот когда мы смотрим на кайнозойскую историю крокодилов, они туда-сюда, как бы в разных линиях, то вот морда то сужается, то расширяется, то удлиняется, то укорачивается. Такой маятник получается. То есть что сейчас выгоднее, так и изменяется у них вот эта вот морда. Вот, пожалуй, единственная реальная тенденция, которую можно выделить в их эволюции. В основном они нашли свою нишу, и все в ней находится. Лучше крокодилов никого нет.
2: И не будет.
0: Да.
2: Вопрос от Ксении Димитрий Целест. Что делать, если нападет в водоеме крокодил? Стукнуть в болевое место или все, шансов выжить нет? Болевое место какое-то у крокодила есть.
0: Видимо. Ну, иногда пишут, что есть там у них что-то на затылке, в общем, какое-то место, что если там воткнуть там нож или даже там ручку шариковую, ну, вот какую-то дырочку, если попасть, то как бы вот прям в мозг ему и все. Но, в общем, без шансов, как бы. Скорее всего, то есть если крокодил реально напал, и нет рядом людей, которые могут вас схватить и оттащить как-то, то есть отобрать у крокодила, отбить, то, скорее всего, уже как бы, ну, если он прям вцепился, там за руку вас схватил, или за ногу, или в бок вам вцепился, то уже как бы, ну, крокодил действительно совершенно хищник, у них очень мощный укус. Да, у них очень острые зубы. Едва схватившись, они начинают там крутиться в воде, то есть чтобы вырвать этот вот кусок мяса из жертвы, да, то есть как бы если из вас там вырвали кусок мяса, то там или заражение крови, или там кровопотеря колоссальная, или что-то такое, то уже все. Другой вопрос, что далеко не всегда крокодилы реально нападают так, что прям вот уцепились за целую руку, а не только там за один палец, или хотя бы только вот за там пару пальцев, вот уцепились, они их откусили, и вот прежде чем броситься, прежде чем они бросятся в тот раз, у вас есть там шанс отпрянуть, да, дальше. Поэтому далеко не все нападения на крокодилов заканчиваются плачевно, к счастью. Вот. Но надо если уж схватил и схватил плотно, то... Ну, да. Ну, я думаю, крокодил сам откусит, если что.
1: А может, лучше тогда и крокодилу что-нибудь отрубить? Зачем себе-то руку отрубать?
0: Ну, понимаете, у крокодила... У крокодилов куча костной брони везде, где только можно. И, скорее всего, просто сломаете мачете, изубрите и ступите его в крокодила. Там, как... В общем, тоже.
2: Поэтому лучше себя рубить проще, короче говоря.
0: Ну да.
2: Все, то есть, уважаемый зритель, у вас есть алгоритм. Имейте при себе мачете на всякий случай. Так. Вопрос задает серый енот. Да, серый енот. Спасибо. Вопрос. А когда луизианские гаторы, более агрессивные? ПС. Помним дружбу птички Тари и крокодила и польза чистить зубы и забота о инвалидах. Какая же жесть у них творится с генетикой, если пол зависит от температуры? О!
1: Как-то это
2: все немножко вперемешку, но...
0: Да, ну, изначально вопрос, да, про агрессивность вот миссипского аллигатора. Ну, как в англоязычной точке часто простые речи называют просто гейтор, да, агатор, так, сокращение от аллигатор. Ну, на самом деле, они наиболее агрессивны, конечно, в теплый сезон все-таки. В Луизиане и во Флориде зимы, ну, не прям холодные, конечно, ну, все-таки там чуть попрохладнее, чем летом. И нападений там, скажем, с апреля по октябрь регистрируются, конечно же, больше, чем там с октября по апрель. Вот, то есть вот в этот период они наиболее агрессивны. А другой вопрос, что смотря, ну как бы, а какие вообще масштабы агрессии? То есть если вот мы откроем там одну работу по анализу, вот как раз анализировалось нападение разных видов крокодилов на человека, то вот в промежуток с 2008 по 2013 год, то есть за 5 лет, было зарегистрировано всего 47 нападений миссипских аллигаторов на человека. Вот за 5 лет 47 нападений, при этом ни одного смертельного случая. То есть, ну, в принципе, как бы, опять же, это некоторое. Ну, возможно, да. То есть это чрезвычайно мало. То есть нет, в принципе, зарегистрированы случаи смертельного нападения. В общем-то, рекомендую, есть ресурс, который называется crocodileattack.info, собственно, сайт такой вот, crocodileattack.info, вот как бы, где регистрируются все нападения крокодилов в мире вообще. То есть, ну, вот если на вас напал крокодил, и вы выжили после этого, или там на вашего, на кого-то были свидетелем нападения крокодила, и человек не выжил, да, но вы выжили, то переходите на этот сайт и записывайте, что вот там-то, такие-то координаты, вот такой-то вид крокодилов напал, исход, соответственно, летальный, нелетальный, вот примерно размеры крокодилов, там возраст, пол жертвы, там и все такое прочее, ну, какие-то вот, что, какие смогли данные собрать, те внесите, и как бы вот такая база данных постоянно пополняется. То есть там все-таки указано, что есть некоторые смертельные случаи с тем же самым миссипским аллигатором, но очень редкие, кстати. Конечно же, самые рекордсмены, самые, так сказать, смертоносные крокодилы – это гребнистый крокодил, ну и в основном, конечно, в Австралии там нападает, свирепствует, и нильский крокодил в Африке тоже, как бы он весьма часто нападает, относительно часто нападает на людей, вот, и там довольно частые смертельные исходы, конечно же, но тем не менее, да, вот, пожалуйста, то есть если вам нужна какая-то более детальная информация там об агрессивности каких-либо видов крокодилов в конкретных местах, в конкретные времена года, то вот есть сайт crocodileattack.info, вот там все об этом говорится подробнейшим образом.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос задает Анастасия, и она спрашивает, а какой вид крокодилов или аллигаторов самый интересный с точки зрения изучения?
0: Ну, сложно так сразу сказать, потому что все, как бы каждый крокодил яркая индивидуальность. Вот, ну, в том смысле, что... Вот сейчас очень активно исследуют молекулярку всякую крокодилов и понаоткрывали несколько новых видов таким образом. То есть если раньше считали, что есть единый вид нильский крокодил, то сейчас из него выделили, то есть вот есть, остался собственно нильский крокодил, и из него выделили там вид, который сейчас называют пустынный крокодил, такое условное название, там крокодилус зухос. В историческое время он жил в Ниле тоже, то есть они вместе жили в одном месте. И, кстати, было показано, что мумии крокодилов, которые, ну, вот, обнаруживаются в всяких египетских гробницах, и крокодилов, которые держали при храмах там, бога Себека, бога крокодила, тоже как священных животных, это как раз именно пустынные крокодилы, а не нильские, а не настоящие нильские крокодилы. То есть египтяне умели их различать. То есть они все-таки чуть отличаются, но поначалу как бы, вот, исследователи не поймали это отличие. Опять же, египтяне это различие прекрасно видели, что пустынные крокодилы, они чуть более миролюбивы, и их проще содержать в домашних условиях. Поэтому содержали на пустынных крокодилов и делали из них мумии. А, так сказать, таких вот кровожадных нильских крокодилов дома не держали египтяне. Вот. Но в настоящее время, правда, пустынный крокодил, он вымер непосредственно в Египте и остался только в Центральной Африке. То есть там его нашли, вот, вполне себе. Ну вот, интересно, опять же, вот его как бы выделили в отдельный вид буквально там вот последние несколько десятилетий, не помню, 20 лет назад, или когда там описали вот этот новый вид, крокодилус зухос он называется по-латыни. Вот, конечно, вот интересно смотреть, в чем их отличие от нильских крокодилов, вот в чем их там поведенческие, опять же, отличия. Вот говорят, что он более миролюбивый, насколько более миролюбивый, или что-то еще такое. Да, вот, вот один из любопытных весьма видов.
1: Большое. Следующий вопрос, как я понимаю, был задан еще непосредственно под лекцией. Здесь есть тайминг из лекции. И по, во-первых, Емельяну Емельянову спасибо за вопрос. 21.26 – это, соответственно, тайм-код. Если флоридские аллигаторы могут пережить похолодание и впадать в спячку, то получается, что и инвазивные тигровые питоны Флориды научились это делать. Они же живут и контролируют, конкурируют на одной территории.
0: Да, ну, строго говоря, миссисипские аллигаторы, в отличие от китайских, в настоящую спячку впадать не могут. Они могут только как бы вот вмерзать в лед, ну, не целиком, а только мордой, чтобы можно было дышать на поверхности воздухом. И длится это просто всего несколько дней. Быть может, то есть во Флориде не бывает, чтобы заморозки были там неделю, две, три, месяц какой-нибудь. Нет, несколько дней, вот они мерзают, то есть настоящей спячки нету. Вот, то тем не менее, что касается инвазивного вида питонов, темного тигрового питона, это не обычный тигровый питон, который там все держат дома, это другой вид, ну, который тоже есть в домашней культуре, но другой вид. Темный тигровый питон, Piton vivettatus, то я прошу сейчас вывести на экран 7-й слайд, где изображен, собственно, ареал, исходный ареал, как бы природный ареал темного тигрового питона в Азии, откуда он происходит, то вы увидите, что, ну, вот это Юго-Восточная Азия, да, мы привыкли, что Юго-Восточная Азия – это прям тепло, там какие-то курорты, там Таиланд, Вьетнам какой-нибудь, да, вот, но, однако же, север этих стран, того же на севере того же Вьетнама, где, как видите, даже вот на юге Китая живет этот самый темный тигровый питон, это, вообще говоря, отроги Гималаев. И климат там довольно прохладный, мягко говоря, то есть там зимы довольно суровые. Ну, конечно, не такие суровые, как в России, но прохладные. И темный тигровый питон на севере своего ареала действительно, то есть даже природного ареала, да, обычного, азиатского, действительно может впадать в оцепенение, в спячку. Там он тоже, как вот наши какие-нибудь гадюки, там ужи, он забирает какие-то щели между камнями, в дупла деревьев там как-то, да, и на несколько месяцев впадает в оцепенение, пережидая вот эту вот прохладную зиму тамошнюю. Вот, и поэтому, попав во Флориду, в Флориде даже теплее, в общем-то, во многом, чем где-нибудь на севере Вьетнама или Южного Китая, да, вот, то есть для него пережить вот эти вот несколько дней холодов тоже, в общем-то, небольшая проблема, да, он, то есть он может подать в спячку. И это как бы проблема, поэтому что он, понятно, такой суровый инвазивный вид для этих территорий.
1: Спасибо.
2: Вопрос от зрителя Duty Duty. Правда ли, что у крокодилов чувствительный язык и челюсть инстинктивно, рефлекторно схватывается при задевании за него? Это то, что крокодил сидит в засаде, высунув язык, наверное, и ждет.
0: Ну, начнем с того, что у... Да. Вот, начнем с того, что у крокодилов, в общем-то, особо и нет языка как такового. Ну, то есть у них язык, он мясистый, и он почти на всем протяжении прирощенный к дну ротовой полости. То есть они не могут его ощутимо как-то вытащить как-то. Ну, вот как вот у нас-то язык мощный, мы вот можем вот так вот сделать. А крокодилы так не могут сделать. Да? Вот, у них очень малоподвижный язык. Вот, поэтому, ну, если честно, я не слышал, чтобы у крокодилов была какая-то безусловно рефлекторная реакция прямо на вот это. Все-таки они в этом плане достаточно, с одной стороны, достаточно интеллектуальны, чтобы самим как бы с помощью там зрения оценивать, когда пора хватать добычу. А с другой стороны, они ведь не сидят с открытой пастью в ожидании добычи, да, то есть они просто вот сидят где-то там, опять же, в зарослях, вот или поверхности воды, но они бросаются на добычу, разинув пасть, но сидят при этом, они как бы с закрытой пастью. И, в общем-то, ну, то есть, возможно, такой рефлекс у них и есть, я не знаю точно, но, скорее всего, нет, потому что, ну, он им не нужен, они не сидят в ожидании. как, в отличие от каких-нибудь черепах, вроде тоже грифа черепах, которые действительно там сидят с открытой пастью, у них там вот язык в виде приманки, да, такой червячка, который вот они им дергают, рыба заползает, заплывает им в пасть, они раз и закрывают. Да, вот есть черепахи, так делают, а крокодилы так не делают. И зачем такой рефлекс?
2: Вопрос задает Арсен Берриман. Есть ли какой-то вид мелких крокодилов для содержания дома без риска разрастания до размеров квартиры? Если нет, то возможно ли вывести такого, как это бывает, little pig?
1: И можно ли потом вывести его из квартиры?
2: Мини-крок такой, комнатный, паркетный.
0: Соответственно...
2: Извините, я просто вспомнил, что был у знакомого в гостях, у которого жил кайман, там, по-моему, даже маленький кайман... Он все равно злющий, как черт вообще. Страшновато с ним общаться в квартире. Вот.
0: Ну, в общем-то, крокодилы – это не самые лучшие животные для общения, мягко говоря. То есть, как бы, ну, это не животные-компаньоны, да, в отличие там, от собак или кошек. Вот, если это понимать. Вот. Ну, вот самый популярный, наверное, по содержанию в домашних условиях – это вот крокодиловый кайман. Тоже не самый крупный вид. Вот, но он дорастает сколько там, 2,5-3 метра, кажется, не помню, ну, такие взрослые особи, то есть все равно как бы довольно большой. Значит, но он как бы, по-моему, легче всего плодится в неволе, поэтому в основном держат его. Но до 2 метров он довольно шустро дорастает, это проблема, да, всегда вот у всех держащих дома крокодилов. Но самый такой... самый мелкий вид крокодила, который при этом довольно хорошо переносит неволю, это, конечно, гладколобый кайман. Вот, то есть чаще всего, то есть у них, по-моему, в принципе, они меньше 2 метров взрослые, вот, вырастают, и поэтому, да, их вот легче всего держать в домашних условиях. Но все равно, то есть, понимаете, по-моему, 1,8 метра гладколобые кайманы, вот, все равно, там, полифиброз, как он, гладколобый кайман, Шнайдера, кажется, называется. Это тот самый популярный вид такой. Все равно следует понимать, что крокодил, даже самые мелкие, вроде тех же гладколобых, это все равно крупные виды. Ну вот, ну понимаете, ну 1,5 метра у вас будет крокодил. Это все равно большое животное. Да, то есть это как бы не нильский там с какими-нибудь 3-4 метрами. Но все равно это крупное животное. 10 раз подумайте, прежде чем заводить крокодила там в городской квартире, скажем. То есть, если у вас там есть какой-нибудь загородный дом, и вы можете там отвезти целую комнату, которую там поставить, огромный акватеррариум с крокодилом, ну, еще куда ни шло, да, вот, даже с гладколобыми кайманами. Но в городской квартире вообще-то крокодилы не те животные, которые, в принципе, стоит держать в квартире. Ну и, конечно же, здесь следует отослать к бессмертной книге венгерского ветеринара «Заводи кого угодно, только не крокодила», да, где как раз вот его вот это печальное подсодержание, где вот он держал этого каймана, по-моему, крокодилового как раз каймана, и в конце концов вот он не успел ему вовремя заменить террариум, вот, который он постоянно рос, заменял террариум, вовремя не успел заменить, и там этот кайман утонул в итоге. То есть он как-то вот перевернулся на спину, ему было тесно, он привелся на спину, упал вот мордой в воду, и вот, и все, и не смог обратно, ему было слишком тесно, не смог обратно перевернуться на брюхо, потому что он был зажат там между камнями, еще чем-то, и так захлебнулся в этой воде, кажется, все, он приходит с работы, а там все, уже мертвый крокодил лежит, и все. Так что вот заводить кого угодно, только не крокодила, да.
2: А я помню, там еще были подробности о том, как воду менять нужно было, то есть у нас сначала не было какой-то системы стока воды, и этого каймана надо было куда-то отсаживать, чтобы воду поменять. И вот пока он был маленький, он там справлялся, а потом, когда он стал уже расти и расти, то это стало серьезной проблемой. И как раз еще сообразительность этого каймана, то есть он следил за рукой все время. И вот он пытался отвлекать какой-то палочкой, но тот смотрел на руку. Вот. Поэтому, дорогие друзья, для сильных духом питомец. Да.
1: Кого угодно.
2: Нет, почему? Крокодил. Можно.
0: Ну, осторожно.
2: Вопрос, осторожно. Да, вопрос задает Павел К. А правда ли, что от бегемотов гибнет больше людей, чем от крокодилов?
0: Опять же, это нужно смотреть конкретные цифры, но если мне не изменяет память, то правда. Собственно, бегемоты очень суровы, очень кровожадны в этом слове, то есть их легко... как бы раздразнить так, что вот бегемот на вас кинется, и при этом уже зверь очень тяжелый, очень сильный, они легко там переворачивают лодки, при этом вы же даже зачастую там, плывя по реке на лодке, просто не видите этого бегемота. И слегка там его огрели веслом по голове, он, конечно, тут же взъяряется, выпрыгивает из воды, прячет вашу лодку и там затаптывает, перекусывает вас в воде и все такое прочее, да, то есть в тех местностях, там в Африке, где живут бегемоты, да, от них гибнет очень много местного населения. Это правда.
2: А тут, кстати, зритель, который спрашивал про чувствительный язык, пишет пояснение в чате. Просто показывали ролик и объясняли так, что человек сунул голову в пасть крокодила, упала капля пота на язык, и он схватил человека за голову. Понятно? Вот как все было. Да. А вот если бы она не упала...
0: Так, ну ладно. Не показывать даже страха, да, понимаете? То есть вот он слегка вспотел, показал страх и все, да. Вот.
1: Спасибо. Так, я хочу напомнить, что у нас есть еще объявление, которое мы быстренько, наверное, сейчас сделаем. Вот. И в первую очередь я благодарю всех, кто сейчас нас смотрит, опять же, с тем, что, собственно говоря, вы смотрите, даже если вы делаете это в записи. Но если вы в прямом эфире хотите все это посмотреть, то не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все» и подпишитесь сразу и на «Лабораторию ночных видео», и на «Антропогенез.ру». Везде очень интересно и много симпатичных и лекций, и вот подобных рубрик по скриптам. Так что подписывайтесь, лайк этому видео, если вы еще этого не сделали, или дизлайк, если по какой-то причине он вам не нравится, и еще и напишите, по какой причине не нравится. А если нравится, то напишите, по какой причине не нравится. В общем, любая активность под этим видео всегда полезна для развития канала. Также для развития канала полезно его поддерживать и материально. Существует Patreon, есть спонсирование канала. Спасибо вам огромное за подобную поддержку. Ну, а если вы хотите в данном чате задать вопрос, в данном стриме задать вопрос, то вы можете использовать суперчат или ссылка, которая есть в закрепе чата текущей трансляции. Друзья, огромное вам спасибо за всевозможную поддержку, ну и за очень интересный вопрос.
2: Расскажу о том, какие видео ждут нас на наших каналах в течение ближайшей недели. Во вторник, 21 сентября, на канале «Лаборатория научных видео» появится очередная лекция Станислава Дробышевского, которую я записал в экспедиции в Брянской области. Она будет про что-то там из антропогенеза, наверное, уже не про сапиенсов, да, Виталик? Я, честно говоря, не помню по порядку. Вот, ну, короче говоря, про антропогенез, лекция Дробышевского. Смотрите во вторник в 19:00. В четверг, 23 сентября в 19:00 будет опубликован очередной доклад форума «Ученые против мифов 15» под названием «Меч против шпаги. Разрубая мифы о средневековых поединках». Выступал Вадим Семичев, историк, переводчик, реконструктор, организатор турнира пеших латников в рамках турнира Святого Георгия и так далее. Вот. Оппонентом будет опять, кстати, Михаил Родин, автор и ведущий проектов «Родина слонов», «История конфликтов» и журнала «Прошлое». Это будет все на антропогенезе в четверг, 23 сентября, и там будет реальное рубилово на мечах, такое со звоном на сцене. Так что смотрите обязательно. А в субботу, 25 сентября, у нас весь день будет идти конференция для популяризаторов науки и для неравнодушных к этой теме под названием «Про просвет». Участие бесплатное, но по предварительной регистрации. Переходите по ссылке, которая сейчас должна появиться в чате. Если вам интересна эта тема, регистрируйтесь. Виталий?
1: Даже не знаю, что добавить. Все так прекрасно и замечательно, что, пожалуй, зададим следующий вопрос. Следующий вопрос задает Илья Шелестов. Звучит он следующим образом. А почему для засадного хищника более подходит хладнокровность? Хотя частично мы об этом уже поговорили.
0: Вот. Ну, на самом деле мы поговорили не частично, а полностью вообще-то. Ну, потому что хладнокровный хищник может много дольше сидеть в засаде в ожидании добычи, не слишком голодая, так скажем.
1: И тогда сразу следующий вопрос. И спасибо Далтычу за регулярную поддержку. Та самая броня, костные выросты – это кожное образование, аналогичное волосам или чешуе, или что-то иное?
0: Та броня, которая наблюдается у крокодилов, из-за чего как бы одно из названий, вообще одно из латинских названий отряда крокодилов, сейчас редко использующиеся, но тем не менее встречающиеся в литературе, это лориката, то есть панцирные, дословно. Ну, лорика, да, панцирь, как у древнеримских воинов. Это кожное окостенение. То есть, в принципе, вот у нас в коже могут, ну, в принципе, у позвоночных, да, в толще кожи могут образовываться кожные окостенения, то есть костные пластинки, которые называются остеодермы. Ну, дословно, кожные кости, да, таким образом. Вот, и у крокодилов вот этот вот остеодермальный панцирь в итоге покрывает огромную часть тела. То есть это производная кожи, но это самая настоящая кость, костная ткань. Вот. Ну и понятное дело, что сверху эти костные пластинки еще покрыты толстым роговым слоем. То есть они прям лежат в коже, и сверху еще, конечно же, одет роговым слоем плотным таким, который вот мы видим снаружи.
1: Спасибо.
2: Да, нужно ли сейчас сделать маленькое уточнение? То я хочу уточнить, что просто, извините, когда сейчас были объявления, я немножко вас дезинформировал. Короче говоря, доклад Сеничева про средневековые поединки, он будет не в четверг 23 сентября, а через неделю. А в четверг 23 сентября у нас на канале выйдет видео с таким обзором антропологических, археологических новостей за последние 3 месяца в моем исполнении, что, наверное, будет тоже вам интересно посмотреть. Вот так. Все.
1: Теперь тогда продолжай с вопросами. Угу.
2: Да. А я продолжаю с вопросами. Так, и я потерял какой у нас вопрос. Наил Тагиров, да. Судя по всему, крокодил очень живуч. Но интересно, сколько видов крокодилов не пережило соседство с человеком и вымерло за время существования нашего вида?
0: Да, ну, опять же, я, к сожалению, не помню, были ли какие-то виды крокодилов, которые полностью исчезли в историческое время. Вот. Однако же... практически все виды крокодилов, так или иначе, ну вот современные, которых мы знаем, очень сильно сократили свои ареалы. Вот, то есть исторические ареалы крокодилов несравнимо более широки, чем вот те, которые мы наблюдаем сейчас. Ну и некоторые из современных видов крокодилов, они просто близки к вымиранию, у них осталось тоже там по пальцам можно посчитать количество особей, которые есть. Вот тех же самых китайских аллигаторов, их в неволе в итоге живет намного больше, чем в природе. Ну вот я уже касался пустынного крокодила, который в историческое время жил в Ниле, в Египте, но сейчас остался только в Центральной Африке. То есть тогда он жил как бы по всей вот этой Африке, да, и Центральной, и Северной, а сейчас остался только в Центральной Африке, а в Египте полностью вымер. Нильский крокодил жил в Палестине, например, то есть вот во всяких вот озерах Палестины, то вот... как там называется, вот это вот Галилейское море, да, вот эти вот все места, да, на севере Израиля, где озеро Кинерет, вот оно сейчас называется. Вот, то есть там жили нильские крокодилы вполне себе, опять же, вот в античности. Сейчас как бы во всем Израиле нет ни одного крокодила дикого, разумеется. Ну, в зоопарке, понятное дело, есть крокодилы, да, а в дикой природе нет, все, они давно исчезли. Тот же самый китайский аллигатор, вот, сейчас он живет на маленьком пятачке в Китае буквально там, да, а когда-то он жил практически, ну, на доброй половине Китая, ну, прибрежного, и даже в Корею у него был, частично его ареал заходил в Корею. Вот, понятно, сейчас в Корее полностью исчез китайский аллигатор, но большей части Китая, вот прежде, где он жил, тоже он исчез. То есть, опять же, вот без предохранных мероприятий, скажем, китайский аллигатор полностью исчезнет уже, да, в ближайшее же время. Ну, к счастью, эти предохранные мероприятия проводятся, да.
1: Спасибо. И Саша, микрофон.
2: Простите. Вопрос от Айвенарда. Кажется, сейчас есть океанские крокодилы, которые в Австралию плавают. Есть ли кости океанских крокодилов древности?
0: Да, сейчас это гребнистые крокодилы, вот, которые, в принципе, населяют и пресные воды, то есть они могут жить и в реках, а хоть, в принципе, в норме-то они больше, конечно, тоже любят реки, но они при этом также вполне себе, да, вот плавают между островами Индонезии и вот населяют и континентальную Восточную Азию, и Индонезию, и Австралию тоже, и как бы свободно перемещаются вот по всему этому региону, вот по всем морям, там, да, между островами. Вот, но, тем не менее, все-таки они как бы тоже в целом пресноводные, ну, изначально. Просто как бы вот живут в таком регионе и могут там плавать. Вот, что касается древних крокодилов, то в мезозойскую эру жила такая группа крокодилообразных, которая так называлась талаттозухии, то есть в переводе с греческого «морские крокодилы», которые были целиком морскими. Очень много есть скелетов, остатков этих крокодилов, то есть целых скелетов, и вот, а уж отдельных зубов там и остеодерм, это как бы не счесть. Вот. И среди них были уже похожие формы, которые никогда не уходили на сушу. Вот у них, скорее всего, было яйца живорождения, как каких-нибудь ихтиозавров или плезиозавров. Вот. И у наиболее продвинутых форм, у метриоринхов, уже даже были ласты вместо лап. То есть каких-нибудь тюленей или как у морских черепах у них были вот ласты. Уже там не было отдельных пальцев, ничего, да, то есть вот морские крокодилы мезозойские вполне себе в древние времена жили.
1: Спасибо. И следующий вопрос задает Наталья Башко. Он звучит так. А что такое крокодил, который упоминается в русских летописях и якобы водится в реке Волхов, Ящера и некоторых реках Новгородской земли? Или Ящера, извините, если я неправильно произнес.
2: Крокодил.
1: Крокодил.
0: Да, это такой очень любопытный вопрос, который все любят задавать. А как же вот жили ли крокодилы на Руси? Ведь столько же свидетельств, вот и какие-то летописи там и все такое. Но как бы обратимся к первоисточникам. Здесь, конечно, сразу оговорюсь, что все-таки я в большей степени зоолог. Да, хоть и специалист по крокодилам, а с подобного рода источниками все-таки должен работать там историк, этнограф, если угодно, специалист, там, фольклорист и все такое прочее. Да? То есть все-таки лучше обращаться к ним вот по таким вопросам. Но тем не менее, вот, и я здесь последую за нашим замечательным исследователем Богдановым, который в свое время, такой у нас есть филолог, как раз специалист по фольклору, который в свое время написал такую очень фундаментальную монографию, которая так и называется «О крокодилах в России». Ну, как раз об упоминаниях крокодилов в разных древнерусских текстах, их анализе, откуда, что, куда вообще, да, вот все это. И, то есть, если вам интересен этот вопрос, я всячески отсылаю вот Богданов «О крокодилах в России». Есть такая книга, монография, вот, как бы, читайте, наслаждайтесь. Вот, но кратко скажу, как бы, вот взгляды Богданова кратко изложу, ну, и какие-то свои тоже от себя добавлю. Значит, сначала то о чем нам говорит биология. Да, у крокодилов, как вот уже там в одном из вопросов звучало, температурное определение пола. Вот, это значит, что их у зародышей, да, пол определяется не хромосомами, там, не комбинацией хромосом, как у нас с вами, например, там, которые достаются там, в сперматозоидах и яйцеклетках, а уже после того, как яйцо было оплодотворено, и при инкубации при определенной температуре образуется больше самцов, а при другой там больше самок. Соответственно, если температура опускается ниже определенного порога, то в кладке там, по-моему, только самцы, ну, в общем, однополая получается кладка, и понятное дело, что популяция в таких условиях стабильно существовать не может, потому что, ну, постоянно только одного пола существа рождаются, вылупляются, и все, как бы, да, и вымирает. Вот, а если температура еще ниже определенного порога опускается, то вообще, как бы, кладка уже, в принципе, развиться не может, да, и все, и вообще тогда как ел жить не может. Соответственно, у крокодилов, кажется, нужно, чтобы было не меньше 90 дней в году, когда температура плюс 25 градусов. То есть, если нету такого климата в данном месте, там крокодилы жить не могут. Соответственно, в России таких климатов нет. Ну, вот, в значении, быть может, каких-то вот теплых прудов, да, ну, понятное дело, на Руси таких теплых прудов не было. Вот, и поэтому никакие крокодилы на Руси, вот с точки зрения как бы зоологической науки, да, герпетологии, жить не могли вот просто поэтому. Да, вот тут безо всяких исключений. С другой стороны, следует понимать, что люди, в общем-то, в большинстве своем не слишком большие специалисты там в биологии. Да? Вот. И я в своем основном докладе говорил, что словом «крокодил» называли далеко не только знакомых нам сейчас крокодилов, например, также и ящериц. да, как бы тоже еще до, вот, до нового времени вполне нормальным считалось назвать, что есть как бы водный крокодил, собственно, крокодилы, наземный крокодил, сухопутные там бараны всякие, да, как бы тоже крокодилы. То есть как бы есть некое, то есть если вы встречаете в каком-то древнем тексте слово крокодил, это не значит, что это именно крокодил в нашем понимании. С другой стороны, тех же самых крокодилов называли вот по-разному. То есть, вот, пожалуйста, я вам зачитывал записки там средневекового еврейского купца из Египта, где он называет крокодилов змеями с короткими лапами. Да? Вот в той же самой книге есть записки другого еврейского купца, который тоже по Египет, тоже пишет немного о крокодилах, и называет их гигантскими лягушками. Ну, просто потом он приводит арабское название, то есть очевидно, что он говорит о крокодилах. Вот, но как бы по-своему называет их как бы гигантскими лягушками. То есть, пожалуйста, да, говорит он тоже о крокодилах. Вот, то есть здесь есть такой, как бы, есть всякие такие проблемы, да, вот в наименовании. С другой же стороны, вот есть такая античная, позднеантичная книга, которая называется «Физиолог», которая повествует, в общем-то, в некоем научительном ключе такие всякие короткие зарисовки о животных. Ну, такая как бы энциклопедия животных, вот, которая после принятия христианства там еще много нравоучений добавили, что значит, пишет что-то, как, что животное делает, потом добавляет, что вот и а вот так же и ты, человек, поступаешь, вот так же, значит, ты как-то к Богу, не к Богу обращаешься, так же тебя там что-то сманывает, не сманывает, куда-то к дьяволу, еще что-то. И вот, значит, эта книга была очень популярна, она переводилась на многие разные языки, и в том числе на есть древнерусские переводы физиолога. И там в физиологе в греческом оригинале про крокодила ничего не говорится, просто в одном месте рассказывается про ехидну, ну, ехидну не австралийскую, конечно же, а про мифическое чудовище ехидну. И там упоминается, что она одной своей частью тела похожа на крокодила. И то есть для греков крокодил – это что-то обыденное, поэтому вот просто, ну, ехидна похожа на крокодила, и все. А в древнерусском переводе добавили в этом месте описание, кто такой крокодил. Это значит, что древнерусскому читателю было непонятно, кто такой крокодил. То есть в Древней Руси не знали крокодила, в принципе, таких животных. И переводчик как бы добавил от себя описание, значит, как выглядел этот самый крокодил, чтобы было понятно, что это такое. То есть, сам говорит о том, что не было никаких крокодилов на Руси. С третьей стороны, если мы обратимся непосредственно к вот этому отрывку, где описывается вот про крокодила в Волхове, там, значит, как вот написано. «Болший сын оного князя Славена Волхов, бесоугодный и чародей люд в людях тогда бысть, и бесовскими ухищрениями и мечты творя, и преобразуясь в образ лютого зверя крокодила, и залегаши в той реце Волхове водный путь, и не поклоняющиеся ему овых пожираше, овых изверзая потопляше. Сего же ради люди тогда не вегласи, сущим богом окаянного тогда на рицаху и грома его или перуна на рекоша». Вот так как бы в оригинале звучит про этого крокодила. То есть, значит, людей удивляет, что на Руси жил крокодил, но людей не удивляет, что это не просто крокодил, а это вообще-то человек в него превращал, что это оборот. Да? То есть это как бы нормально, да, то есть вот к этому нет никаких вопросов. То есть что крокодил на Руси, это есть вопросы. А что человек крокодила превращался, это к этому нет никаких вопросов, да. То есть, ну, то есть, понимаете, это легенда, это просто легенда. То есть, а у нас же куча легенд всяких о драконах, о всем таком прочем. И вот Богданов, он как трактует эту легенду, что откуда она взялась изначально? Легенда довольно поздняя, это записано там в 17 веке или в 16, кажется. То есть, же довольно поздняя легенда, но о каких-то совсем-совсем древних временах, там, как бы о начале Руси. И Богданов пишет, что, скорее всего, это вот здесь неспроста отождествляют вот этого колдуна с Перуном, что его типа местные называли Перуном, ну, богом Перуном, богом Грома. Что, дескать, это отсылает нас к тому моменту, когда свергали идолов, к моменту крещения Руси, и сплавляли идолов по рекам. То есть тогда был указ князя, что, значит, вот когда скинули бревно, изображающее идола того же Перуна, в реку, то еще, чтобы его сколько-то сопровождали, если оно где-то там пристанет к берегу, то его нужно палками этого берега отталкивать, чтобы ну, дальше плыло, пока уж совсем не уплывет куда-то в море, там, ну, куда-нибудь совсем уж там с территории Руси, чтобы уж совсем да, от него избавиться полностью. И нетрудно догадаться, что если какие-нибудь люди, которые еще остатки язычников, которые эти бревна вылавливали и начинали им снова поклоняться, ну, потому что как бы это ж вот наш бог Перун, да, и вот как бы вот это вот образ... Значит, языческого бога, которого выловили из реки, который в этой реке жил, и, значит, карал грешников, которые в него не верили, это вот нашло отражение вот этой вот легенде о звере-крокодиле. Да. Вот так трактует Богданов, вот наш фольклорист, эту историю. Ну, подробности, я сказал, вот в этой книге можете там прочесть.
2: А Чудинов-то по-другому трактует.
0: Ну, да.
1: Сергей Сисаков задает следующий вопрос. Да, я тоже еду. А если крокодилы по какой-то причине вымрут, какие животные имеют наибольшие шансы занять их экологическую нишу?
0: Ох, боюсь, что в исторической перспективе это некоторая невосполнимая утрата. Ну, то есть, вот если куда мы можем заглянуть, да, вот в будущее, там, ближайшие какие-то тысячелетия, потому что, на самом деле, крокодилы занимают ту экологическую нишу, в которой с ними практически никто-то в итоге и не конкурирует. Возможно, если, так сказать, вот пофантазировать, что вот человек исчез, да, ну и прихватил с собой там по пути, быть может, крокодилов, там еще каких-то хищников, да, каких-то крупных животных. Вот, и дальше идет эволюция на планете Земля с таким объединенным биоразнообразием, то, что называется такой жанр speculative zoology, да, вот, такой фантастический жанр, то, ну, быть может, какие-нибудь крупные выдры перейдут от охоты на рыбу, потому что сейчас это выдры исключительно рыбоядные, вот, быть может, они тоже начнут охотиться на какую-то наземную добычу и станут какими-то подобиями крокодилов. Вот, возможно, такой, пройдут там миллионы лет, прежде чем из выдр получится подобие крокодилов. Но, в общем, скорее всего, нет. Скорее всего, опять же, это будет невосполнимая утрата для нашего биоразнообразия.
2: Так, вопрос задает R12 Сергей. А как дела с внутренней агрессией у крокодилов? Видел ролик, где крокодил запросто отгрыз своему коллеге лапу. Часто у них такое веселье происходит. Но там, кстати, в ролике, по-моему, была не агрессия, а он просто случайно. Не со зла. Насколько я помню, если это тот ролик.
0: Ну, на самом деле, крокодилы, опять же, крокодилы просто у них сильно отличаются по агрессии от вида к виду, то есть, вот я говорил, что даже, вот, даже близкие виды, вроде пустынного и нильского крокодила, сильно отличаются по поведению в этом плане. Но в целом, в общем-то, крокодилы не то чтобы очень социальны, несмотря на то, что они часто вот группами обитают, как-то, ну, вот прямо толпами лежат там на пляжах, они, в общем-то, не образуют каких-то устойчивых там социальных связей, и действительно у них уровень внутривидовой агрессии относительно высок. И если вы пойдете там в зоопарк и посмотрите там на крокодилов, даже вот московский зоопарк, то увидите, что, например, у многих крокодилов зачастую не хватает пальцев на лапах. Это им отгрызли их товарищи. Вот в каких-то вот драках, каких-то вот терках вот, внутривидовых часто, например, они теряют пальцы на лапах. Есть такое дело.
1: Спасибо.
2: Так, вопрос от Лоу Ли. Есть ли какие-то исследования того, почему к змеям испытывают отвращение гораздо большее количество человеков, чем к крокодилам и другим хладнокровным? Крокодилов, я бы даже сказала, любят. Почему?
0: Да, ну, опять же, вопрос, откуда взялась афеофобия, то есть боязнь змей, это, ну, вернее, какова природа именно вот у современных людей афеофобии, врожденная ли она или как-то все-таки приобретается, конечно, вопрос в большей степени к психологам. Да, нежели к зоологам. А, ну, некоторые антропологи пишут, что это у нас такой действительно врожденный наш страх, потому что крупные там змеи, они вообще охотятся на обезьян, это как бы некий вот хищник, да, как бы опасны для нас, мы вот, как бы приобрели некий такой врожденный страх перед ними. Вот, то есть даже если это так, то есть это еще требует неких отдельных доказательств, насколько этот страх действительно врожден. Вот, но даже если он врожден, то это именно реакция на вот этот образ как бы какого-то вытянутого тела, вот такого безногого, голого, да, так вот. Крокодилы все-таки, они, во-первых, как бы они не круглые в сечении, да, они все-таки имеют лапы, они все какие-то с зубцами, то есть они, крокодилы внешне очень сильно отличаются от змей, и поэтому если у нас даже есть отврожденный страх змей, то на крокодилов он не переносит просто потому, что ну не похоже же совсем, да, все. То есть в этом все дело.
1: Просто у крокодилов так,
2: есть может, еще лапки. Потому что... Нет, может еще потому, что змеи все-таки живут в наших широтах. Змеи, ареал змей, он, наверное, гораздо шире все-таки, чем крокодил.
1: Нет, боязнь змей виду... есть по всему миру, это же не только в России такая проблема.
2: Ну да, по всему миру так змеи по всему миру живут, а крокодилы не по всему. И встретиться со змеей вероятность гораздо больше. Мне, честно говоря, эта история с там, врожденным страхом кажется очень такой спекулятивной.
0: Ну, я же говорю, требует да, отдельных доказательств. С другой стороны, не следует сбрасывать со счетов и культурные, конечно, традиции, потому что, например, вот если мы возьмем Мадагаскар, так уж сложилось, что на Мадагаскаре все змеи не ядовитые. Ну, там нет ни одного вида ядовитых змей, в принципе. Ну, так вот. Такой зоогеографический выбор. Но коренное население Мадагаскара, мальгаши, они происходят из Юго-Восточной Азии.

И тут тогда не было, и где бы ни был корабль, вот в обязанность этих докторов входило собирать какие-то образцы флоры и фауны местной и передавать на большую землю. Да, то есть они, их уже даже готовили. Ну, как правило, они и сами были большими любителями, натуралистами. Но, тем не менее, в честь очень многих из них были названы растения, которые мы сейчас с вами... Ну, тут далеко за примером ходить, просто что бугенвилия, да, помните, роскошная. Это бугенвиль, тоже ботаник, тоже судовой врач. Ну, очень-очень много. То есть можно, не знаю, целый список огромный составить. Ну, давайте дальше познакомимся с самой сарацинией, потому что растение очень интересное. Вот это ее ареал. Видите, какой? Аж до Канады, вот там чуть ли не вечная мерзлота уже начинается, да? И туда вниз, вниз, вниз, вниз, это уже тропики фактически, да? Это там Флорида. Так, сарациния. Порядок. Верескоцветные. Ну, оставьте нам, пожалуйста, вот эту картиночку, мы на ней поговорим. Спасибо. Порядок верескоцветные, семейство сарациниевые, род сарацинии. Значит, там три рода, 17 видов, по-моему, 17 видов, и плюс огромное количество сортов, которые уже вывели. Потому что сарацини очень популярное комнатное растение, не только комнатное. Вот мой покойный друг Михаил Маратович Диев, ботаник замечательный и поэт, он у себя в Здравнице, Подмосковье, сделал такое болотце. И в этом болотце у него несколько лет сарацинии жили, я помню. В ботанических садах в открытом грунте, по-моему, тоже они. Вот надо у Алексея Филина спросить, у куратора коллекции открытого грунта в аптекарском огороде. По-моему, вот не знаю, не буду врать. Но я знаю, что некоторые самые отважные такие экспериментаторы, они умудрялись удерживать сарацинии у нас в открытом грунте при наших зимах снежных по несколько лет. Ну, естественно, те виды, которые вот ближе туда к Канаде, к Аляске растут. И им это удавалось. Ну, давайте немножко с ними поближе познакомимся, потому что очень интересное растение. Ребят, ну, сразу же, да, понятно, что это не цветок. Да, вот эти вот с прожилками, с такими красивыми, удивительные, просто вот какая-то графика удивительная, да, это ловчий кувшин. Точно так же, как у Непентеса, только немножко другой формы и конструкции. Они даже не родственники, вообще не родственники. То есть здесь что-то вроде того, что мы с вами называем красивым словосочетанием «конвергентное сходство», да? Давайте, если можно, Александр, дальше покрутим немножко. Вот я специально побольше там картинок собрал. Вот, посмотрите, какие они интересные. И еще нам покажите, пожалуйста. Ага. Вот это вот, это, между прочим, пситоцина. Это, по-моему, единственное сарацения, которое плавучее. То есть, это водное растение. То есть, те сарацинии, они обычно растут на болотах. Такая болотистая среда им нужна. Кислые почвы и так далее. А вот это она, ну, вот как ряска, да, как чилим. Ну, чилим нехороший пример, потому что у чилима все-таки у него корешок, якорек. Ну, вот если у вас есть аквариум, пистия, да, например, да, вот это точно такой же вот розеткой плавает плавучее сарацинии, плавучее хищное растение. И вот этот вот у нее не совсем обычный для сарацинии такой шлем, разворот, да? Обычно они как трубы длинные, тонкие, как горны. А здесь делает ее похожим на другое интересное растение, родственное. Мы с вами до него еще доберемся. Покажите, пожалуйста, следующее, Александр. Вот, это еще одна, это я не помню название, следующее покажите нам, пожалуйста. Ага, это разнолистная, ну, понятно, почему разнолистная, смотрите, у нее ювенильные листики очень здорово отличаются от уже взрослых ловчих, да, и следующее покажите нам сарацинию. Вот, видите, здесь целая коллекция сарацинии, и вы видите, какие есть изящные, длинненькие, тоненькие, есть пузатенькие, разных цветов, разных оттенков. Еще давайте полистаем немножко. А, это...

белолистная сарацения леукофила. Но она тоже, она считается белолистной, но на самом деле, посмотрите, там и бордовые тона, и розовые, каких только нет, и совершенно удивительные расцветки листья, да? Не часто цветки-то такой расцветки встретишь, а здесь листья, ловчие листья. Но в этом тоже есть свой смысл, потому что привлекает жертв. Жертва думает, что это цветок с чем-то вкусным. И, кстати, оттуда пахнет вкусно, потому что там же внутри ловчая жидкость, и не только. Там очень интересная, хитрая конструкция. Давайте следующее посмотрим. Вот, представляете, вот это белолистное сарацения, вот такое вот болото, все в этих в кувшинах, удивительная картина. Следующее покажите нам, пожалуйста. Это вот в ландшафте это все так выглядит, как на другой планете, правда? А присмотритесь-ка, кстати, ребята, видите, что-нибудь заметили здесь? Ничего не заметили? А он как будто бы там бабочки сидят между ловчими кувшинами. А? А это цветочки сарацении. Удивительные, интересные цветы. Мы до них тоже доберемся. Едем дальше. Дальше сейчас посмотрим следующую картиночку. Вот они. Это уже пурпурея, да? А еще дальше. Вот, это в коллекции, да? Вот, если хотите, можно собрать коллекцию сарацений, но здесь есть одна такая хитрость. Здесь очень тяжело удержать в квартирных условиях два параметра. Это влажность, очень высокая влажность, и температурные режимы. Им нужен покой, прохладный покой. И я не думаю, что ваши родители будут в восторге, если у вас там будет 10 градусов тепла зимой, да, когда нужно сарацениям выспаться. Я не думаю, что они согласятся терпеть ради этих милых цветочков. Если вы придете в аптекарский огород, то там в оранжерее есть такое болотце, где растут сарацении. Ну, там не только сарацении, там и росянки, там и мухоловки, там и пузырчатки. И когда будете рассматривать вот эту коллекцию хищных растений, время от времени будет раздаваться такой звук «пш». И стелится белый-белый пар. Это туманообразующая установка. И без этого просто растения ваши высохнут, и боюсь, что тут ваш эксперимент с их содержанием будет неудачный. Давайте дальше посмотрим, Александр. Угу, спасибо. Вот. А вот он сам цветочек, да? Ну вот, мы с вами уже... Здесь это не очень хорошо видно, но мы с вами говорили, что эволюция все-таки она... имеет свою стратегию, да? Но на самом деле ничего она не имеет. Просто у кого не было стратегии выживания, тот не выжил. Вот. А выжили те, у кого был какой-то удачный приспособление, кто смог им воспользоваться. Поэтому у большинства хищных растений им же нужны опылители, правда? А вот так вот прилетит опылитель, и его сожрет растение, и никуда он мою пыльцу не отнесет, да, если я его съела. Поэтому у большинства хищных растений у них цветок на очень высоком цветоносе. Помните, как у жирянок, как у росянок. Это нужно для чего? Для того, чтобы он прилетел на цветочек, и не дай бог туда в ловчий кувшин не попал или к ловчим листикам не прилип. Поэтому у сарацини у них, в принципе, тоже вот на таком длинном тонком цветоносе. И, знаете, вот мне не всегда вот эти цветы напоминают какую-то порхающую бабочку на палочке, потому что лепестки свисают вниз, и если ветер, они колышутся. Ну, очень эффектно это все выглядит. Сейчас вы увидите еще несколько вариантов цветков. Ну, вот, видите, вот тут и листок, и ловчий лист с крышечкой, и цветочек. Вот давайте дальше посмотрим. Ну вот, видите, типичный пример. Цветочки, они повыше подняты. Теперь, значит, как это все устроено? Ну вот еще одна, видите, леукофила, белолистная сарацения. А цветок у нее при этом такой пурпурный. Следующий, Александр, нам покажите, пожалуйста. Тут должны пойти сейчас кувшинчики с крышечкой. Да, ну хорошо, давайте на этом остановимся. Итак, крышечка. Для чего нужна крышечка? Понятно. Вот там у нас ловчая жидкость.
куда должно все свалиться и перевариться, да? А вот здесь вот кувшин с крышечкой, чтобы туда не заливалась вода и чтобы раствор был такой нужный, чтобы его вода не разбавила. Но вот ведь какая интересная штука. Дело в том, что в кувшинах сарацини довольно много живет всяких разных членистоногих. Там обитает какая-то ночная бабочка, какая-то небольшая ночная моль, сейчас не помню уже. Там личинки мух, в частности, личинки мясной мухи. Как минимум один вид ос там живет, сфекс. Это крупная достаточно оса. Муравьи. Причем муравьи охотятся на паразитов, потому что у сарацини, как и у любого приличного растения, есть паразиты, которые едят листики, вот, чистят. И возникает сразу вопрос, а как они там вот не перевариваются-то? И вот этим вопросом, ну давайте следующий, Александр, посмотрим картиночку. Потому что сейчас я вам расскажу, как устроено. Вот, у кого хорошие глаза, посмотрите, видите такие вот волосочки? На самом деле это жесткие ворсинки, которые все смотрят вниз. А наверху у многих растений, у которых ловчий кувшин, мы это с вами дальше увидим, очень часто бывают клетки, которые лишены пигментов, и получается окошечко такое светлое. Стенки усеяны чистоколом вот этих ворсинок, которые направлены вниз. А вот там вот это как раз жидкость, которая работает как пищеварительный сок. Поэтому летит какое-то насекомое, например, да, или ползет, чувствует этот аромат призывной, падает туда, пытается вылезти, но вылезти она не может, потому что, во-первых, ей ворсинки не дают, но она все равно хочет вылезти туда, потому что там она видит что-то светлое небо над головой. И когда она совсем выбьется из сил, она сложит лапки, и дальше начнется процесс переваривания. Но не тут-то было. А оказалось, что очень многие птички, которые живут на болотах с сарацинями, уже давно смекнули. Птички вообще, ребята, они умные такие создания, что вот он нам и завтрак, и обед, и ужин. И они очень часто выклевывают из ловчих кувшинных сарацини то, что туда попало. Ну, а теперь давайте посмотрим дальше, следующую картинку. Ага, вот видите, здесь видно, как хорошо вот эти вот, как зубы такие, да? А, вот она, алчья пасть. Следующую нам картиночку покажи. Ага, спасибо. Вот. Дело в том, что в 1976 году вот этой вот задачкой озадачился сам Фриш. Карл фон Фриш, Нобелевский лауреат, между прочим. Очень известный ученый, Нобелевскую премию он получил за то, что доказал, что у насекомых есть интеллект, он работал с пчелами, доказал, что пчелы умеют считать, как мы с вами. И вот Карл фон Фриш, он стал изучать этот вопрос. Ну, как это так? Оса сфекс, она там даже живет в этом ловчем кувшинчике сарацинии. И муравьи там бегают и не прилипают. Изучал этот вопрос и пришел к выводу, что у всех этих насекомых в результате естественного отбора вырабатываются вещества, которые противодействуют пищеварительному соку. Вот, собственно говоря, Карл фон Фриш первый до этого додумался. А поскольку Нобелевская премия у него уже была, то вторую ему Нобелевскую премию за это не дали, к сожалению. А, кстати, получила Нобелевскую премию вместе с Конрадом Лоренцем в свое время. Это фактически основатель целого направления в науке этологии. Вот. Ну, давайте дальше. Не будем отвлекаться. Их там целая тройка была. Но это отдельная история. Как-нибудь поведаем. Вот еще кувшин с сарацинью, очень красивый, правда? Вот давайте посмотрим еще несколько кувшинчиков. Ну, еще такой момент. Значит, дело в том, что у сарацинии, в отличие от некоторых других хищных растений, о которых мы с вами говорили, организмы не приспособлены вырабатывать вот эти пищеварительные ферменты. Откуда же они берутся, да? А у
факторе, который этим занимается. То есть, видите, вот в этом ловчем листике сарацении сколько всяких симбиотических связей, начиная с бактерий, которые производят эти ферменты, да, и кончая птичками, которые выклевывают оттуда уже наполовину переваренную добычу. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас будет. Я, честно говоря, даже не помню. Ага. Вот. А это что, ребят? Это что? Это не сарацения. Ага. Я вам больше скажу, ребят, это не ловчий кувшин, а правда похоже. Да? Это не ловчий кувшин, это цветок. И тоже есть крышечка сверху. Видите, все как у сарацении. У меня такая штука растет. Вон там вот растет она у меня. Прямо вот за этим окном. Резема называется. Причем вот эта конкретная резема, это наша резема с Дальнего Востока. А резем очень много. Ребят, мы с вами говорили уже, что цветок это вот определяет, как правило, систематики, да, початок и покрывало. Это у нас кто? Правильно, это ароидные. Он принадлежит к ароидным. Так же, как наша комнатная диффенбахия, как это антуриум вот с этим салом покрывалом, да, как белокрыник, который у нас на болотах встречается. Это все ароидные растения. Кстати, ряска тоже ароидное, самое мелкое растение ароидное. Вот как интересно, ароидная ряска, вот такусенькая, да, и там цветочек-то не увидишь без сильной лупы. И аморфофалюс, вот этот огромный, считается один из самых больших цветков в мире. И тот, и другой ароидный, да? Ну, покажите нам следующие резимы, они очень интересные. А зачем потребовалось вот такое сходство? Ребят, вот видите, тоже их называют тоже там цветок кобра, англосаксы. Конечно, им тоже нужно поймать. Тоже нужно поймать опылителя, помучить его немножко, чтобы он извалялся в пыльце, а потом отпустить. Вот. Поэтому ловушка-то похожа, просто цели разные. Те ловят, чтобы съесть, а эти ловят, чтобы извалять в свои пыльцы и отпустить на свободу. Вот и вся разница. Так что это гуманные ловцы. Следующее покажите нам картинку, Александр. Вот, видите, какие резимы. Интересные, очень красивые бывают реземы. Если хотите, можно попробовать собрать целую коллекцию. Но несколько видов растут в открытом грунте. У них потом ярко-красные такие получаются ягоды, прямо кораллового цвета. Ну вот, остальное можно выращивать в горшочках. Но опять-таки влажность нужна. Это все растения, которые очень любят влажность. Такие либо подлеска влажного, либо болот. Ну, следующее покажите. Как и все, кстати, ароидные. Вот. А это что? Это тоже ароидные. Да, конечно, ткалы. И тоже мы с вами видим похожую конструкцию. Да, потому что надо привлечь опылителя, чтобы он туда подальше залез, чтобы он никуда не делся, и чтобы пролез туда подальше и вымазался в пыльце. Все правильно. А следующую картиночку покажите нам, пожалуйста. Мы с вами еще будем встречаться с подобными конструкциями. Вот. Это близкая родственница сарацении, тоже хищное растение, которое называется дарлингтония. Дарлинг. Что такое дарлинг? Помните, Луи Армстронг, по-моему, пел «Hello, darling». На самом деле, у нас переводили как «Hello, Dolly», не «Dolly», а «darling». Дорогая. Ну, дорогая тут ни при чем, потому что это растение названо в честь очень достойного человека. Я не знаю, кому он был дорог. Ну, наверное, своим родным. Покажите, пожалуйста, Александра, следующую картинку. Вот. Это Уильям Дарлингтон. Вот в честь Уильяма Дарлингтона и названо растение Дарлингтония. Да, он тоже занимался естественными науками, американский ученый, Уильям. Вот смотрите, что, ребята, интересно, давайте следующее посмотрим. Ну, Уильяма Дарлингтона мы уже увидели, но интереснее нам само растение. Вот у всех дарлингтонии, видите, такой язычок, да, раздвоенный.
Вот тоже ломали голову, зачем понадобилось. Вообще, ребят, я когда задаю своим друзьям, у меня очень много друзей ученых, ботаников, зоологов, а я не ученый, я журналист-натуралист. И я как вы, я вечный ребенок, поэтому все время говорю, а зачем это нужно? А зачем эта эволюция понадобилась? И мои друзья, ученые, которые уже там профессора, там доценты, они всегда на меня сердятся и говорят, Саш, ну ты понимаешь, вот вопрос так не ставится, зачем? Это эволюция. Понимаешь, ты что, думаешь, что действительно что-то вот имеет какое-то функциональное предназначение, что-то имеет, а что-то не имеет. Во-первых, это красиво, да, как в том анекдоте. А вот. Поэтому самые пытливые ученые вроде меня, они вот у этой лилии кобры, как ее тоже англосаксы называют, они отрезали эти язычки, изучали, что там станет. Да ничего не было с растений. Прекрасно они без язычков жили, ловили насекомых, и никак эти язычки на рост и на процветание растений не влияли. Растение, кстати, очень редкое. Растет оно на болотах в Калифорнии, в Орегоне. Ну, ребят, вот с хищными растениями такая беда, потому что в Америке очень мощный антропогенный пресс, и поэтому вот сарацини, например, они просто исчезают целыми популяциями. И с дарлингтониями такая же история, потому что это очень уязвимая. Вот среда обитания, если начинает страдать, то растение очень быстро выпадает. И, насколько я помню, по-моему, даже там сделали заповедник специально для дарлингтонии в Калифорнии. Но я в Америке не был, где-то я читал об этом. Но здесь вот что интересно. Вот это растение, у нее тоже в ловчем кувшине плещется жидкость, но вот эта жидкость, ну, у всех других растений как? Идут дожди, туда жидкость налилась, да, они крышечку прикрыли, чтобы меньше шло испарение, и нормально она там надолго остается. Но вот у дарлингтона совершенно другая история. То есть дарлингтония, она сама удерживает постоянный уровень этой жидкости. Вот. То есть, если ее слишком много, то она там через какие-то поры она уходит по сосудикам. Если ее слишком мало, то растение туда генерирует эту жидкость, опять же, выделяет ее через поры. То есть растение само регулирует вот этот вот уровень жидкости в ловчем кувшине. Это вот такая достаточно редкая история. Здесь еще были загадки, связанные с дарлингтонией. Первая загадка была такая. Растение очень красивое, эффектное. Давайте полистаем немножко, Александр, если можно. Вот, видите, все болото в дарлингтониях. Вот, еще там есть картиночка, да? Вот, ну давайте вот на эти посмотрим. Их пока остановим. Загадка была такая. Их пытались разводить в ботанических садах, в коллекциях, но что-то не удавалось. Выпадали растения, выпадали. И далеко не сразу сообразили, в чем дело. Потому что дарлингтонии растут не просто на болоте, а они растут там, где выход холодных вод, холодных источников, ну, то, что мы ключами называем. И поэтому их корням нужна достаточно холодная температура, иначе они начинают загнивать. Вот. И то есть им нужна постоянная прохлада корням и достаточно высокая температура наземной части. Когда вот этот секрет поняли, то уже стали более успешно выращивать в коллекциях дарлингтонии. Но была еще одна такая интересная история. Вот американский ученый Дэвид Армидж обратил внимание, что все насекомые, которые попадают в кувшин с водой, срастунут. Ну, обычно там побарахтаются-то, да, есть всякие, кто-то жить хочет, тот начинает барахтаться, плавает на поверхности, а эти все тонут и камнем идут на дно. Чудные дела твои, Господи. Стал он изучать этот вопрос и обнаружил очень интересную вещь. Вот если вы обратили внимание, если какое-то насекомое попадает в воду, ну, вот у вас на даче бассейн есть, утром выходите, а там какие-то уховертки плавают, мухи, да, кузнечики, и они не тонут. А вот покажите нам, пожалуйста, Александр, следующую картиночку. Вот. Это клоп-водомерка. А вы видите, вода под ним прямо прогнулась, да?
как будто он по какому-то желе бегает. А почему она прогнулась, ребят? Вот иногда можно налить стакан с горкой. То есть стакан воды наливаешь, и даже чуть-чуть горка такая, потому что это называется сила поверхностного натяжения. И те, кто по физике это уже проходил, знают, что это такое сила поверхностного натяжения воды. А вот симбиотические бактерии, которые живут в ловчих кувшинах Дарлингтонии, они делают воду настолько жидкой, что снижается сила поверхностного натяжения. И поэтому все, кто попал туда, сразу начинают тонуть. Вот тоже такое интересная штука. И точно так же у Дарлингтонии вот эти вот бактерии, они хоть и делают воду, но там есть и другие бактерии, которые вырабатывают пищеварительные соки, да? То есть Дарлингтония, она сама только водичку туда гонит, свой кувшин, а дальше там работают симбиотические бактерии, которые переваривают добычу, да, поскольку выделяют эти пищеварительные ферменты, да, и которые делают воду такой, что в ней тонет сразу все, как топор. Так, дальше смотрим. Вот этот цветок Дарлингтонии, прямо как зубатая пасть такая хищная, да, в Воскале. А, так, дальше. Вот. Правда, похоже. Ребят, это не хищное растение. Это я вам еще раз показываю то, что называется сходство. Но не конвергентное, не в полной мере. Если бы это был хищник, было бы конвергентное сходство. Но это кирказон или аристолёхия? Их очень много всяких, аристолёхий или кирказонов, кто как их называет. Вот это дальневосточный из Приморского края. И вот у него тоже, видите, вот такой вот кувшин, да еще загнутый, да еще туда надо залезть, к этим нектарникам, чтобы напиться нектара, и по форме он на что похож, ребят? А? Александр, покажите, пожалуйста, на что он похож. Ну, это мои ассоциации, я не знаю, может быть, у кого-то есть свои. Вот, по-моему, похож на саксофон, правда? Прям подудить хочется. А следующее нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот. Это тоже аристолёхия, только другая. Видите, какие огромные цветки. А, тоже ловят опылители и отпускают на свободу. Напоят нектаром, обсыпят щедро пыльцой. Летите, опыляйте. Следующий покажите нам, пожалуйста. Вот. А это уже эхиверия. Тоже кажется, что это какое-то ловчие листики. Да, это листья, это действительно листья, это ж не цветки. Ребят, но это тоже, это совсем не хищное растение, очень мирное. Оно, ну, в общем, родственник толстянок. Толстянковых. Ну, наверняка у вас, у мамы, у бабушки или где-то еще там видели на почте, в поликлинике, называют дерево счастья с такими толстыми листиками, красула, да? Вот, это все толстянки, суккуленты. И, ребят, что такое суккуленты? Суккуленты – растения, которые живут в таких условиях, где очень мало влаги, ее надо сохранить и поменьше испарять. Вот это суккуленты. Поэтому здесь понятно, для чего такая форма листа, да? Для того, чтобы, если пройдет дождик, чтобы там скапливалась водичка. Если дождика нет, то конденсат, и капельки будут туда стекать. И очень хорошее такое приспособление. Так что не все, что выглядит как хищное, на самом деле является плотоядным. Я это вот к чему поставил эти картиночки. Смотрим дальше, если можно. Вот, а это уже, это очень интересное растение, которое называется гелиамфора. Гелиамфора, верескоцветные, порядок верескоцветные, семейство сарацениевые, то есть это родственница сарацении, да, 23 вида. И вот что интересно, если можно, Александр, следующее покажите, там, почему гели, да? Кто-то думает, потому что гель, да, вот этот вот шарик с густой такой жидкостью, он похож на гель, да? Нет, ребят, все гораздо смешнее. Дело в том, что в англоязычных странах вот эту штуку называют sun pitchers, то есть солнечные кувшины. Почему солнечные?
Ну вот тоже я думал, может быть, потому что там в этих капельках солнце отражается. Нет, все гораздо смешнее. Дело в том, что гели-амфора, да, название гели, а хели – это солнце, гелиос, да? Амфора – это понятно. Вот сделали такую кальку, солнечные кувшины. Но вот эти англосаксы, которые сделали эту кальку, они не знали, что помимо слова «хели» – солнце, есть еще созвучное слово «хелос». А «хелос» – это уже болото. Поэтому надо было растение назвать не солнечная амфора, а болотная амфора. Это было бы правильно. Эндемики. Эндемики Гвианского Нагорья, то есть это Латинская Америка, а Гвианское Нагорье – это Венесуэла, Бразилия и Гайана, да? Вот там, где сходятся эти три страны, там это Гвианское Нагорье, и там как раз вот практически все эти растения обитают, все 23 вида. Причем, что интересно, очень часто они растут на типуях. Ну, покажите нам, Александр, следующую картиночку, если можно. Вот, это их ареал. Видите, вот она. Вот как раз вот эта вот блямбочка зеленая, где сходятся три страны. А теперь нам, пожалуйста, следующее. Это вот самая северная Бразилия и так далее. Вот. А это вот классический типуй. Типуй, типуи во множественном числе. Это мы их называем столовые горы. А типуй – это на языке местных индейцев. Я уж не помню, какие там индейцы, какие племена. А у них это переводится как «дом богов». То есть это, ребят, вот возьмите большая гора, срежьте ее. И получится вот этот стол, столовая гора. Это и есть типуй. И, кстати, братцы мои, вот кто из вас был в Иерусалиме, видели Стену Плача, да, знаменитую, значит, что это такое? Это царь Ирод, который был замечательным строителем, он же в Риме учился, архитектурный институт там закончил в Риме. То есть он был дипломированный архитектор. Он там создал самый настоящий типуй. То есть он обнес эту храмовую гору стеной, вот она, стена плача осталась, вершину срезал и рассыпал ровненько, получилось вот как столовая гора, и вот уже на этом основании он построил храм. Вот, храм, как мы знаем, не уцелел, его римляне разрушили, а вот типуй остался, и стена плача – это вот подпорная стенка. Александр, следующее покажите, пожалуйста. Это просто вот… Теперь вы понимаете, что такое стена плача. В архитектурном смысле, а не как святыня. Видите отвесные стены, и там вот этот стол может быть очень большой. Я помню в Греции вот эти метеоры знаменитые, это вот материковая Греция, монастыри, которые высокогорные. И там, я помню, мы едем, вот такой же типуй огромный, и вот это вот где-то там наверху. И я смотрю, там что-то желтое, а там какая-то то ли рожь, то ли пшеница, комбайн идет, как туда заезжает, я не знаю. Но, видимо, сделали какой-то серпантин. Вот. И, как вы понимаете, это изолированные популяции на таких типуях. А там, где изолированные популяции, там очень часто идет такое видообразование бурное, и там очень много всегда эндемиков. Поэтому гелиамфоры вот там растут, они поднимаются на очень большую высоту, иногда до 3000 метров. А 3000 метров, ребята, это серьезно. Это уже ночью холодно. И не только ночью, кстати. Вот именно поэтому, кстати, их довольно трудно содержать в коллекциях, в ботанических садах, и тем более их трудно содержать в комнатных условиях. И здесь еще один такой момент, очень интересный, это то, что ученые абсолютно уверены, что вот те 23 вида, которые мы с вами знаем сейчас, которые определены, это не все. То есть, если вот по этим типуям-то полазать, как следует, посмотреть, поискать, то там найдутся, наверное, еще и другие. Такое очень часто бывает. Вот знаете, как у нас, кстати, ну не у нас, а там, скажем, в Средней Азии, где-нибудь Памир, да, возьмем. Там на каждой горе вот есть потрясающая бабочка Аполлон, да, там Аполлон, какой автократор, по-моему, да, у нас Аполло Парнасиус, там автократоры, там. И вот на каждой горе свои варианты.
То есть совершенно по-другому уже записано. То есть на наших глазах там идет процесс формирования. То есть даже уже некоторые в отдельный таксон выделяют. Почему? А потому что популяция замкнутая. До следующей горы этот Аполлон не долетит, его ветром снесет. Поэтому он живет на этой горе, лед у него недолгий, бабочка сидит там на этих самых, на хохлатках, по-моему. Так же и здесь. То есть вот в локальных таких популяциях идет процесс видообразования на наших глазах. Так, едем дальше. Что-то я занудствовать стал, да? Сейчас что-нибудь веселое расскажу. Вот, видите, какие гелиамфоры. Они самые разные, очень полиморфные. У них эти кувшинчики ловчие бывают яркими, розовыми, белыми. Ну, понятно для чего. Ага, следующий смотрим. Картиночку, если можно. Вот, вот, вот. А это как вы думаете, что такое? Это с подсветкой. Это с подсветкой ультрафиолетовой. Дело в том, что, ребят, мы с вами бедные создания, очень бедные, несчастные, потому что мы с вами не можем в полной мере ощущать красоту и прелесть этого мира. Почему? Мы с вами глухие по сравнению с другими животными. У нас с вами от 20 Герц до 20 килогерц, то есть от 20 до 20 тысяч. Все, это наше ограничение по звуку. Инфразвуки мы не слышим, так же, как и то есть ультразвуки мы не слышим, инфразвуки мы с вами не слышим. Мы с вами, нюх у нас вообще никудышний, не сравнить. Никаких у нас с вами таких нету приспособлений, как, там, я не знаю, термолокация, да, у ямкоголовых змей, как Якобсонов орган, который вот язык змея высовывает, и она может вкус чувствовать на расстоянии. Я уж про магниторецепцию не говорю, или там про эхолот, как у кашалотов или ночных мышек. Вот. И мы с вами очень плохо видим. Мы не видим ультрафиолетовый спектр, а очень многие животные видят. И птицы видят. И насекомые видят. И поэтому я так понимаю, что вот это вот приманка для насекомых. То есть они видят. То есть мы с вами видим просто зелененький листик и все. А насекомые видят, что это не зеленый листик. Он ярко окрашенный, он выделяется, и они сразу летят туда, чуть такое яркое, и уже там уже чувствуют, вот там какая-то водичка интересная. Кстати, водичка точно так же контролируется, как мы уже с вами видели примером выше. Уровень воды контролируется растением, и в этой воде, конечно же, содержатся аттрактанты. Аттрактанты – это вещества, которые привлекают. Вот знаете, есть очень противная всякая колбаса, или там вот моя жена не разрешает мне покупать хлеб в магазинах, потому что он ватный, а зато он как пахнет, когда его там пекут в магазинах, это аттрактанты. Если голодный зайдешь, или кур жарят, вы бы знали, что это за курица, сколько там всяких гормонов роста туда напичкано, сколько там всяких антибиотиков, ну и как они пахнут. Как там у Чехова жареные гуси мастера пахнут, да? Вот для нас это тоже аттрактанты. И в корма для кошек, для собак добавляют аттрактанты, чтобы они их ели. И такие же аттрактанты содержатся в жидкости, в лобчих кувшинах многих хищных растений для того, чтобы привлекать беспозвоночных. Ну что, давайте дальше посмотрим, что у нас. Вот. Ну, это у нас гелиамфоры цветущие. Посмотрите, вот они в коллекциях. Гелиамфоры и все-таки содержат в таких плошках, видите? Следующий. Покажите нам еще, Александр, если можно. Ага, вот, видите, прямо. И здесь видно, что это такой флорариум. Здесь это. Вот знаете, ребят, очень многие растения, например, очень многие орхидные, дома содержат в комнатных тепличках. И эти теплички нужны не для того, чтобы было тепло, а для того, чтобы там была повышенная влажность. Туда ставят вот эти вот увлажнители. И маленький секрет вам открою. Если вы увлажнитель такой, который делает пш, и выпрыскивает тоже вот эти пары мелкой дисперсионной воды, пара, если туда заливать воду из-под крана, то будет то же самое, что в чайнике, накипь такая. У нас же там очень много всяких солей в этой воде. Поэтому если вы такой увлажнитель будете использовать, то лучше всего туда заливать дистиллированную воду. И не будет тогда никаких вот этих вот там
отложений соляных, и будет он вам долго служить. Вот. И здесь, видите, сразу там тилансии какие-то висят, орхидные. Вот такая целая коллекция болотная, где повышенная влажность. Поэтому там все, видите, даже цветет и прекрасно себя чувствует. А цветки, кстати, у гелиамфоры очень интересные. Смотрите. А, Александр, можно? Да, вот цветочек. Они крупные, такие плотные лепестки. Ничего вам не напоминают? Мне они, знаете, что напоминают? Плотикодоны. Вот есть такие крупные колокольчики в садах. Иногда их тоже выращивают. Вот, мне кажется, такой паникающий плотикодон. Но едем дальше. Смотрим дальше. Вот это тоже листочки гелиамфоры. Я взял эту фотку для того, чтобы показать. Видите, какие они огромные бывают. Они очень полиморфные. И в хорошей обстановке вырастают. Кстати, ребят, как вы знаете, как вы догадываетесь, очень многие растения, если получают все в достаточной мере, то перестают хищничать. Сразу становятся белыми, пушистыми паиньками, и не надо им никаких мух туда совать, в эти ловчие кувшины. Все, можно их подкармливать, и все будет хорошо. Так, и внекорневыми подпорками, пш-пш-пш-пш, и под корень. Еще одно растение – цефалотусы. Цефалот, ну, их по-разному называют – цефалот, цефалотус, кто как. Порядок кислично-цветные. Братцы мои, это вот первый у нас хищный товарищ из порядка кислично-цветный. Что такое кисличка? В ельнике никогда не видели три таких лепесточка и беленький цветочек. Зайчик капустка иногда. Это оксалисы. Оксалис – это и есть кисличка. И вот оксалис – это родственник цефалотуса. Семейство цефалотовые, род цефалот. И один единственный, как такие называются, монотипный род. Помните, мы с вами проходили, если там только один таксон в этот род входит, то это монотипный род. Один только вид – это цефалот мешочковый. Вот он во всей своей красе. Цефалотус фолликулярис мешочковый. Покажите, пожалуйста, дальше нам картиночку, Александр. Вот они. Но, тем не менее, они достаточно полиморфные. И они очень интересно растут. То есть, они всегда растут такой розеточкой. Там есть розетка нормальных листьев, которые нужны для фотосинтеза, а не для того, чтобы кого-то ловить. И они похожи на таких монстриков с широко открытыми пастями, которые привалились друг к другу спиной по кругу и жадно ловят добычу. Да? Даже у них какие-то ручки, видите, там торчат, потому что что-то очень похожее, такие отросточки. Тоже крышечка сверху. Покажите нам, пожалуйста, следующую картиночку, Александр. Вот. Это их ареал. Как вы уже догадались, это эндемик. Самый кончик Южной Австралии. Видите? Больше они нигде не водятся. Осенью у них вырастают обычные листья для вегетации, да? А вот весной отрастают вот эти ловчие листья, которые превращаются в кувшинчики. Они, как правило, бывают зеленовато, красновато, желтоватые. Вот так. То есть от желтого через зеленый краснеют до красного. Причем есть такая четкая закономерность. Если где-то в тени цефалотус растет, где солнышко ему закрывает, если, то он такой зеленовато-красный. Ну, а вот если он уже красно-зеленый, то есть больше красного в палитре, то значит, это он на светлом месте, где много света. То есть он как бы загар у него такой красный. На крышке тоже есть окошечки, клетки, которые лишенные пигментов, чтобы обмануть жертв. И дальше все то же самое. Вот это вот классическое конвергентное сходство. Тоже реснички, которые не дают жертвам выбраться. Живут они довольно долго, где-то около 5 лет, а в условиях неволи, наверное, подольше можно. Ну, вот такое вот растение, которое тоже с удовольствием держит в коллекциях. Оно достаточно редкое, поэтому это гордость. Если вы такое заведете, будете говорить: а у меня цефалотус, эндемик Южной Австралии. Покажите нам, пожалуйста, Александр, там цефалотус будет несколько. Вот он, видите, как выглядит. Вот, вот эти монстрики, которые привалились к цветоносу. Он цветет, у него хороший цветочек. Покажите вот следующую картиночку, там будет цветок. Вот. Ага,
Следующую нам покажите картиночку. Так, вот он, видите? Обратили внимание, какая у него пасть, да? Сверху крышечка. Вот губы у него такие вот. Вот это открытые пасти. А теперь

0: созданию неких правил транспортировки, правил сохранения людей. То есть если у человека есть перелом, то, соответственно, надо иммобилизировать конечность, вот, и дать этому перелому как-то срастись. Ну, то есть устанавливалось четко это место, устанавливалось четко, есть ли повреждение ткани или нет повреждения ткани. Ну, то есть это рентген, конечно, слабо показан, но в принципе...
1: Вещь. Тут же да. Не только переломы, тут же еще и вот всякая кривизна, врожденная-неврожденная, да, вывихи и прочее-прочее. А отрезать конечности – это важно уметь?
2: Первым нормально отрезать конечности – это же в порядке. Он научился выводить сосуды, изолировать или сжимать прям.
1: Ну, то есть формировать культю,
2: да,
1: как
2: да,
1: ты
2: да,
1: говоришь.
2: Да. То есть это вот, первая работа по формированию культуры. Ну, потом, естественно, нужно вспомнить нашего Пирогова, который начал при ампутациях наркоз применять.
1: А до этого решали, что...
2: Вообще, в принципе...
1: Кинжал в зубы, и все хорошо.
2: Более того, еще там какое-то время хирурги, даже когда уже появился эфирный наркоз, они говорили, не, наркоз – это несерьёзно. То есть это для лохов, потому что виртуозный хирург до появления наркоза главной доблестью хирурга была быстрота. Mm. Быстро разрезать, пока пациент не умер от боли. Вот. А тут, типа, вот есть способность внятно поработать с наркозом.
1: Ну, это правильно. А деторождение и, как это говорят,
2: родовспоможение.
1: Родовспоможение, да. Вот здесь самое главное, что?
2: Ну, наверное...
1: А можно я попробую версию дать?
2: Давайте.
1: Переливание крови. Ведь большинство рожениц умирало либо от потери крови, либо от заражения.
2: Нет, точнее,
0: вы
2: да.
0: очень верно сказали от заражения. Я тут хотела как раз вмешаться, потому что это одна из основных вещей, тоже поворотных вещей в медицине.
1: Гигиена.
0: Это, да, это как раз соблюдение правил гигиены. И вот здесь стоит упомянуть о том человеке, кто впервые ввел правила в одном из венских госпиталей и спас таким образом рожениц, очень сильно снизив смертность от родильной горячки, чем... как раз вот очень многие матери, к сожалению, от этого погибали. Вот. И имя этого человека Игнац Земельвейс, и, собственно, благодаря ему мы сейчас знаем, что перед едой нужно мыть руки, различные продукты питания тоже нужно мыть, и, в общем-то, сейчас это особенно.
1: А микроскоп у него был?
2: Да, конечно.
1: Вот но, без микроскопа он бы вряд ли это понял, правда?
2: Но другое дело, что нет, ну, вот, кажется, вот не связанные
0: вещи. Тут как раз микроскоп, да, не имел большого вообще... значения, тут имело большое значение наблюдение. А именно наблюдение, он понял, что те врачи, которые занимаются с роженицами, они приносили вот в эти родильные залы на своих немытых руках после того, как они вскрывали, собственно, тех женщин, которые умерли от родильной горячки, они потом шли этими же руками, смотрели нормальных, здоровых рожениц. И когда вот Земельвейс, он был очень наблюдательным человеком, когда он это понял, то он поставил перед своим родильным отделением тазик с хлорной известью, с хлорной водой, как он назвал, и написал записку, что что-то типа «всяк сюда входящий, мой руки обязательно перед тем, как осматривать», когда возвращаешься после, собственно, анатомического вскрытия.
2: Правда, на его новации тоже не обратили внимания, сказали, да ну нафиг.
0: Это было начало да. 19 века.
2: Только через 20 лет.
0: Еще не знали, да. Просто еще не знали, что такое микроорганизмы, и что вокруг нас существует гораздо более мелкий мир, который нам может очень сильно вредить.
2: Так через 20 лет англичанин Джозеф Листер снова сказал, что не, надо все-таки это делать, и да, уже ввел и хирургию, это
0: причем
2: все.
0: Он, да, он, это был талантливый хирург, который как раз эти правила воплотил в своей хирургической операционной, причем он не только обрабатывал место, к которому... Ну, на котором совершали операцию, он еще и изобрел специальный шпрей, который распылял пары карболовой кислоты.
1: Ого! Что, друзья, мне кажется, это хорошая нота, как минимум позитивная, да, для того, чтобы поблагодарить наших сегодняшних экспертов. Научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости», лауреат премии «За верность науке», главный редактор порталов «Менделеев инфо» и «Нейроновости» Алексей Паевский, спасибо. И врач лучевой диагностики, медицинский журналист, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины медицина Анна Харужа. Благодарим.
0: Спасибо большое.
3: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
4: Про общение, про обмен информацией, эмоциями.
5: Миша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом.
6: Так, ну вот такой вот наш соотечественник из Пекина привет передает.
7: Вот, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет.
6: Гамарджоба.
7: Гамарджоба.
6: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Что вы представляете, когда слышите о золотом сечении? Возможно, эту иллюстрацию. Она заполонила глобальную сеть, ее накладывает на разные фотографии и шедевры живописи. А между тем, золотого сечения на ней нет. Язык не поворачивается сказать, что число пи – это окружность, и равно оно 3. Но такие же забавные факты всюду можно видеть о золотой пропорции. Давайте же разберемся, что к чему. Говорят, что золотое сечение часто встречается в природе, используется в живописи, кино, архитектуре. Так ли это? А соотношение длины и ширины банковских карточек тоже соответствует божественной пропорции? А как насчет применения золотой константы в фотографии? Может ли число фи помочь построить композицию? Вопросов еще много, но давайте постепенно перейдем к ответам. Сегодня многие из вас впервые увидят настоящую золотую спираль, и я объясню, как она строится. До этого предлагаю небольшую игру. Выберите прямоугольник, который вам нравится больше всего. Запомнили его? Теперь еще 4 фигуры. Выберите самую красивую среди них. В конце видео покажу результаты такого же опроса, и вы сможете сравнить свой выбор с предпочтением других. Что значит золотая пропорция? Представьте себе отрезок. Пусть его длина равна 1, за общность не переживайте. И вот мы хотим его разрезать, но не пополам, а на 2 неравные части. Причем весь единичный отрезок должен относиться к большей из частей, так же как большая к меньшей. Как же это сделать? Какое деление отрезка смотрелось бы гармонично, не обладая при этом привычной симметрией? Давайте обозначим длину большего отрезка за x, тогда у меньшего останется 1 минус x. И теперь чуть-чуть терпения, в ход идет математика. Целый отрезок относится к большей части, так же, как большая относится к меньшей. Получаем квадратное уравнение. По известной формуле находим 2 корня. Только отрицательный нам ни к чему, длина отрезка положительна. Так что в числителе берем знак плюс. А теперь навострите уши. Х найден, но золотым сечением называется не он или какая-нибудь спираль, а отношение 2 длин, 2 чисел. Например, большей части к меньшей, что в нашем случае равно 1, деленной на х. Выполним деление явно. Смотрите, как красиво преобразовалась дробь. Понимаете, за счет чего? Домножение на сопряженное или вопросы в комментариях приветствуются. Сейчас же мы сделали самое трудное. Поняли, что золотое число или число Фидия – это 1 плюс корень из 5 и все делить пополам. Получается, что вспомогательные линии на дисплее фотоаппарата? Нет, они не основаны на принципе золотого сечения. Важные объекты композиции рекомендуется размещать в отмеченных узлах. Часто этот метод упрощают до правила третей, но более точно длина отрезков относится как числа Фибоначчи. Вспомните эту последовательность, начинающуюся с 2. Каждое число, начиная с 3, равно сумме 2 предыдущих. Почему же такие разные объекты перемешиваются у неискушенных людей? 1:1 или 2:1 – это, конечно, не золотое сечение, да и 3:2 или 5:3 тоже. Но правда в том, что при стремлении n к бесконечности выписанное отношение стремится к золотому сечению. Это известная связь последовательности Фибоначчи и божественной пропорции. Но все-таки на малых оборотах не стоит смешивать эти понятия. Прежде чем мы разберемся, почему на самой известной иллюстрации нет золотого сечения, напомню, что все анимации к этому видео сделаны с помощью Python. Но этот язык активно используется и для других целей. Серверная часть сайтов, бэкэнд мобильных приложений и так далее. Его простой синтаксис позволит быстро окунуться в новую сферу всем, кто хочет работать головой. А с полноценным освоением новой профессии вам поможет онлайн-школа Hexlet. Здесь весь обучающий контент создан практикующими IT-специалистами, а выпускники Hexlet уже 10 лет трудоустраиваются в топовые IT-компании. Вас ждет современная программа, и уникальная платформа, где с первых же уроков вы познакомитесь с терминалом Linux и запустите свой первый код на исполнение. В удобное вам время разберетесь не только с теорией, но и решите более 300 упражнений, выполните проект от работодателей и поучаствуйте в open-source проектах, чтобы научиться работать с чужим кодом. А по итогу у вас будет несколько проектов в портфолио на GitHub. Web. Вы разберетесь сетевыми запросами, углубитесь в архитектуру приложений и их проектирования. Большое значение имеет практический результат, который ценен среди работодателей. Так что особое внимание уделяется веб-фреймворку Django, который позволяет быстро создавать безопасные и поддерживаемые сайты. На всем пути вам будут помогать наставники, практикующие разработчики. Они всегда ответят в чате и помогут довести проект до нужного качества. Hexlet заинтересован в трудоустройстве студентов. Вам помогут в оформлении резюме и портфолио, проведут тестовое собеседование с наставниками, а затем отправят в компании партнеры. А по итогу, если не трудоустроят, то вернут деньги. Отправляйте заявку и пройдите бесплатные материалы профессии с практикой в онлайн-редакторе кода. Ссылка в описании. Теперь же самое время разложить по полочкам популярную иллюстрацию спирали. Берем квадрат первого числа Фибоначчи, то есть единичный квадрат. Далее, например, справа строим второй квадрат последовательности Фибоначчи. Двойка – это сумма двух предыдущих единиц, так что сверху отлично вписывается новый квадрат. Тройка – это сумма двойки единицы. 2 плюс 3 равно 5, 3 плюс 5 равно 8 и так далее. Теперь в каждом квадрате строится четверть окружности, и все соединяется в одну гладкую кривую. Называется она, понятное дело, не золотым сечением или золотым числом. Это, внимание, спираль Фибоначчи. Этакое первое приближение интересующей нас спирали. Любопытный момент. Прямоугольник, две соседние стороны которого относятся как число фи, называется золотым. И если от него отсечь квадрат, то останется вновь золотой прямоугольник. Решите квадратное уравнение и убедитесь, что выписанные равенства верны. За счет такого свойства можно получить более точную аппроксимацию золотой спирали. Мы сразу начинаем с золотого прямоугольника, а далее строим квадраты известным образом. На финальной стадии, как и раньше, вписываем дуги окружностей. Это построение иногда приписывают Дюреру, который, будучи художником, занимался геометрическими изысканиями. Но, скорее всего, такое авторство ошибочно. А теперь настоящая золотая спираль, которая не совпадает с предыдущими приближениями, хотя на глаз разница невелика. Она изображается в полярной системе координат, и сейчас мы разберемся в ее устройстве. Вот главное соотношение, которое дает золотую спираль. При желании правую часть можно умножить на константу, что сделаю в угоду наглядности. Каждая точка плоскости задается углом тета, который имеется в показателе степени числа фи, а также радиусом, то есть расстоянием от точки до начала отсчета. Пробегая разные углы тета, получаем разные точки, но при этом меняется и радиус. В соответствии с формулой имеем вот такую кривую. Она-то и является настоящей золотой спиралью. Может показаться, что полученная траектория точки соответствует спирали Млечного Пути. Но это не совсем так. В действительности встречаются разные виды логарифмических спиралей, частным случаем которых являются золотые. Можно ли в связи с этим сказать, что в природе часто встречается золотое сечение? Пожалуй, нет. Во-первых, если у десятка объектов из миллионов в нашей природе встретился похожий паттерн, то частым такое событие точно не назовешь. Не стоит совершать ошибку выжившего. Во-вторых, исследования показывают, что известные спирали устроены чуть-чуть иначе. Основание там не золотое. Правда же в том, что если некоторый процесс носит экспоненциальный характер, то могут проявиться логарифмические спирали. Иногда они очень близки к золотым. Другая история с числами Фибоначчи. Филотаксис – известное явление в ботанике. Можно ручаться, что да, числа Фибоначчи встречаются в природе. Пример с подсолнухом мы уже подробно обсуждали. А часто ли золотое сечение используется в искусстве, архитектуре? Мы, математики, любим говорить, что да, конечно, золотое сечение – оно всюду. Но в действительности, скорее, нет. Осознанно его применял Леонардо да Винчи, его держал в уме Ле Корбюзье. Но если наложить спираль Фибоначчи на полотно, выбирая произвольно масштаб и положение, то, простите, на любой картине уж хотя бы одна дуга хорошо впишется. Это слабый аргумент. На мой взгляд, здесь стоит исходить из явных комментариев автора или количества точных совпадений. Например, можно найти исследовательские работы Сергея Эйзенштейна, посвященные золотому сечению. В них подтверждается то, что в броненосце Потемкине монтаж осознанно был сделан в стремлении к золотой пропорции. Существуют работы, в которых приводятся античные заметки, связанные со строительством храмов. По ним не возникает ощущения божественной пропорции. Если рассматривать тысячи храмов, то где-нибудь какие-нибудь элементы фасада будут близки к золотому отношению, но ровно как и к любому другому наперед выбранному. У меня есть друзья, которые в будущем раскроют тему золотого сечения в контексте искусства, расскажут про числа Фибоначчи в музыке. Ссылку оставлю в описании. А что там насчет кредитных карт и божественной пропорции? Часто приводятся размеры 86 мм на 54, и непосредственные измерения подтверждают это. Но частные упомянутых длин чуть меньше 1,593. Это явно не число Фиди, хотя и близкое к нему. Как же определить, случайность это или нет? Находим стандарты по изготовлению банковских карт и видим, что значения прописаны очень точно, причем по ним отношение еще дальше от золотого. На мой взгляд, если дизайнер действительно хотел соблюсти золотую пропорцию, то взял бы 87 в числителе или же 53 в знаменателе, и тогда сомнений не было бы. А так, знаете ли, из тысяч прямоугольников уж какой-нибудь точно будет близок к золотому. В этом нет ничего удивительного. Кесарево кесарю, а Божие Богу. Фух, так много заблуждений, что многие истинные и красивые факты не поместились в это видео. Но если оно вам понравилось и вы покажете это делом, то обещаю выпустить вторую часть, в которой разберем по-настоящему удивительные факты о золотом сечении. В заключение, как и обещал, прикрепляю результаты опросов. В первом из них золотой прямоугольник был под номером 2, и его выбрало 53%, что косвенно подтверждает золотую гармонию. Для справедливости был еще один опросник без золотого прямоугольника, но с квадратом. Однако в этот раз распределение голосов оказалось более равномерным. Окончательный вывод остается за вами. Детали по опроснику уточняйте в комментариях. Должен признаться, что в некоторых поднятых вопросах я и сам раньше заблуждался. Может, даже в этом ролике знающие люди найдут промах и поправят. Но вся эта история лишний раз подтверждает важность одной простой фразы. Мыслите критически, занимайтесь математикой, счастливо!

0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Все, что вы хотели знать о здоровье, но боялись спросить. Ну, на самом деле, может быть, и не боялись, а просто хотели узнать. Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, наработках, даже о врачебных тайнах. Ну и просто получать советы без рецепта, что важно.
0: Здоровые новости.
1: В России с начала 23-го выросла ожидаемая продолжительность жизни – 73,7 года. Установленного на 30-й год целевого показателя в 78 лет достигли уже три региона страны. Это Москва, Республика Дагестан и Ингушетия. Так заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на данные Росстата. По ее словам, ожидается, что смертность в 23-м году будет на 1,5-2% ниже по сравнению с 19-м годом. Ученые создали препарат, который позволяет есть сладко и не толстеть. Лекарство протестировали на мышах, которые питались только вредной едой. Все они постройнели, а их печень стала здоровой. Это благодаря изменениям в гене МРС-2, который необходим для транспортировки магния в организме. Препарат с его помощью более эффективно осуществляет метаболизм жиров и сахаров. С начала этого года клещи покусали 370 россиян. Эти показатели меньше среднегодовых значений, которые на конец марта обычно составляют порядка 420 человек. Как рассказали в Роспотребнадзоре, случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом среди укушенных не выявлено, а низкая активность клещей может быть связана с погодой, так как наибольшую агрессивность паукообразные проявляют при плюс 20. Российские ученые создали антисептик нового поколения. Его разработали специалисты Южного федерального университета. Вещество способно разрушать клеточную мембрану инфекционных микроорганизмов. Это свойство делает его намного более эффективным, чем привычные дезинфицирующие средства. Испытания провели в Роспотребнадзоре, и по итогам исследований выяснилось, что такой антисептик хорошо борется с корона и энтеровирусами, в том числе с возбудителем ковида. Ежедневное употребление более 3 чашек кофе способно погубить почки. Это выяснили канадские ученые из Университета Торонто. У добровольцев, которые выпивали 3 чашки этого напитка в день в качестве эксперимента, риск дисфункции почек увеличивался в более чем 2 раза. Кроме того, повышался риск развития гипертензии. Поэтому большим фанатам кофе исследователи посоветовали перейти на свой любимый напиток без кофеина.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: Сегодня гость медсовета Николай Александрович Крючков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов, общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук. Ну и говорить будем о теме важной, об иммунитете. Первый вопрос, Николай Александрович. Ну, вот межсезонье традиционно принято считать периодом, когда иммунитет ослабевает, организм становится более уязвим к вирусам. С чем это связано? У всех ли это происходит? И вообще, почему наш иммунитет дает слабину после зимнего периода?
2: Ну, что здесь важно сказать? Что иммунитет в течение года у жителей наших с вами широт меняется. Говорят специалисты о вариабельности отдельных звеньев иммунитета. И это показано в довольно большом количестве работ. Другое дело, что это не какие-то универсальные вещи, зависит в том числе от того, где человек живет. Mm-hmm. Потому что, например, на удивление, в той же Исландии показано, что вот эта динамика, она относительно стерта. Почему? Ну, вероятно, это особенности, что называется, коренного населения совсем уж северных широт, которые, ну, наверное, за, так сказать, в ходе адаптации приспособились к вот такому климату. Другое дело, что у большинства людей, наверное, на Земле вот такая вариабельность есть, и происходит перестройка иммунной системы. Почему я об этом говорю? Это важно, да? Потому что сама по себе перестройка иммунной системы от того, что, например, показано, что в определенный сезон, например, зимой, нет несколько большее количество провоспалительных элементов иммунной системы, цитокинов, к примеру, синтезируется, а в летний период чуть больше количество противовоспалительных синтезируется, да, к примеру. Это не говорит еще о том, что иммунная система в отдельные там периоды ослабевает, а в другие периоды вдруг становится неимоверно сильной. Такого не происходит. Это не ослабление и не усиление иммунной системы. И это связано не только и не столько с переменой, собственно, сезона, сколько с тем, что вместе с изменением сезона и меняется действие других факторов на нас с вами. Ну, например, той же самой весной или зимой мы наблюдаем значительно большее количество ОРВИ. Но не потому, что иммунная система как-то особо восприимчива, а потому что создается целый комплекс условий, которые способствуют эффективному передаче, например, этих инфекций. В том числе там нахождение внутри помещений, относительно мало проветрия, в том числе относительно низкие, более низкие температуры окружающей среды, в том числе более низкий уровень инсоляции, к примеру, там влажность воздуха меняется и так далее. Соответственно, в ответ на такое количество вирусных инфекций человек переболевает, естественно, иммунная система на какое-то время, на относительно кратковременная, у некоторых людей, к сожалению, ну, в случае там коронавирусной инфекции, это не ОРВИ, но тем не менее, перестройка происходит длительная, но вот так или иначе, вот эти вещи, они влияют, да, на то, как, собственно, наша иммунная система работает. Очень важно понимать, нет какого-то массового, клинически проявленной иммунодепрессии, какого-то заболевания иммунной системы, которое связано с резким ослаблением функции иммунной системы, именно там в весенний период или там в зимний период.
1: Ну вот, а смотрите, сейчас все-таки к нашему сезону. Вот март, весна, солнышко. Все-таки всем по умолчанию надо как-то укреплять иммунитет или смотреть по своему состоянию. Вот, не знаю, я вот, например, не схватываю лично я болезни какие-то, ОРВИ, к счастью, инфекционные болезни. Не мое слабое звено. Мне нужно укреплять сейчас как-то иммунитет, потому что это межсезонье, потому что он по умолчанию у всех начинает проседать.
2: Из того, что я сказал о том, что нет как такового ослабления иммунитета в этот период, то, соответственно, какие-то действия по его укреплению, они ну, нецелесообразны для здорового человека. Дефицит витаминов и прочее. Но это такая скользкая тема. Потому что от того, что есть определенный дефицит витаминов, не значит, что если вы будете пить эти витамины, у вас наступят благоприятные последствия для здоровья. Это не так. Для взрослых людей, чтобы было понятно, на сегодняшний день, для взрослых здоровых людей в целом, не существует доказательств полезности поливитаминов и прочих веществ там, в виде БАДов или в виде препаратов.
1: А довольно... все ж пьют горстями.
2: То есть здесь, видимо, принцип такой, что мы готовы выделить, там, потратить некоторое количество денег на эту историю, да, хуже не будет. Ну, наверное, действительно, если передозировки не допускать, особенно по жирорастворимым витаминам, то действительно хуже не будет. Да, есть работы по D3, которые более многообещающие. Действительно, есть довольно массовый дефицит витамина D3 у людей, особенно в наших широтах. Знаете, солнца недостаточно там и так далее, да, для синтеза. Поэтому, соответственно, да, наверное, можно сказать, что в этот период ну, имеет смысл, доказательств сильных, серьезных на эту тему нет, имеет смысл действительно там тот же витамин D3 попить, может быть, поливитамины, но кратковременным курсом. Да. На сегодняшний день, к сожалению, может быть, нет надежных доказательств, что если вы пропьете вот так курсами, будете пропивать в зимний период, либо в летний период, неважно, что вы обязательно принесете пользу здоровью. Очень важный момент еще про иммуномодуляторы, хочу сказать. Иммуностимуляторы. Mm-hmm. Да? Дело в том, что эти препараты, они назначаются врачами только в определенных случаях. Их не надо пить просто потому, что надо подстегнуть иммунную систему. Это так не работает. Тем более, что мы про многие иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, которые у нас в России есть, но не имеем полной картины. Поэтому я считаю так, что, в общем, никакой потребности в том, что пить иммуномодуляторы всем, особенно здоровым людям, нет. Или на фоне ОРВИ. Да, действительно, в инструкциях по применению вы это можете встретить, ряд специалистов говорят, ну, на свое усмотрение, я бы так сказал. Но я все-таки советую, если речь идет о лекарственных препаратах, перед тем, как вы что-то будете пить, посоветуйтесь. Да?
1: Николай Александрович, а как вот понять человеку, бежать ли к иммунологу на консультацию, да, или сдавать ли какой-то анализ? Что должно насторожить? То, что ты стал часто болеть, хлюпать носом или что-то еще?
2: Ну, смотрите, от того, что вы заболели ОРВИ один раз в сезон или два раза, это не говорит о том, что у вас какой-то иммунодефицит. Но, во-первых, инфекций очень много. Они перекрестного иммунитета не дают. А если вы переболели риновирусом, это не значит, что вы не заболеете гриппом. Да более того, если вы подхватили грипп типа А, например, да, это не значит, что вы не заболеете гриппом типа Б в этот же сезон.
1: Хочется просто от вас несколько советов, как укреплять иммунитет, чем не навредить.
2: Ну, я бы не говорил об укреплении иммунитета, я бы говорил о создании условий, которые бы не повредили иммунитет. Первое – это питание. Оно должно быть сбалансированным. Достаточное количество белков, жиров, углеводов, калорийность. Но это, знаете, ленивый диетолог только это не обсудил. Это в сети и, собственно, в СМИ. Поэтому можете найти эту информацию. Собственно, это работает. Второе – физическая активность. Умеренная, не сверхтяжелая. Особенно на свежем воздухе, когда это возможно. Даже зимой возможно. Закаливание. Не фанатичное. Никаких прорубей я не рекомендую. Проруби – это только для очень тренированных, очень сильных людей. Следующий момент – гигиена. Это очень важно. То есть мыть руки надо часто. Пришли там откуда-то или либо там с общественного транспорта ушли, значит, надо обработать руки, либо санитайзерами спиртсодержащими. Кроме того, вакцинация. Я могу сказать так, вакцинация – это один из там, ну, наверное, трех самых важных прорывов в медицине, в истории человечества. Далее, ограничить, значит, контакты с большим количеством незнакомых других людей, часы пик и так далее, либо носите маски, респираторы, особенно в сезоне. Вот как в азиатских странах это делается, да? С иммуномодуляторами, с остальными вещами. Если думаете об этом, обязательно обратитесь к врачу. Лучше обратитесь к двум разным врачам. Вот такие вроде бы простые советы.
1: Я благодарю вас, Николай Александрович, за ваши советы и очень интересную беседу. У нас в гостях был эксперт по разработке и исследованиям лекарственных препаратов общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Александрович Крючков. Говорили об иммунитете, как укрепить и как не уронить в межсезонье и не только. В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет». Вы узнаете неизвестные факты об известных болезнях и услышите полезные советы от экспертов на каждый день без рецепта.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: За исследование этой болезни в разное время было получено 3 Нобелевские премии, но победить ее так и не удалось. Болезнь, которую более-менее научились лечить почти 5 веков назад, до сих пор является смертельно опасной. Это малярия или болотная лихорадка. В год в мире ей заражается до 500 миллионов человек. Около 500 000 – это летальные исходы. А по данным ВОЗ, на планете каждые 2 минуты от малярии умирает один ребенок. От нее скончались Александр Македонский, Чингисхан, Святой Августин, Данте, Кристофор Колумб, лорд Джордж Байрон и многие другие. Болотная лихорадка существует на планете более 50 тысяч лет. Самые ранние записи с упоминанием этой болезни датируются 2700 годом до нашей эры. В качестве лечения долгое время использовали полынь, но с открытием нового света появилось новое средство – кора хинного дерева. Она веками использовалась индейцами как жаропонижающее. Считается, что впервые в Европу кору хинного дерева привез испанский натуралист Бернабе Кобо. После этого слава о чудодейственности хинина разлетелась по миру, а на его экспорте многие европейцы сколотили состояние. Малярия – редкий случай болезни, у которой более-менее эффективный способ лечения появился задолго до выявления возбудителя. Совершил открытие в 1880-м военный врач из Алжира, французский физиолог Шарль Лаверан. Он обнаружил в крови больных малярией солдат плазмодий, чем доказал, что малоария от итальянского «плохой воздух» своему названию не соответствует. И причина возникновения болезни в чем-то другом. В 1907-м Лаверану вручили Нобелевскую премию, но само по себе открытие плазмодия никакого прорыва в лечении не дало. Люди по-прежнему заражались и умирали. В 1894-м некий доктор Рональд Роуз отправляется в Индию для изучения насекомых. Именно у него возникло предположение, что комары могут заражать воду, которую пьют люди. Он обнаружил тот самый плазмодий в бурых комарах, но, проведя сотни экспериментов, подтверждение, что малярия передается через зараженную комарами воду, Роуз не нашел. В какой-то момент он догадался, что зараза передается не через воду, а укусы насекомых, но доказать это так и не смог. Это удалось итальянскому микробиологу и зоологу Джованни Батисте Грасси. В 1898-м он отправился по индийским деревням, наловил комаров Занзароне, которые лютовали именно в деревне, где были вспышки малярии, и даже провел в одной из больниц жестокий опыт на пациентах. Выпустил в палаты полчища Занзароне и через несколько дней обнаружил у людей симптомы малярии. Так, в 1898-м было научно доказано, что малярия передается через укусы комаров конкретного вида. Но любопытно, что Нобелевскую премию за это открытие в 1902 году получил не Грасси, а тот самый Росси, который обвинил Грасси в плагиате и мошенничестве. А люди тем временем продолжали заражаться и погибать. Необходимо было найти действенное лекарство. В 1973-м, после 8 лет изучения архивов Китайской академии традиционной медицины, поисков старинных трактатов, связанных с лечением малярии и изучения более 2000 рецептов, научная группа китаянки Ту Ю-Ю нашла один вполне эффективный – отвар полыни, из которой ученые выделили действующее вещество цинхаосу. Так или иначе, ситуацию этот рецепт не переломил, но свою Нобелевку Ту Ю-Ю в 2015 году получила. Не изменилась ситуация с малярией и в наше время. Более того, даже усугубилась в связи с развитием туристической сферы. При этом препараты, позволяющие лечить малярию в современной медицине, есть. Но стоят они немалых средств, и в обычной аптечной сети их не достать. А самолечение исключено. Кстати, когда-то сама по себе малярия была лекарством, спасающим жизнь. Ее использовали для лечения сифилиса. Доктор Вагнер фон Яурек вводил больным кровь, инфицированную малярией, вызывая чрезвычайно высокую температуру, которая в конечном итоге убивала болезнь. Яурек получил Нобелевскую премию за это лечение, и оно использовалось до разработки пенициллина.
0: Говорит, что...
1: Еще одна очень давняя опасная болезнь на планете – холера. По последним данным от Всемирной организации здравоохранения, риск распространения этого заболевания в мире сейчас очень высокий. Подробнее в нашем сюжете.
3: Уже 24 страны сообщили о зарегистрированных случаях холеры, говорится в свежем докладе Всемирной организации здравоохранения. Самая неблагополучная ситуация в этом отношении складывается в Африке и на Ближнем Востоке. Одновременно очень высок риск и глобального распространения болезни, отмечается в документе. Способствует распространению холеры потребление воды из открытых источников, то есть недезинфицированной, и высокие температуры, сказал в интервью эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.
4: Условия для распространения холеры лучше всего создаются при высоких температурах, когда возбудитель может даже и размножаться в водоемах. При низких температурах это не происходит, поэтому к зиме такие обычно не отдают распоряжения.
3: В России холеры не было с середины 90-х. Риск распространения болезни и в нашей стране крайне невелик, отмечают эксперты. И все же напомним основные симптомы холеры. Слово корреспонденту «Комсомольской правды» Анне Добрюхе.
5: Главный риск – стремительное обезвоживание организма. Если его не затормозить, человек может погибнуть за считанные дни и даже часы. Происходит же обезвоживание потому, что холера вызывает нескончаемую диарею и рвоту. И при этом есть отличительный признак от других менее опасных кишечных инфекций. Как ни удивительно, заражение холерным вибрионом в большинстве случаев не сопровождается повышением температуры. Раньше, когда не было широких возможностей для лабораторной диагностики, у врачей даже был такой познавательный признак – диарея без температуры – скорее всего, холера.
3: Напомним, холера – крайне заразная инфекция. Она провоцирует эпидемии, имеет высокий процент летальных исходов, поэтому отнесена по всему миру к категории карантинных и высокопатогенных. Василий Кондрашов, Радио КП.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Известно, что одной из важных составляющих здоровья и сохранения молодости – это сон, как бы банально это ни звучало. Как говорят сомнологи, во время глубокого сна в организме человека повышается концентрация двух гормонов – эстрогена и прогестерона. Они стимулируют природные механизмы обновления, и, как следствие, мы просыпаемся заметно посвежевшими и отдохнувшими. Не можете уснуть? Придумайте свой ритуал засыпания. Начните готовиться ко сну за 20-30 минут. Перейдите в режим расслабления и, самое главное, отключите электронные гаджеты. А еще очень важно, в какой позе мы спим. Представительницам прекрасного пола нужно знать, что засыпание на животе или лицом в подушку грозит им преждевременными морщинами и форсированием старения. Располагайтесь с удобствами, но обязательно на спине. А если вас мучают боли в пояснице, положите маленький валик под колени, таким образом вы поддержите позвоночник в его естественном положении. Ну а если дискомфорт возникает в области шеи, небольшую подушку надо разместить так, чтобы одна ее половина приподнимала голову, а вторая – плечи. Всегда можно найти вариант, в котором вам будут сниться прекрасные сны. Не ешьте на завтрак жирную пищу, она долго переваривается, забирая энергию, которую лучше утром поберечь. Провоцирует усталость, апатию и раздражение. Также продукты, содержащие большое количество сахара, провоцируют накопление жира в организме и вызывают быстрое чувство голода. Это советы от врача-диетолога Ирины Мансуровой. Она напоминает, что завтрак – это первый и наиболее важный прием пищи, который обеспечивает человеку прилив энергии и бодрости. Лучшее время для него – с 7 до 9 утра. Садиться есть надо через 20-30 минут после пробуждения, выпив натощак стакан воды комнатной температуры. Она поможет пищеварительной и эндокринной системам подготовиться к приему пищи. При этом от холодной воды и других напитков лучше воздержаться. Они замедляют метаболизм и ухудшают кровообращение. Завтрак должен содержать около 30% суточной нормы калорий. Лучше всего есть утром белковую пищу в сочетании со сложными углеводами. Как компенсировать дефицит необходимых микроэлементов в организме, который возникает на исходе зимы из-за нехватки солнца и ультрафиолета? В этот период многие сталкиваются с упадком сил и плохим настроением на фоне дефицита витамина D и гормона радости – серотонина. Как советует эндокринолог Зухра Павлова, надо включить в рацион бананы и шоколад. В них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Поднимут настроение и улучшат самочувствие, по словам Павловой, зарядка и пение. Во время этих занятий вырабатывается окситоцин, еще один гормон счастья, который стимулирует синтез серотонина. Пользу принесут и другие радующие занятия – танцы, рисование, игра на музыкальных инструментах. А еще медик также посоветовала доставлять радость близким, делать им подарки, проявлять заботу. Их искренняя благодарность и счастливые улыбки принесут положительные эмоции, что поспособствует синтезу гормона радости. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте, будьте здоровыми!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Светлана Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, автор книги «Происхождение языка».
1: Здравствуйте, Светлана.
2: Добрый день.
1: Я предлагаю нашим зрителям проголосовать. У нас были даже некие проблемы со шрифтами, когда мы это голосование устраивали.
2: Да.
1: Но у нас получилось в итоге. Итак, если бы слово «князь» записали славяне в 9 веке нашей эры, то как бы это выглядело? Я тоже сейчас не буду просить поднимать руки, потому что я это не прочитаю.
2: А я прочитаю.
1: Давайте.
2: «Князь» в три слога, «князь», «кщундз», «княз», «князь», «князи», «княжи» и, наконец, «князи».
1: Наконец, «князь». Друзья, пожалуйста, кто
2: смотрит... Если вы заметили, я читала носовые гласные в первом слоге, где такая треугольная буковка, это малый юз, и в третьем, где такой, ну, как бы, не знаю, чум, не чум, вигвам, не вигвам, он после ща. Это носовые гласные.
1: Да, прошу голосовать. Кто онлайн смотрит, по ссылке идите. Кто нас сейчас смотрит, QR-код для вас. Значит, а я хочу спросить Светлану, а вот все-таки, если бы была открыта, наконец, некая дохристианская письменность славян, вы бы как к этому отнеслись?
2: С полным восторгом, потому что если была бы открыта дохристианская письменность, это было бы не те века, а там на несколько веков раньше, можно было бы... уточнить соотношение там, второй, третьей палатализации. Можно было бы, может быть, узнать, о, это дифтонг тогда был, или это сразу диграф по греческому образцу. Проходила ли и дифтонгическую стадию в своем развитии от долгого и так далее. То есть, ну, куча всего. Да, если вы не поняли ни слова из того, что я говорила, кроме предлогов, то это нормально. Более того, если вы начнете говорить о чем-то интересном в вашей области, то я... доктор наук, профессор РАН и все вот это вот, я тоже не пойму ничего. И это тоже нормально, потому что в каждой науке есть свои тонкости, есть опыт, накопленный годами, десятилетиями, иногда столетиями, опыт понимания того, какие различия существенны, какие детали надо замечать. И человек, который не специалист, он не видит этих различий, он не замечает этих деталей. Ну и, соответственно, не знает слов, которым это все называется. И поэтому не специалист очень легко покупается на подделки, потому что, ну как же, ну похоже же. Вот. Любой специалист, он увидит, что, смотрите, ну вот оно отличается здесь и здесь и здесь. А не специалист, вот оказывается, не замечает таких различий. Итак, мне поручили рассказать про Велесову книгу. Историк, любитель, эмигрантский журналист Юрий Петрович Миролюбов в 1953 году объявил, что офицер Белой армии Али Изенбек в 1919 году нашел в разграбленной усадьбе где-то на Украине несколько десятков деревянных дощечек, которые исписаны с двух сторон, вывез их с собой в Западную Европу. Буквы то ли выжжены, то ли выцарапаны. Текст по некоторым этим самым данным местами стерся. Прямо в такой выцарапанный, выжженный текст. Потом в Брюсселе Изенбек показывает дощечки Миролюбову, тот 15 лет их переписывает. Потом в 41 году Изенбек умирает, дощечки исчезают, вот. И в 53 году в американском эмигрантском журнале «Жар-птица» появляется сообщение о дощечках. И, соответственно, в течение 3 лет публикуются статьи историка-любителя Кура, генерала Куренкова, которому Миролюбов свои материалы передал. В этих дощечках написана древнейшая история русов за 1500 лет до Дира, самого, значит, старого и известного персонажа из летописи, одного из, по крайней мере. И это многим нравится. Вот, например, биолог Сергей Лесной пишет целую книгу про это, потом еще статья Скурлатова и Николаева, потом вот из современных это Александр Игоревич Асов. В общем... Да, и любители этого артефакта ссылаются на то, что просто вот такой вот духовный опыт они испытывают при знакомстве с этим текстом, что вот даже если текст подделка, вот даже если эти дощечки все поддельные, то все равно вот духовный опыт не обманешь, и дождь Бог, значит, сиянием осеняет древнюю историю нашего великого народа. И, естественно, люди обращаются к официальным ученым. Официальные ученые, они, конечно, костные, страшные, которые зашорены своими официальными догмами, но почему-то вот первым делом надо пойти к официальным ученым и попросить у них признания. Попросили, и палеограф Лидия Петровна Жуковская посмотрела на фотографию этой якобы дощечки, посмотрела и говорит: не, во-первых, это не дощечка, извините, это бумажка, по ней заметно. Кроме того, она перечисляет со всем занудством, присущим хорошему палеографу, почему это не может быть подлинный текст IX века или более раннего периода. Но любители Велесовой книги на этом не успокаиваются. И дальше филолог Олег Викторович Творогов публикует огромную статью, где вот с полнейшим просто филологическим тщанием, плавно переходящим в занудство, публикует полный текст вот этой самой Велесовой книги. То есть он сличает все машинописные материалы Миролюбова. Вот машинопись Миролюбова, то, что публикуется в «Жар-птице», то, что прислано для публикации этому самому Куру, привлекает также материалы Лесного, смотрит, что это могло быть, тоже приходит к выводу, что это подделка. В 2004 году целая книжка выходит, почему все это подделка. Есть лекция Творогова на Ютьюбе, есть лекция Залезняка. Он полтора часа рассказывает о том, почему это подделка. Естественно, за полчаса я всего этого не перескажу, хотя я, конечно, буду основываться на этих источниках. Но, в общем, я и не буду, потому что за полчаса пересказать то, что люди кропотливым трудом добывали в течение многих месяцев, это задача просто нереальная. За такое короткое время можно разве что дать людям возможность узнать, что люди, посмотрите, здесь есть что-то интересное, здесь есть куда копать и что познавать, вот как, здесь есть куча данных, которые ученые накопили, это можно познавать. Но для тех, кто не любит длинных лекций, есть коротенький материал Дмитрия Сеченавы на Арзамасе, где очень коротко сказано, почему Велесова книга – это фейк. Вот. Так что о Велесовой книге говорить на самом деле довольно скучно, а я вам лучше расскажу, как обычно ученые поступают с древними текстами. Вот это грамота номер 8, одна из грамот, вот, найденных в начале 50-х. Посмотрите на этот текст, сейчас я попробую даже показать немножко что-нибудь, чтобы было видно. Вот посмотрите, например, какая буква «Н». Вот она тут два раза, видите, она как латинская, не как русская сейчас. Посмотрите на букву «А». Вот их тут вокруг буквы «Д» две штуки. Видите, какие они? Вот. А вот это вот, похожее на «Н», это буква «И» на самом деле для тех времен. Ну и так далее. Но меня больше будет интересовать не вся грамота, а отдельный ее фрагмент. Вот этот вот, который был прорисован. Вот на предыдущем слайде сверху фотография, не знаю, насколько она вам хорошо видна, а снизу прорезь. То есть человек прорисовал на бумаге то, что он увидел на бересте. Ну, а что он увидел, это зависит от того, что он был готов увидеть. Вот человек был не историк, поэтому он был готов увидеть, например, такой текст. «О жалочши корови». В общем, молви ему «о жалочши коровь». Что это такое? Так нельзя сказать, и суффиксов таких не бывает, и взяться им неоткуда. И коровь, откуда там мягкость при «в»? У коров нету никакой мягкости, там «в» твердая. Там, ну, правда, не бывает. Да и вообще, что это за идея такая? Вот зачем? Зачем человеку было писать, царапать эту самую бересту, чтобы молвить кому-то «о жалочши коровь», что бы это ни значило. В общем, оно не сходится. Значит, здесь какая-то ошибка. Надо посмотреть повнимательнее. И тут на помощь приходят людям лингвистические знания. Дело в том, что когда мы порождаем высказывания на языке, хоть устные высказывания, хоть письменные, человек, порождающий высказывания, никогда не думает о том, как ему там повернуть язык во рту, чтобы произнести какой-то звук. Если это его родной язык, звуки порождаются автоматически, и в слова они складываются тоже легко и непринужденно. Если человек умеет писать, он не думает, как изображать буквы. Нет, если вам там 5 лет, и вы впервые встретились с буквами, да, вы рисуете букву «Я» в другую сторону, и там «З» и «Е» письменные путаете, потому что они зеркально отражают друг друга. Но если вы уже привыкли писать буквы, то вы их просто пишете. Вы просто пишете буквы, потому что они так пишутся. Соответственно, человек не думает о том, как это изображается, а просто берет и пишет. Человек не думает о том, как слова там склоняются, спрягаются. Человек просто склоняет и спрягается, потому что...

брали реальный текст, как вы думаете, сошлось бы с двумя лишними словами в серединке? Ну, не сошлось бы, конечно. Да, там где-то написано «Ирий», а где-то на том же месте написано «Райславск». Где-то написано «Ученсти», а где-то «Уцте». Да, там «До сверзи», а там «До неба», «От сверзи», «От неба». Окончания, кстати, разные. Вообще «до» и «от» — это «от» один и тот же падеж. А вот «неби», «небы» — какая разница? И Творогов пишет, что так не читают древний текст, так редактируют свой собственный. Ну, опять же, бывает так, что на дощечках концы строк совпадают, а, значит, у других дощечек концы строк не совпадают. Соответственно, откуда издатели берут концы строк? Тоже такой странный вопрос. Но, опять же, если это не подлинный текст, а просто вот такой артефакт, то, понятное дело, написал одним способом, потом подумал, решил написать вместо «Ирий» «Райславск», и там конец строки поставить в другом месте, ну и не страшно. О самих дощечках. Во-первых, сколько их? Ну, у Леснова 35, у Миролюбова 37. Дощечки, по словам Миролюбова, одинакового размера. Вот такого, как это. Это дощечка номер 16. В ней, как вы можете убедиться, 10 строк по 47-50 знаков. А другие дощечки одинакового того же размера содержат до 20 строк по 52-66 знаков. Ну как так-то? Нумерация, опять же, вот, причем у Леснова она не такая же, как в «Жар-птице» и у Миролюбова. Ну, то есть вот такие разночтения, каких не может быть, если вы имели дело с настоящим древним текстом. Ну и, наконец, язык Велесовой книги. Вот тот же самый «Князь», да, он пишется и так, и сяк, и эдак, как хотите. Будет, опять же, и так, и сяк, и эдак. Вот «Бонде» такая форма могла бы быть в прославянском, но еще бы окончание ей, конечно, не помешало, ну ладно. «Бенде» — это вариант, близкий к польскому, ну, по крайней мере, корень в польском варианте. «Буде» — это, скорее, что-то чешское или украинское. «Будеть» — это древнерусский вариант. Вот «Боде» — это что-то скорее похожее на славянский. Частица «ся» опять же бывает то «сен», ну это примерно как в польском, то «сия» или «ся», что похоже на восточнославянский, то «се», что похоже на чешский или на современные южнославянские варианты. Вот «деды» тоже бывают всякие, вот бывают типа прославянского, типа украинского, типа польского, типа северно-великорусских диалектов, ну и даже вообще какие-нибудь невозможные формы, потому что вот где «ять», там носовых гласных не бывает, уж либо то, вот в случае «деда» там, конечно, «ять», что доказывает, ну в частности, украинское «дид» в сопоставлении с русским «дедом», и не переход в ее русском слове «дед». Приставка «пере», «пре», она бывает «пре» в церковнославянском виде, «пере» в восточнославянском, «пше» в польском, «пже» в чем-то близком к чешскому. Вот «рыба», опять же, с непонятно откуда взявшимся носовым, там тысячи лет, «степи» тоже носовые ниоткуда не берутся. «От врази», «от враг наших» тоже как угодно. Пьехом окончание «ом», в завахом окончание «ом», плясащие «те», тоже «мы», но окончание почему-то от второго лица, ну, потому что. Простите, но это не язык, настоящие языки такими не бывают. Проблемы с хронологией. Там за 1500 лет до Дира. Ну, вот попробуйте сейчас установите какую-нибудь стелу за 500 лет и напишите на ней «сия стела установлена за 500 лет до чего?» А они могли. Ну и опять же математика, вот поселились в Карпатах, жили 500 лет, и за 1300 лет, после 500 лет, да, ушли, ну бывает. Миролюбов увидел дощечки в 25-м году, считает, что переписывал их 15 лет, но при этом писал о доисторических русах и горько-горько сетовал, что никаких источников у него нет, кроме нескольких устных рассказов. Текст относится к дохристианским временам, но в нем есть цитаты из Библии. Ну бывает. Вот. Духовный опыт, он такой духовный опыт. Многие варианты букв поздние, например, вот на такое, вот, как в современном русском, вместо того, что мы видели в реальных грамотах.

0: Так. Ну и поэтому, когда я впервые увидела вот этот артефакт, я вот посмотрела, видите, что там написано, да, вот влез книгу, что книга без яра между К и Н, 9 век, до свидания, влез, опять же, вот без какого бы то ни было окончания, без ничего присоединяется к книге, опять же, так не делают. Вот в эпоху глав рыбы так делали. А в IX веке так не делали. Поэтому я вот посмотрела и дальше уже читать не стала, потому что понятно, что читать тут нечего. И за последнюю одну минуту, которая у меня осталась, я покажу вам, как выглядят настоящие древние тексты. Вот как раз деревянный документ середины первого тысячелетия. Посмотрите, как он выглядит, даже на фотографии. Написанный североиндийским письмом, вот не с этой сплошной линеечкой-то, кстати. Современное Деванагари, если мы берем печатное, оно будет со сплошной линеечкой, а древнее-то не будет со сплошной линеечкой. И люди, которые имели дело с памятниками индийской письменности, говорят, что даже в XIX веке, когда мы берем рукописное письмо, то там нету этой сплошной черты. В принципе, сплошная черта где-то типа в X веке хотя бы где-то хотя бы как-то появляется, но, вот, но довольно часто пишут без нее. И вообще, если у людей был доступ к Деванагари, зачем было переходить на греческие буквы? И зачем было менять принцип письма? В Деванагари есть такие буквы, такие звуки, которых нету в греческом, но есть в русском, есть в славянских языках, там ч, ш, щ, б, в различаются, и после этого переходить на греческий зачем? Зачем было менять принцип письма? Опять же, там гласные вот, в Деванагари обозначаются диакритиками, а в греческом в строку, ну, в общем, непонятно зачем. Греческий у меня под звездочкой, потому что у многих букв вид не греческий, а гораздо более поздний. Ну и в конце концов, если у вас есть духовный опыт, то зачем пытаться прислониться к несуществующему истории. Если вас осенил дождь Бог и сказал вам, что вы там избранный, то станьте родоначальником, станьте тем самым великим предком, к которому захотят прислоняться ваши потомки 2000 лет спустя. В конце концов, если у вас есть такой могучий духовный опыт, будьте как Мухаммед в 7 веке, будьте как Бахаулла в 19 веке. И будет вам счастье.
1: Будьте как Мухаммед. Друзья, спасибо, Светлана. Давайте-ка посмотрим, как проголосовали наши зрители. Ну, ух ты. Смотрите, все проголосовали за
0: княже. Княж, ну, между К и Н все-таки надо вставить ЕР, потому что он там был. Это из краткого У. При заимствовании из германского кунингас краткое О, оно никуда не исчезло. То есть потом исчезло, но для 9 века это еще рановато. И княже – это притяжательное прилагательное княжей. Вот. А самая близкая форма – это первая княндзе с эффектом третьей палатализации.
1: Так, спасибо, спасибо, спасибо. А сейчас вам предстоит отстаивать, так сказать, догмы официальной науки.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова?
0: Конечно.
2: На сцене вредный оппонент.
1: Научный журналист, историк Михаил Родин, автор программы «Родина слонов», журнал «Прошлое». Михаил, 10 минут, вы можете превзойти себя утреннего.
3: Хорошо, я хорошо подготовился, потренировался, так сказать. Добрый день, Светлана.
0: Добрый день.
3: Я вот сейчас хотел бы, сразу говорю, я, естественно, тоже считаю, что это подделка, но хотелось бы выступить таким злобным тестировщиком методов, которые применяет наука. А самое главное, насколько она непредвзято подходит к этому источнику. Вот, на мой взгляд, многое из того, что вы говорили, противоречит вообще само себе. Начнем вот с чего. Мы исходим из того, что у нас есть какой-то монолитный текст, который нам достался, и мы его изучаем. Мы совершенно почему-то не допускаем, что это может быть даже корпус источников, который нам раньше не был бы известен. Мы не допускаем, что этот источник мог иметь многовековую, долгую, сложную судьбу. Вы много говорили о том, что там все разные, друг другу противоречат и противоречат там другим источникам. Есть ли у нас какой-нибудь источник, который содержит в себе язык разного времени, который собран из лоскутов разных жанров, которые внутри части которого противоречат друг другу, и все это вместе противоречит другим письменным источникам? Черт побери, это же Ветхий Завет. Вот он устроен точно так же. А вот теперь давайте посмотрим. Вы приводили пример того, что человек без лингвистического образования читал, точнее, переписывал грамоту, берестяную грамоту, что он там увидел. А почему здесь не может быть такой ситуации? Вот давайте себе представим ситуацию, что с точки зрения лингвистики, там вот этот язык Велесовой книги, это полный бардак. Ну вот вспомним тексты гомеровские, да, они много столетий использовались для обучения грамоте. Мог ли это быть какой-нибудь сакральный текст, который использовался для обучения грамоте, и его переписывали люди с разным уровнем грамотности? Для кого-то это тупо значки, и он их просто копирует, не понимая смысл. Кто-то делает ошибки, а может быть, это какой-то иностранец, который учится этому славянскому языку и тоже делает ошибки, причем привнося свои какие-то окончания и так далее. И все это происходит много столетий. Что мешает накопиться вот этим ошибкам в таком тексте?
0: Ну, опять же, что это за ситуация? Если мы берем человека, который только учится писать и писать не умеет, то мы ожидаем графических ошибок, типа там буквы «Я» не в ту сторону. Вот посмотрите, как пишут дети, которые только учатся писать. Там такого рода ошибок очень много. Если человек переписывает текст, для которого буквы – это просто какие-то непонятные закорючки, то он будет склонен не видеть разницу там, где она есть. И, например, два «л» и «м» писать одинаково. Или, например, там не отличать «л» от «п». Или там «г» и «п» путать, потому что где-то хвостик подлиннее, где-то хвостик покороче, а какая разница? Вообще-то существенная. Вот. Путать там «б» и «в», ну, в общем, какие-то похожие буквы путать. И тогда, если вот будет список с такого списка, то текст довольно быстро просто обессмыслится, а тот текст как бы сохраняет какие-то намеки на то, что он славянский. Вот если там путать «г» и «п», то текст очень быстро утратит всякие намеки на тот язык, на котором он был написан. Значит, дальше. Если вот действительно это какие-то неграмотные люди как-то это переписывали, кто-то же их все-таки грамоте-то учил. Этот кто-то, наверное, если этот текст как единое целое попал в какое-то хранилище, то, наверное, все-таки кто-то этот текст просмотрел, мог там как-то подредактировать. Если мы видим тексты, которые пишет человек на не своем родном языке, то там довольно часто появляется такая вещь, как глоссы. Вот, например, есть текст на тахарском «а», и там написано что-то, и мелкими буковками на тахарском «б» подписано, что «а вот это вот значит то-то, а вот это значит то-то». Соответственно, ничего такого нет. Опять же, если человек не очень грамотный, то когда он будет писать, у него будут какие-то, опять же, чисто графические вещи, ну, типа пропуска букв, просто рандомного пропуска букв, просто случайного пропуска букв. Не то, что там вот безгласных написали, потому что древние люди писали безгласных, а там где-то гласную пропустили, где-то согласную пропустили, где-то там две буквы пропустили, особенно если они подряд идут, там несколько одинаковых. Там что-нибудь типа вместо «спаси, Боже, жену мою» человек напишет «спаси, Боже, ну мою». Вот. И таких вещей будет много, и когда человек, читающий с этим текстом, встретится, он будет: что это такое? Спасибо жену, спаси, Боже, ну, мою. Вот. Будет пытаться как-то из этого сложить смысл. В Велесовой книге мы ничего этого не видим. Мы видим, наоборот, такие вполне делающие вид, что осмысленные куски текста. А вот таких вот, разночтений, такие разночтения становятся видны только тогда, когда человек сравнивает просто все тексты целиком.
3: Так вот смотрите, я как раз и предполагаю, что это может быть список списка, и, например, в одном списке ошибку сделал один там неграмотный человек, потом это прочитал полуграмотный человек, который владеет другим языком и попытался осмыслить и что-то там добавил от себя, ну, то есть как-то переформулировал там это слово «падеж», поставил по-другому или еще что-то, улучшил, как он говорится, и потом третий человек, вот условно, грубо говоря, вот если возьмете текст на грузинском языке и заставите русского человека переписать один, а потом второй, чтобы посмотрел этот текст, и еще раз переписать, что до нас доказать? конца дойдет.
0: И если текст будет на грузинском языке, там действительно сольются похожие буковки. Вот там есть три буковки, которые похожи на русскую букву «З». Они все три, значит, разные вещи. Соответственно, если я это возьмусь переписывать, не знаю грузинского языка, я не помню, что из них что значит, правда. Вот, поэтому я, скорее всего, буду писать все три раза одно и то же. Я помню, как я учила японскую графику, там вот «Си» и «Цу». Они как смайлик выглядят, две точки, снизу такая дужечка. И дело оказывается в том, в какую сторону вы эту дужечку пишете.
3: Да.
0: Вот. Соответственно, если японский текст переписываю я образца первого курса, у меня си и цу рандомно путаются.
3: А потом человек с потом пятого человек курса взял ваш текст, уже испорченный, и начал переписывать
0: еще. Да, и, соответственно, через пару итераций ни один японец не опознает этот текст как хотя бы минимально похожий на японский.
3: Как и у нас сейчас произошло, предположим.
0: Нет, у нас сейчас это как бы славянский. А тут если так, синий,
3: нет, а у нас все славяне переписывали, только из разных стран. Смотрите, у нас есть, предположим, корпус текстов, который в славянском язычестве функционирует и много столетий переписывается. Один кусок переписали сначала там славяне, предположим, русские, потом славяне польские подключились, потом еще что-то. И это большой корпус, который потом когда-то собрался в единый документ. Точно так же, как «Повесть временных лет», вроде бы как. И тогда у нас этот бардак, он естественен, получается. А тут дальше я вам скажу. А представьте себе ситуацию, что этот текст был написан в языческом мире, да, славянском, а потом у нас произошла христианизация. И пришли злобные миссионеры и уничтожили все, как бы сказать, сводные, да, корпуса. И у нас остались только вот те обрывочки, где кто-то там писал неграмотно еще. И товарищам, которые язычество, подпольщики языческие, им нужно было восстановить вот весь этот корпус источников. И они начали собирать по крупицам то, что у них было. С ошибками, еще с чем-то. И у них получилась вот эта химера. Мне кажется, это легко можно сделать.
0: Если бы они собирали текст, который вот, они понимали про что, то они бы выправили его на тот язык, к которому они привыкли вот, в рамках своего диалекта, своего времени.
3: Так вот у нас и появились польские всякие штуки, которые позже возникли. Это, может быть, в 18 веке происходило.
0: Откуда польские? Если вы владеете польским, у вас рыба никогда в рэнбу не превратится, потому что рэнба вот, из рыбы никак не делается.
3: Так это, рэнба, может быть,
0: могла
3: тогда
0: бы
3: были словаки,
0: из рыбы какой-нибудь, вот, а из рыбы никак. Вот. Там именно что формы не только... Значит, смотрите, если это переписывает человек, допустим, там 14 века, переписывает слово о полку Игореве, написанное в 12 веке, у Залезняка в книжке это подробно разобрано, что там действительно текст 12 века, переписанный человеком 14 века на северо-западе Руси.
3: Угу.
0: Вот, потому что там есть... огромные пласты, прям пласты текста, которые 12 века, и кое-какие вкрапления, которые ожидаемы от человека, значит, соответственно, запада 14 века.
3: Так вот, а я и говорю, у нас есть раздерганный корпус источников, который разошелся по миру. Там лоскуток один писал, там другой полос. И, предположим, в 19 веке все это вместе собирается. И никто... Тут, кстати, про проблемы с анахронизмом. Если у нас это собирается в 19 веке, мы знаем, что интерполяции более поздние, они сплошь и рядом встречаются в тех же самых русских летописях. И здесь у нас это было дописано за 1500 лет до Дира, там, за 1300 лет до Германариха, по-моему. И то есть как бы переписчик объясняет своей аудитории, когда это было, и вставляет вот эти вставочки, которые легко проблемы решают с анахронизмом.
0: Ну, если это писал человек 19 века, то на что он опирался? Ну вот, может быть, на собственное воображение опирался. Но действительно, здесь нет каких-то вот сплошных кусков текста, которые было бы можно атрибутировать к одному славянскому языку какого-то одного периода. А обычно, когда люди переписывают, они стараются все-таки, особенно если это текст какой-то важный, какой-то вот прям ценный, то они стараются его переписывать все-таки как-то аккуратненько, соблюдая все то, что надо написать. Кстати, довольно часто они не переписывают не так, как современный человек, который переписывает с книжки, а он либо читает и со слуха потом пишет, либо кто-то читает вслух, а писцы вокруг записывают. Соответственно, человек читает, на том языке, который ему привычен, он понимает этот смысл, и пишет на том языке, который ему привычен, и, соответственно, там забывает еры написать, вот, ну да, путает еры ей.
3: Ну, вот. Но а опять... теперь представьте, что этот процесс происходит несколько раз с разных источников. В 14 веке в Словакии, в 16 веке в России, в 19 веке в Болгарии. А потом все это вместе собирается в эту химеру.
0: Ага, судя по слову «князь», это происходит их раз, еще раз, еще много-много раз, и больше ни единого списка.
3: Все, все, я молчу.
1: Михаил, все, да? Все, успокойся. Давай, ты хотел какую-то последнюю фразу сказать, короткую очень.
3: Да, последнюю фразу я хотел сказать короткую, что на самом деле все, что я сейчас делал, это, в общем, такая игра ума, и ни в коем случае нельзя к ней относиться серьезно, потому что все, что я предполагал, как сценарий жизни Велесовой книги, это все построено на домыслах, которые на домыслах, и получается вот такая кривоколенная схема, которая по бритве оком и не имеет права на существование. Проще предположить, что это просто Миролюбов взял и написал с нуля. И это...
0: Ну, действительно, действительно, с тем, что это поддельный текст, факты лучше согласуются.
3: Да.
1: Друзья, проголосуйте еще раз, оцените как бы зловредность Михаила. Вот. Он очень хочет приз получить, хотя даже
0: конечно,
1: не видел, что за приз. Проголосуйте. И я уже вижу, что кто-то побежал к выходу. Друзья, я знаю, что вы устали. Знаю, но... выступление еще не окончено. Если кто-то сейчас попытается сбежать до того, как Светлана уйдет со сцены...
2: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: Последним, что вы услышите, будет клекот разъяренного пингвина. Слышали? Так, давайте вопросы. Значит, вопрос от Анастасии Василевской. Если Велесова книга кажется совсем очевидной фальсификацией, почему люди все равно верят в подлинность этого шедевра? Нельзя ли это назвать современной мифологией?
0: Люди верят, потому что люди не являются специалистами, и они не видят тех различий, которые видят специалисты. Вот то, что в слове «книга» между «к» и «н» должен быть «ер», ну вот это я знаю, потому что мне приходилось сдавать древнерусский, вот, и там, в общем, знакомиться с соответствующими памятниками и знать, что там есть, чего там нет. Если вы этого не видели, вам это знать неоткуда. Ну поскольку не все сдавали древнерусский, то не все и понимают, логично.
1: Вот веер тут торчит. Дайте человеку с веером вопрос. Давайте, Светлана, будем сейчас лаконично отвечать. Времени мало, вопросов много.
4: Константин, город Нягань, Хантамансийский округ. Светлана, вы на одном из слайдов показали, что чтобы мы могли считать Велесову книгу языком, там должно все сложиться, буквы, слова, в конце синтаксис и прагматика. А можем мы вот эти ваши тезисы обратить против вас? То есть то, о чем говорил Михаил примерно. А для того, чтобы утверждать, что это подделка, какая у нас прагматика? То есть кто это сделал, зачем, какая у него цель, чего он добился и почему так накосячил?
0: Да, конечно. Сделал это Миролюбов, потому что он увлекался как раз славянским язычеством. Ему очень хотелось славы первооткрывателя, нет, не динозавра, а чего-нибудь славянского и древнего. И вот одно дело, когда там рассказы каких-то старушек, которых он встретил в какой-то деревне, а совсем другое дело, если будет прям письменный текст. Это же совсем другой вес сразу придаст его построениям. Так что да, почему он так накосячил? Ну, потому что он не сдавал древнерус.
1: Так, вопрос от Андрея из Архангельского. Из Архангельска. По каким признакам непрофессионалу можно узнать фальшивую азбуку, в частности, буквицу?
0: Непрофессионалу? Не знаю, по каким. Mm-hmm. Ну вот да. Непрофессионалы, они тем и отличаются от профессионалов, что им кажутся похожими вещи, которые на самом деле не похожи. Ну, пожалуйста, вы можете пальцем там выдавить на дорожке след и сказать, что это следы волка. Но любой охотник придет и скажет, нет, ребят, вот, это вы пальцем делали, а следы волка совсем иначе выглядят. Ну и так далее. Но непрофессионал этого не заметит. Вот он тем и отличается от профессионала.
1: Пожалуйста, вопрос.
5: Спасибо. Михаил, Санкт-Петербург. Вот, может быть, немножко продолжает тему предыдущего вопроса. Если бы создатель Велесовой книги
6: подошел к вопросу более как бы ответственно, как бы сделал эти деревянные таблички, изучил вот как бы как устроен язык или как должен был бы устроен быть этот язык, он мог бы создать такую подделку, в которую бы как бы, ну, поверили или хотя бы чтобы это было дискуссионным?
0: Он мог бы создать подделку, в которую бы верили долго. Вот. Но дело в том, что наука не стоит на месте. И какие-то закономерности известны были еще там веке в 19-м. Какие-то закономерности стали известны только в 20 веке. Какие-то еще закономерности стали известны только в 21 веке. И он, если бы делал там в начале 20-го, он бы все закономерности, которые в 19 веке были известны, он бы их все выучил. Но, например, поставить энклитики в правильном порядке. То, что энклитики ставятся в правильном порядке, а не абы там куда, энклитики – это маленькие безударные словечки, которые следуют после слова, как, например, частица «бы» или частица «ли» или частица «же». Вот сделал бы что-то, там, сделал ли что-то. И раньше в древнерусском они занимали позицию после первого полноударного слова в предложении. Судя по другим славянским языкам, это не чисто русская черта, а это черта еще более ранняя. И они действительно группируются вот в определенные порядки, и порядок этот в начале 20 века еще не был известен. А теперь есть книжка Залезняка «Древнерусские энклитики», поэтому если будете подделывать древнерусский текст, не забудьте ее прочитать. И ставьте энклитики в правильном порядке. Я помню, как однажды ребята, которые участвовали на раскопках в Новгороде, которые ходили к Залезняку на спецкурс, написали ему поздравление Андрея Анатольевича с днем рождения. Он долго искал, где же, вот что там, кроме слов «Андрея Анатольевича с днем рождения», свидетельствует о том, что это не древнерусский. Но он таки нашел.
1: Так, вопрос такой. А ты дал ты честь Пермского края. Есть ли реальные документы, в которых много всего напутано, но они доказано неподдельные?
0: Чтобы прям много всего напутано, но опять же, сколько напутано? Да, там тот же Ветхий Завет, это понятно, что тексты разного времени, но там есть один текст одного времени, да, там «Песнь-песнь» — это там такое время, книга «Бытия» — это там другое время. Вот. И они там внутри себя, в общем, вполне себе соответствуют какому-то этапу, какому-то диалекту. Вот. А так, чтобы там прям совсем все было напутано, ну так не пишут. Обычно книги пишут люди умные. Знаете, как раньше письмо учили? Сначала ты сидишь и смотришь, как мастер пишет. Потом, ну и там где-нибудь по буковке практикуешься. А потом мастер тебе доверит одну буковку написать. А потом, когда ты выучишься, мастер тебе доверит две буковки написать. А потом мастер тебе доверит целое слово написать. А потом целую строчку написать. Залезняк на памятнике «Мерила праведная» показал, что там есть несколько почерков, причем у некоторых по одной букве. То есть вот это как раз вот такая работа мастера. Но при этом мастер следит за тем, чтобы слова были все-таки нормальные. Да, вот буковка, отлично, ты научился писать буковку «М», напиши буковку «М», супер. А все слово я напишу, чтобы было как следует. Вот. Так что совсем путанных памятников все-таки нет.
1: Светлана, предстоит вам выбрать лучший вопрос. Вот, кому достанется вот такой крутой деревянный блокнот от нашего партнера компании FunPin. Кстати говоря, такие же и другие блокноты можно купить на Озоне. QR-код сейчас на экране.
0: Можете напомнить?
1: Значит, вопросы были, нельзя ли это назвать современной мифологией, веру в Велесову книгу? По каким признакам непрофессионалу узнать фальшивую азбуку? Есть ли реальные документы, в которых много всего напутано, но они не поддельные? Обращение тезисов ваших против Светланы, то есть против вас же, могла ли Велесова книга быть более похожей на подлинную древность?
0: Наверное, пусть будет автор первого вопроса, почему до сих пор люди в это верят.
1: Про мифологию современную.
0: Да.
1: Итак, Анастасия Василевская получает классный блокнот. Давайте сейчас посмотрим, как оценили вредного оппонента.
0: Ну, я думаю, что как грозу ректора.
1: У нас явная заявка на победу, хотя еще не вечер, но надо будет стараться. Светлана, вам наши подарки, наш пингвинопитек от Павла Краснова, классные сувениры, дипломчик деревянный, все это вам. Сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной. Смотрите. У вас появились вопросы, вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом «постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».
7: Трупы распространяют болезни. Правда или нет? О, Соколов, Панчин! О, сейчас мы съедим их мозги и получим их знания, да?
1: То есть, если к свежему трупу подвести электричество?
7: Да что такое? Откуда у вас эти идеи?

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Как мы знаем, человек не умеет летать, как птица, но может летать на самолете. А есть животные, млекопитающие, которые тоже умеют летать и, наверное, может быть, и ничуть не хуже, чем птицы. А некоторые даже летают быстрее. О том, как они вот дошли до жизни такой, я сегодня буду говорить с кандидатом биологических наук Александрой Андреевной Понютиной. Здравствуйте, Саша.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Итак, расскажите, пожалуйста, как млекопитающие дошли до такой жизни, что научились летать быстрее птиц?
3: Вы знаете, млекопитающие дошли до такой жизни довольно разными путями. И у нас есть много разных млекопитающих, которые могут передвигаться с опорой на воздух. Вот когда вы упоминаете самолет, конечно, мы представляем себе объект с неподвижными крыльями. И среди млекопитающих есть те, кто летает с неподвижными крыльями. Но летают они не так хорошо, как самолет. Они не могут лететь, не теряя высоты, они планируют. И это несколько разных групп млекопитающих, которых мы на бытовом языке обычно называем планеры. Самое известное для нас в России, это, наверное, будет белка-летяга. У белки-летяги много родственников из семейства беличьих. Но есть и другие группы летяг. Например, это африканские летяги, шипохвостые белки. Хотя они тоже грызуны, но они произошли совершенно независимо от наших летяг. То есть это еще один путь к полету. Есть летяги среди сумчатых животных. И среди сумчатых тоже целых три линии мы знаем независимого происхождения летательной перепонки.
2: Я правильно понимаю, что млекопитающие разных групп не родственные между собой, а летать они все начинали примерно одинаково?
3: Ну, одинаково в том смысле, что они забирались на деревья и оттуда начинали совершать прыжки, и по мере совершения этих прыжков у них развивалась летательная перепонка. Да, в этом смысле одинаково. Но конструкция, которая помогала им, так сказать, эту летательную перепонку удерживать, помогает, она в разных группах развивалась очень по-разному. И, собственно, последнее вот планирующее млекопитающее, о котором, конечно, нужно сказать, это шерстокрыл. Это самое удивительное планирующее млекопитающее. Он обитает в Юго-Восточной Азии. Но это млекопитающие, которые летают на неподвижных крыльях. И поскольку они в качестве двигателя, то есть мотора, который позволяет им лететь, позволяет им перемещаться, используют силу тяжести, то есть используют энергию своего падения, то они не могут не терять высоты, они обязаны терять высоту, чтобы лететь. А есть гораздо более интересные млекопитающие в этом плане, которые в качестве мотора используют свои мышцы, используют взмахи крыльев. Это летучие мыши, конечно, всем известны. И это единственная группа млекопитающих, которая освоила активный машущий полет. То есть это полет, который может сопровождаться подъемом, равномерным быть, каким угодно. То есть они могут перемещаться в воздухе совершенно полноценно, как самолет. Но при этом, в отличие от самолета, они имеют машущие крылья. Кстати, очень интересный факт, что на заре авиации очень многие конструкторы думали в пользу машущего крыла. Считали, что будущее будет за машущим крылом, а, конечно, не за неподвижным, вот как на самом деле произошло.
2: Ну, а к слову, да, уж коли мы про авиастроение, вот можно считать вертолет аналогом какого-то машущего крыла? Винт-вертолет.
3: Ну, в целом, я бы сказала, что, ну, конечно, то есть вертолет, винт вертолета производит подъемную силу за счет движения, безусловно. Но понятно, что машущие, ну, то есть движения, которые производят винт вертолета, они осуществляются, ну, не совсем в такой плоскости, как движение крыла. То есть движение крыла и животных, и такого машущего крыла, которое предполагали в авиации изначально, оно осуществляется в поперечной плоскости. То есть если вот провести по нашему телу, по нашему туловищу такой разрез поперечный, посередине, между там половиной с ногами и половиной с руками, то вот это будет как раз поперечная плоскость. И вот именно в ней осуществляется движение крыла и птиц, и летучих мышей. А движение винта, они все-таки осуществляются наоборот, как бы в плоскости винта, во фронтальной плоскости. То есть в плоскости, которая как бы соответствует поверхности нашего тела. Да?
2: Но ну, понятно, за счет того, что
3: да, как у Карлсона. Но за счет того, что лопасти винта имеют наклон, то да, они отбрасывают воздух немного вниз. И за счет того, да, что они отбрасывают воздух вниз, и создается, собственно, подъемная сила, которая позволяет опираться на воздух и благодаря этому лететь.
2: Понятно. А что же вот наши рукокрылые, летучие мыши, да? И летучие лисицы, и летучие собаки, которые оказались тоже летучими мышами, да, как я понимаю, да? Да. Так вот, как они-то замахали крыльями, и вообще, как у них перепонка образовывалась?
3: Ну, конечно, мы этого не знаем до сих пор точно, потому что, чтобы узнать точно, мы должны найти предковый организм. Вот только тогда мы будем знать на 100%, если мы в палеонтологической летописи, то есть в земле, откопаем предка. Ну, или, по крайней мере, организм, про который мы будем уверены, что это предок. Здесь некоторая проблема, что поскольку ДНК в камне не сохраняется, то мы, конечно, никогда не можем быть на 100% уверены, что вот это именно предок. Но организм может обладать таким набором черт, что мы можем с уверенностью говорить, что он полностью соответствует тому представлению о предке, которое вот мы имеем. И вот если бы мы такой организм откопали, то мы бы могли сказать, вот мы точно знаем, что была такая стадия, и так сформировался полет у летучих мышей.
2: А так можно догадаться?
3: Нет, мы можем гораздо больше. Мы можем проводить исследования строения собственно летучих мышей и разных их родственников из разных жизненных форм. И на основании вот специфики строения и специфики развития, в частности онтогенеза, мы можем говорить, что вот такое развитие могло быть, а такого быть не могло. То есть мы можем проверять, возможно ли функционирование организма с определенным набором черт, которые мы, скажем, приписываем предку. И вот это все можно довольно хорошо проверять и строить гипотезы уже не так, что примерно, да мне кажется, что они должны были быть такие, а строить уже такие полноценные теории, как могла развиваться та или иная часть тела и как функционировал организм целиком для того, чтобы быть жизнеспособным. И для того, чтобы стать промежуточным звеном между тем, как выглядели предки совсем дальние летучих мышей, это мы понимаем в целом по летописи, и как выглядят современные животные, и как выглядят ископаемые летучие мыши ранние. Тут основная проблема в том, что те летучие мыши, которых мы находим в летописи, они уже имеют хорошее крыло. И хотя это крыло значительно короче относительно тела, чем у современных мышей, то есть у них нагрузка на крыло была большая, понятно, что они должны были там довольно быстро летать, чтобы создавать достаточную подъемную силу.
2: Но то есть махать крыльями.
3: У них уже все-таки махать крыльями довольно быстро должны были, да. Но в любом случае у них уже крыло, в общем, современное. То есть все пальцы включены как надо, пропорции относительно, в общем, схожи с тем, что у современных. Просто все поменьше, все немножко поменьше крыло. Ну и самое замечательное, что вот недавно нашли такую летучую мышь, Онихониктериса. Когтистый зверь от ониха, коготь, который имеет когти на всех 5 пальцах крыла. То есть это уже такая хорошая зацепка. И если на первом пальце, то есть на большом пальце, коготь там очень хороший у него, ну и у современных летучих мышей на большом пальце коготь тоже отличный. Но у Онихониктериса и на втором пальце крыла отличный коготь, как у как раз летучих лисиц, которых вы упомянули. Но у них и на третьем, четвертом, пятом пальце тоже хотели поменьше такие коготки, но очень даже выраженные.
2: Да, это интересно. Но поговорим мы об этом уже после сообщения нашего архивариуса.
1: О животных.
4: Известно ли вам, что летучие мыши могут питаться не только насекомыми и кровью человека, но и нектаром? Такой оригинальной для представителей этой группы особенностью обладает летучая мышь Анаура фистулята, у которой, к тому же, самый длинный язык относительно размеров тела. Он в 1,5 раза длиннее этого самого тела. Сама мышка совсем небольшая, около 5 сантиметров, а ее язык достигает 8,5 сантиметров в длину. Хранится такой язык между сердцем и грудиной, то есть его основание находится непосредственно в грудной клетке. Для того, чтобы там поместиться, язык мыши сжимается в длину в 3 раза. Питается Анаура нектаром цветка центропогона, растения, обладающего очень длинным венчиком. Отметим, что непосредственно процесс захвата нектара языком у мыши длится примерно 0,5 секунды. В это время Анаура зависает над цветком, а ее язык 7 раз ныряет в цветочную трубу за нектаром. При этом мышка собирает на своей мордочке пыльцу и, перелетая к другому цветку, способствует опылению.
2: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Александра Понютина, кандидат биологических наук, как вы догадались, специалист по рукокрылым. Саш, а перепонка-то где у них? Вы же не рассказали.
3: А, перепонка, конечно, это надо рассказать, да. Значит, если мы возьмем нашу руку, да, растопырим пальцы и посмотрим на нее. Теперь представим себе, что вот это крыло летучей мыши, это основа крыла летучей мыши.
2: Но мы не полетим, будет... да? Мы даже
3: не, мы не полетим. Не только потому, что у нас короткие пальцы, да, но мы не полетим в первую очередь, потому что мы тяжелые, и мы превышаем тот лимит, при котором животное с конструкцией летучей мыши может полететь. Причем мы его превышаем так примерно в 20, нет, больше, раз в 40. Ну, это кто как, да, вот я, наверное, в 30.
2: А вы, Иван Игоревич, в 40 вы хотите сказать?
3: Ну, возможно, да, возможно, даже в 45. В общем, поскольку нам все равно, мы с летучими мышами родственники, достаточно близкие для того, чтобы мы могли посмотреть на свою руку, представить себе, как у них организовано крыло.
2: Вот. А это мы с ними
3: всего, потому что, ну, конечно, родственники. И они, и мы млекопитающие. Этого достаточно, чтобы, так сказать, по организации конечности разобраться на себе. На себе очень удобно разбираться, потому что себя человек представляет. И это гораздо проще, чем что-то в голове придумывать. Так вот, большой палец у них свободен. Он в перепонку не включен. Между

0: Всем привет! Сегодня мы отвечаем на самые интересные комментарии и вопросы к фильму «Огнем и мечом». В гостях у нас историк и писатель Клим Жуков. Привет!
1: Кристина, привет! Рад тебя видеть.
0: Взаимно.
1: И вам тоже всем здравствуйте.
0: Зрители тебя просят рассказать о восстании Богдана Хмельницкого с точки зрения истории и насколько это реалистично было показано в фильме.
1: По-моему, я как раз... Когда мы обсуждали сам фильм, довольно подробно рассказал о восстании Богдана Хмельницкого и о том, как это отражено в фильме. Ну, мы с этого начали. Ну, как-то я даже не знаю, стоит ли еще раз повторять. Может, вы просто пересмотрите исходный ролик. Потому что я в формате там, 40 минут часа больше рассказать не смогу, потому что иначе мне придется весь час рассказывать только о восстании Хмельницкого. И то это будет... По самым-самым-самым-самым вершкам. Понятно, что спусковым крючком был вот тот конфликт, который заслуженный казак из Регистровых, Богдан Зиновий Хмельницкий, имел вместе со своим соседом Даниэлем Чеплинским, который совершил набег на его хутор, украл его жену и, судя по всему, избил до полусмерти сына, который пытался, видимо, ну не жену, а гражданскую жену, правильно сказать, который пытался, видимо, за нее вступиться. И, видимо, сын из-за этого умер, потому что мы дальше вот конкретно этого сына после истории с Чеплинским больше не видим в источниках. Очень может быть, что его там избили, поколотили, ранили, возможно, он скончался. Понятно, что

0: Хмельницкий очень сильно обиделся и пошел жаловаться королю. А король, который его лично знал, с которым они, что называется, служили вместе, давайте так по-простому, сказал: «Не, что ты не шляхтич, у тебя сабли есть, вот сабли делай и реши». Хмельницкий сказал: «Это как раз-то это мы можем», и пошел решать дело абсолютно не так, как думал король, потому что вся сечь была очень сильно напряжена на поляков, очень сильно. А самое главное не сечь, самое главное рядовое южнорусское крестьянство, которое, прямо скажем, было не совсем счастливо под панской властью. Там тоже уже было свое крепостное право, причем крепостное право куда более свирепое, чем в то же время в России. И плюс они еще ко всему прочему были, как мы знаем, католики. И православное население считалось, прямо скажем, за второй сорт. Поэтому идея Хмельницкого разобраться с Чеплинским встретила не просто отклик у братов-казаков и у крестьянских низов, а вдруг выяснилось, что у каждого есть по два своих Чеплинских, а то и по три. И нужно разобраться со всеми скопом. Вот началось восстание. Это если очень коротко и упрощенно.
1: А можешь для наших зрителей структурировать социальную иерархию 17 века и рассказать про ее основные принципы?
0: Это феодальная иерархия, и в этом ее основной принцип, что есть верховный феодал, который наделяет феодалов помельче землей в условное держание в обмен на службу. Потом, я сейчас не очень понимаю, вы конкретно о чем? О Речи Посполитой, о России. Какая конкретно держава вас интересует прямо сейчас? Если Россия, то это будет одна феодальная система, если Речь Посполитая, несколько иная феодальная система. Хотя в основе вот тот самый стержень условного наделения землей в обмен на службу будет везде одинаковый. От Англии до, не знаю, куда его там нужно пальцем ткнуть, до Турции. Это все будет одинаковый феодализм с одинаковым, самое главное, экономическим базисом. А как выглядели конкретные звания на местах и какие за ними следовали права, обязанности, культурный фон некий, это было в каждой стране свое. Поэтому уж извините, вы мне уточните вопрос про Польшу, про Русь. Может, вы про Францию спрашиваете, я же не знаю.
1: Вызвали вопрос определения тяжелой рыцарской конницы. То, что ты говорил. Что может называться таковой и по какому принципу определяется тяжесть конницы?
0: Я уже об этом говорил, опять же, когда мы обсуждали фильм. Повторюсь, я видел там комментариев, было прям много-много-много-много-много, что я вообще не прав, ничего не знаю. Ну, это правда, я в самом деле ничего не знаю. Чем больше я узнаю, тем я меньше понимаю, что я знаю что-либо. Общий смысл такой, что на самом деле гусары это же никакая не тяжелая конница, потому что и дистрие, то есть кони у них были не рыцарские, и доспехи у них были легкие, и копья у них были, да, длинные, но легкие, и все это не рыцари никакие совсем. И не тяжелая никакая конница. Товарищи, тяжесть конницы не измеряется тяжестью доспехов ни в коем случае. Потому что, например, тяжелая конница — это кирасиры при Фридрихе Великом или Наполеоне Первом. Вот между Фридрихом Великим и Наполеоне Первым эта тяжелая кавалерия не носила кирас. Они назывались кирасиры, но кирасы они не носили. У них были просто суконные кареты и каски, все. Но это все равно тяжелая конница, потому что тяжелая конница — это способ боя. То есть плотное, линейное, развернутое построение, когда лошади идут плотным строем. То есть не лавой, как разрозненное нечто, а единым монолитным строем. Вот в чем тяжесть конницы. И, конечно, второе в коне. Потому что если уже говорим о гусарах, то в это время тяжелее конницы в мире просто не существовало. Потому что были самые лучшие боевые кони в мире, собранные в такой концентрации в одном месте. Причем это лошади именно рослые, большие, крупные, рассчитанные на копейный удар. Представляете, что такое? Какая нагрузка вообще падает на хребет коня, чтобы выдержать этот копейный удар таранный? Тут нужно специально подготовленная, большая, мощная лошадь. Есть мнение распространенное, совершенно дурацкое, что рыцарь, то есть именно тяжелая конница, сражалась на тяжеловозе, и сразу показывают фотографию современного фрисского тяжеловоза. Так вот нет. Во-первых, в описываемое время фрисских тяжеловозов как породы еще не существовало. Она только-только начинает как бы, ну, устанавливаться. Таких этих мамонтов, как сейчас, их просто физически не было. Это первое. Второе. Тяжеловоз для войны вообще не подходит. На нем просто верхом ездить сложно на тяжеловозе. Вы когда-нибудь пробовали на фризе ездить? Я пробовал. Он весит. Ну вот если сравнить нас с Кристиной, то вот Кристина это нормальная строевая будет лошадка, красивая, хорошая, а я буду фриз. То есть почти в два раза тяжелее. Фриз может весить тонну. Вы на нее когда садитесь, у вас ноги вот так в шпагат вытягиваются. Вы его чем будете это погонять? Тем более, что это вот плевок у него на хребте, там, скажем, там, в 70 килограмм или в 100 килограмм, ему вообще не важно. Это настолько мощное, огромное животное, что вы этими своими ножками вот даже в шаг не поднимете, скорее всего. А для боя лошадь нужна, которая может, самое главное, с огромной скоростью, очень быстро набирать ускорение буквально с места, чтобы вот он стоял и пошел как пуля вперед. То есть это должна быть лошадь, во-первых, вписанная в квадрат, если мы посмотрим на ее экстерьер, от груди до крупа. То есть, чтобы она была убористая очень, чтобы она могла быстро подобрать под себя ноги и резко выпрыгнуть вперед. Сразу буквально перейдя в галоп с одного-двух темпов, причем в хороший быстрый галоп. Также быстро затормозить, то есть, чтобы можно было перенаправить на новую цель эту самую лошадь. Поэтому да, лошади были высокие, но нет, это не тяжеловозы ни в коем случае. Они больше всего похожи на то, что мы сейчас знаем, как андалузская порода. Вот, ну, это, конечно, не то самое, но по форм-фактору оно похоже. То есть оно, да, это крепкая, мускулистая, здоровая лошадь. Да, у нее длинные ноги, она высокая. Ну, что такое высокая? 1,60–1,69 м в это время это считалось высокая лошадь. По нашим понятиям, это очень сильно средненьких размеров лошадь. Но, вдумайтесь, 1,69 м это строевой рост кирасирской лошади при Фридрихе Великом. Да, и, кстати, при Наполеоне Первом тоже. Что такое 1,69 м? Это мне вот посуда вот.
1: Ну, это мой рост, да.
0: Это, прямо скажем, по нынешним меркам средних размеров лошадь. В то время это большая, здоровая, крупная лошадь, мощная. Причем давайте-ка так, что эти вот 1,65–1,70 м лошадей, их было пригодных, самое главное еще к конституции, пригодных к бою, их было где-то примерно 0,5% вообще от конского поголовья. В принципе, они стоили безумных денег. И гусары, которые набирались из самых лучших вообще семей Речи Посполитой, только они могли себе позволить вообще получить таких лошадей. И удар наносился, самое главное. Сила конницы в конях всегда. То есть, какие у вас не будут доспехи, если у вас будут дрянные лошади и хорошие доспехи, вам эти хорошие доспехи не помогут просто потому, что дрянные лошади их увести нормально не сумеют вообще. А люди в доспехах там сильно полегче, поплоше и вообще не такими замечательными, но с хорошими конями, у них всегда будет решающее преимущество. Вот так. Поэтому, конечно, гусар это не просто тяжелая конница, это суперэлита тяжелой конницы всего мира тогда. Страшнее гусар. В прямой атаке в это время не было просто никого вообще. Как-то более-менее из представленных участников с ними мог в прямом бою тягаться московский полк, набранный из бояр старых московских родов. Вот они тоже были очень богатые, поэтому у них были хорошие кони. Вот в чем дело. И хорошие доспехи. Плюс, опять же, древняя родовая боярская честь, которая не позволяла из принципов местничества бегать с поля боя. Поэтому, конечно, вот московский полк, он мог как-то, ну как-то, приблизительно как-то вот выступать против бояр. Гусар, прошу прощения, лоб в лоб, но их мало. Гусар тоже было немного, но сильно больше, чем московского боярского полка.
1: Очень много комментариев посвящено литвинам.
0: А, я понял.
1: Которых ты называешь якобы литовцами и некорректно высказываешься. Прокомментируй это, пожалуйста.
0: Я говорю на современном русском языке. В современном русском языке слово «литовец» обозначает этноним, относящийся к жителям Литвы. Докладываю, литвин – это сингулятив от существительного «литва». То есть литвин и литовец – это синонимы, дорогие мои недалекие друзья. Синонимы. Я знаю, откуда эти происходят комментарии. Это все происходит из националистических кругов братской Белоруссии, где сейчас вот у нас поднимают голову эти красно-белые знамена, которые якобы Речи Посполитой. Хотя, конечно, никакой не Речи Посполитой. Совсем других формирований, несколько более поздней эпохи. Не буду сейчас говорить о каких, чтобы меня не обвинили в политикозности. Тем не менее, в это время литовец, он же литвин, это выходец из Литвы. вместе с некоторыми частями на территории современной Белоруссии, которые были очень давно присоединены к Великому княжеству Литовскому. Людей оттуда тоже могли назвать литвином. Такое бывало. Это причем было не обязательно совершенно. То есть могли назвать, могли не назвать. Всех остальных могли назвать словом «русин», то есть просто русский. Кто не верит, почитайте, пожалуйста, ну хотя бы «Правду Ярослава», что ли. «Правда Ярослава Мудрого», данная Новгороду в XI веке. И потом далее ее переложение в виде «Правды уже Ярославичей», «Устава Владимира Мономаха» и прочее. Там житель Руси называется словом «русин». Вот, поэтому люди, которые проживали на территории Белоруссии, скорее всего, назывались бы именно русины, а не литвины. Литвины – это люди, которые проживали, например, в Виленском воеводстве, Трокском воеводстве, в Шимайтии, Аукшайтии. Вот это вот как раз Хартланд литовский. То, откуда происходят этнические литовцы, этнические литвины. А вы, дорогие мои друзья, покоренная территория. Белоруссия, да, современная Белоруссия, конечно, по большей части находилась в составе Великого княжества Литовского. Но вы, мои недалекие друзья, которые пытаются события 13-17 веков транслировать на современный, даже мне указывайте, на каком языке мне говорить. Я повторюсь, я говорю на русском, современном языке, я говорю слово «литовец», абсолютно прав при этом, потому что литвин и литовец одно и то же. Так вот, вы там были холопами на 99,9%, то есть податным, зависимым населением. Если вы все думаете, что вы потомки каких-нибудь Острожских, Хаткевичей и прочего, нет, я вас уверяю, вы в основном потомки крестьян, то есть того самого быдла, по мнению панства и тем более магнатерии Речи Посполитой. Поэтому не нужно, пожалуйста, заступаться за этих людей. Это нам всем классовый враг.
1: У пользователя под ником Оливер Киро в комментариях был крик души с кучей вопросов. Вот я тебе его сейчас задаю. А кто в книге не литовец, не белорус, не украинец, а природный поляк? Куча вопросительных знаков.
0: Я Казимир король. Король там точно совершенно поляк. Да и то он поляк такой, он же ваза. То есть швед.
1: Ну, ты рассказывал, да, в прошлый раз.
0: Да, ну там их на самом деле очень сильно мало, собственно, природных поляков. Так там действие-то в основном происходит не на территории Польши, вот в чем дело. Поэтому там именно настоящим полякам, чистокровным, взяться-то практически и неоткуда. Это полонизированная местная знать.
1: А можешь подробнее рассказать о вагенбургах? Кто первым начал их использовать и точно ли это были гуситы?
0: Нет, вагенбурги точно придумали не гуситы. Вагенбурги придумали вообще какие-то очень-очень древние кочевники, которые догадались до повозки со спецованными колесами. То есть колесо не монолитное, а со спицами. Это были наши очень давние прапрадедушки. Фамилия их была индоевропейцы. Вот они где-то, когда находились около 3-2 тысяч лет до нашей эры в южноуральских степях, они придумали как раз то спецованное колесо, которое вообще сделало возможным широкую экспансию индоевропейцев по Евразии. И они придумали свои стойбища временные обносить, судя по всему, как раз теми тележками. Вот это Вагенбург, то есть город телег. Угу. Другое дело, что гуситы превратили Вагенбург, который вообще все знали и использовали как походное укрепление тоже все, в совершенно новую тактическую единицу на поле боя, потому что это были не просто телеги, а специально сделанные боевые телеги с креплениями для тяжелого огнестрельного оружия, гаковниц ли, вертилюжных пушек ли, собственно, с портами, специально прорезанными в бортах, из которых можно было стрелять из арбалетов или из ручниц, неважно, со специальными площадками, на которых можно было размещать пехоту, которую будут эти самые телеги оборонять, со специальными креплениями, которые позволяют сцеплять телеги вместе, чтобы их невозможно было растащить, со специальными телегами, которые используются в качестве ворот, то есть которых можно было просто отодвинуть, что, и, например, пойти на вылазку, или запустить туда свою конницу, например. Короче говоря, это специально придуманная именно подвижная крепость, которая доставила, да, конечно, из очень толстых досок, обитых металлом, специально, чтобы их нельзя было легко пробить из огнестрельного оружия или из луков, или из арбалетов, неважно. И вот это доставило массу неприятностей всем, так как в крестовые походы против гуситов очень много кто ходил, все посмотрели, заценили, сказали, это модно. И где-то к 40-50 годам оно употреблялось вообще по всей Европе. Скорее всего, да, скорее всего, придумали именно вот так организовывать походный передвижной лагерь в виде уже готовой крепости, видимо, скорее всего, именно они. Гуситы, а точнее даже табориты. У них даже специальное вот название было, все нет, сидели в таборе в специальном.
1: Ты в выпуске называл гусарские крылья понтами.
0: Да.
1: Многих это возмутило, и они кучу функционала для него придумали. Например, то, что звук пугал врага и возвещал о приближении крылатой кавалерии. Потом
0: они сами себе еще и опровергли, сказали, что нет, все-таки не возвещал.
1: Да, или то,
0: для маскировки, я помню, было дело, что так как крылья высокие, не видно, сколько там сзади них людей.
1: И от ударов от сабли.
0: От ударов сабли. И самое главное, нельзя аркан набросить.
1: Да.
0: Это такая херня, товарищи. Там про аркан, я помню, когда я читал эти вопросы, было больше всего комментариев, что вот это специальная защита от татарского аркана, что вот этот, значит, крылья вот так вот, и аркан, короче, не сможет на человека упасть из-за крыльев. А почему нельзя его на крыло накинуть? Оно же, между прочим, на винтах держится, в специальных пазах. Если оно не к седлу крепится, а чаще всего оно крепилось не к седлу, а к панцирю, вот почему вы за крыло-то его не поймаете? Там тем более рычаг какой, оно же высокое. Если дернуть человека за плечи, еще неизвестно, может, он вас самого еще из седла выдернет. А если завязать узелок наверху рычага и заверх рычага дернуть? Вы физику-то в школе хоть пытались учить, я не знаю. Кстати, вы пытались кидать аркан? Мне вот интересно. На коне. Как у вас с конной подготовкой? Вот когда вот эти легенды дурацкие транслируете, ну вот попытайтесь хоть что-нибудь, кроме Википедии, почитать в интернете. Ну и дальше включить немножко воображение. Вот едет чувак в доспехах, причем довольно тяжелых. То есть они его стесняют. Они ему в самом деле мешают маневрировать в седле так быстро, как если у тебя доспех будет легче или вообще не будет такового. То есть маневренностью его победить можно. Значит, ему кто-то с арканом заезжает сзади и смотрит крылья у него такие, крылья. И он такой, ну все, финиш. Кидает в это крыло, оно отскакивает и обратно. Он опять кидает в крыло, оно отскакивает и обратно. Ну в это время гусар наконец набрался с восьмого, сообразил, что сзади от него что-то хотят. Достал кончар. Проткнул насквозь и поехал, значит, дальше после этого. По-моему, как раз логично. Увидев эту палку, которая привинчена к наспиднику кирасы, вместо того, чтобы пытаться как-то мимо этой палки набросить аркан на палку, тем более, что она, это штырь, на него удобно набрасывать, не человек, который довольно объемный. Вот на штырь ты накинул, затянул, и вот ты его уже тянешь за собой. Класс же! По поводу шума перьев, я сам сказал, что это считается, что есть такая вот мысль, что, возможно, они этим самым шумом что-то там такое, какое-то производили психический эффект. Я сказал, что это возможно, я с этим не согласен. А вот то, что их видно издалека, и сразу видно, собственно, о ком речь, это правда. Это хорошее опознавание на поле боя, и это, конечно, сарматские понты. Потому что они вот все время пытались одеться в сарматов, как они себе их представляли. Происходит эта фигня, конечно, скорее всего, от венгров, которые, как я говорил, укладывали себе прямо орлиные крылья на тарче. А эти вот тарчи их сняли и решили, что надо крылья же делать не на щите, а на спине, как у птицы. Вот это будет круто.
1: Правда ли, что для венгров более характерным оружием была не сабля, а килич? И чем они вообще отличаются между собой?
0: Килич, он же клыч, он же килидж, это... Как переводится на русский язык? Сабля! Вот в чем дело. Оно переводится как сабля. Поэтому, когда мы говорим, что для венгров клыч или килич был более характерен, чем сабля, переводя на русский, мы получаем, для венгров сабля была более характерна, чем сабля. Потому что, видимо, вы имеете в виду некую особую форму этой сабли. Нет, у венгров не было предпочтения к какой-то вот одной конкретной вот сабле вообще. У венгров были очень тяжелые сабли, длинные, то, что вот потом стало в польском обиходе называться баторовками или жигмунтовками. То есть это длинная боевая сабля с такой широкой крестовиной, гардой, и вот прям такая, которая именно для войны рассчитана. Это, пожалуйста, в Венгрии во все поля было, как боевая сабля. Ордынка сабля тоже была, довольно сильный изгиб, ну, средний, скажем так, изгиб, и на конце острие оформленное в виде выраженного колющего такого шипа. Пожалуйста, в Венгрии они тоже есть. Поляки с венграми очень слабо различались в смысле холодного оружия. Прям очень слабо.
1: Из-за чего все-таки Речь Посполитая прекратила свое существование? И можно ли было избежать раздела, если бы государство пошло путем Ивана Грозного, то есть в сторону автократии?
0: Ну, во-первых, у Ивана Грозного никакая не автократия. Я прошу прощения. У Ивана Грозного земское феодальное управление было очень сильно развито. И вплоть до смутного времени, прошу прощения, оно существовало. И смутное время-то Россия пережила именно из-за этого самого земского самоуправления. А у Польши не было шансов никаких. То есть, как бы, если бы государство пошло. Государство само никуда не ходит. Вот в чем дело. Государство ходит туда, куда ведет его правящий класс. Потому что государство — это инструмент насилия в руках правящего класса. Вот правящий класс Польши, он уже к второй половине 15 века должен был идти вот тем путем незалежным, самостийным, демократичным, республиканским, по которому он шел-шел-шел и к 18 веку дошел до Августа Сильного и вообще полной утраты какой-либо валидности этого государства как самостоятельного акта, развалив, конечно, к чертовой матери все. Оно рухнуло из-за отсутствия, точнее, не отсутствия, а, правильнее сказать, утраты единого экономического пространства. Когда на местах настолько возросла роль магнатерии, которая каждая в своем там, уезде, повете или группе поветов была как король, фактически. То есть они там управляли всем, а значит, им никто не был нужен. А значит, тем более не нужен был король, как олицетворение общего единства. Поэтому, конечно, они все стали получать все больше и больше самостоятельности, фактической самостоятельности. Ну, а когда вот к этим прекрасным самостоятельным парням поблизости так, мимо прошли такие монстры, как Австрия, Пруссия и Россия, вся эта Польша сгинула просто во время одного застолья, когда все посидели, сказали, поделим к чертовой матери. Кому они тут нужны?
1: Еще ты в передаче говорил о том, что задержки выплат и бывает, что отсутствие полностью выплат – это нормальное явление для армий.
0: Да, всех армий в Европе это было абсолютно нормально, когда жалование задерживалось или вообще это жалование прощали солдатам.
1: Прощали?
0: Да.
1: Это так называется.
0: Ну, я вам должен, но я вам прощаю.
1: В каких еще государствах была похожая ситуация?
0: Во всех.
1: Ну, весь 17 век, получается.
0: Все время, пока ходили наемные войска, везде были проблемы с выплатой жалования. Ну, были, конечно, были более благополучные регионы. Я, конечно, говорю о Нидерландах. Вот в Нидерландах там у них был относительный порядок. Когда у них эта армия нового строя была, ну, только создавалась, в конце 16-го, в начале 17 века, как говорят, у них вообще не было никогда задержек жалования. Вообще. То есть у них раз в месяц солдату обязательно платили. И из-за этого все очень сильно удивлялись, как так, тоже не бывает. Да не может быть такого. И к ним шли наниматься самые лучшие люди. Просто посмотреть, как так, армия не воюет. Они же там воевали-то не все время. Но армия была постоянная. Она стояла в казармах, на зимних квартирах. Их, смотри, 3 раза в день кормят. Еще и платят. Что это такое? Какой-то подвох. Ну, так и оказалось. Пришлось потом очень сильно воевать. Но все остальные страны, богатейшая Испания, Англия, Швеция, даже Швеция, кстати, которая в 17 веке всех удивила массированным рекрутским набором, она тоже вынуждена была использовать наемников и тоже им регулярно не платила. Польша, Богемия, Австрия, любое германское княжество, Пруссия, в Кокерке пример, куда ни посмотри, всегда проблемы с выплатой. Всегда. То есть не бывает такого, чтобы не было проблем. Выгодно отличалась Россия, которая была очень бедной по сравнению с соседями, и поэтому не имела шансов нанимать наемников массово. А раз она не нанимала наемников, она не могла их наколоть на зарплату. Нанимали офицеров. То есть офицеров, военспецов, артиллеристов, литейщиков, пушечных нанимали. А полки солдатские, мы один раз попытались во время Смоленской войны сформировать именно по европейскому образцу наемную армию, ничего не получилось вообще.
1: Возмутила зрителей фраза «русинские значит русские». А якобы это два разных народа, и как ты это можешь объяснить?
0: Это могу объяснить конфликтом между правым и левым полушарием только. Потому что русин, как и литвин, это сингулятив от топоэтнонима Русь. Русин. Русин значит русский. Повторяюсь, «Правда Ярослава», «Повесть временных лет», «Устав Владимира Мономаха». Они все оперируют термином «русин» применительно к новгородцам, владимирцам, рязанцам, да кому угодно. Это все называлось «русин». Вы сейчас говорите о том, что сейчас, конкретно сейчас, вот там, с 19 века, вот та часть карпатских славян и закарпатских славян, которая находилась в составе Австро-Венгерской империи, вот их называли специально термином «русин», чтобы отличать их от русских, которые живут в Российской империи. Ну, просто чтобы показать, это наши славянские славяне, а вы там сами по себе, это не ваши. Поэтому да, это искусственный термин, который был введен вот относительно недавно. Если мы говорим про 17 век, а мы именно про него говорим, то когда мы говорим русин, это все еще старое славянское обозначение вот этого самого человека, который проживает на территории Руси, в самом широком трактовании этого значения.
1: Очень много вопросов и споров по поводу современных границ России, Украины, Белоруссии, то, что было в 17 веке.
0: За границами там все очень плохо. Это печаль. Печаль, потому что когда мы смотрим на самые хорошие современные исторические карты, которые говорят, значит, вот это территория России, это территория Речи Посполитой, там внутри вот Великое княжество Литовское, тут какая-то Турция. Это такие красивые там красные, зеленые, синие пятна, которые обозначают страны, они, естественно, очерчены границами. Вот их невозможно вообще очертить, эту условность. Граница могла пройти точно определяемо только в одном случае. Если она шла по реке, ну или по озеру. То есть, ну там понятно, этот берег наш, этот ваш, все. И то, еще там из реки будут вопросы, где, до какого места реки мы можем рыбу ловить. Это вот тоже был вопрос. А все остальное, так как нет тебе ни теодолитов, ни кадастровой съемки, ни системы кадастрового учета, ну невозможно провести, просто демаркировать границу никак нельзя. Поэтому у вас живут на границе родственники, как правило, близкие, дальние и прочие, только одни с одной стороны, другие с другой стороны. И они веками вот на этой вот полосе, которую нужно бы вообще закрасить такой штрихованной линией, а полоса это километров 100-150, а может даже и больше иногда, если мы говорим о степи. Вот там Псел, Сула, Ворскла, Днепр, вот в ту сторону, в дикую степь. Там эта граница могла быть еще шире. Ну давайте так, километров 100, это вот дикое поле, фронтир, где происходило с 15 века между... Да даже не с 15, наверное, с 14 века. С 14 века происходила малая война между Великим княжеством Литовским, точнее говоря, помещиками Великого княжества Литовского и помещиками русскими, которые не понимали, это их лесок, и мы тут охотимся или рубим лес, или это не наш лесок. Чтобы лесок отнять, нужно было поехать впятером с друзьями и убить соседей. Это тут, если мы говорим... Граница, ее просто не было. А люди там жили, да примерно одинаковые там жили люди. Там жили, если мы говорим о 17 веке и о территориях, которые описаны в кино, там жили славяне различных северо-восточных, если мы говорим в целом по европейским меркам, северо-восточных племен. Все эти потомки полян, то есть людей, которые жили вокруг Киева, там Радимичей, Вятичей, Кривичей и прочее, которые были когда-то в составе, когда-то очень давно, державы Рюриковичей, которые в 13 веке после нашествия монгол раздербанили буквально на части. Одну часть забрали себе монголы в состав Улуса Джучи, а другую часть себе литовцы в состав Великого княжества Литовского. Ну, вот и все.
1: Ты говорил про семейство Курцевичей, как о выдуманных персонажах Сенкевича, Романа,
0: да,
1: Сенкевича.
0: Я думаю, что так оно и есть.
1: Нас зритель пишет, что род князей Курцевичи восходит к Михаилу Кариату, а самым известным его представителем был Иосиф Кунцевич, деятель православной церкви 17 века. Архиепископ Суздальский и Тарусский.
0: Я, честно говоря, не могу понять, какое отношение вот эти имеют к тем, потому что они жили в разных местах. Ну, территориально. Возможно, я опять же не могу знать, я не знаком с документами, которыми пользовался Сенкевич. То есть нет выписки документов, которыми пользовался Сенкевич. Может, он взял фамилию их и в самом деле приспособил. Но вот Курцевичи, которые проживали на территориях, которые описаны в романе, я их просто не знаю. Возможно, я что-то и упустил, но я их просто не могу себе представить, кто это вообще. Но это в любом случае, как их ни назови, хоть Жуковыми. Это очень яркие представители как раз того самого, попавшего в зависимость от Речи Посполитой русского населения.
1: Все, спасибо тебе, Клим.
0: И вам спасибо, и тебе спасибо.
1: Это была «Постдеконструкция». С вами были Кристина Егорова и Клим Жуков.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Думаю, что мы с вами тоже узнаем много неожиданного, нового. И вам слово, пожалуйста, Борис Михайлович.
3: Ну, меня уже похвалили, так что чего-то я буду стараться. Здравствуйте. Вы знаете, что я всегда немножко для того, чтобы у нас разговор поживее был, немножко хулиганю. Вот, поэтому мы с этого почти и начнем. Ну, не с этого, а вот сначала с серьезной фразы, которую знают почти все, и каждый по-своему ее там интерпретирует. Вот то самое, две вещи наполняют душу всегда. Вы прочитали уже, я даже читать не буду, потому что это очень известное выражение. «Моральный или нравственный закон во мне, звездное небо надо мною». Не так просто тоже понять, но я сделал элементарный шаг, я посмотрел, что говорят наши специалисты по проблемам науки и образования. Они говорят следующее. Закон во мне – это интроспективная проекция звездного неба. Нравственный космос в душе возможен потому, что есть космос звездный. Меня это совершенно устроило. И, в общем, ну, можно по-разному вот это все воспринимать. Кант вообще интересный был человек, но лекция не о нем. О нем отдельную лекцию можно сделать совершенно. Вот как раз Шевченко сделал бы прекрасную лекцию. Очень нетривиальный человек был. Ну, вот это вот известнейшее выражение. А теперь то, что я говорил, хулиганство небольшое. Значит, я в течение уже многих десятков лет езжу на так называемую Коваровскую студенческую школу. Я закончил Уральский университет, и когда, значит, уже мы закончили, подумали, что для Альма-Матер сделать хорошего. И придумали, я тоже участвовал в придумщиках, но не в исполнителях. Ну, главное – это вот идею дать. Но мои коллеги, мои сокурсники исполнили, и у нас уже 50 лет проходит такая школа. Студенты приезжают со всей страны, астрономы. Раньше были и из-за рубежа русскоговорящие. Не только вот из Советского Союза, из Польши, из Чехии, там, из Чехословакии приезжали. Сейчас, конечно, это ограничено, но тем не менее. На школу приезжают и рвутся профессора. Я сам туда рвусь, потому что вот 50 раз, там, ну 49, вот, я сбегал в такую студенческую молодость. А там очень, ну вот такая свободная студенческая атмосфера, ты не чувствуешь себя там уже сильно-сильно там глубоким пенсионером, а просто, ну как, в этой среде живым. Вот, поэтому, значит, и, конечно, там и поют, и стихи сочиняют, и чего только нет, но совершенно замечательная школа, и по науке интересно, потому что каждый из нас учится, я тоже учусь до сих пор, потому что приезжают профессора из других областей. Например, как устроена Земля. Вот это очень сложный объект, мы мало что о нем знаем. Вот когда рассказывают, жутко интересно вот все это. Ну и так далее, и так далее. Поэтому вот такой. Вновь кауровские колдовские ночи накрывают землю черным тазом. Снова я стихами озабочен. От студентов подхватил заразу. Где-то песни, смех и звон гитары. 5 утра. Но ничего не поздно. Глянув в небо, где горят стажары, сочиняю лекции о звездах. Что такое стажары, кто знает? Скопление, плеяды. Все правильно, молодцы. Что сказать, ведь словно о футболе судят все о звездах понемногу. Даже те, кто ясной ночью в поле не топтал кремнистую дорогу, кто ни разу не взглянул на небо, не видал жемчужины плевочки, Маяковский не любил и сам любимым не был, и стихов не прочитал ни строчки. В общем, всякий мнит себя экспертом, а в тяжелых случаях – поэтом. Рыбачок перед рассветом зыбким видит в небе милую картину. Золотые и серебряные рыбки дремлют в галактических глубинах. Медсестра, красивая как роза, говорила мне, играя бровью: «Звезды – это вирусы психоза, в просторечии называемом любовью». Хмыкнул друг жрецов науки, повар, гей-физик бывший, славный малый: «Землю тазом накрывать хреново, а вот дуршлагом – оно, пожалуй». А однажды на пороге ночи ахнул бригадир из стройотряда: «Глядь, как этот купол приколочен, гвозди бы достать такие надо». И ни в чем не сомневаются туристы, у костра охрипшие от пения: «Звезды, галактические искры, спутницы далекого горения». Но сказал поэт, тяжелый случай, что модель могла быть и получше, и рассыпал в поэтическом экстазе рифм и образов красивых стразы: «Если впереди награда встречи, звезды, как торжественные свечи, если неизбежность расставания, слез неслышных славой мерцание, если нескончаема тревога, птицы счастья, улетевшие далеко, если к берегу родному возвращение, путеводные огни спасения». Стоп, не пой, поэт, сладкоголосно, наша лекция не о стихах, а о звездах. Кстати, пара рифм еще осталась. В дело их, на этом и закончим. Небо звездное, как океан Солярис. Для тебя оно такое, как ты хочешь. Так что го еси, бойцы аспирантуры и другие уважаемые люди. Вот вам уравнение структуры, звездной структуры. А о рыбках, птичках, дуршлагах, гвоздях, искрах, вирусах, огнях, свечах и т.д. и т.п. временно забудем. Тут у нас фотография, ну, молодежи, это иносанская молодежь, участники школы. На одной из школ, это уже время прошло. Вот примерно так. То есть звездное небо, каждый видит свое. Вот океан Солярис – это твой. Тут каждый. Ну, а теперь, значит, к звездам.

недавно, буквально обозначилась на очень высоком уровне. 1,5 года назад на научно-техническом подкомитете ООН, где рассматриваются самые сложные проблемы, например, связанные с космическим мусором, с ядерными источниками на борту космических аппаратов, с астероидно-кометной опасностью. Лекции я здесь читал как раз по этому направлению. И так далее, и так далее. Международный астрономический союз предложил рассмотреть вот этот вопрос. Он назрел. И более того, он сильно так вот обостряется. Мы увидим, насколько. Суть проблемы в том, что, во-первых, кто из вас, вот давайте мы сейчас спросим, кто из вас видел Млечный Путь? Все? На небе? Не все. Не все. А, потому что в городе увидеть Млечный Путь нельзя. В Москве тем более. Да и, в общем-то, и звезды-то мы видим только самые яркие, или планеты. Звездное небо, оно такое вот, совсем кутенькое предстает вот для городского жителя. Почему? Потому что засветка. Вот это красивое слово «Алан», Artificial Light at Night, означает искусственное освещение в ночное время. Это первый фактор, который нам мешает вот с этим океаном Солярисом знакомиться и быть с ним поближе. Второе – это вот та новая тема, про которую я говорил, совсем получила резкое такое вот обострение в последние годы. Это оптические инфракрасные следы от спутников на низкоокалоземной орбите, следы, которые отражаются на астрономических регистрирующих приборах. Ну и, наконец, передача радиосигналов спутниками, излучателями и так далее. Когда вы все смотрите, и я тоже, в свои гаджеты и прочее, мы понимаем, что мы пользуемся часто очень космическими всякими источниками, но это не все не даром, не так все просто. Оп, виноват, я случайно выключил. Сейчас я тут сюда пойду. Так. Вот здесь это чисто такой иллюстративный материал, что именно вот в последние годы, вы видите здесь даты, на уровне ООН прошло несколько рабочих групп, заседаний по этой проблеме. И выпущено даже довольно уже много документов. Dark and quiet skies – это темные и спокойные, это не небо, а небеса, более так, как небеса. И вот с одной из них, например, я взял картинку, вы видите эти полосы от спутника, и за ними звезда Альбирео. Ну, вот такой красивый вид, красивый-красивый, но для астрономов он ужасный. Мы же говорим ужасно красиво, вот сразу все сошлось. Вот посмотрим на нашу Землю из космоса. Вы наверняка видели такие фотографии не раз. А я, поскольку мы договорились о том, что этот материал можно и как учебно использовать, скажем так, без формул, но тем не менее, ссылки зеленым, это моя традиция, всегда на лекциях даю ссылки зеленым курсивом, где можно взять да посмотреть потом на самом деле, а так ли это все. Значит, вот так выглядит Земля из космоса. Конечно, это не одномоментный снимок, поскольку нужно прокрутить эту Землю, все снять, смонтировать, и вот получается такой. Вы сразу видите, где развитая индустрия. Вот все видно. У меня здесь указочка есть? Есть. Все видно. Конечно, Соединенные Штаты, Европа, Россия – это в основном центр, отчасти Урал. Здесь есть несколько точек светлых в Сибири. Это горят факелы газовые. Я когда летел на самолете как-то из Японии, смотрел, что такое там. Говорят, да, сжигают, до сих пор сжигают еще газ, который попутный там идет и разный. Вот видите, скажем, вот Япония, а вот это Корея Южная, а вот это Северная Корея. Вот сразу видно, темные и вот потенциалы промышленные. Где сосредоточено все? Есть аномалии определенные, это вот аномалии, но это уже связано с геофизикой больше, чем места, где там сияние протекает. Вот это, когда вы туда нырнете, допустим, на этот сайт, можно ткнуть в любую точку, сервис есть, и посмотреть, а насколько небо засвечено. Я, например, вот ткнул где-то в районе правительства Московской области, Красногорске. Посмотрел, тут показали, что, да, засветка там над фоном там в 40 раз. Я не в саму, конечно, строение, а где-то так в поле, в Красногорске, рядом. 40 раз вот эта засветка. Можно везде посмотреть, как и что. То есть, насколько небо сейчас отличается от естественного, насколько оно засвечено. Само небо тоже светится.

0: Вот если бы вы, скажем, вот вышли в космос, небо, конечно, черное, но тем не менее оно светится. Небо светится и на Земле, и в космосе. Если на Земле, то это свечение атмосферы. Видите, вот атмосфера, ночная атмосфера, она светится в так называемых телурических линиях. Ну, понятно, что есть атомы и ионы, которые там возбуждаются, например, потоком частиц космических и прочее, там светятся. И вот половина примерно свечения идет от этого неба. У нас этим занимается Институт физики атмосферы. Там интересная работа. Зодиакальный свет. Знаете кто-нибудь, что такое зодиакальный свет? Правильно. Это пыль, да? Это пылевой диск.
1: Сатурн.
0: Ну, не Сатурн. Сатурн все-таки это околопланетное, а это околосолнечное такое вот дискообразное пылевое образование. Пыль, там откуда пыль берется, появляется. Сталкиваются тела, те же астероиды между собой, кометы испаряются. Пыль подбрасывает, зодиакальный свет. Он виден в южных широтах, в северных не очень, контраста не хватает, а вот в южных широтах он виден. Когда после захода солнца встает на темном небе, в темном месте, естественно, такой светящийся, вот видно, что это как кусочек диска сбоку видимого, вот этот зодиакальный свет пылевой. Это строительный материал нашей Солнечной системы, ну, понятно. Диффузный галактический свет. Галактик много, их миллиарды и прочие, они далекие, кажется, что их и не видно, не видно, не видно, но каждый из них что-то добавляет. Вот, пожалуйста, фон создается. Ну и совсем уж там не галактический фон. Вот, пожалуйста, эта картинка, эта ссылка показывает, что небо всегда светится. Светится и с каждой, астрономов уже профессиональные, с каждой квадратной угловой секунды, с маленького кусочка неба, вы всегда получаете какое-то количество квантов. В астрономии принято потоки мерить в звездных величинах, но это на уровне 24-й. В самых предельных случаях, в самых темных, 25-й, ну, из Земли, конечно, такого не бывает, 25-я величина только из космоса. Звездная величина не пугает никого, да, термин? Хорошо. Вот. А давайте-ка мы дальше пойдем. Вот естественный фон. Я взял из, видите, ссылки свежие, работал вот из этих самых материалов конференции последней, как и что. Это небо, которое видно с территории знаменитой обсерватории на горе Мауна-Кеа на Гавайях. Виден, это темное, конечно, небо, видна галактика, Млечный Путь, вот эти следы все. Ну и там дальние какие-то огни, это, естественно, поселения на Гавайских островах есть, они существуют. Вот такой фон неба. Что важно? Вот цветными такими линеечками, давайте вот так сделаю, чтобы было проще, показывает, а сколько звездных величин приходит с квадратной секунды. Ну вот видите, вот эти вот синеватые, там 22 там, с половиной примерно, видно, какой фон неба. Это очень хороший. Это очень хороший считается астрономический фон неба, поэтому там и обсерватория, очень крупная обсерватория находится. А вот динамика. Как растет засветка? 71-й год, немножко в других обозначениях, но здесь все это вот видно, в каких там. И вот 98-й, 2025-й, это прогноз, но уже очень близко примерно к такому. Все вот эти уровни, но чем, как говорится, краснее, тем хуже. Здесь показано, насколько превышает естественный фон, вот насколько раз от цвета, там фиолетовый, красный, там белый. То есть засветка, конечно, жутко идет по всей Европе, это Италия, естественно. Вот такая сейчас ситуация. То есть вы практически, находясь в Европе, ну почти в любой европейской стране, вы не увидите настоящего неба. Даже если вы не в городе. Вот уровень засветки вот такой. Будет все обрезаться. Это все цивилизация. А чтобы понять, а сколько вы увидите этих звезд, например, вот для той же Москвы тоже характерно. Вот видите, вот эта красная зона. Ну, вы видите, от 0 до 200. Ну, наверное, это совсем мало. Сколько человек вот с хорошим зрением может увидеть звезд на небе?
1: 6000.
0: Ну, может быть, поменьше, потому что это на всем небе, да. Можно уполовинить, нормально, да, нормально. Но вот все, что вы, на что можете надеяться, где вы видите. Вот есть места темные здесь, в Испании, ну, в странах Восточной Европы где-то, а вот тут уже все. Звезд вы не увидите на небе. Оказывается, эта засветка не только влияет на наше восприятие звездного неба, вот сколько мы звезд увидим, мы видели на Млечный Путь, но и на биологию. И биологическим проблемам довольно серьезное внимание уделяется, и даже вот в этих документах, которые я говорил, там есть специальные главы, разделы, работы. Вот. Я немножко чуть-чуть позже про биологию скажу, что здесь написано основное, что это требует внимательного изучения. То есть мы меняем условия жизни человека. Человек вот там миллион, ну, наш вид поменьше, род людей это примерно 2 миллиона лет, а мы относимся к виду уже к Homo sapiens, значит, примерно 100 тысяч лет, но тем не менее мы вот привыкли к тем условиям, которые были, все организмы настроены, а сейчас идет резкое изменение. И это не здорово. Значит, были ведь проекты такие, что освещать не только города из источников наземных, с наземными лампами, но и из космоса. Это наш проект, знамя отечественный. Эксперимент был такой, был запущен пробный аппарат с разворачивающимся солнечным парусом, зеркало фактически, чтобы отражать зайчик от Солнца на Землю, освещать территорию, видите, довольно большую территорию, пятно там 7-8 километров, в 5-10 раз больше освещения от полной Луны. То есть уже вполне можно даже какую-то хозяйственную деятельность проводить вот в этом пятаке, в районе большом. Ну вот, и такие эксперименты были. Первый прошел успешно, потом сбой, потом 90-е годы, ну, в общем, там уже не до этого было. Такие же проекты были и как сейчас у нас сказать, раньше они назывались «Друзья», потом наши там партнеры, там коллеги, а сейчас недружественные страны. Ну, примерно так. Проблема в освещении еще не только в том, что его много, этого света, а еще в том, что применяют достаточно дешевые светильники, ну, не натриевые лампы, например. Вот в богатых странах, например, в Японии, там натриевые лампы, там совсем другое. А в основном при, вот, лампы белого света, у них очень сильная синяя составляющая. Вы ее не видите, синюю отдельно. Вам кажется, белый свет или какой-то такой. Но вот этот вот синяя составляющая, она очень серьезная. Я просто приведу отрывок из работы Грина, известного чем в этом направлении человек. Синий свет подавляет выработку мелатонина. Наша система сбалансирована так, человеческая, чтобы подавлять выработку в течение дня, позволяя при этом вырабатывать ее в темные часы ночи. Поскольку мелатонин может играть определенную роль в подавлении раковых опухолей, синий свет ночи может способствовать увеличению риска для здоровья. Ну и мелатонин, конечно, для сна. То есть, и когда слишком много света, даже вот такого синего, которого не знаете, то человеку трудно засыпать. Ну, понятно. Вот темные стараются сделать, там спальни потемнее, шторы повесить и так далее, все понятно. А вот как рост вот этой засветки идет. Здесь половина наблюдения, половина модель, вот она пошла. То есть все растет. Вот это. Ну, астрономы что? Астрономы, конечно, от этого страдают. По идее, вот обсерватория должна выглядеть вот так, как вот на этой картинке. То есть чтобы, скажем, ну, за определенное время вы просмотрели и Млечный Путь, там, и звездное небо, и так далее, и так далее. Но далеко не всегда это так. На следующей картинке я вам покажу. И загрязнение все время растет. На 2-6% в год нарастает, даже в местах, где далеко от городов, где вот расположены самые крупные обсерватории, в Чили, например, и так далее. Ну, это понятно. Вот здесь уже в единицах микроканделы, микросвечи там, на метр квадратный, дано ночное небо естественное, какое есть, и что вот дневное небо, вот оно как светится там в 1000 раз ярче. Ясно, что на нем уже ничего не увидишь. Это просто вот сравнение на одной из обсерваторий недалеко от, относительно недалеко, там километров 30 или 50 до Лас-Вегаса. Вот Лас-Вегас светится. Это вот небо естественное плюс вот такое искусственная сильная засветка. Опять мы смотрим, сколько здесь, какая, какой блеск, какая, какой поток приходит с неба. Каждые пять величин – это 100 раз. То есть в 100 раз, тут в тысячи, даже в сотни тысяч раз потоки больше, чем от естественного неба. Понятно, что вы наблюдать тут уже ничего не можете. Как астрономы за это борются? Текст этот можете не читать. Просто это для того, чтобы что-то было на экране. Ну, прежде всего, естественно, вот в Академии наук, например, я работаю в Академии наук всю жизнь, ну, в Институте астрономии Академии наук, и, конечно же, этой проблемой тоже занимаюсь. Вот мы подготовили много довольно писем, обращений. В свое время я даже ездил к руководителям Московской области, вот то самое, где там правительство Московской области заседает, с заместителем начальника генерального штаба, что у нас обсерватория в Звенигороде, вокруг «Газпром», вернее, газотранспортная компания, начали скупать земли и строить участки. Мы говорим, у нас обсерватория просто перестанет работать, она для целей, в том числе и обороны, работала. Ну, там вообще был такой совет, ну да, да, это нехорошо, мы постараемся здесь все сделать. Ничего, конечно, не получилось, потому что такие огромные деньги в этом проекте, что тут уже ну, просто невозможно было что-то сделать. Мы сейчас свою обсерваторию под Звенигородом используем только для тестов, для испытания приборов, которые увозим уже на Кавказ или еще куда-то. Как обсерватория, она не работает. Но, тем не менее, эта тема продолжается. Две недели назад, значит, вдруг я получил извещение, приглашение из Генеральной прокуратуры на Покровку. Приехали руководители обсерватории, представители Роскосмоса, ну и, конечно, там юристы и так далее. И вот вдруг, я даже не знаю почему, но, ну, вернее, знаю повод. Повод, но глубокую причину нет. Повод был такой. Крымская обсерватория обратилась с жалобой, что вокруг радиотелескопа в Семиизе, видели кто-нибудь этот радиотелескоп, начали строить многоэтажные дома. При этом, значит, конечно, обсерватории вот этой кирдык был бы. Ну вот эту жалобу, это как повод, и вот рассматривали действительно сейчас вопрос, наверное, все-таки, раз он поднят на такой уровень, наверное, будет обсуждаться. Что будет сделано, не знаю, потому что представители Росреестра, там, других ведомств, они начали ну, какие-то говорить совершенно глупости. Говорят, вы что хотите? Да, мы можем такую принять меру, например, трехкилометровая зона вокруг обсерватории. Надо там все снести, всех выселить. Астрономы прямо в ужас пришли. Ну, что за глупости? Это вот похоронить идею сразу на месте. Мы говорим, да нет, надо регулировать пользование. Ну, например, освещение. Например, не строить вышки радио. Обсерватория не только оптическая, а радио. Ну, вот эти самые вышки вот в зоне обсерватории в 3 километрах, ну, не нужно нарушать вот эту световую радиоструктуру. А если это обсерватория, которая занимается, например, сейсмикой, то ясно, что не нужно прокладывать там какую-то трассу. Лучше пройти там 10 километров там подальше трассу, дорогу, например. А если это геомагнитная обсерватория? Ну, в общем, понятно, что такие места надо защищать. Если их не будет, мы не можем контролировать ситуацию, что происходит не только в космосе, но и даже на Земле. Вот такая, это как пример. Ну и так, мы снова напомним вот эти факторы. Про Алан мы уже поговорили, а теперь перейдем к спутникам. Что такое употребляемое в последнее время довольно часто термин созвездие и созвездие, или мегасозвездие, или мегагруппировки? Слышали наверняка уже такие. Ну, по крайней мере, название Starlink слышал почти каждый. Вот. Вот какая сейчас ситуация в космосе. В ближнем космосе, в нашем, ну, здесь основное количество аппаратов находится. Если, скажем, в 2019 году активных спутников было 2200, сейчас уже 5000, а неактивных плюс активных примерно 8000 аппаратов. Космический мусор. На эту тему лекция здесь была. Я просто слишком боюсь туда занырнуть с интересом. Ну, короче, в общем, еще много летает обломков недействующих космических аппаратов. Вот такой рост. Здесь главная картинка, вот она какая. Из них синий, видите, вот этот пик – это Starlink. Это только одна из сетей мировых. А вот их много. Вот Starlink – первое поколение, второе поколение – OneWeb, тоже многие из вас слышали OneWeb английский, да? Starlink американская, это Илон Маск, OneWeb, ну и так далее. То есть здесь еще можно перечислить Amazon, Kuiper и так далее. Диапазон высот, на которых они работают, это низкие спутники. Низкие. То есть у нас вот считаются эти орбиты до 2000 километров низкими. А наклонения к экватору, как есть, они показывают большой диапазон. Значит, они не просто, если бы они летали все, как говорится, вот в экваториальной плоскости, в кольце, ну, понятно, яркое кольцо, они летят везде. То есть по всем наклонениям. Они покрывают сеткой весь земной шар. Понятно, цель-то какая? Обеспечить интернетом, значит, нашу молодежь, всех людей, оторвать их от чтения вот этих замечательных книг. Ну, это понятно. Вот. Количество ИСЗ здесь вот указано 66, но по оценкам Европейской Южной обсерватории к концу этого десятилетия может достигнуть даже сотни тысяч. Они запускаются массово, просто вот сразу несколько сотен спутников запускают, ну, очень много, десятки. Вот, у нас тоже есть свой, здесь он не указан, сфера, но поскольку Россия, как всегда, очень долго запрягает, пока только бумаги по этой сфере. Сфера – это тоже примерно такая же система, как Starlink, но только там поменьше аппаратов, там до 600, тоже как бы обеспечение гражданских там и военных нужд. На самом деле этого, наверное, было и хватило, но пока еще это проект только вот только-только-только, что называется. Увидели, что там все творится. Параметры типичные. Вас не пугает английский? Ну, я тут переведу, это совсем просто. Это вот высота, на которой работают. А здесь сечение, вот радиус, пожалуй, метры. Ну, примерно характерные спутники, которые летают. Они такие маленькие. P – это отражающая способность, альбедо, так называемая. То есть могут быть яркие, могут быть не очень, тем не менее. Время жизни. Типичное время сейчас вот, ну, 15 лет, 10-15 лет. Сейчас элементная база стала настолько стойкой, радиационно стойкой, что 15 лет аппараты работают. То есть долго-долго, все, если то, что запустили, это долго будет летать. Ну и, конечно, сталкиваться тоже, и это тоже. Вот как выглядят эти созвездия, про которые я говорил. Два из них – OneWeb и Starlink. OneWeb покрывает вообще все, а Starlink немножко в полярной области, тут послабее населенность какая-то. А на диаграмме вы, конечно, с одного места, вот если вы находитесь на Земле, вот какое, скажем, количество спутников вы увидите. Если спутники летают низко, то только небольшое. Ну, те, которые вот, вот в близости летают. Если спутники очень далеко, то вы увидите значительную долю этих спутников. От высоты орбиты зависит. Это понятно или слишком сложно, да? Понятно. Чем выше аппарат, тем у вас больше охват пространства, больше видите их. Какая звездная величина у них? Мы говорим, что человеческий глаз, ну, до шестой, там хорошие глаза, хорошее небо, до шестой звездной величины видит. Вот типично, это измерение, это просто измерение, не какая-то теория, сколько есть. Вот, скажем, вот такие желтые точки, но это правда еще на неустановившихся орбитах в момент запуска вот они такие, совсем яркие. То есть и третья величина звездная, это прекрасно видно, вторую величину и в Москве даже видно все. Это вот все, вот, вы видели наверняка какие-нибудь фрагменты из видеорепортажей, как там Starlink, такая очередь по небу идет, светящийся трассерами. Вот, пожалуйста, вот это все, вот оно так глазом видно, яркое. Вот зависит от того, еще как спутник освещается. Вот этот весь разброс из-за того, что если спутник хорошо освещается Солнцем, удобный угол, вот вы все Солнце, вот коллективное Солнце, вот этот спутник, вы хорошо его освещаете. А если этот спутник будет там где-нибудь, ну, например, вот я наблюдатель, я буду находиться, спутник будет передо мной. Вы-то его освещаете, а для меня он будет не виден, потому что мы говорим, фазовый угол неудобный, неудобное освещение, я вижу только темную сторону. Как Луна. Когда вот у вас происходит солнечное затмение, мы же видим Луну, фактически темную сторону. Вот все. А когда она чуть сдвинулась, это хорошо, что она на Солнце наползла. А если она чуть сдвинулась, мы ее не видим просто. Вот именно потому, что нет освещенной, недоступна нам освещенная часть Луны. Мы не видим ее. Вот спутники. Простенькая иллюстрация. Есть Солнце. Солнце не точка. Если бы точка, ну, здесь бы просто проще было. Но тоже не бог их как сложно. Земля. У Земли есть тень и полутень. Из-за того, что Солнце имеет размеры конечные, угловые, 30 минут примерно, вот, примерно как и Луна тоже, то есть зоны полутени и тени. Когда выходит спутник в тень, все, солнечные лучи туда не попадают, и вы его не видите. В полутени, значит, из освещенной области, когда вот здесь солнце его освещает, какой у нас идет, все в одну сторону. Ну, допустим, вот если входит в полутень, вот, например, сюда, то постепенно слабеет, уходит и исчезает. Я много раз наблюдал. Свою молодость студенческую на 4-5 курсе нужно было зарабатывать чем-то. Я зарабатывал наблюдением спутников как раз на Кауровской обсерватории, там, где школа проходит. Это с довольно простыми устройствами, трубами, зенитными, командирскими, оборудованными под, там, немножко оборудованными под наблюдение спутников. И, в общем, мы наблюдали не только из интереса, но еще и за деньги. Потому что каждый спутник наблюденный нужно обработать, нужно там просчитать, нужно послать, докричаться до станции, передающей «Космос Москва» и так далее. Там тоже передача из деревни, из леса. Это не так просто. Вот. И за это платили рубль. А обед в студенческой столовой стоил 50 копеек. Ну, в таком студенческого уровня, я имею в виду, простенько, в кафе рубль. Даже в Москве можно было в кафе «Печора» там за рубль 20 можно было прекрасно пообедать, шикарно. Вот такой. Поэтому, естественно, что студент там. Утренние спутники, за них платили больше, 1,5 рубля, потому что все просыпали. А это было нужно, действительно, потому что там потери были. Вот спутник вошел в тень, его нет. То есть не всегда видно. Нужно еще смотреть, где тень. Если спутник высокий, как вот этот, например, то большую часть своей орбиты он проводит вот в освещенной области. В освещенной тени для него лишь маленькую долю всей орбиты занимает. Если спутник близкий, ну, например, вот такой вот здесь летает, так это половина орбиты будет в тени. Ну, понятно, тоже. Вот поэтому я говорю, что наблюдение. Вот такие вещи я видел, не регистрировал, это уже регистрация на камеру, тогда еще не было, ни ПЗС, ничего. Это МКВС, которая входит в тень. Яркая, и вошла. Там буквально там несколько секунд, может быть, вот такое падение уходит в тень. Или вот это уже научный график, что называется, вот падение блеска, мы говорим яркости, ну, можно говорить яркость, лучше говорить блеск, это более профессионально. Вот так уходит. Вот. А вот этот график, то я вам обещал, что у нас будет с графикой небольшая работа. Значит, вот что это значит? Для широты, ну, примерно Благовещенск, Брюссель, если мы запустили, допустим, 50 тысяч спутников, что очень скоро будет, сколько спутников мы увидим? Не просто сколько их будет над горизонтом, сколько их будет над горизонтом, вот показано. Вот этих. Вот из этих самых спутников именно OneWeb, они на высоте 1000 километров, не все будут видны, над горизонтом нам видны, потому что все-таки высота не очень большая, всего 1000 километров, а вот эти, 1750, а из них мы будем видеть в течение ночи, значит, вот количество, которое будет меняться. Ясно, что в середине ночи, в самой середине ночи, тень, ну, самая большая от Земли. Она занимает наибольшее пространство. Поэтому вы меньше спутников видите. Ничего, это не сложно? Отлично. Вот такая вещь. Значит, появились первые астрономические страхи, которые появились, они выглядели вот так. Вот это участок здесь с галактиками до того, как, ну, указаны какие галактики, номера, а до того, как были запущены первые старлинки. Значит, вот 25 мая запустили серию старлинков. Ну и так, это не значит, что по всему небу вот такое безобразие. Это они прошли через эту зону, конечно, сфотографировали. Но вот что получилось. Значит, спутники идут по изображению, ну, которое мы регистрируем на приемнике, например, на ПЗС-камере, на тех, которые у вас стоят везде, в ваших фотоаппаратах и везде вот на таких устройствах. Ну и засвечивают элементы. Вот такую фотографию, вот вы хотите снять, например, да, себя там где-то красиво сделать, а вам вот такими вот раз все зачеркали. Не понравится. Вот такая картинка. Но это, правда, картинка немножко, я бы сказал, нарочито пугающая, поскольку это был старт. На старте спутники очень яркие. Они там второй и третьей величины, как мы видели, яркие. И, кроме того, они находятся близко. Их много, потом постепенно рассеивается, но тем не менее считается, что Для современных широкоугольных телескопов, которые захватывают сразу большую площадь на небе, за полчаса будет потеряно 40% информации. Это много. Потому что, ну, когда зачеркнут на ПЗС-ке, все, там засветило, потеряли вы то, что там накопленная была информация, она потеряна. Понятно. Сколько этих штрихов? Для самого сейчас амбициозного проекта это 8-метровый телескоп широкоугольный. Очень широкоугольный. 3 градуса. 3 градуса – это безумно много. Он, конечно, дорогой, стоит 1,5 миллиарда долларов, но сейчас вот заканчивает строительство. К сожалению, наши так и не захотели участвовать, можно было в свое время. Я даже не знаю, правильно сделали или нет. Предлагали нам участвовать в этом проекте. Ну, дороговато, но долю-то давали не такую большую, естественно, не половину, там и даже не, ну, в процентах было всего лишь. Нет, этот проект, который действительно революционный. Вот широкоугольный, он предназначен для многих, для космологических вещей, для построения карты темной материи и, конечно же, для поиска астероидов-убийц. Ну, они так называют журналисты. На самом деле, для обнаружения астероидов, сближающихся с Землей, и комет тоже, которые могут представлять опасность. О них надо знать, мы о них очень мало знаем пока. Вот для этого всего. А здесь вот картинка показана, как все это будет заштриховано. Здесь за 10 минут, вы видите, там количество штрихов, поскольку спутники ходят не по разным орбитам, а такими группами, ну, такие полосы получаются. Это вот тень Земли. То есть существенное поражение кадра происходит. Более того, вот сейчас простая такая астрономическая вещь, она не только астрономическая, вы оптику тоже, наверное, вы знаете, чем отличается рефрактор от рефлектора. Вот если у кого есть телескоп, кто хоть как раз посмотрел, или даже есть телескоп, но раз, два, три, четыре, пять, ну, нормально. То есть, по крайней мере, значит…
1: 400-ку наблюдал.
0: Хорошо. Ну, так вот, если у вас рефрактор линзовый, то вы стараетесь навести, сделать в фокусе. Вот звезду видеть в фокусе. Она вот так видна, примерно. Если вы видите из фокуса… Ну, она будет, конечно, эти кружки, это уже идеальная картина, это кружки интерферационные там и так далее. На самом деле будет какой-то такой размытый диск. Чем дальше вы видите из фокуса, тем будет больше размываться. Собственно, с камерами, когда вы еще могли сами фокусировать, не современными, а старыми, то же самое. Выводите дальше, ближе, и вот фокусировка идет точно в источнике. Если же это зеркальный телескоп, двухзеркальный, то вы увидите не такую вот сплошную картину, а вот такую тень. Это вторичное зеркало. То есть одно зеркало и второе, вот вы увидите его здесь. Вот такую картину. Так вот, ЛССТ – это тот телескоп 8-метровый, о котором я им говорил, обзорный телескоп. То есть у него, если бы не было, если бы, скажем, можно было идеально сфокусироваться на спутник, то была бы точка малого размера, вот такого. А сфокусироваться нельзя. Дело в том, что это крупный инструмент с большим фокусом, поэтому даже спутник на высоте в 500 километров – это уже близко. Вы не можете одним и тем же телескопом одновременно увидеть, скажем, резко дальний фон галактики и ближний фон. Телескопы настроены, конечно, на дальний фон, так называемые параллельные пучки, когда далеко очень источник находится, и он подстроен. А если находится всего лишь в 1000 километров, всего лишь, да, то вы получаете уже вот такую картинку, уже не в фокусе. Это значит, что у вас не линия пройдет, а вот такой кружок пойдет, который даст мощную такую уже широкую линию. Понятно? Вот в этом проблема. Еще. Теперь мы, значит, коснемся немножко радиоастрономии. Весь диапазон, не стал приводить красивую цветную карту, весь диапазон радиочастот поделен между самыми разными проектами, компаниями крупными и так далее, и так далее, и так далее. Я покажу только ту часть диапазона от 100 МГц до 10 ГГц. Мега и гига, наверное, уже не пугают никого. Да? Вот. Вот здесь показаны зоны, которые, ну, вообще-то говоря, для радиоастрономов выделены, потому что там очень интересные линии и так далее. Вот, это зона, которая выделена для спутников, то есть для обмена информации вверх и вниз. Почему здесь много, а здесь мало? На самом деле немало, здесь очень высокая частота, поэтому А плотность информации зависит от частоты. На самом деле это очень широкий диапазон, потому что частота очень высокая. То есть много-много можно передавать на высокой частоте. Вот. Но есть телескопы, которые наблюдают во всем диапазоне широком. Вот это так называемый квадратный километр телескоп. Мы сейчас его посмотрим. Это телескоп, который состоит из множества, из тысяч радиотелескопов небольших, объединенных в сеть. И часть этой сети расположена, уже сделана в Южной Африке. Там есть места на плоскогорье Кару, где просто населения нет. И нет радиопомех. Нужны, чтобы радиоспокойная зона. Вот. И другая – это в Австралии. Вот здесь указано. Давайте мы посмотрим немножко, как выглядит. Вот этот телескоп уже работает в Австралии. Это ядро. А радиоинтерферометр, радиотелескопа, состоящий из многих телескопов, объединенных в сеть, это называется интерферометр. Он позволяет с очень высоким разрешением наблюдать, даже лучше, чем в оптике. Существенно даже лучше, чем в оптике. Это Meerkat. Название Meerkat кому-нибудь напоминает что-нибудь? Они специально подогнали такое название. То есть переводится с местного, с африканс, как...
2: Сурок?
0: Нет, не сурок. Близко, но не сурок. Ну, совсем... Кто?
2: Сурикат.
0: Правильно. Это сурикат. Вот аббревиатура такая. Вот. А то, что строится, начали строиться в Австралии, ну вот такое безобразие. Причем это все раскидано только ядро, потому что такие же кусты еще там в тысячах километрах, вот все это такое. Зачем это нужно? Ну зачем нам нужно изучать Вселенную? Это и себя тоже в ней. Есть проблемы уже сейчас, и они самые серьезные, это правовые. Космическое право – это очень серьезная область. Но вы сами знаете, что вот когда приходят люди в суд и начинают там судиться, знаете, кто выигрывает? Кто? Всегда выигрывают юристы. Вот это мощные совершенно. Легальные аспекты, вот, связанные с мегасозвездиями спутников. Я почему это говорю? Вдруг кто-то, здесь много молодежи, захочет заняться этой проблемой. А право, космическое право в России сильно недоразвито. Это поле, которое, ну, сейчас наконец стали обращать внимание, что мы же проигрываем на этом поле, у нас мало специалистов. А это поле, серьезное поле борьбы за ресурсы, за обладание того, ну, в общем, это отдельная тема. Если будет интересно, я могу пригласить очень хорошего лектора по космическому праву. Как, например, обходят всякие там международные договора по поводу захвата космических ресурсов там, и так далее. Ну, драматическая тема. Вот. Рекомендации, которые есть. Делать спутники потемнее. Потому что пятая величина, ну, это глазом даже видно, это яркий. Но хотя бы больше седьмой. А чем больше вот эта штучка, 7, тем слабее спутник. То есть, тем менее яркий. Вот, свести к минимуму общее количество спутников, ну, не знаю. Высота, управлять положением, чтобы не отражать свет на обсерватории. Ну, это, конечно, сложно, чтобы спутник вот так вот находился, и чтобы на обсерваторию не бликовал. Ну, и так далее. Значит, здесь также рекомендации по радио, ну, и, наконец, развивать сотрудничество вот, астрономического и спутникового сообщества. Я как раз опоздал... Чуть-чуть. Не опоздал не к вам, а опоздал. Я обещал Фене Борисовне быть без 15. Мне звонил президент Международного астрономического союза Дебра Элмигрин. Подготовлено было письмо. Вот она хотела, чтобы я посмотрел это письмо в адрес России. Потому что Россия вела себя в прошлом году удивительно... Ну, я пока остановлюсь просто на слове. Удивительно, точку поставим. Значит, Международный астрономический союз пишет в ООН, проблему надо обсуждать. Мы можем остаться без неба, мы можем остаться без обсерватории, если так будет продолжаться. Надо это и обсуждать. Ну, там так, если ты на повестку дня что-то ставишь, нужно, чтобы был консенсус. Все страны за, значит, Россия против и немножко Китай такой колеблющийся. Я был на совещаниях, поскольку был функционером, можно сказать, там, вице-президентом Международного астрономического союза, был на совещании в МИДе, и говорю, а в чем дело-то, ну в чем причина обсуждать? Мы же пока ничего даже не решаем. Ну, мало ли там что. Примерно военные и Роскосмос как-то очень негативно. Наука-то, конечно, вообще этого не понимает. Как это не обсуждать проблему? Но такое было. Наконец, значит, ситуация изменилась. Изменилась она просто. Китай сказал, да, я за, мы готовы обсуждать. И Россия осталась одной единственной бабой-ягой. И вот тут уже что-то изменилось тогда. Ну ладно, давайте пообсуждаем, а на следующий год будем разбираться, стоит ли это обсуждать. Ну вот она написала письмо, что надо, чтобы Россия все-таки ну, конструктивную позицию заняла. Но разговаривать-то всегда надо, правда? Вот, вот примерно так. Поэтому я опоздал. Так. А у меня дальше что-то никак нет, листается нормально. Стоп, вот. Вот примеры, я говорю, Starlink, это что такое? Вот столько, сколько мы говорили. Это вот такая пластина, вот она здесь нарисована, здесь показаны ее характеристики. Вот эти вещи – это антенны, которые излучают вниз, вот эти светлые радиопотоки. Значит, особенностей тут много, и большая солнечная панель. Естественно, питание нужно. Вот такая здоровенная панель, больше, чем сама сам спутник, это питание его. Да, светит. Вот когда спутник был вот таким и смотрел вниз белыми пятнами, вот это как раз и была пятая звездная величина. Значит, астрономы мировые, как говорится, немножко продавили ситуацию через ООН уже, и следующее поколение стали делать спутники DarkSat. Ну, вот, вот этот DarkSat, вот это обычный, а вот этот DarkSat, видите, черным покрасили. Оказалось, что краска ухудшает передающие приемные качества антенны. Значит, не понравилось. Поэтому нашли другое решение, сделали козырек. Визор, вот это визор или визор, это козырек. Козырек, ну, удалось все-таки уменьшить на две звездные величины. Две звездные величины – это примерно, ну, в 6, там, 2,5 в квадрате, примерно в 6 раз, значит, поток уменьшился. Все-таки здесь вот даже на этих диаграммах показано, как для этих спутников, вот их вот здесь это яркие, это вот послабее, это еще послабее. То есть как-то сдвинулся вот блеск, то есть видно, как это все делалось. Международный астрономический союз создал центр. Вот специально центр, он называется вот так по-английски, а по-русски «Центр по защите темного неба и от воздействия спутников группировок». Там «Dark Skies», лучше по-английски смотреть. Он совсем недавно начал работать, 1 апреля, и главная задача как раз договариваться с крупными компаниями, которые производят запуски, чтобы ну, найти тот компромисс, чтобы вот, пожалуйста, пример, там, это визор САТ и так далее, такие какие-то вещи. Плюс вырабатывать рекомендацию, как астрономам исхитряться. Когда это неизбежно, то как вот эти паразитные все засветки убирать, ну или уменьшать их воздействие на уровне уже обработки информации, кадров. Вот такая вот вещь. Ну и, наконец, посмотрите, как выглядит настоящее звездное небо в том месте, где городов нет. Вот внизу вот эти огоньки – это дежурная дорога на обсерваторию Very Large Telescope в Чили, где стоит 4 8-метровых телескопа. Это Чили. Когда звезды доходят до горизонта, меня всегда это… Вот на самом горизонте, и даже не видно, что что-то там, какое-то ослабление там или чего-то. Вот звезды идут до горизонта, вот оно, такое небо, как в космосе. В космосе тоже вы, там же нет атмосферы, ничего, и засветок нет. Вот оно такое небо, это вот кусок Млечного Пути. Ну вот это Сириус, это большой пес. А Канопус – это какое созвездие?
1: Киля.
0: А?
1: Киля.
0: Нет.
1: Киль.
0: Киль? Правильно. Не собьешь, ну молодцы. Хорошо. Вот такая картина. Вот я хотел бы пожелать вам, чтобы ну, в вашем дальнейшем путешествии по этой жизни, по этому миру, по этому времени, ну, побывать в таких местах, где вы будете один на один со звездным небом. Чувство совершенно непередаваемое, его трудно описать. Я бывал, ну, не, может, не в таком, не в Чили, а даже в САУ, вот, обсерватория наша на Кавказе, где 6-метровый телескоп стоит, когда ты стоишь один под небом. Да. И вот такое, и вот ты видишь вот такое небо. В общем, сложное чувство. Вот, как говорится, какого-то восхищения до ужаса. Ну, то есть спектр целый. Но это вот и есть, это человеческое чувство. Не помню, вот если, поскольку у нас очень подготовленная аудитория, может, кто-то мне напомнит. Я читал рассказ, может быть, это у Шекли. Ну, не проверил перед лекцией, не нашел у Шекли. Рассказ такой. Он совсем простой, по сюжету летели на звездолете группа исследователей, прилетели в какую-то планетную систему, две планеты, обе находятся в хорошей зоне, в зоне Златовласки, где там вода есть, все там. И значит, на одной планете они нашли разумную жизнь, а на другой, такой же, даже в более благоприятных условиях, жизнь примитивная, только примитивная. Возраст одинаковый, вот они стали рассуждать, что это может быть. И потом, значит, идея победила такая, что на той планете, где жизнь самая примитивная, на уровне микроорганизмов, остановилась каких-то, ну и простых животных, а всегда было облачно. И поэтому, значит, неба звездного не было. Вот оказывается, что вот человеку нужно что-то такое, ну понятно, когда вот нужно что-то съесть, кого-то догнать, от кого-то убежать, это все такое вот живое. То есть это практическое мышление, постоянное, ежедневное. Мы этим занимаемся все время. Но иногда вот человек чем отличается от этих животных? У него есть так называемое абстрактное мышление, когда он может думать, может размышлять на совершенно тему, вот, непосредственно не связанную вот с данной вот ситуацией конкретной, бытовой. Это важно. Так вот, звездное небо как раз это и подвигало, потому что это нельзя ни съесть, ни догнать, ничего, непонятно. Размышление о том, что же это такое, что это за чудо, привело к рождению. Это я все по пересказ делаю, такой немножко косноязычный пересказ вот этой самой истории. Привело к развитию абстрактного мышления, ну и в конечном итоге вот этого развитого разума, который... Ну, понятно, о чем речь идет. Вот если кто-то вспомнит, может быть, читал такой рассказ, я бы с удовольствием, не могу уже, это было давно, и я потерял следы, а то я бы ссылочку тут пустил зеленым. Вот такой рассказ. Ну, как положено, я все-таки в науке работаю. Ну и, наконец, вот давайте мы с вами на этой ноте, поскольку эта лекция у нас в этом году последняя, это традиционно, чтобы в новом году у вас, у ваших родных, у ваших близких, ну, все было хорошо и здоровья всем.
2: Спасибо.
0: Какой?
1: Метровик австрийский.
0: Вы даже подготовленные, даже очень подготовленные. Я бы сказал, что у вас там звездочки не просвечивают. Нет, это правда. Значит, у нас был проект такой, строительство телескопов для обнаружения опасных астероидов. Ну, я упоминал эту тематику. Мы посмотрели в институте, действительно, в институте астрономии, посмотрели, что можно сделать. Значит, самый лучший инструмент оказался по соотношению цена-качество, причем очень сильно отличался от всего остального. Это вот австрийские фирмы ASA, метровый телескоп, очень хорошего качества и удивительно дешево, я бы так сказал. И тогда это было все-таки уже там лет 5 назад. Это было возможно. Мы этот телескоп купили не на свои деньги. Институт все-таки таких денег, может, не имеет. Но тематикой заинтересовался Фонд перспективных исследований. Организация такая, специальная, так скажем, назову. Специальная. У них деньги есть. Они говорят, ну давайте, посмотрите, что из этого получится, отчитайте. Если, значит, не получится, мы вас убьем. А если получится, то спасибо, все свободны. Так и получилось. Значит, телескоп мы купили, он оказался замечательным, отвестировали, все. Потом фонд перспективный, и мы хотели, чтобы нам оставили телескоп. Ничего подобного не оставили. Забрали себе, сейчас это лучший телескоп в сети Роскосмоса, метровый телескоп, который перевезен на станцию Роскосмоса, ну, подчиненной организации Роскосмосу на Северном Кавказе в районе Кисловодска. Вот там. Так что...
1: Не сон ли забрал?
0: А?
1: Не сон ли забрал товарищ Молотов?
0: Нет, АНЦ. АНЦ. Астрономический научный центр. Нет, ну Молотов это уже было бы совсем просто... Да, вот такая история. Работая совсем недавно, я посмотрел результаты, какие там получают, хорошие. Уже нас не вспоминают. Ну вот, но мы другие проекты двигаем.
1: А какие с ним подсказки?
0: Уже новое поколение метровых телескопов тоже, просто с, что называется, fast optics, то есть с более широкоугольные.
1: А проект 4-метрового совсем
0: длинный. Слушайте,
2: можно я, Борис Михайлович, большое спасибо вам за...

0: лекцию. Просто
1: нет, мы... он правильно, правильно задает
0: вопрос. Нет, да, просто я хочу дать микрофон, потому что у нас идет запись. Ага. Если есть какие-то вопросы, вы поднимайте руку, я вам дам микрофон, чтобы вопрос был слышен, хорошо? У вас есть вопрос еще?
2: Ну, вроде бы, как Борис Михайлович начал отвечать.
0: По-моему, пять уже вопросов.
1: Вы видели, что сейчас роль широкоугольных обзорных телескопов, она становится очень большой. Вот про оптику мы говорим. Вот тот 8-метровый телескоп, о котором я говорил.
2: Всего 3 метра. С-400 до 8 метров.
1: Чего 3 метра?
2: 3 градуса, извиняюсь.
1: 3 градуса... Вот обычный телескоп одного и того же, скажем, диаметра, ну вот зеркало одного и того же диаметра. Вот если вы делаете обычный телескоп, ну, как 6-метровый телескоп с узким полем, там несколько десятков угловых минут, даже минуты угловые, это одна стоимость. А если вы хотите расширить угол, там, скажем, в 100 раз, 50, стоимость возрастет в 10 раз сразу.
0: Молодой человек, если вы хотите задать вопрос, я вам дам микрофон.
2: Давайте.
0: И если можно, один, потому что у нас очень много желающих еще.
3: У него что CS-400 стоило во много раз больше, чем любой такой же рефрактор. Там же поле зрения, по-моему, 8/8 у CS-400.
1: CS-400 немножко проницающую силу имеет, недостаточную для того, чтобы глубокие обзоры делать. Тоже свои использования. Еще раз, широкоугольный телескоп одного и того же вот диаметра с обычным стоит во много раз дороже. Широкоугольность – это всегда это более сложная оптика, всегда более сложная оптика, и, в общем, вот такой. И большего масштаба приемник излучения. У вас сразу появляется большое поле, не вот в узкое такое поле, где можно обычную ПЗС-ку вставить, вроде бы, и все, а вот получается вот такое поле. У ЛССТ, значит, приемник вот такого размера, вот 3 миллиарда пикселей. Если вот вы со своим приемником ходите, вот с этим самым, и говорите, вот у меня там 10 или даже 20 там, мегапикселей, то там 3 миллиарда. Вот такой. Это очень дорогая, сложная часть. Широкоугольный телескоп всегда используется с огромными детекторами. Это увеличивает стоимость, помимо сложности оптики. Я примерно ответил. Пока. Потом еще будет. Вы сейчас сказали, что много вопросов, да?
0: Так понимаю, еще не успел никто даже вздохнуть, чтобы задать вопрос.
1: Не, вопросы были хорошие, да?
0: Да, хорошие вопросы.
1: Главное, не стесняйтесь. Да. Вот задавайте, абсолютно не стесняйтесь. И...
4: Добрый день, спасибо большое за лекцию. У меня возник следующий вопрос. Слышала, что есть несколько проектов, причем и отечественных, и зарубежных, по поводу выведения рекламы в космическое пространство. То есть есть частные компании, которые намерены выводить спутниковые группировки, они будут складывать в некие логотипы, человек посмотрит в космос, увидит галочку Nike и сразу побежит покупать себе новую пару кроссовок. Вот вопрос у меня заключается в следующем. Обсуждается ли эта проблема в центре, который сейчас был открыт буквально в апреле 2022 года, как вы сказали, в Международном астрономическом союзе? И если переходить на российское пространство регуляторное, то какими ведомствами вообще эти вопросы обсуждаются, если они, в принципе, поднимаются? Спасибо.
1: Да, понятный вопрос. Это действительно так. Ряд компаний крупных продумывали и наверняка до сих пор продумывают, как бы это в целях рекламы использовать космос. Серьезная была совершенно, в общем, проработанный со стоимостями, со сроками проект запуска группы спутников, которая бы вот по небу красивенько так вот летела «Кока-кола». Серьезно, такое было. И другие тоже. Я один из наших чуть-чуть, вот это проект освещения, он вроде бы казалось там другой, на самом деле таких проектов довольно много. Значит, кто это регулирует? Есть, конечно, ауновские, вот тот самый, я говорил, структуры, те самые структуры, Комитет по мирному использованию космоса называется. И, в принципе, это не то, что какой-то прокурор там или, скажем, человек с ружьем, но, в принципе, если ты нарушаешь те правила, которые согласованы Комитетом по мирному использованию космоса, то у тебя бизнес может сильно пострадать. Вот потому что будет наложена черная метка там и так далее. Было много проектов, даже хуже, чем Coca-Cola. Но вот слава богу, что международная, именно международная, не пропустила общественность вот такие дикие проекты. А так вы правы. Спрашивайте это.
3: Вы упоминали про наблюдение спутников Земли в свое время, как вы как наблюдатель. А у меня такой вопрос. Skylab вы наблюдали?
1: Нет, он был чуть попозже. Мне много-много лет. И когда я наблюдал, то спутники первые были... Почему их наблюдали? Вот так вот, визуально даже. Потому что когда пошли первые запуски, я как раз вот в эту эпоху, у меня как-то и в ВУЗ пошел, там, и все, и наблюдали. Пошли первые запуски, то еще не было даже нормальной, скажем, теории хорошей движения спутников. Не понимали строение атмосферы, которое влияет на движение низких спутников особенно, и так далее. И поэтому прогноз движения делался неточно. Мы говорим, эфемериды давались неточные. Что такое прогноз движения? Значит, нужно указать, что вот в этот момент времени объект будет там. Зачем это было нужно? Потому что на спутник передавались команды или со спутника получалась какая-то информация. На первых спутниках это были узкие каналы, ну, слабые приемно-передающие устройства, и нужно было узким лучом попасть в спутник. А для этого нужно было знать, где он. Так вот, из-за того, что прогнозы были некачественные, довольно много спутников было даже потеряно. В стране не было готовой еще системы. Мы вот запустили, у нас не было готовой системы, по-настоящему развернутой профессиональной системы наблюдения вот этих спутников. Что значит наблюдать? Нужно, значит, посмотреть, где летит, нужно обработать, посмотреть, выдать данные, присоединить к тем, которые уже были накоплены, уточнить орбиту. Ну, понятно, а уже по более точной орбите, значит, вот рассчитать положение.
3: Я Генриху налегла на амбразуру.
1: Да, вы откуда, кстати?
3: От Александра Ароновича.
1: А, да?
3: Ученик Шингаревой.
1: Понятно, понятно, да. Вот действительно так. Ну, как она легла? Она растолкала там часть других претендентов. Действительно так. Было организовано несколько десятков на территории нашей страны, ну, около 70 центров, точек наблюдения искусственных спутников Земли. Аппаратура была самая простая. Вот я уже говорил, труба зенитная командирская или там другие там БМТ. Значит, ну, это вот военные приборы, которые вообще играют для других целей. В чем наблюдение вот состояло? 68-й год. Я много наблюдал тогда. Помните рубль-спутник? Вот. Значит, наблюдаешь небо, у тебя вот это устройство, ТЗК, это бинокуляр такой, довольно большие объективы, широкое поле, почти 12 градусов, качество очень хорошее. Спутник летит, ты стараешься его посадить на перекрестие. Одновременно, когда ты двигаешь вот этот прибор, у тебя отмечаются, ну, там есть координатные круги, и, значит, как ты нажимаешь кнопку, происходит считывание положения вот, координатных кругов и время. Вот по координатным кругам по времени вот ты определяешь, значит, координаты спутника в данный момент времени, ну, вот на плоскости неба. Расстояния, конечно, нет, но вот альфа-дельта, что называется, вот эти вот астрономические координаты определяешь. Потом еще точки. Это все вот обработка идет. Вот этого. Значит, нажимаешь когда кнопку, то пишешь время с точностью там, ну, чтобы солидно было, до 1/100 секунды. Ни один, конечно, палец никогда не способен работать с такой. Это очень хорошо, если 0,2 секунды будет время отмечено. Ну, так было. Так вот, это помогало. Даже вот это помогало, вот эти наши примитивные наблюдения помогали спасать, можно сказать, уточнять орбиты и, значит, вот то, что я говорил про прогнозирование, не терять спутники. Потом появились уже со временем профессиональные камеры, АФУ-75, сначала фотографические. У нас в Звенигороде на обсерватории, кто вот, если бывал когда-то, то там исторически там огромная камера стоит, ВАУ называется. ВАУ! Вот такая метровая там зеркало Шмидт. Сейчас уже тоже не работает. Но другие просто уже, другие технологии. Вот. А тогда было все вот так по-простому.

0: Вот мой личный рекорд. Кто-то еще хочет задать вопрос?
1: Все, спасибо.
0: Да. А вы не хотите? Вот, вот девушка в белой кофточке, да? Да, это просто моя дочка, поэтому я так. Ладно. Ну.
2: Смутили дочку свою.
3: Ну что, если вопросов больше нет, у нас такая хорошая атмосфера сейчас, такая доброжелательная, свободная, неформальная. Прежде всего, хочу поблагодарить Бориса Михайловича за поэтическое вступление. У нас всегда такое, такая поэма в начале. Всегда остроумная, всегда содержательная, всегда по делу. Поэтому спасибо большое. Это ну, очень как-то настраивает, очень дает какой-то такой вот настрой хороший. Ну и что хочу сказать. Вот в контексте сегодняшней темы многократно возрастает роль планетариев. Просто вот где еще посмотреть на звездное небо?
0: Правильно.
3: И у меня возникла такая мысль. Вот вы рассказывали фантастический, да, сюжет. А вот если исчезнет звездное небо, не начнется ли деградация в обратную сторону? Да? Вот чтобы она не настала, вот приходите в планетарий, пожалуйста. Еще Маяковский сказал, Владимир Владимирович, в планетарии одном можно видеть звезды днем даже. Не обязательно ночью приходить, днем. И вот картина звездного неба до горизонта. Никаких облаков, никакой атмосферы, красота. Любоваться, наслаждаться. Ну, конечно, исследовать сложно. Вот, но погрузиться, представить себя вот наедине со Вселенной – это можно. Вот приглашаю вас, пожалуйста, приходите. У нас новая программа «Небо в движении», с которой мы сейчас вот побеждаем на несколько десятых долей процента. Может быть, вырвемся вперед, и это тоже будет нам такой подарок на Новый год. Поэтому приходите, пожалуйста, на наши новые программы. «Путеводные звезды» в формате 8К впервые в нашей стране. И вот «Небо в движении». Это наше производство, наши собственные программы. Мы писали сценарии, программировали, рисовали, моделировали, писали музыку. Это все полностью студия производства Московского планетария с оригинальными всеми вот теми картинами, которые можно видеть, и сопровождающий саундтрек. Вот, я так вот рекламирую всегда планетарий, потому что это то, где мы работаем, что мы любим и о чем, конечно, все время говорим. Ну что же, еще раз большое спасибо, Борис Михайлович.
0: Вам спасибо. И вам спасибо. Да. Внимательно слушали и вопросы задавали.
3: Да, всегда вызывают неподдельный интерес. Ну и приходят люди, которые что-то в этом понимают. Это тоже очень и очень приятно, когда
0: это она про меня.
3: Продвинутая аудитория. Это всегда очень приятно. Мы сами что-то новое узнаем. Как всегда, я анонсирую следующую лекцию. Она состоится 25 января. Будет называться «Свет, мое зеркальце, скажи». А вот про что вы узнаете сами. Мы дадим анонс буквально вот в ближайшие дни. Прочитайте и приглашаю, приходите, будет интересно. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы Новый год был лучше, чем уходящий. Все понимают, о чем
0: да.
3: я говорю. И
0: да,
3: я очень хочу, мы все знаем,
0: все хотим, да.
3: Да, что он может быть лучше. И очень хочется, чтобы это было. Чтобы это было лучше. Ну и, конечно, всем успехов, здоровья, хорошего, насколько это возможно, настроения. И увидимся с вами в новом году. Спасибо.
2: Спасибо.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья, в эфире передача данных. Меня зовут Баченина Мария. И гром и молния на ваши головы, или как там пираты говорят. Мы сегодня будем говорить о громе, о молнии, а точнее, конечно, о молнии, потому что в моем сознании грома, точнее, молнии без грома не бывает. Я сейчас все спрошу, все выясню, и мы пригласили для этого в студию кандидата физико-математических наук, заместителя директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, здрасте.
2: Здрасте, спасибо, что пригласили.
1: Вам спасибо, что пришли. Я когда готовилась, первый вопрос, который возник, неужели так реально важно изучать молнию? Вот вы недавно на конференцию в Японию аж летали. Вы говорите о том, вернее, даже не вы, а заголовки. Самая большая загадка. Вызов у науки и так далее и тому подобное. Что в ней такого, что мы вокруг нее пляшем? Ну, точнее, вы, ученые.
2: Ну, давайте, у вас два вопроса, да?
1: Да, я
2: про
1: такая,
2: загадки,
1: да.
2: А первый вопрос, почему важно. Ну, я хочу сказать, что важность молнии осознают все, подумав 10 секунд. Почему? Потому что это просто защита твоей дачи, твоего дома, твоего самолета.
1: И жизни которым даже,
2: и жизни,
1: надо, да?
2: Да. Молния – это самое частое опасное явление в мире. Как ни странно. Обычно про молнии рассказывают, когда есть какая-то уж очень страшная история с ней случилась, с людьми там, или с животными. Но вот мы с вами разговариваем, каждую секунду 100 раз на Земле происходят молнии. Да? То есть приблизительно 6 раз на расстояние километр бьет молния в среднем, да, в наших широтах. А это означает, что вообще говоря, все здания и сооружения потенциально, особенно высокие, подвержены опасности. Ну, тут опасность какая? Ну, для человека или животных это, вообще говоря, прямое попадание молнии – это смерть. Известны случаи, когда погибало до сотни животных от одной вспышки молнии. Это в основном овцы, потому что стадные животные, они во время грозы сбиваются вокруг вожака. И ну, животные, так же, как и люди, они хотят спрятаться под деревьями. Часто там поле, где-нибудь одинокое дерево. Вот такой случай был, когда ударила молния, довольно мощный разряд, и погибло 100 животных.
1: Вот я как-то
2: за один
1: очень,
2: раз.
1: Не очень понимаю. Для меня молния, вот мое сознание как рисует, что-то точечное, ювелирное, бьющее во что-то, вот знаете, такое одно, тонкое и звонко. А тут отара овец. Как их косит
2: в
1: стада?
2: Ну, понимаете, вопрос в том, что молния – это очень высоковольтный, то есть напряжение молнии, оценивается 50-100 мегавольт, да, 50-100 миллионов вольт. Токи молнии во время главного удара – это от 30 до 300 килоампер, до 300 тысяч ампер.
1: Я
2: поэтому,
1: скажу,
2: когда он бьет, вот, если еще Земля имеет большое сопротивление, то ток не уходит сразу в землю, он растекается.
1: Я слушателям скажу, чтобы они имели возможность сравнить. Друзья мои, в нашей с вами обычной розетке 4,5 ампера. А теперь сравните.
2: И 220
1: вольт. И 220 вольт, да? Почувствуйте
2: которая
1: разницу.
2: Которая тоже может убить и вообще совать туда пальцы.
1: Ой,
2: не
1: меня,
2: нужно.
1: Знаете, вот меня спрашивают, в какие передряги я чаще всего попадаю. Всю жизнь меня бьет током. Всю жизнь.
2: Ну, это, слава богу, не молния.
1: Меня било так, что мало не покажет, да, слава богу. Хорошо.
2: Да, вот смотрите, а для человека это то же самое и для людей, да, поэтому не только для животных. Ток растекается, потенциал большой, и поэтому поражены, в принципе, особенно, я же говорю, если грунт имеет большое сопротивление, и ток не может сразу уйти.
1: Это каменная какая-нибудь почва?
2: Ну, специально для этого заземление глубоко делают. Это специальное дело. Ну, нельзя сказать, что это очень сложно, но это сложно, и вообще лучше, чтобы это делали ученые.
1: Вот на дачах лучше или к специалистам,
2: инженер,
1: да,
2: конечно,
1: обращаться?
2: Конечно. Ну, смотрите, если вы неправильно сделаете заземление, ага, то вы просто заведете молнию себе домой.
1: Ой, друзья мои, я завела однажды. Значит, поставила машинку стиральную без заземления. Старинная квартира. То ли денег у меня не было. Я не помню, в чем было дело. И однажды меня, ну, то есть я зашла между, внимание, рисуйте себе картинку, ванной, да, самим вот этим корытом, и машинкой стиральной. как меня трясло, друзья мои. Я как сейчас вспомню, так вздрогну. Вот вам, пожалуйста, без заземления.
2: Это да, кошмар, это правильно. Нет, к этому надо относиться очень серьезно, да. И поэтому, вообще говоря, очень многие люди, ну, одни этого не понимают, потому что это событие все-таки, чтобы дом сгорел от молнии, от удара молнии, это довольно редкое событие. Ну, и люди всегда полагаются на авось. Но если вы дорожите своим домом, то, во-первых, не ставьте над ним большую антенну, да, если у вас нет защиты, потому что ровно эта антенна и будет привлекать то место, куда, ну, с которой поднимется разряд. Потому что ведь как поражаются большие сооружения? Это очень важно. Например, Останкинская башня. Да? Грозовое облако подходит к высотному сооружению и своим электрическим зарядом наводит очень большой потенциал, достаточный для того, чтобы с Останкинской башни, допустим, родилась восходящая вверх маленькая молния, которая, попав в грозовое облако, порождает уже настоящую
1: молнию. Получается, подходит, значит, облако напитывает, да, вот эту нашу иглу. Игла впитывает, потом уже впитываться некуда. И как стрельнет, а ей в ответ «на!» И вот понеслось.
2: Да, да, именно, ну, можно, да, можно.
1: Ну, это такое, я так, чтобы
2: да,
1: поняли.
2: Да, можно, да, и понеслось, и так несется 30 раз приблизительно в году.
1: А самолеты?
2: Вот это тоже очень важная вещь, вот, и это более опасно, потому что, ну, если вы в здании находитесь, то вы более или менее защищены во время дождя, все-таки этот ток, скорее всего, растечется. Может быть, и подожжет здание, но вы можете убежать. А если авария в самолете, то...
1: Куда бежать?
2: Были такие крупные аварии в начале, когда молния поджигала бензобаки, и гибли все люди. Научились защищать это. Вообще, если взять пассажирский самолет, который в среднем летает 3000 часов в год, то в него... Один раз в год бьет молния. Это не точно, что в него бьет, потому что самолет, как и высотная башня, порождает молнию сам. Угу. Казалось бы, самолет, ну, средний самолет там 40-50 метров в длину, да, а башня 500. Почему так? Дело в том, что башня все-таки далеко от облака.
1: А самолет
2: прямо к облаку подлетает. И на нем наводится такой же большой потенциал, который может порождать, как говорят ученые, вот этот самый лидер, который порождает молнию.
1: А вот смотрите, почему машина, она защищена от молнии, говорят, во время грозы сидите, законопатьтесь в автомобиле и не высовывайте особенно ног. А самолет нет. Вроде оба транспорта.
2: Нет, самолет тоже. Смотрите, если вы внутри самолета, когда в него бьет молния, ничего не происходит. Почему? Потому что он, можно так сказать, там нет разности потенциалов. Он получает большой потенциал от молнии. Разность потенциалов есть вообще, ну, конечно, я не точно сказал, вообще нет, но она небольшая. А внутри самолета почти нет. Так же, как и внутри автомобиля. Это так своеобразная клетка Фарадея получается, которая защищает. Но приборы на самолете, стекла самолетов, ну, или, не дай бог, попадет в двигатель или в бензобак, вот они не защищены, и этот ток может, так сказать, породить аварию. Более того, каждый удар в молнии, если он зафиксирован экипажем, самолет должен становиться и останавливаться внизу, его должны осматривать, что не причинены какие-то большой вред самолету не причинен.
1: Я не могу удержать, чтобы не спросить, а где взять второй потенциал? Не то чтобы я хочу какую-то катастрофу устроить, но просто вы говорите, машина с одним потенциалом, в розетке два, это знает, ну, вроде каждый, даже если не понимает, о чем речь, да, поэтому ток и бегает между двумя разницами. А у нас в самолете один, в машине один, а где взять второй?
2: Нет, ну, смотрите, когда у вас, например, та же молния, вот мы говорили, когда она поражала там животных, да?
1: Ага.
2: То когда у вас растекается ток, то у него есть сопротивление, да?
1: Да.
2: Сопротивление.
1: Земля,
2: да. И разность потенциалов, если у вас большое сопротивление земли, или вообще там достаточно, она возникает из-за того, что именно она толкает ток. Поэтому если вот между вашими двумя ногами
1: так
2: уже будет разность потенциалов, потому что вы не металл. Да, и эта разность потенциалов будет... Почему, например, говорят, это называется шаговое напряжение? Почему, например, в грозу, если вы попали где-нибудь в поле, ни в коем случае не надо прятаться под деревом?
1: Александр Юрьевич, вот почему нельзя туда прятаться? Мы продолжим в следующей части. Мы продолжаем. Это передача данных. Мария Баченина у микрофона. В студии кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, прервала вас на моменте таком для слушателей, которые только что присоединились к нашей компании, что если во время грозы вы находитесь в поле, да, ни машины, ни квартиры, ни дачи, как у меня, а то что надо сделать, чтобы в тебя молния не попала? Потому что поле гладкое, ты как Останкинская телебашня.
2: Ну, не совсем, понимаете, вот зависит, наведенный заряд зависит от высоты. Поэтому все-таки Останкинская башня 540 метров, а мы всего...
1: Метр 65.
2: Ну, да, ну не больше двух, да. Поэтому это не так страшно. А вот страшно прятаться под высокими деревьями, потому что если на поле есть дерево, то, вообще говоря, так же, как и на Останкинской башне, приближающийся разряд молнии, он заставит именно с высотного сооружения или с дерева, в данном случае, подняться вот так называемому восходящему лидеру, такую маленькому разряду, маленькой молнии. Есть очень высокая вероятность, что он перехватит молнию. И разряд ударит сюда. Но... Поэтому вам лучше вымокнуть, свернуться калачиком, полежать, но вы останетесь
1: живы. На земле
2: живут.
1: С сусликами.
2: Да, и, боже упаси, купаться в море в грозу.
1: Так вот, было же ужас и кошмар, подростка убила, он не хотел выходить из воды, ведь в дождь так тепло купаться. Вот я сама купалась,
2: конечно,
1: много раз.
2: Конечно, конечно. Почему?
1: Дурная
2: вода
1: главная.
2: Проводящая. Вода проводящая, и поэтому даже если не в вас попадет молния, а на расстоянии до 100 метров... то когда она растекается, там есть потенциал. Вода
1: тогда
2: еще
1: убьет
2: хуже.
1: Точно, даже если 100
2: метров? Ну, на каком расстоянии, ну, тряханет-то точно.
1: Ох ты, боже мой. Смотрите, а вот что не совсем я понимаю. Стою под деревом во время грозы, но я его не трогаю, не обнимаю это дерево. А, то есть вот именно фишка в том, что электрический заряд растекается в этом глаголе,
2: конечно, но
1: да?
2: Он же большой, понимаете, большой ток. Не может быть одно дело, когда ток даже большой течет по проводам.
1: Да, он там...
2: Провода, а дерево... Дерево – это не провод, поэтому ток не может уйти прямо там в ствол. Он начинает растекаться. И как он растекается, зависит от того, как там вода. Ведь у вас в дождь, в дереве вода. Естественно, разряд идет по воде, идет по поверхности.
1: Кроны и ствола.
2: Конечно,
1: и
2: ствола. И, там, именно, и, соответственно, тех людей, которые там, он может поразить. А, кстати, я на второй вас вопрос не ответил по поводу, что ж там чудесно. Вот смотрите, я рассказал, и вроде все понятно. Есть высотное сооружение вроде Останкинской башни, и оно как бы действует как такой молниеотвод.
1: Да, да.
2: Ха, но вот чудесность молнии и в том, и непредсказуемость, и почему ученые так долго разбираются, что бывает, когда молния сверху спускается, нисходящая молния, так называемая, из облака, нисходящий лидер молнии, и он может ударить в середину башни. То есть он идет над башней, но с башни все равно ему навстречу поднимается восходящий лидер, такая маленькая восходящая молния, а разряд бьет вплоть до середины башни. Вот известные разряды, по-моему, 340 или 360 метров от земли в Останкинскую башню, а она 540.
1: И то есть почти в середине. Что случается?
2: Ну, случаются всякие непредвиденные события. Если там, не дай бог, есть люди работают, да, то это может быть вплоть до гибели. Поэтому там стоят специальные системы предупреждения.
1: А вот, знаете, я вспомнила сейчас, вы стали говорить про башню, да, телевизор, у меня логическая цепочка начала виться в голове. Бабуль моя всегда говорила, терпеть этого не могла, гроза, выключаем все телевизоры. Он, правда, был один. И, в общем, она была права или это ерунда на постном масле?
2: Ну, вы знаете, не совсем ерунда. Вот смотрите, молния, кроме прямого поражения тока, у нее есть очень мощный электромагнитный сигнал.
1: Так.
2: То есть электромагнитная волна.
1: Мощнее, чем у СВЧ? Во сколько примерно раз? Ну, чтобы нам было с чем сравнивать.
2: Ну, это даже, понимаете, СВЧ, это такая слабая, посмотрели, там телефон, басня рассказывает, вот не говорите в грозу по телефону, это полная ерунда. Мощность там телефона 0,3 ватта, это вообще ничего, да?
1: Так.
2: А, или там СВЧ, нет, мощность СВЧ не... Не маленькая, это киловатт, печка обычная, киловатт, но то, что из нее летит, это полная чепуха. И это...
1: Хорошо, вычеркиваем из протокола, телевизор,
2: возвращаемся. А вот телевизор, что, смотрите, вот электромагнитный сигнал, есть такая электромагнитная индукция того же Фарадея, которого мы упоминали. Если у вас изменяется поток магнитного поля через какой-то электрический контур, то в нем наводится довольно большой потенциал. Если у вас мощное изменение, вот это мощное изменение может произойти во время грозы. А что такое наш дом? Он, это же все, это контуры электрические.
1: И телеконтур.
2: И телеконтур. Поэтому, по крайней мере, телек может сгореть. И, я не знаю, ваша бабушка права. И это вообще задокументированный, довольно известный случай, что у вас сгорает. Он просто сгорал во время разрядов.
1: Да, бабуль-то у меня 7,5 во лбу было.
2: Да, надо будет, надо вытаскивать, конечно, это первое. Но второе, лучше, конечно, заземлять. Надо, если у вас есть хорошее заземление, если у вас есть хорошая защита вашего здания, ну, вот ваше здание, я думаю, неплохо защищено. Поэтому это другой фактор. Тем более сейчас очень много электроники везде напихано.
1: Да? Это правда.
2: Вот я вам могу сказать, что, например, сейчас существует такое наставление... для парусных, больших парусных кораблей, которые в море плавают.
1: Ой, кстати, вот тоже
2: они
1: интересно.
2: Они же тоже попадают в грозу.
1: И вообще одинокие.
2: Да, куда это там? Некоторая особая задача защититься. Это как раз тут-то ты не уберешь мачты с корабля. Так вот, там есть специальные наставления. Они все сотовые телефоны и электронику засовывают в отключенную печку как раз СВЧ.
1: Главное, чтобы потом ее не включили, забыв там внутри телефоны.
2: Да, да, да. Это правильно. Это правильная вещь, да, что это может быть.
1: Александр Юрьевич, а вот смотрите, вот вы сказали про корабли. И до этого было, если молния попадает в воду, вода отличный проводник. А до подлодки не достанет? Там же вообще беда.
2: Не, опять же, подлодка, она как бы как самолет, да? Даже если она вверху, ну, во-первых, до нее сильно не достанет, потому что они там на каких-то уже там глубина 10 метров, у вас даже 10 метров, у вас растечется ток, и это не страшно. Но она, опять же, как самолет. В самолете тоже ведь ничего не происходит. Если подводная лодка всплыла и в нее стукнула, это может быть что-то такое.
1: Страх.
2: А если она под водой, ничего с ней.
1: А форма молнии, вот она, мы ее представляем классическим зигзагом, да, понятно. Но по красоте, конечно, неописуемое природное явление. И какой уж там зигзаг, там и полосочки. И вот когда вы говорите, в середину башни бьет, а башня сверху, да, и получаются какие-то неправильные овалы. Что там только не получается. А есть какой-то, ну, эталон, что ли, молнии? Какая она в представлении физика, да?
2: Нет, ну, вы знаете, эталона нет. Но я вам хочу сказать, что если вы... или кто-то из слушателей возьмет и найдет фотографии, реальные фотографии молнии, не рисуночки, да, и посмотрит их внимательно, то он увидит, что разряд молнии очень часто может идти на возвращаться назад, идти по кругу. То есть вот эта картинка молнии, которая у нас в школе нарисована, нет, она может идти, разворачиваться, причем несколько раз. Это как раз то, что изучают ученые. И это движется кто? Движение молнии – это движение лидера молнии. Вот как бы, если бы у нас было телевидение, я бы вам показал. Ученые научились фотографировать молнию и поняли. Это была первая такая разгаданная загадка молнии. Каким образом молния достигает Земли? Вот оказывается, то, что мы видим, мигание молнии, да, вот такой разряд и мигание.
1: Да,
2: во-первых,
1: да.
2: То, что мигание, это что означает? Что эта молния ударила несколько раз. Вообще говоря, бывает, что молния до 40 раз бьет. То есть один за одним следуют удары. То есть и мигание наш глаз, вообще говоря, разрешает время между разными ударами одной вспышки. По терминалу говорится, вот вспышка молнии может быть несколько ударов. В наших широтах обычно 4, 3-4 удара. Но бывает и один удар молнии. Вот эти удары, и каждый удар – это большой ток.
1: Гром же всегда до молнии.
2: Нет.
1: После?
2: Смотрите. Нет, сейчас я вам скажу.
1: И с дождем это всегда или нет? Сразу спрошу.
2: Нет, смотрите, ну, дождь, смотрите. Дождь – это проявление грозового электричества. Это в грозу. Что такое гром? Когда у вас такой страшный ток, он очень нагревает, очень быстро нагревает тонкий канал. И от него идет ударная волна, которая превращается в звуковую. Гром всегда сопровождает молнию, всегда. То есть это свойство канала молнии быстро расширяться нагретого канала. Поэтому у любой молнии есть гром. Да, если вы даже искорку вот вы возьмете... И возьмете шокер, да? Это маленькая искорка, он же шумит, конечно.
1: Да, он трещит.
2: Это и есть шум расширяющегося газа, он позволяет... Вот поэтому всегда есть гром. Но гром всегда приходит к нам больше после молнии. Почему? Скорость звука 340 метров в секунду. а скорость света у нас 3/10^8 метров в секунду.
1: То есть быстрее.
2: Гораздо. Поэтому расстояние до молнии, как люди определяют, мигнуло и считают секунды, а потом умножают на 340.
1: Друзья мои, вернемся к вам, так что не отключайтесь. Это передача данных. Гром, молния, оказывается, не так уж все, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, это на первый взгляд. Но, да, Густи ж представить надо, я так увлеклась, особенно для тех, кто только что к нам подключился, кандидат физико-математических наук, заместитель директора Московского института электроники и математики Высшей школы экономики Александр Костинский. Александр Юрьевич, а знаете, о чем хочу спросить? Вот для кого молния... опасно. Смотрите, сейчас расшифрую. Вот было уже сказано, под деревом не стойте, не бегайте, вылезьте из воды, зайдите в квартиру, не открывайте машину. Но, может быть, есть какие-то четкие характеристики, знаете, в кого она бьет больше или сильнее? Женщин, мужчины, дети толще, шире, я не знаю, нет, там, нет, у кого, это... может, металлические детали в организме есть?
2: Нет, нет, это все нет. Ну, понимаете, опять же, для электрического поля важна величина. Человек находится обычно где-то, да, поэтому нет, от того, в кого конкретно попадет молния, человек слишком мал для того, чтобы она его понимала. Вот высотные сооружения, которые выше там 150-200 метров, вот все вышки ретрансляционные, радио, телевизионные, они уже этому подвержены. Высотные сооружения. Вот Москва-Сити, каждое из домов Москва-Сити должно быть хорошо защищено.
1: То есть избирательности у этого...
2: Нет, нет, нет, это случайно.
1: Ебальщины нет, проверено.
2: Да, а вот, например, сказать, что все понятно, я, наоборот, хотел бы немножко рассказать. Вот, понимаете, да, вот казалось бы, что такое разряд молнии, мы знаем. Но вы знаете, что до сих пор ученые бьются над вопросом, а как зарождается молния? Мы до сих пор не знаем, вот чем занимаются ученые, ведь это очень важно. Оказывается, молния зарождается в электрических полях очень слабых по сравнению с тем, как происходят разряды. Вот мы на Земле, вот мы говорили про шокеры, или помните, в школе крутили машинку, электрофорная машинка.
1: Эбонитовую палочку еще
2: держали. Да, ну, эбонитовую палочку, искорки маленькие, но вообще говоря, чтобы пробить воздух, очень хороший изолятор. Чтобы пробить 1 сантиметр воздуха, нужно 30 тысяч вольт напряжения. Почему, например, высоковольтные линии стоят на улице? А это...
1: Защита, естественно, получается.
2: Естественная защита воздуха, это самое дешевое. Угу. Воздух – замечательный изолятор, да? И есть сейчас линии вот в России до 750 киловольт. 750 тысяч вольт они стоят, работают. Была когда-то в Советском Союзе сделана линия 1150 киловольт. Сейчас китайцы 1000 киловольт, то есть мегавольт, миллион вольт выдерживает воздух. Да? Но возникает вопрос, а как у нас в воздухе здесь есть электроды, а в облаке их нет? В облаке нет никаких электродов. Как? На капельках очень небольшой заряд. Как появляется... молния. То есть, как она развивается, ученые представляют. И то не все. Вот я вам говорил о чудесах, что вот стоит огромная 540-метровая Останкинская башня, но молния умудряется ударить ей в бок. Да? То есть, она сама себя не защищает. Да? Казалось бы, вот идеальный молниеотвод. Да? И это вопрос довольно сложный, ученые уже кое-что понимают, они понимают и засняли, и измерили токи очень многих разрядов. Более того, ученые запускают специально ракету с длинным проводом в облако, чтобы эту молнию инициировать, то есть породить, и чтобы ее изучать. Расставляют везде приборы, смотрят и так далее. Но это то, что до нас долетает, это большой... горячий, с большим током канал. Но его же нет изначально. Как он появляется в грозовом облаке? Это одна из удивительных задач, которую ученые не могут решить. А зачем она нужна? Может быть, мы бы научились бы разряжать облака?
1: Не, я бы сказала, наверное, по-другому. Научились бы использовать это дармовое электричество.
2: А вот это вот одно из больших заблуждений. Вы знаете, Вот все грозовое электричество Земли, вот все, ни одной грозы. Эта идея, кстати, которую вы говорите, была
1: в 19 веке. То есть не я только одна на дармовщинку, да,
2: да,
1: партия?
2: Нет, ну, люди думали, молния, оно очень эффектное явление, но энергия очень небольшая. В одном разряде молнии, но это, не знаю, чайник вскипятить. Поэтому вот вся электрическая машина Земли, это как одна, ну, может, две больших... блока какой-нибудь электростанции. Вот даже не вся электростанция, вот как там Саяно-Шушенская ГЭС, по-моему, 1-2 блока этой Саяно-Шушенской ГЭС вырабатывают электричество, которое вся машина Земли вот это электрическое выполняет. Поэтому эта идея, ну, и ненужная, и эту энергию утилизировать и сложно, и не нужно. А вот изучение для защиты – это один вопрос. Ну, кроме того, я хотел бы вам рассказать, что последние, буквально последние 25 лет гроза и молния подарили нам абсолютно новые, неизведанные явления, вот чудесные, как вы говорите, которые просто всех удивили. Оказывается, когда происходит мощный разряд молнии, ну, ученые уже знают, изучили, какой именно, да, он должен быть, то оказывается, над облаками вспыхивают огромные разряды. Их называют спрайты.
1: О, я про них, у меня есть вопрос.
2: Да, да, да, да.
1: Вот. Эльфы, духи,
2: да,
1: или
2: да,
1: духи.
2: Да. Духи, да. Спрайты, джеты, гигантские джеты.
1: А вот спрайты, потому что он как будто выплескивается, да, из бутылки, потому что я смотрел фотографию.
2: Нет, это не с бутылкой. Спрайты, это как бы тут наоборот. Бутылку назвали по спрайту, но это дух такой.
1: А, все, поняла.
2: То есть это как бы такое вот какое-то волшебное существо.
1: Ага.
2: Ну, в каких-то мифах, там, сам спрайт, да. Тут как раз наоборот, назвали бутылку спрайта.
1: Я просто сейчас в стороне стараюсь остаться, чтобы на Зевса Громовержца не сползти.
2: Да, да, да,
1: нет,
2: нет,
1: программы.
2: Тут, дело в том, что вот они просто очень большие, эти спрайты. Это они могут несколько десятков километров в высоту и там десяток в ширину. То есть огромные разряды над грозовым облаком, даже сдвинуты иногда, то есть они не прямо над ударом грозы иногда появляются, то есть ударом молнии. И вот вспыхивает, и причем это довольно опасное явление. Почему? Во-первых, оно мешает там GPS, радиопередачи. А во-вторых, оно может быть как-то влиять на космический аппарат. Ну, не обязательно на космический, на летательный аппарат.
1: Да куда оно бьет? До стратосферы, что ли, добивают?
2: Ну, нет, выше гораздо стратосферы. Эти разряды в мезосфере, то есть на высотах 50-70 километров. Вот до 100, они поднимаются до 100 километров. Вот гигантские джеты поднимаются до высот 100 километров. А эльфы... Они происходят на высотах где-то 100-120 километров.
1: А это просто разные по форме такие грозовые выбросы, так назвали? Или у них разное какое-то качество?
2: Нет, ну это, смотрите, дело в том, что, опять же, та же молния, она порождает разные электрические явления. Например, эльфы – это в поле, даже не разряда, а в электромагнитном излучении, которое от молнии.
1: Угу.
2: Оно поднимается на такую высоту, что это электрическое поле в состоянии возбудить свечение. И вот такой бублик растекается свечение, вот это эльф. А спрайты, там немножко другая природа, там подскакивает электрическое поле. Вот понимаете, помните, в школе мы учили, что такое конденсатор. Вот конденсатор, он плюс-минус заряжен, если вы от него отойдете, от заряженного плюс-минус конденсатора, то поля практически нет, они уничтожают друг друга. Плюс уничтожает минус.
1: Ну,
2: но допустим. Если вы одну обкладку конденсатора быстро разрядите, то у вас как бы на второй обкладке останется заряд, и поле резко подскочит.
1: Друзья мои, кто сейчас понял, о чем говорил Александр Юрьевич, я вас от всей души поздравляю. Искренне жму вам виртуально руку.
2: Нет, ну подождите, ну электрическое поле есть, вот оно взяло и подпрыгнуло.
1: Я верю на слово.
2: Из-за этого возникает сильный разряд в атмосфере. Вот это спрайт. Да, это были открыты вот эти гигантские разряды. Более того, некоторые люди специально гоняются,
1: ездят с телескопом. Вообще, как их открыли? Кто-то поднялся над... С холма, с горы как-то это увидел все дело?
2: Ну, очень похоже. Знаете, это отдельная, очень красивая история. Это был такой отставной ученый, пожилой человек, который у себя на даче занимался и увидел эти спрайты над грозовым облаком. Бывает такая вещь, что у вас, ну, там на холме вот он был, а гроза была в долине.
1: Угу.
2: И он увидел, как поднимаются разряды над облаком.
1: Красота.
2: И он понял, что это такая чудесная вещь. Пошел.
1: Записал?
2: Не просто записал. За свои деньги и деньги университета он уговорил выделить деньги, дождался времени, записал эти разряды, публиковал
1: статью. А он назвал
2: статью.
1: Это эльф из Прайда?
2: Нет, это другие назвали, он это открыл. Это 90, назвали. Я вам скажу, это 90-й год всего лишь. Вот сколько существует молния, Спрайт и дух эльф, 1990.
1: Вот мы сейчас притормозим и попробуем достучаться. Друзья мои, вы слышите? 90-й год. Это вот буквально вчера оглянулись. И вот буквально вчерашний день, когда открытия такие происходили. А хочу спросить...
2: И это обыкновенная, казалось бы, молния.
1: Да, да, да. А молния, она всегда смертельна для человека? А то, когда мы говорили, я не успела.
2: Не, ну если прямое попадание,
1: прямое,
2: да. Но
1: куда?
2: Если вы находились далеко... от нее, ну там, то вот разность, под... вы тоже получите, может, сильный удар, но не очень далеко, там 100 метров, 200, вы можете получить сильный удар, но не умереть. И это считается поражение молнии, которое там человека оставило в живых. Ну вот если через вас пройдет ток 100 килоампер, ну вы точно живы не останетесь. Ой. Не дай бог, не вылечит.
1: Не, я поняла, на себе не показывают, хотя я постоянно этим занимаюсь. А вот если я держу кого-то за руку, то через меня тоже пройдет.
2: Конечно.
1: Да? Вот это
2: был
1: же техника так... безопасности, нельзя
2: вытаскивать. Конечно, был, между прочим, когда электричество открыли, в 18 веке был такой эксперимент. Становилась куча людей, человек 10-15, и из Лейденской банки, это конденсатор по-нашему сейчас,
1: так.
2: Один прикасался и било всех, они все дергались.
1: Веселились!
2: Вот. Веселились, ну как же, это же не электричество тогда было, непонятно.
1: Слушайте, вот поэтому надо с собой возить резиновые перчатки. Я, знаете, хочу, конечно же, еще уделить внимание такому явлению, как шаровая молния. Потому что буквально недавно, об этом я тоже прочитала, было опубликовано первое полноценное научное наблюдение шаровой молнии. Но и оно, как вот пишут ученые, вызывает вопросы. У меня есть свои вопросы. Мы, правда, сейчас подбираемся к финалу очередной части. А вопросы такие. Сначала вот так накидаю. Она быстрая или медленная? Какого цвета, формы? Издает ли звук, как вот обычная? Откуда приходит? Куда уходит? Потому что у меня понятие, я никогда ее не видела. Я ее помню все время из фильма... Михалкова «Утомленный солнцем». Там есть кадр такой, знаете, затишье, и молния тихонько проходит сквозь их дачную усадьбу. И вот это жуть, это предчувствие беды вот как раз. Поэтому мы в следующей части будем говорить о шаровой молнии. Мы продолжаем говорить про молнию. Я предложила сейчас перейти на тему «Шаровая молния», но накидала уже вопросов, повторюсь. Быстрая или медленная, какого цвета, издает ли звуки, какой формы, откуда... приходит, куда уходит. Ну, вот так, если коротко.
2: Ну, давайте так, сразу я оговорюсь, что, вы знаете, вот ученые, которые профессиональные, да, они, конечно, очень осторожно относятся к шаровой молнии. Более того, чтобы вы поняли, насколько это скользкая тема...
1: Крестится, что ли, когда ее видят?
2: Нет, нет, нет, нет, сейчас я объясню, почему. Дело в том, что ученые привыкли изучать явления, которые повторяются или которые можно повторить. Шаровая молния долгое время была только в сведениях очевидцев. Вот какие-то люди описывали, и, кстати, в первой же книжке про молнии научной, которая была написана, был такой замечательный ученый в начале 19 века, в конце 18-го, Франсуа Араго, он написал книжку «Молния». В частности, в самой первой книжке про молнии был раздел, посвящен шаровой молнии. И там были записаны около 30 свидетельств, которые, кстати, удивительно похожи на то, что мы слышим сейчас. И надо сказать, что Араго очень хорошо их отобрал. Он выкинул часть таких фантастических, придуманных и так далее.
1: Молодец какой, прям журнал «Наука и жизнь».
2: Он выдающийся ученый был. Он, между прочим, был, вот если бы мы сейчас сказали, ну, главой Академии наук. Он академиком был, Французской академии наук. И главой этой академии, он был секретарем, но это как глава по-нашему.
1: Угу.
2: История наблюдения шаровой молнии и история научной фиксации большая. То есть это уже почти 200 лет. Но это все видели какие-то необразованные люди. ученые долго подвергали сомнению, существует ли она. В начале 20 века некоторые ученые считали, что нет шаровой молнии. Что шаровая молния – это как бы артефакт в глазах после удара обычной молнии.
1: Вспышка засветила.
2: Ну вот
1: да?
2: Когда? Если вы случайно посмотрели на лампочку яркую, или, например, на дискотеке вам попал зайчик в глаза, и вы глаза закроете, у вас все равно вот этот зайчик
1: белые
2: бегает.
1: Белые, да, круги, правильно.
2: Да, и, например, довольно часть ученых говорила, да вообще нет никакой шаровой молнии, это вот такой зайчик. Это первое. Второе, это то, что это неповторяемое явление. Понимаете, ученые...
1: Ее не научились воспроизводить.
2: Ну, это сейчас я немножко скажу. Поэтому некоторые физически серьезные журналы, например, журнал экспериментальной теоретической физики или Physical Review, там ведущий журнал по физике в мировое, они просто... Если вы написали «Шаровая молния», статью не берут.
1: Ох ты, какие!
2: Объясню, почему.
1: Серьезные.
2: Потому что считалось, что это некоторая такая вещь, про которую не стоит говорить.
1: Ну, мистика, да?
2: Ну и, то, и вокруг такой замечательной темы собиралось много таких, ну, людей, сумасшедших, фриков, которые не критичны. И вот эта тема, ну, знаете, как вот есть такой жаргонный термин «испортили поляну». И многие ученые, в общем, как бы остерегаются про это говорить. Вот и я про это говорю, поэтому осторожно.
1: Подожди, ну а как Ломоносов? Он же описал, его друга убили.
2: Нет.
1: Убило.
2: Нет. Ну, его, скорее всего, никакой не шаровой молнии убило. Обыкновенно они запускали вот тот же самое явление, как Останкинская башня. Что они делали? Они запускали воздушный змей. Если у вас воздушный змей 300 метров, он также, а он был металлическим проводом, чтобы это самое, они просто на себя вызвали разряд. Может быть, разряд был такой яркий, но там был один человек, оставшийся в живых, Рихмана убило.
1: А Ломоносов остался.
2: Не, Ломоносов не принимал участия, слава богу.
1: Но потом описал труп.
2: Не, он описал труп, да, это было электрическое поражение. То есть они просто инициировали молнию. Только не ракетой, а как бы вот этим самым кайтом.
1: Змеем, да, я уловила.
2: Да. Угу. Они были просто неосторожны. Кстати, не повторяйте, знаете, как говорят, не пытайтесь повторить.
1: Ошибки Ломоносова. Не ходите пешком.
2: Но если говорить, смотрите, но за эти 100 лет было несколько замечательных программ изучения шаровой. Вот были ученые, которые на свою репутацию, ну не то чтобы наплевали, но отнесли и сказали, ладно, вот есть такое явление. И вот в науке, в журнале «Наука и жизнь» в России такой замечательный ученый Стаханов, они опубликовали опросник «Расскажите нам». И оказалось, что многие люди, причем уже люди с высшим образованием, ученые, инженеры...
1: Ну, 20 век уже, да.
2: Да, видели. Был даже ученый, который взял воздух после прохождения шаровой молнии. Он просто какие-то химические эксперименты делал, и у него была возможность...
1: Случайно получилось так.
2: Да, по-моему, фамилия его Дмитриев, могу сейчас наврать.
1: Так.
2: Вот, и поэтому вот... уже были более или менее достоверные люди. И когда вот Стаханов обработал, и со своими коллегами обработал эти эксперименты, они сделали второй запрос. Они тем же людям
1: еще
2: прислали...

0: Сентябрь 2025 года. Дубайский гемологический центр получает 4 бриллианта на переоценку. Яркие и крупные, огранка идеальна. Каждый с лазерной гравировкой и сертификатом. Казалось бы, придраться не к чему. Но спектральный анализ показывает, два камня не добыли, а вырастили в лаборатории. Раньше фальшивку выдавали пузырьки воздуха внутри или же мутные вкрапления. Сегодня технологии достигли совершенства. Без оборудования за десятки тысяч долларов даже ювелиры с мировым именем не почуют подвоха. А это значит, что и ваши драгоценности могут быть искусственными. Как распознать обман? Почему одни минералы считаются драгоценными, а другие нет? Из чего вообще началась одержимость человечества сверкающими кристаллами?
1: Вы знали, что алмаз и грифель в простом карандаше – это одно и то же вещество – углерод. Разница в давлении и температуре, при которых они появляются. Природа тратит на создание кристалла миллионы лет, но человек научился имитировать и ускорять этот процесс. Чем же все обернулось и как индустрия драгоценных камней постепенно превратилась в высокотехнологичный обман?

0: 18 марта 1584 года. Москва. Ивана Грозного при смерти заносят в царскую сокровищницу. Он берет кусочек бирюзы, раскрывает ладонь и обращается к боярам. «Видите? Камень тускнеет. Это значит, что мне не выжить». Такое воспоминание оставил английский посол Джером Горсей, очевидец последних часов государя.
1: Считалось, что камни имеют некие свойства. То есть вот один камень, он от одних болезней, другой, значит, он от сглаза, третий от предательства, четвертый там еще от чего-то.
0: Рубин, по убеждению Грозного, врачевал сердце, мозг, силу и память. Алмаз укрощал гнев и сластолюбие, сохранял воздержание и целомудрие. Сапфир был приятен всем жизненным чувствам, излечивал налитые кровью глаза и укреплял мускулы. Именно этот камень царь любил больше остальных и считал его самым драгоценным.
2: Многие предметы его быта, особенно религиозные предметы, оклады икон, панагии, они были украшены драгоценными камнями. Его любовь к сапфирам дала толчок к тому, что сапфиры использовались как раз вот в ювелирных мастерских Кремля. Очень часто, чаще других драгоценных камней.
0: Главным оберегом Грозного был посох с самоцветами, который аккумулировал в себе силу нескольких камней. Стержень якобы изготовили из рога единорога. За артефакт царь отдал баснословные деньги – 70 тысяч фунтов серебром. Это цена внушительного средневекового войска с копейщиками, лучниками и конницей.
1: Иван Грозный же, он как раз единорога избрал личным тотемным зверем. У него на личной печати как раз был изображен единорог. Но сам посох исчез. Считается, что его как раз вот выкрали.